0: Тест-драйв.
1: И перехожу к автомобилю. Я в нескольких новых программах буду рассказывать об автомобилях, которые только-только представили в России, о новинках этого лета. И одна из них – это Чанган Юни-Вэ. Это, между прочим, седан, который сразу заметен. Общий облик машины такой очень спортивный. И это действительно на сегодняшний день может быть единственным на нашем рынке спортивный лифтбэк, да причем еще за доступные деньги. Очень хороший мотор. Раньше был 1,5 литра, роботизированная коробка, а сейчас 2 литра, 235 лошадиных сил, 390 ньютон-метр. В паре с мотором работает не роботизированная коробка, а классический 8-ступенчатый гидромеханический автомат. И самая главная деталь, активный задний спойлер, который выдвигается на высокой скорости, сразу показывает, что автомобиль спортивный. Переработанный салон, большой дисплей, естественно, крупный, почти 15 дюймов. Очень богатое оснащение, ну и, собственно, цена очень интересная, от 3 400 000 рублей. Конечно, это не будут миллионные продажи, но для любителей спорта это интересное предложение. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
2: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
2: На прошлой неделе в Петербурге прошел главный экономический форум страны, и впервые за стол переговоров посадили искусственный интеллект. Машины официально обогнали людей в интернете. Больше половины сети теперь населяют программы, а не пользователи. А Google выпустил приложение, которое читает вашу почту и календарь, пока вы спите, и готовит к утру порции советов о вашей собственной жизни. Начнем с главного события прошлой недели. В Санкт-Петербурге прошел 29-й международный экономический форум. Он открылся 3 июня, и одной из центральных тем неожиданно для экономического мероприятия стал искусственный интеллект. В первый день обсуждали не только его возможности, но и риски, а на стендах показывали антропоморфных, то есть человекоподобных роботов и нейросети собственной разработки. На пленарном заседании президент назвал искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения тремя главными технологиями будущего и заявил, что Россия стремится к мировому лидерству в этой сфере, а опора на чужие цифровые сервисы в перспективе ведет к зависимости страны.
3: Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе – это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. И, наконец, третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. И в таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ. А как они будут использоваться – это вопрос. По сути, перед крупными государствами настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию. И здесь не нужно обманываться. Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешательства в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.
2: Однако самый любопытный эпизод форума в этом смысле – один деловой завтрак. Сбер впервые посадил искусственный интеллект за стол как полноценного участника. Нейросеть GigaChat в реальном времени анализировала выступления, выделяла из них главные тезисы, которые тут же транслировались на городские медиафасады. То есть машина не просто слушала живую дискуссию, а на ходу пересказывала ее миллионам зрителей. Прозвучали на форуме осторожные оценки, а разработчики нейросетей должны отвечать за то, что у людей складывается адекватный уровень доверия к этим системам. Развитие нейросетей делает критически важным обучение школьников проверке информации и критическому мышлению. А искусственный интеллект способен поднять производительность медиабизнеса в 10 раз, а у проектов, изначально построенных на нейросетях, до 40. Были озвучены также и некоторые опасения. Ряд экспертов представляют искусственный интеллект среди ключевых угроз, наравне с биологическим оружием и разрывом логистических цепочек. Один и тот же инструмент на одном и том же форуме обсуждали и как двигатель экономики, и как опасность. И вот что важно, современные системы искусственного интеллекта все чаще сами обращаются к поисковым механизмам за свежей информацией, которой не было в их обучающих данных. То есть нейросеть теперь активно ходит по интернету. И тут возникает следующий вопрос. А кто вообще сегодня по нему ходит?
0: 20 мегабайт.
2: Впервые с появления всемирной паутины машины обогнали в ней людей. По данным сервиса Cloudflare Radar, каждый раз, когда вы открываете сайт, ваш браузер посылает к нему запрос. Так вот, больше половины таких запросов сегодня шлют не люди, а программы-роботы. Перелом наступил гораздо раньше, чем его ожидали специалисты. Глава Cloudflare еще в марте прогнозировал этот момент только к концу 2027 года. Кто эти программы? Раньше основную массу составляли поисковые роботы и так называемые скрейперы, программы, которые автоматически собирают данные с чужих сайтов. Но главным двигателем роста стали программы-помощники на основе искусственного интеллекта, действующие за пользователя самостоятельно. То есть, когда вы выбираете, скажем, чайник, вы пролистываете 3-4 магазина и устаете, а нейросетевой помощник за это время прочешет тысячи страниц. Цифры пугающие, трафик таких помощников растет в 8 раз быстрее человеческого, и всего за год их доля выросла более чем в 80 раз. Есть и темная сторона. По оценке компании Tails, число атак с использованием вредоносных программ на базе искусственного интеллекта за год выросло в 12,5 раз. Это уже откровенно вредоносная автоматизация. Отличить добросовестного цифрового помощника от злоумышленника стало почти невозможно. Разница в их поведении по подсчетам специалистов составляет менее 1%. И вот тут начинаются по-настоящему большие последствия для финансового сектора. Весь интернет, реклама, торговля, медиа десятилетиями строился на простом допущении. По ту сторону экрана сидит человек. Программа-помощник не смотрит рекламу, не дает того, что маркетологи называют конверсией, то есть не превращается из посетителя в покупателя. Она зайдет на 1000 страниц, но ни один из этих вариантов не засчитывается как живой просмотр. Сами специалисты Cloudflare, которые обслуживают около пятой части всех интернет-ресурсов мира, уже предлагают владельцам сайтов брать с роботов плату за каждое обращение, и по запросу хозяев ресурсов заблокировало свыше 400 миллиардов обращений нейросетевых программ. Интернет, который строили для людей, перестал быть человеческим. Машины теперь читают сайты вместо нас, а в нашем последнем сюжете они начинают читать и нас самих.
0: 20 мегабайт.
2: Ну и еще одна новость напоследок про приложение, которое скоро будет знать о вас больше, чем вы сами. Подразделение Google Labs выпустило экспериментальную программу с поэтическим названием Dream Beans, дословно «Бобы снов». Работает она так. С вашего разрешения приложение подключается к вашей почте, календарю, фотографиям, истории просмотров видео и поисковым запросам. И на основе всего этого готовит каждый день до 10-14 коротких историй. Это персональные советы, привязанные к реальным событиям вашей жизни. Отметили в календаре, что завели щенка, утром получите подборку советов по дрессировке и списки мест для прогулок. Записали, что приезжают друзья, программа подскажет рестораны поблизости. И каждая такая история сопровождается собственной картинкой, которую тут же рисует искусство. искусственный интеллект. Название было выбрано не случайно. Пока вы спите, система разбирает накопленные за день данные и к утру подает, как выражаются разработчики, концентрированную порцию вдохновения. Вроде чашки утреннего кофе. Заявленная идея, конечно же, благородная. Борьба с цифровой перегрузкой. Вместо бесконечной ленты, в которой можно утонуть на час, всего десяток с небольшим осмысленных подсказок. Надо сказать, что даже контроль оставлен пользователю. Вы сами решаете, какие сервисы подключать, и можете в любой момент стереть данные, а доступ к подборке есть только у владельца аккаунта. Работает все это на новых технологиях под названием Personal Intelligence и Nada Banana 2. И пока доступно только подписчикам самого дорогого тарифа в Соединенных Штатах. И только совершеннолетним. Остальным предлагается встать в очередь ожидания. И тут трудно не заметить симметрию всех трех сюжетов. На форуме нейросети учатся ходить по интернету за информацией. В интернете программы-помощники уже заняли больше половины всей сети, читая сайты вместо людей, а теперь искусственный интеллект предлагает разобрать по полочкам и саму вашу жизнь, переписку, снимки, планы, привычки и вернуть ее вам утром в виде аккуратной подборки советов с красивыми картинками. Удобно это или чуть-чуть тревожно, каждый и вправду решит для себя сам. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
0: Мегабайт. В центре внимания специальная военная операция.
4: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
5: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Общество. Психология.
6: Всем привет, друзья. Меня зовут Дмитрий Таиров. Название программы вы только что слышали. А следовательно, напротив меня эксперт, специалист, настоящий психотерапевт. Более того, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Это Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Которая, помимо всего прочего, кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и президентской академии. Наталья Леонидовна, сегодня попросим рассказать нам о трудностях сепарации. Как научиться жить самостоятельно? Взрослым ли, юным ли? В первую очередь, конечно же, людям, которые становятся на ноги. Как всегда, специалисту слово Наталья Леонидовна Минаева. Пожалуйста.
7: Дмитрий, вопрос очень интересный, но я его вижу несколько с другой стороны. Я вижу его со стороны родителей. Потому что те запросы, которые я получаю как консультирующий психолог, как правило, исходят от молодых ребят, людей, которые решили жить отдельно, и чаще всего они не говорят о том, что они испытывают трудности. Да, они испытывают трудности финансового толка, может быть, да, не так просто, отсоединившись финансово от родителей, понимать вообще, как управлять бюджетом там и так далее. Но чаще всего я слышу, наверное, неожиданно будет для многих слушателей, жалобы на родителей, которые этот процесс сепарации ему препятствуют. Проблема, как мне кажется, она не в том, что вот как молодежи жить отдельно научиться, да, а как родителям научиться отпускать уже своих повзрослевших детей. Молодые ребята, которые принимают такое решение, как правило, они понимают, они осознанно к этому подходят. Ну, я не беру совсем подростков, да, у подростков тоже бывает, там, 15-16 лет, буду жить отдельно, понимаем, что это, ну, иллюзия, ребенок не работает еще и так далее. Но если мы берем уже повзрослевших детей, 18, 19, 20, лет совершеннолетних детей, как правило, они принимают это решение осознанно, и даже если они столкнутся с какими-то сложностями, а они столкнутся, мы знаем, что они столкнутся, это будет их путь, это будет их опыт, это будет их взросление, и молодой ум, он более гибкий, на мой взгляд, чем ум человека уже, скажем так, зрелого и опытного. У молодого ума еще пока нет множества ограничений, и, на мой взгляд, это больше про тревоги родителей. А как он там будет жить? А он будет кушать или она, да, и так далее. Эти тревоги, это понятно, да, тревоги родителей понятно, но мне кажется, что это скорее про родительскую сепарацию от детей. Уж извините меня, сколько
6: как раз ожиданный, конечно же, это не возражение, а всего лишь навсего замечание, такое попутное. Родители, как вы говорите, молодежь более гибкая, да, вы правы, но у родителей больше опыта. Своих детей они знают лучше, чем дети в свои 20 лет. Они знают, какую яму в первую очередь, да, где он споткнется на правую или на левую, или она ногу, да, и в какую стенку упрется лбом. Вот с этим что делать? Действительно, когда уже совсем на сетке, да, совсем как курицы не выпускают прямо из-под крыла, это одно. Другое дело, когда родители видят, что они еще не готовы.
7: Во-первых, родителям важно подумать над тем, а что будет признаком этой готовности. Вот задать себе вопрос. А когда я пойму, что мой ребенок готов вот к этой сепарации? Это очень интересно.
6: Когда он шнурки завязывает на улице. Вы будете смеяться, но 20-летние до сих пор шнурки завязывать не умеют.
7: Да, конечно, конечно. Вот эти критерии записать себе куда-нибудь и посмотреть. Возможно, я разочарую, наверное, многих родителей сейчас. Родители, увидев этот список, поймут, что их ребенок никогда не будет готов к сепарации.
6: Вот как.
7: Потому что он чего-то не умеет, да. Но навыки, любые навыки, будь то завязывание шнурков или пожарить себе яичницу, или, я не знаю, вынести мусор, это навык, любой навык можно сформировать. Это во-первых. Во-вторых, что касается опыта. Это опыт родителей, это их личный жизненный опыт. Мы не можем этот опыт перекладывать на жизнь детей, потому что жизнь сейчас очень сильно изменилась, сейчас больше возможностей, ну вот я не знаю, взять там, например, аренду жилья, ну вот вспомните там лет 20 или 30 назад арендовать квартиру, ну в общем-то это был целый квест, да, не было такого количества ресурсов, которые сейчас есть, которые предлагают помощь, я не знаю, риэлторов в аренде квартиры.
6: Да, вы правы, да.
7: Да, да, это первое, то сейчас огромное количество сервисов есть, которые помогут ребенку сепарироваться, это аренда жилья, готовить еду сейчас. Ну, тоже не обязательно. Давайте честно уже так, да, сервисы доставки еды, ребенок с голоду не помрет. Поэтому в бытовом плане, на мой взгляд, сепарация сейчас, она более цивилизованная, наверное, она более цивилизованно может пройти.
6: Хорошо, с бытом разобрались. Давайте разбираться с более важными вещами. Как то устойчивость психики, что за друзья, куда тянет уже... С этим как быть?
7: Я понимаю тревоги родителей, да, я понимаю хорошо и как психолог, и как родитель сама. Про мозг вы правильно говорите, то есть сформированность психики, она зависит от возраста. И сейчас есть масса исследований, которые говорят о том, что мозг окончательно, в частности, лобные доли мозга, которые отвечают за принятие решений, они формируются по разным оценкам. Ну, сейчас говорят исследователи, где-то кто-то говорит к 21 году, а вот по последним исследованиям к 25 годам. И тут уж извините, к 25 годам мозг сформировался. Ребенка он готов принимать, с точки зрения физиологии, он готов принимать решения. Поэтому ребенок уже вряд ли будет более каким-то продвинутым. Там. Он уже сам, если он захочет, он прокачает какие-то навыки приготовления еды или, я не знаю, там уборки в квартире, например. Да?
6: И все же вот. Я говорю о другом. Я не говорю о возрасте, я не говорю о мозге, я говорю о тех, вот, что называется, пристрастиях, которые, на взгляд родителя, могут сгубить чадо. Вот такие риски, с этими рисками как быть? 25 лет это вообще обсуждать не приходится. В 25 лет вообще нечего делать в доме, на мой взгляд. Но мы говорим все-таки о 19-20, да, вот когда еще вот. В чем-то родитель может сомневаться. Тут что делать? Родительский контроль до какой степени простираться должен в этой ситуации?
7: Но ведь эти риски, они могут проявиться и когда ребенок живет с родителями. И если ребенок, не знаю, со мной согласится или нет, если ребенок хочет попробовать, он попробует. Живет ли он с родителями или живет он самостоятельно? Наоборот, я бы сказала, что когда он живет самостоятельно, он понимает риски, связанные с той же игроманией, например, да? А на что он будет жить? Когда он живет с родителями, из того, что, ну, с голоду я, извините, не помру, я приду к холодильнику, там что-то поем, ребенок понимает, что помощь окажут, да? А вот когда он самостоятельно уже, тут уже вопрос, да, родители скажут: дорогой, ты принял такое решение жить отдельно. Есть разные родители, есть мамы, которые прибегут с сумкой еды, конечно, бедные, несчастные, заполнят холодильник там и так далее, да, и будут контролировать постоянно. Мне, кстати, слово «контроль», я его не очень жалую, да, мне бы хотелось бы все-таки говорить не про контроль, а про поддержку, про взаимопонимание, да, что родитель обозначает: я рядом, если тебе нужна будет помощь, вот это озвучить.
6: Мне очень приятно ваша позиция, вы стоите на позиции молодости, и это действительно молодость должна быть более самостоятельной. Недаром мы сейчас часто говорим, у нас столько инфантилизма, что не знаем, что с этим делать.
7: Да.
6: Но здесь вот какая история, вы говорите, склонность к игромании, да, с родителем он знает, что родители не оставят голодным. Видите ли, даже в тот момент, когда он будет жить отдельно, он будет знать, что родительская поддержка все равно в нужный момент придет. Вот в чем дело. Понимаете?
7: Я понимаю.
6: Тогда, наверное, опираться нужно на ту идею, что «мама, папа, отпустите меня, вы все равно будете рядом, равно как и я с вами. Давайте жить, что называется, в мире любви и согласии».
7: Да, да, да. Согласна. Здесь зависит от позиции родителей. То есть, если родители сказали, что мы принимаем твое решение жить самостоятельно, ты понимаешь все риски, как бы, да, мы его уважаем, пожалуйста, живи самостоятельно. Но... и озвучить свою позицию, да, что если ты попадешь в какие-то передряги, в какие-то переделы, это будет твое решение. Ровно так же, как мне кажется, важна позиция родителей и последовательность
6: и ее. И определенного рода строгость. Совершенно вот здесь точно. Вот как-то вот замечательно, когда у родителей с детьми такой славный контакт, когда они понимают друг друга, когда родители доверяют своим детям, а дети чтят и высказанные вами мысли и идеи, они действительно свежи, новы. И это я, Дмитрий Таиров, вашу точку зрения разделяю совершенно. Возражение необходимо, понимаете, в противном случае у нас будет лекция Натальи Леонидовны Минаевой, что очень приятно, конечно, но тогда моя работа ассистента сводится на нет. Кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Леонидовна Минаева. Вместе со мной Дмитрием Таировым говорите спасибо, вы все слышали, наматывайте на все, что можно намотать, и до новых встреч. Наталье Леонидовне огромное спасибо.
7: Спасибо вам, Дмитрий.
0: Психология. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий.

0: В Роспотребнадзоре заявили, что все места отдыха в России...
1: В республике Сабори Ищан комиссия Йозадис выборы в республике Коми Чукарыч Выль даст Кокямысад Нинебак. Кыпыт Чукар Челамунис национальный лыдищанынын пырат чистное место у Сабори Ищан комиссия ясыч уджал ищияс ескост водьмас чищияс журналист яс. Сталны сная пуктаны тычана пай бір ищемяс кутыртэмэ. Выль небак чистный голосвитан от ювялун лыщ сие вэлы колям воща сентябрын. Нышта небак Чукарын эм ю задан туриас референдум яс да борищан кампания с комен шурс ыкмышо как ямыздас ыкмысад вощан нодам юлыш дас как ямысад небок петис сымын электронный форматын цичка лыдюны сиес отувезан вермасны унан.
2: Издательская деятельность избирательной комиссии Республики Коми началась в 2002 году. Это наше очередное издание. С каждым годом мы немножечко изменяем формат наполнения книги материалом. Сейчас это больше выжимка для того, что происходило. Это объективный взгляд на избирательный процесс со стороны организаторов, со стороны избирательной комиссии Республики Коми, территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий.
1: Сыктывкарын пасисны выр вая виджиан лун. Часы уса эрден вощилыз вылюса экодом некамын жюрин. Ол ищаслы петкадлесны мый позже вычны кофтам шыбласыщ лы снима эрден гыщесы студа десны пластик важдыра да мукаторен вылищ выдекчамын. Аппарат поснеды да мыдады пластик стружка сывдан аппараты. Артма мич абрелок уджит завод яс ужалыны зэчым жыноган.
3: Да, оно маленькое, но в промышленных масштабах, конечно, перерабатывается больше. Мы просто показываем вот на таком маленьком варианте, что может происходить с бутылочками, крышечками. 3D-принтер у нас сейчас печатает мишек из переработанных бутылок. То есть вот у нас это были когда-то бутылки. Они превращаются в нить, а из нити уже, вот которую вы видите, да, печатается какая-то продукция. В настоящий момент это сувенирные мишки.
1: Шиблас Барьянуджа пай пуктаны ищем яс и лэп йог примитан пункт яс. Пырчи став республика. Комунады воч полигон яс коловычны. Лэшаланан федерация корам яслы. Быдлан быть коловочтыны шикасалан станция. Стаджам омыс уджаланин айкатылан. Регады воч яс нышта кык Сыктывкар да Печоран. Табырын переработка.
4: Все отобранные фракции отправляются на переработку. Напомню, ПЭТ-пластик у нас в любых объемах принимает Комитекс, макулатуру TVC Group. Ну а те фракции, которые здесь внутри республики не перерабатываются, едут на переработку или в Центральную Россию. Сейчас вот ведем переговоры с Архангельской областью, чтобы принимали на переработку тетрапак. У нас уже накопилось достаточно.
5: Радио России. Комигор. Спорт.
1: Рейса Сметанина нема лыжен котралан комплексын тайлун ясы йыза. Чижим муниципалитет ищмата шо спортсмен. Водьма чаны лыжа роллер ясын котралымын. Тренировка ясы пырат чаны дас куем дас нёль арысаны в зонка. Налын уджилыш водьмуныш репортажын. Лумнас кык тренировка. Лыжа роллер ясын ислашем кынджи нышта котралым. Анжелика Мингалева квайт вонин котралы лыжен. Тренируйча быт лун. Шуа щелкыт, но ныв быть кас я шэдэдны уджит вермам яс.
6: Но я хочу достичь большого уровня, потом как получится.
1: Какого вот уровня хочешь большого достичь? Куда хочешь? На какие соревнования?
6: На Олимпиаду. Хочу стать как Раиса Сметанина.
1: Та и кыс ему свермас с бульмены. От Раиса Сметанина не маста йонан. Тренировка я дрые челя ермасны тут мачны немала на спортсмен яскает. Таны чукарчисны чёрджи республика со сборной пырыщец.
7: Есть даже представитель сборной России, Илья Семейков тоже на данный момент находится здесь. И вот с этими ребятами они вместе тренируются. Они, дети смотрят, учатся на хороших трассах. Проживая здесь у нас на территории, питаются тоже, так что все в шаговой доступности. Сборы пройдут, да, я думаю, что очень плодотворно для них.
1: Даскуем, даст нюль арысаны в зон, калы тачан чукарчилым яссы котыртаны койма двом. Велычым бұрын чарядлан им пожарлан пырны республика со сборная. Лыжен котралыш яскынджи стадионын и биатлонист яс. На это лшочисны да ыны бара бошчисны уджа.
8: Мы сейчас работаем только чистую стрельбу по бумаге, то есть никакого металла, чтобы у них было закреплено это все на бумаге, чтобы они это наглядно видели, посмотрели, оценили результат свой. И только в июле месяце мы начинаем переходить работу по металлу и с нагрузкой.
1: Ты все спортчик, а съездан вождь, мочи, съездан вещи гожан, тренируй чанкат. Быдлунная ужала на медовшедедны.

0: Үлжіт вермам яс.
1: Ты күвзінет вілтор яс.
2: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
3: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов, на юге до плюс 23. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Эфирин Миянкат.
3: Віча Оланед, студія Єлена Бистрова. Будмуртлен емболн радій та накад. Кодлика, кажучи, аслас єджет систем лунантив. Кодлика, що лам вилас во, джорі джалана, чоскут лям каратулас. Сой артміс, ми нювчим пощолокса, німадис лям по джорі джалан чоскут дукас. Промітей іона чисталем німа музей, керкалось, есемен нювчимли, но і став комі республікали, йоскоса шилада площадка. Ыши нюлын лэм пуэвты. Шылада фестиваль вочал из гыстясыз, мича вырван, гажа шилан кывьясын, да кыпуд ловрон. Нювчимса фестиваля с юлыш вишталыз Владимир Муравьев, сыктывдинса музеясын вешкадлыш.
4: Тая мероприятие сиема. Все видят во тыр Миянкоми республика и все видят во тыр избы Прометей Ионыч Чистолёвлы. 27 февраля чужлыс мамыс Елизавета Александровна кор пис Прометей Свилычис Ленинградын все быд письма пуктовали туз нас днем. У меча название фестиваля слоны. Вот уже видят во ми это фестиваль сынода. Миян Танниша Нюкчимас ноча мыдыша фестиваль сия ноча августын. Времен связующая нить тоже сия сиема. Прометей он Чистолёвлы сия сиеша корка заводит листы нодны. Эмма Алексеевна Лимова, Майя Ивановна Бурлыкина, Прасковья Чистолёва, первая готовилась Чистолёвый слон, и Ия Бобракова. На ней вот вышли синтая фестивальца. Сия ночи озбыдво, а корок кушам катыча на дата, кыкшурс, кыщкой мад вон. Тая фестиваль была с волыс витебские виртуозы. Как я мы с балалайшница, кон я скорка волысны 1980-й вон коми республика, и вот ее на кынмисы. Был и кыджит, кыкшерс, кыжи, коймат воас, на локалисы августын, и все недели свой тоже зев кыджит. История повторяется позже Шона Роченко. Шон да пандалам кыти, и был и поводяс кыджит. Переписывай чам на кыт, чоло малам чужан лунан и бытторьян. Йорта чам зев бура, корми мунам Белоруссиян, пыр Витебска с пыралам музеяс, Витебская филармония с кэнни, вот все октеты с уджала.
3: Андрей Бондаренко, Прометей Иона Чистолёв нима музея нуджалыщ, зиле гашса котртны кыпыда. Гаш дырьи югнитлэна щылы щас, кыбур лыдющу щас, гудэкэн, балалайкан, панин ворсы щас. Кычи котрчиста фестивалис, кытыщ тачам нимыс, мы вершис вит вонас, юащи Андрей Игоревич лыщ.
5: Сегодня мы с вами собрались на 5-м республиканском фестивале под окном «Черемуха колышется». Погода сегодня, конечно, дождливая, но надеемся, что мы создадим хорошую атмосферу, настроение, и все уйдут довольны, счастливы, как обычно это было все 5 лет.
6: 5 лет прошло, юбилей. Есть ли разница?
5: Да, конечно. Во-первых, когда мы только это начинали, у нас даже не было открытой сцены. У нас был просто подиум. И тогда мы собрали более 13 коллективов. И с каждым годом самое главное, что нам приезжают разные выступающие. И все о нашем фестивале знают, и все звонят. Даже в том году был случай, когда 2 коллектива приехали сюрпризом. Мы даже не знали, что они к нам едут. Ну, за 5 лет, конечно, много чего было и смешного, и грустного. Некоторых, к сожалению, исполнителей уже в живых нет. А кто-то приезжает постоянно и все 5 лет участвует в празднике. На самом первом фестивале, когда вот только все начиналось, пришли люди, была такая тишина, минута до начала, и с треском ломаются первые 2 скамейки. Ну а в дальнейшем, конечно, очень много сюрпризов было различных. Всегда это праздник, люди приходят за хорошим настроением.
6: В каком году больше всего было зрителей?
5: Наверное, это был 23-й год. Тогда количество зрителей было таково, что просто мы даже не влезали все в наш участок, да, люди стояли за за оградой. Ну, человек 100-150, наверное, было. Среди наших гостей это и Лидия Петровна Логинова, это и Денис Лазарев, Володя Трошев со своим коллективом. Да, к сожалению, в этом году они не могут принять участие, потому что у них концерт Вайкина, Эжвайолога, Усвымское землячество, Нюхчимский народный хор, ну и многие сольные исполнители.
6: Землячество едут.
5: Да, они едут. Также с Михаилом Ворсиным мы их тоже ждем. У них всегда очень интересные номера. Поэтому посмотрим, что они сегодня нам покажут. И никогда нет никакой концепции, нет никакого сценария, потому что мы не знаем, как все это пойдет, мы не знаем, кто приедет, ситуация разная может быть, поэтому мы всегда это делаем все в режиме онлайн. И, кстати, это так легко, потому что нет никакого напряжения. В том году, к сожалению, случилась заминка, значит, мы собрались, столько много народу, приехало очень много первых лиц, и тоже пошел дождь, тематику фестиваля определили к Дню Победы. И у нас в самом начале сгорела аппаратура у Володи Трошева, да, он с таким старанием вез мне эту аппаратуру, и вот что-то где-то замкнуло, случился скачок, и аппаратура сгорела. Весь фестиваль пели акапельно, вживую. Я так расстроился сначала, а потом люди подходили и говорят, да еще круче, круче, чем говорит с музыкой. А самое интересное, что к нам приходил наш новый священник, отец Стефан. Он ко мне подошел и говорит, а мне вообще так все понравилось. Пели, говорит, как в церкви. Поэтому так было здорово. В общем-то, угодили всем.
6: Пожелаем фестивалю дальнейшего, следующего юбилейного года.
5: Да, пожелаем. К сожалению, 5 лет пролетело так быстро. Только вроде бы начали, а уже 5 лет. Ну и название это вот «Под окном черемуха колышется». Это соавтор Валентина Васильевна Каплун. Я только приступил к работе в музее. И говорю, давай что-то такое сделаем, чтобы люди было весело. Она говорит, давай. Я говорю, давай фестиваль. Как назовем? Под окном черемуха колышется. И так и пошло. А почему именно так? Потому что Нюхчим топает в черемухах. Когда это дерево цветет, тут всегда чисто, свежо, благоухает. Поэтому определили вот такое название.
6: Вождь из фестивальца чистолем нима Нюхчим сахор. Колошуны, мойкотырыслы, мэдвотыры, щекыжво. Черниты Ангелина Мясникова кот. Сыщила да ёктатаны, да сэкмысво. Ангелина Вениаминовна, коды тян, вещка для хорнад?
7: Попова Юлия Махкамовна.
6: Ты важен тачеветла дланед?
7: Да, 2007 года.
6: Ты анужит стажа дартманен?
7: Да.
6: Мы ща ты ищуланед?
7: Та всычилам. Коми песня я, сроч песня я, акапельна песня я, щилам зевуна.
6: Кымен ань пурет ян котырад?
7: Да скуем ань мен. Ставыс уже олема ес, молодежи сабу.
6: Ты тая фестиваля с быдво пуретчанед?
7: Быдво.
6: Мы ян тор яле фестивали свой-во.
7: Лоптану унжик езет, зритель яс, артист яс, быдво унжик и унжик.
6: А ты ян чилан квесы тор ялане?
7: Да, тематика кузя, да.
6: Фестивали шуще?
7: Эшенюлен, лемпы офте.
6: Да. Ему стян кажече?
7: Ой, зев кажече. Зев. У нас поселок ин зевуна лемье, зевуна. Быд керкадорен.
6: Ты мы кашны для мса чукартаны же?
7: Да, кость там. Большинство компот вообще.
6: Та и фестивальца, котыр тыс, думаешь тыс.
7: Да.
6: Андрей Игоревич, угу. Мы ты верманы целый шумны.
7: Тылка, шаньмор, томмор.
6: Та же мы язы с колоны не вчимат.
7: Ой, колоны, дед, колоны. Культура и быдло колоны.
6: А ты ашнед комиков сатайзе бураты данед, а не вчим из рочковья язоланы, кышно ты тачом из?
7: Так, мян мама пап вылыны комиас. Мама из Ушколонска района, а папа пажгаищ. Год не черниты с комианы, тоже черниты.
6: Но мы еще амта фестивали слы.
7: Быдманы, сывманы, джори джавны. Да локты миян дора, быд районы.

0: Зеленечесь Николай Жуков бы дво гажета виджедущаса кыпут челанкывесен. Наю чужанму, азгорд, бать мам юлысь.
1: Сегодня на фестивале спою три песни.
2: Но вы давно участвуете в этом фестивале?
1: Каждый год сюда приезжаю, потому что здесь друг у меня Андрей. Всегда меня приглашает, и я приезжаю сюда каждый год на фестиваль и пою песни.
2: Откуда вы приезжаете?
1: Села Зеленец. Я там работаю в Доме культуры.
2: Нравится ли вам этот фестиваль?
1: Фестиваль очень хороший, собирает много гостей, друзей. Я приезжаю один раз в год. И вот мы увидимся со всеми. Года 4, наверное, назад у нас был ансамбль «Земляки» Зеленца. Вот мы приезжали, но еще не было тогда сцены. Мы просто под открытым небом выступали. Потом я начал приезжать уже один. Фестиваль всегда очень хорошо проходит, очень весело. Пожелаю процветания. Было больше гостей, больше приглашенных, чтобы звучала музыка и чтобы народ каждый год приходил сюда и отдыхал здесь.
3: И на сцену приглашаю нашего друга Николая Жукова.
4: Добрый день, Нювчим. И снова Нювчим собирает друзей.

0: Елизавета Поповцева да Елена Доронина пырыны емдинса землячествован кыпыдлов котыры.
1: Вича оланет?
2: Вича олам.
3: Вича оланет.
1: Тадмайсям кычит яна шуаны?
2: Елизавета Поповцева.
3: Елена Доронина. Усюнское землячество. Сыктывкарын.
1: Ты чужин от бытдывина гони?
2: Интинский район.
3: Мати. А мне Ушкуловский район. Скоро дом по Мозинский густ.
1: Вот они забыла комина шорнитым.
3: Да, вот меня чистая комина шорнитым.
2: Татан хорас, меня та вела дисну комина шорнитны. Сел кужам.
1: Ты я ищу ланет, и комин шорнитанет.
2: Да.
1: Кажет, что ты ялан да фестивалис?
2: Да, талан койма дыш.
3: Да, ми волым колян вот. Йозы свелы уна, кэти тоже поводя свелы зира. Та же коллектив нас вот того вот баровоем пригласит. И с нами я нас, и ми завдовольнаюсь, завина кажет, что таны.
2: С удовольствием тачелок да. Там. Белый кажичи.
1: Не учим и скажичи.
2: Не учим и скажичи, да. Концерт с юбилейной, 105-летие Чусталёву.
1: Мы там куда начивны.
2: Песня и ворсом понесен.
3: Я руководитель Исканова Наталья Федоровна, заслуженная артистка Коми Республики.
1: Мы сиянет тай фестивали слы.
3: Ветеры сумме, медунжик юста челоктен, и гость я смед быдла, еще не только мат это я район сюда, вот и не только Сыктывкарыч, но Мукыткар я сыщ, и деревня я сыщ.
2: Дедым щеласны, мича, имяны хлопотасны.
4: Ансамбль «Хорошее настроение» Усюнского землячества города Сыктывкара желает вам солнечного, теплого лета, счастья, здоровья, благополучия. И пусть над нами сабот мирное небо.

0: Александр Голосовлыч кужалнонца выла дон ялан республикан. Корка ичет зонкан бочтлама киас гудык, да сижим та саяс вонин гажет ёссе. Чужан вижинас унан тадын сиес, топуда уджала ёскад, эту вола шиклан тэрт моган. Гашка и сывас навек на богатыркоть, ён да зумыд.
1: Но мы на талон шилинет.
2: Шили мы талон кук песня, а текес гатыр елыш, а мы дыс тёшша елыш. Кыл ясыз Юшков Геннадий Анатольевич лан.
1: А шила дыс?
2: Отекес Машкалёв Валерик лан, мя бур друг дон визинен да торжала. Абус я музыкант, не абус я композитор, а си просто йорд, дел бур йорд. А мы дыс Гений Горчаков.
1: А ты кыни уджалиннет?
2: Немцы уджали шоферен сельхозтехникан визинган. Ари барьякаца пенсиавала петен бэрэн, удала культура.
1: Гудак нас коды вела дис ворснете?
2: Не коды, зачем? Квайта расчем я вас.
1: Коды не были смедвача гудакса?
2: Смедвача гудакса менем ваис самый жидвок, служитесь Калининградской области, ваис меневали квайта рас, и си менем ваис шурик метенет ваи кожин. А мы не мисляцем кожин, тапата гудак метенет ваи. Си рынок гудыш Калининградского неба, менем ваис. Это типа ворсна, вот сыщ они ме... Когда расценю орса, едно шубитли.
1: А че ди заводили? Да,
2: некуда меноток, то абсолютный ноль. Мене кора школа анвела, че музыкальная школа, ваштисне, мене корисне музыкальная школа, аз ме куем лунце цветли, мене озведадны ворсны, а мене веладаны, тачем, вид линия пывач тетрадня би, вид линия вач, да тебе кора скрипичне ключ, а да мы, да мя, сейчас куем лунце ветли, сейчас я гиметли. Мене кола муча веладчины ворсны, а оскал, нота я сгижалны. Вот это чем холм усвели.
1: А визина чем, куди гаже данад ясца, кани петка чанад?
2: Ме визина с некотором пелесы несколько кани гвел.
1: А и чет грездя сад ветлан на чешам?
2: Обязатель. Мыдла короны. Да ме пожешуны от Калининграда до Иркутска, это листал санин пожешуны. Был и Польшан, был и Эстония. Тук тучечный годын ветлим коллектив мя был и нёль мужик. Ветлим Польша, звуки севера. Фестиваль был, тенел им недель. 2006 году ветлим Эстония. Те бара мед коллективы нюльнул. А сам куим челяди. Сидим внук-нучка, да, вид правнучка, внучка. И некуда взорся абсолютно. Юджиднул католька сам, юджид 70-й год, сие корпед училище номер 2, кивали велотчима баянин, велотомастерин, будь музыкальный инструмент цикола велотный. Сие это училище, как гинат, чистый сеча, и все, чтобы тистый, велотчим бара сезнин просл.
1: А ты ашна, мы как гижаны джи?
2: Мы потому что нота сок, тот кижи мы гижа. Мы ищи ласны, вочти и че дыри, и там дыри. Вот Гагрос Радеев ты был, и на Радеевсе ключ на полном маш. И ты ворса, Радеев сила, мы себе решили гудок нас ворса. Мы верма. Вот сиди мы велочи ворса. Вот мы нам все Радеевсе велочи ворса.
1: А талун я фестиваль власти, мы двучащие или локовы?
2: Мыдыш, Андрей Мыдышин корейс.
1: Но ты рад пурыщ-то челок-то надо?
2: Обязательно. Андрей всем жил в Бурморт. Тебе звонит сейчас Александр Ильич Верманко, пожалуйста. Мы сейчас всегда, пожалуйста, мы сейчас, мне некорог отказывать, некогда. Коды кора сыдраем у нас. Кымын свадьба, кымын проводы. У нас другие со своими будут нас прорвать, и мы на рыбу даст.
1: Визин саясы, да, короны?
2: Да.
1: Кымын нарастем?
2: Тавол у вас чижим да сак мыш.
1: Мы кагашка ворса штанет?
2: А мы колот яну ворса мыш.
1: А мы косянет, гажа дышта мен радио кузу сейчас.
2: Ну мы, Сон Диван, как обычно, мы ездим с самой любимой санторис.

0: Денис Лазаревас чекыда позже аджина коми республикаса филармониян концерт яздырьи. Сыкты в районы шпеттым зонка ворса зарни ёль котырын балалайкан.
1: Ты локтыны та фестиваляс, медво чашили вылынадны?
2: Быдво, да.
1: Ты век мыка вультор ворсаннет?
2: Да, ме старайч вульт бочны.
1: Мы талн ёзыс лопетка длиннет?
2: Талун ме ворси кык роч обработка, эй ухнем и мун из казак Дунаевылы. Музыкальный институт ин Москван велыдачцы и вот вычис обработкасы эй ухнем, а мыды стая доцент Петрозаводской консерватории Белоруков Андрей. Тоже вычис обработка сына.
1: Кучам арыщань ворсаннет? Балалайка нас.
2: Квайт арышань.
1: Коды ты нас веладис?
2: Мене веладис Зев Бурморт, заслуженный артист Российской Федерации. Ту идыш менам Шиболкин Владимир Константинович. Сы еше, помимо того, что веладис мене, сы еше ворсис ансамблен Зарни Йоль.
1: Он и тесене уджаланы?
2: Да, уджала.
1: Кыман вон он уджаланы?
2: Кык во, до этого всякой он уджалы.
1: А всякий ас тоже балалайка на дворсине?
2: Да, да. Творческой туй, мея ворса балалайка вылан.
1: А кони ты велочи лынад?
2: Велочи гимназия искусства вон. Народное отделение, инструменты народного оркестра.
1: Чем шила да инструмент яс вон ти ворсине?
2: Мея нам специальность тая балалайка вылась. А еша мея ворси фортепиано вылан, велали неона баян, ну тая и гармошка са, ну тая гармошка велодис мена Александр Алексеевич Голосов.
1: Талн ты анкат чеч локтис?
2: Да, менам зев бур йорт.
1: Кажете ли ты алтай фестивалис?
2: Да, тай фестивалис. Менам кажете, сын, мы ме аджишла ескат, дедмаща.
1: Та че вед локтаны и мэд район ясач. Кучи ты анас паны даланы?
2: Зев бура, зев шоуны да.
1: Гыгарвана филармония ты анцени, кык шо ищ унжиг местас, а таны вед абуна, да, и талн я зер поводяс. Ты он и ставишь жугль мэй.
2: Ме вед ворса огаслым, да, а юзлым я ворса.
1: Ворса ж ты мялы?
2: Барыня тай роч щуланков. Обработка сэвэч, это заводская консерватория, он велыдыч Андрей Белоруков.

0: Ми чим та фестивалі слух.
1: Став бурсе, джоріджевни. Кужнем да буршут.
0: Адіш летеч.
1: Адіш летеч.
2: Тетяна Кольбах локти свіджедны гашсе. Некучам зерсіасе сповжед. Мила кыскас ясню вчимас. Юалы Тетяна лыш.
0: Віджауланыд?
3: Віджауланыд. Мета чы воловла нювчиме карыш. Коме нарас нарне воловла. Мла мена мужыка татыш. Таны чужыма, таны бывна. Ма челядес тоже коквле пуктем. Щоле мен таче пыска, меже коми морт. Пырме и чатчань мыйка вычик. Отца щеда. Кортачи локты мы тоже куты занимайчина кружевая. Меже кто от мой таны? Дзевнен важен, выломач кружевница яс. Кынка да свосаин, ме куты занимайчина кружевая. Ме думайта, ну вот не увчим же вылы на кружевнице яс. Коли же виджадлены, коли же мыйка аджины. Еще эти интерес ловы. Таче воловлены. Таны культурные. Турний мероприятий я смунене. Зив'яна мем те тоже кажече, вильнім я с локтене. Разний стілян виступайте не. Ція зив лощит, ми от тачим от курпінка я ліптене просто щикте.
2: Зір весна, котир ти щас ми впалисне, ми некод озлок фестиваль вилаз. Но некучам зір ез верма суфтане тачим, шо не дадішлемся. Сыктывдинца музей яслен, отмунам ланбечкадлыш, Владимир Николаевич Муравьев щелым щаня оттялась виджа дыщасад, да гажа пыра чищасад. А фестиваль котыртыш Андрей Игоревич Бондаренко щетис оттяла на гижа дяс, да быдвося имбира пренькияс. А тавылын ставыс, аджиш лытач, став бурса!

0: Вести Комигор.
1: Бурлон, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны, Вильторияс.
2: Ростислав Гольштейн, Аслас Лисбукон, Йордис, Рощаса Лун, да Юр Карлышием Лун, Коми Республикан, Пас Ясны Уджи, да Яр Югат Фестивален. Регионан Веч Карлыш Тытчадис, Войториаслан Уту Виалон Во, Ториан Нин Тытчана, Петкадлыны Культура, да Пырша Олану Пыдипуктем, та Весна Тавыша Фестиваль, Шиасны Рощаса Войториаслан Традиция, да Обыча Яслан Юнь, да Скыкадлуны, Котртасны Кипом, Вочем Ториаса Ярмарка. Нема Веча Уршка Сяслыш мастер-класс яс, вужвойтер пачкама, фото вычанин яс. Джорджи яс и шерпас яс. Дас кухчань, дас вид часа, чему нас кыпыт концерт. Кыршан ветлам, да челядлы гажат чан ворсам яс. Та я чукорчиламан, вось яс люди леса, витат этнофестиваль. Сием у нас куем лунчаш. Сыктывкар сашыр эрд ясын. Пужас волыны, да пыратчыны став щемян. В республике Саборищан комиссия ездит выборы в республике Коми Чукарыш Вуль даст, как я мысат, не небок. Кыпыт Чукар Челамунис национальный лыдищанын пырат честны места у Саборищан комиссия ясыч уджал ищияс, ескост водьма чищияс журналист яс. Ставны сная пуктаны тычана пай бір ищем яс кутыртаме. Вуль небок чистны голосуетан от ювиалун лыщ сие вэлы Колем 8 сентябрин, нырта небок, чукарын эм, юзадан туриас, референдум яс, да бурищан кампания, с комиен шурс ыкмышо, как ямыздас ыкмысад 8 нодам юлыш. Дас, как ямысад небок, петис сымын электронный форматын, цичка лыдюны сиес, отувезан вермасны унан.
3: Издательская деятельность избирательной комиссии Республики Коми началась в 2002 году. Это наше очередное издание. С каждым годом мы немножечко изменяем формат наполнения книги материалом. Сейчас это больше выжимка для того, что происходило. Это объективный взгляд на избирательный процесс со стороны организаторов, со стороны избирательной комиссии Республики Коми, территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий.
2: Сыктывкарын пасисны выр вая виджиан лун. Часы уса эрден, вощилыз вылюса экодом, некамын жюрин. Ол щаслы петкадлесны мы, позже вычны, кофтам шыбласыщ лы, снима эрден, гыщесы студа десны, пластик важдыра, да мукаторион вылищ выдекчамын. Аппарат поснеды, да мыды да пластик стружка сывдан аппарата. Артма мич абрелок, уджит завод яс ужалыны зэчым жыноган.
4: Да, оно маленькое, но в промышленных масштабах, конечно, перерабатывается больше. Мы просто показываем вот на таком маленьком варианте, что может происходить с бутылочками, крышечками. 3D-принтер у нас сейчас печатает мишек из переработанных бутылок. То есть вот у нас это были когда-то бутылки. Они превращаются в нить, а из нити уже, вот которую вы видите, да, печатается какая-то продукция. В настоящий момент это сувенирные мишки.
2: Шиблас Барьянуджа, Пайпуктаны и Шемьяс и Лэп Йог Примитан Пункт Яс. Пырычи Став Республика. Комунады Воч, Полигон Яс, Кола Вочны, Лышаланан, Федерация Корам Яслы, Быдлан Быть, Кола Вочтыны, Шикасалан Станция, Старшам Омыс, Уджаланин, Айкатылан, Регады Воч Яс Нышта, Кык Сыктывкар, Да Печоран, Табырын Переработка.
5: Все отобранные фракции отправляются на переработку. Напомню, ПЭТ-пластик у нас в любых объемах принимает Комитекс, макулатуру TVC Group. Ну а те фракции, которые здесь внутри республики не перерабатываются, едут на переработку или в Центральную Россию. Сейчас вот ведем переговоры с Архангельской областью, чтобы принимали на переработку тетрапак. У нас уже накопилось достаточно.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
2: Раиса Сметанина нема лыжен котралан комплексын тая лун яса йоза. Чижим муниципалитет ищмата шо спортсмен. Водьма чаны лыжа роллер ясын котраламын. Тренировка яса пырат чаны дас куем дас нёль арасаны в зонка. На лун уджилыш водьма муныш репортажын. Лун нас кык тренировка. Лыжа роллер ясын ислачем кынджи нышта котралам. Анжелика Мингалева квайт вонин котрала лыжен. Тренируйча быт лун. Шо щекыт, но ныв быть кос я шедедны, уджит вермам яс.
6: Но я хочу достичь большого уровня, потом как получится. Какого уровня хочешь ты большого достичь? Куда хочешь? На какие соревнования?
7: На Олимпиаду. Хочу стать как Раиса Сметанина.
2: Та и кыс ему свермас с бульмены. Раиса Сметанина не маста юнан. Тренировка я дрые челя. Ермасны тут мачны не мала на спортсмен я скает. Таны чукарчисны чёрджи республика со сборной порыщец.
8: Есть даже представитель сборной России, Илья Семейков, тоже на данный момент находится здесь. И вот с этими ребятами они вместе тренируются. Они, дети смотрят, учатся на хороших трассах, проживая здесь у нас на территории, питаются тоже, так что все в шаговой доступности. Сборы пройдут, да, я думаю, что очень плодотворно для них.
2: Даст куем, даст нюль аресаны в зон, калы тачан чукарчилым ясы котртаны койма двом. Велычым барын челядлан им позярлун пырны республика со сборная. Лыжен котра лыщ яскынджи, стадионын и биатлонист яс. На это лыщ шочисны, да ыны бара бочисны уджа.
9: Мы сейчас работаем только чистую стрельбу по бумаге, то есть никакого металла, чтобы у них было закреплено это все на бумаге, чтобы они это наглядно видели, посмотрели, оценили результат свой. И только в июле месяце мы начинаем переходить работу по металлу и с нагрузкой.
2: Ты все спортчика с ясен возьмы, чьи ясен вещи гожан, тренеру Чанкат. Быт лунная ужалана медым шедедны, уж двермом яс. Ты кывзынет вильторяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
10: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов, на юге до плюс 23. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: А по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные уничтожили более 130 украинских.

0: и техники двух механизированных десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанская, Новая Сечь и Хотинь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Казачья Лопань, Рясная, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 235 военнослужащих. Бронетранспортер М-113 производства США, 14 автомобилей и 8 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыто уничтожен 38 пунктов управления БПЛА, 60 БПЛА самолетного типа, 58 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 2 единицы инженерной техники, 4 мотоцикла и 9 наземных роботехнических комплексов противника.
1: Кроме того, как отметили в оборонном ведомстве, расчет самоходной артиллерийской установки МСТС группировки войск «Центра» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении, находясь на позиции в городе Красноармейске в ДНР. Уточняется, что дистанция до цели составляла порядка 20 километров. Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он заявлял об одном уничтоженном БПЛА на подлете к Москве. Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. За последнее время российские военные поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензи. Он подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику, как это сделал Зеленский, опубликовав открытое письмо Путину. Пока Киев говорит на языке хамства, ни о каких переговорах не может быть и речи, добавил Небензя. Он напомнил, что сначала Зеленскому нужно отменить свой же указ о запрете на переговоры с президентом России, только потом писать открытые письма. Постпред отметил, что Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам на приграничных территориях и охотится за мирными жителями, поэтому с нынешними властями Украины разговаривать не о чем. По словам Небензи, Россия будет добиваться своих целей военными средствами, пока Зеленский не изменит курс. Признание президентом Финляндии Александром Стубом того, что Россия не угрожает прибалтийским странам, стало худшей катастрофой для сторонников эскалации в Европе. Такое мнение высказали журналисты немецкого издания «Юнгевельт». Как говорится в материале заявления, Стуба противоречит позиции ястребов, которые следуют антироссийской политике и требуют разрешить Украине вступить в НАТО, не учитывая высказанные Россией опасения в сфере безопасности. В статье также отмечается, что финский лидер может стать одним из немногих европейских политиков, способных вести диалог с Москвой. Автор считает, что европейские политики, которые выйдут на переговоры с максималистскими требованиями, рискуют быстро оказаться в проигрышном положении и превратиться в посмешище. Армянский центр избирком заявил, что официально представит итоги парламентских выборов в это воскресенье. При этом премьер Пашинян уже объявил о победе своей партии. Тем временем первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы России Казбек Тайсаев отметил, что в ходе избирательной кампании было множество нарушений, включая оскорбления, подстрекательства и угрозы.
2: Я не первый раз участвую в качестве международного наблюдателя на выборах. Практически во всех странах СНГ по много раз мы побывали, смотрели, то есть есть чем сравнить. И то, что происходило здесь, конечно, ничего общего с выборами не имеет, на мой взгляд. Потому что такого беспрецедентного политического давления на оппозицию не было нигде, никогда.
1: Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. По предварительным данным, Центризбирком страны набирает почти 50% голосов. Второе место занял блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения», за который проголосовали чуть более 23% избирателей. Явка на выборы составила 59%. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие 2 недели заключат сделку с Ираном. По словам господина Трампа, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская сторона готова к компромиссу. Как отметил телеканал CNN, американский лидер, Как отметил телеканал CNN, американский лидер, это будет полная победа США, и цены на нефть рухнут. 7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам Хизбаллы в Ливане.

0: Тогда Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую отказаться от ответной атаки. Позже армия Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам. Получение разрешения на применение пептидной и МРНК вакцин от глиобластомы планируется в 2026 году. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Ранее глава агентства заявила, что первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок в 2026 году. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Российская сборная в преддверии этого поединка провела тренировку в полном составе. Встреча состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19:30 по московскому времени. Эпопея с переходом бразильского нападающего Филиппе Аугусто из Трабзонспора в «Зенит» близка к завершению. Об этом сообщают турецкие СМИ. Трансфер форварда обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. ЦСКА обыграл «Уникс» 86-74 в третьем матче финала баскетбольной единой лиги ВТБ. У москвичей 18 очков набрал Ливио Жан-Шарль, у казанцев 23 очка на счету Маркуса Бингема. Счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча пройдет в среду в Казани. Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Лондоне. В стартовом раунде она в трех сетах уступила британке Хэрриет Дарт. Хоккейный «Авангард» продлил контракт с защитником Джозефом Чикони. Срок нового соглашения рассчитан на один сезон. Новым главным тренером хоккейной «Лады» стал Павел Зубов. В прошлом сезоне он возглавлял клуб Всероссийской хоккейной лиги «Рязань-ВДВ». Егор Корнев установил новый рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. На чемпионате страны в Казани он в полуфинале показал результат 21,12 секунды. Предыдущее достижение Владимира Морозова, которое продержалось почти 7 лет, Корнев превзошел на 0,15 секунды. Это были новости спорта.
0: Погода. Во вторник, 9 июня, в Архангельске +20, +22 без осадков, в Великом Новгороде +24, +26 без осадков, в Перми +20, +22 кратковременные дожди, в Нижнем Новгороде +25, +27 кратковременные дожди, во Владимире +25, +27 кратковременные дожди, гроза. В Воронеже без осадков +29, +31, в Нальчике +25, +27 кратковременные дожди, гроза. В Ялте кратковременные дожди +23, +25. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза, температура +25, +27. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, днем в столице +27, +29. Сейчас в Москве 19 градусов тепла.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов, на юге до плюс 23. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 19-21 градус, атмосферное давление существенно не изменится.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Ростислав Гольштейн объявил о возобновлении республиканского творческого конкурса для представителей СМИ, премии правительства Республики Коми «Признание». Он отметил значимость ежегодного труда журналистов, и их профессионализм должен получать достойное признание, считает глава Коми. Прием заявок на конкурс стартует 10 июня и продлится до 10 августа. Работы журналистов республики будут оценивать эксперты из федеральных изданий, Союза журналистов России, Ассоциации СМИ Северо-Запада. Победители в 10 номинациях получат по 65 тысяч рублей за лучшие материалы и проекты. В республике практически 75% участников СВО, вернувшихся домой, трудоустроены. Это лидирующие показатели по СЗФО. Об этом на пресс-конференции, посвященной трехлетию работы защитников Отечества в Коми, рассказала руководитель филиала Валентина Диц.
2: Вопросы трудоустройства у нас очень остро стоят, и мы на это обращаем внимание, потому что не трудоустроенный участник, ветеран, это неустроенность его в жизни. Нам нужно сначала оказать ему медицинскую помощь, реабилитацию, санкурлечение, а вторым блоком решения это будет, конечно, его трудоустройство, чтобы у семьи была возможность и зарабатывать, возможность содержать свою семью. И у нас регион в вопросе трудоустройства тоже занимает лидирующий позиции по северо-западу. Практически 75% у нас военнослужащих трудоустроены, ветеранов. Это хороший показатель с учетом того, что у нас есть ребята с отягощенной жизненной историей, которые не работали долгое время, ушли на специальную военную операцию, пришли, но мы их не можем бросить. Мы должны найти им место здесь, в мирной жизни.
1: Подробнее об итогах работы фонда расскажем завтра в утренней программе «Диапазон». Юных жителей республики приглашают принять участие в Зорнице. Это цикл военно-полевых шестидневных сборов по курсу начальной военной подготовки под чутким руководством отцов-командиров. С подробностями старший инструктор объединения патриотического воспитания «Достойное поколение» Геннадий Тучнолобов.
3: Дети от 9 до 17 лет могут принять участие с любым уровнем подготовки. Но наиболее полезно и востребовано это с теми ребятами, которые обучаются в кадетских классах. Ребята будут жить на территории условно подготовленной к проживанию, то есть это казарменное положение, по сути это полевой выход. Они живут в своих спальных индивидуальных мешках, занимаются по расписанию, отдыхают по расписанию. На территории соблюдается дисциплина, отсутствие телефонов, гаджетов, дружеская, товарищеская обстановка. В течение всего учебно-тренировочного периода они возрастают и обучение проходит от простого к сложному, и на пятый день они выходят на рейд. Военизированный марш на дистанцию порядка 15 километров с отработкой всех тех полученных знаний, которые мы получали в течение 5 дней. Впереди у нас еще 3 смены. Последняя смена будет оканчиваться 11 июля. В группе ВКонтакте «Военно-полевые сборы «Достойное поколение» вся информация есть, все даты, числа заезда. Каким образом зарегистрироваться, вам можно позвонить по тем телефонам, которые находятся в нашей группе ВКонтакте, либо пройти опрос и проголосовать. Наши инструктора выйдут на вас, ну и, соответственно, запишут, ваш ребенок попадет на военно-полевые сборы.
1: Сборы проводятся в поселке Нювчим Сыктывдинского района. Живописные места, сосновый бор, чистейший воздух позволяют полноценно отдохнуть от каменных джунглей и укрепить свое здоровье. Сегодня в Сыктывкаре на базе сельхозпредприятия Коми по племенной работе пройдут испытания в номинации «Ветеринарный фельдшер». Соревнования проводятся в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проходит в рамках национального проекта «Кадры». Региональный этап проводится при поддержке главы Коми Ростислава Гольштейна. Претендентов на лучшего по профессии ждут теоретические и практические испытания. Победитель представит республику на всероссийском уровне. На другие темы. Сегодня, 9 июня, с 14 часов 15 минут в общественной приемной главы Республики Коми состоится прямая линия на тему «День России и День города. Что ждет сыктывкарцев в праздничные дни?». Телефон прямой линии 8 82 12 28 52 98. С наступлением летнего периода в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием вело- и мототранспорта, а также привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения в период с 8 по 11 июня на территории Сыктывкара пройдет профилактическое мероприятие «Мотоциклист». При проведении мероприятия сотрудники госавтоинспекции проведут информативно-разъяснительную работу с населением о безопасном поведении на улицах и дорогах города. Особое внимание будет уделено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пресечению правонарушений, совершаемых водителями мототранспортных средств, в том числе водителями велосипедов. Авторы музыки и стихов, исполнители из Ленинградской, Московской, Новгородской, Владимирской областей, Татарстана, Коми и других регионов уже в 13-й раз собрались в Сыктывкаре на конкурс бардовской песни «Струна и кисть и вечное перо» имени Александра Лобановского. Обладателем гран-при стал Михаил Сухов из Курска. Коми считает родным краем, провел здесь юность, в Ухте. Здесь у него много друзей, а теперь еще и громкая победа.
4: Да, я пишу песни на стихи поэтов различных. Музыка – это же тайна вдохновения. Я пытаюсь, поскольку вот же не мои стихи, да, проникнуться настроением автора. Какой-то образ возникает из стихов автора. И, опираясь на это, я подбираю какую-то ритм, мелодию, там, как-то настроение. То ли это мажор, то ли минор, то ли вот это вот. Ощущение удовлетворения большого, потому что не первый год же езжу, все. Вот. И я понимаю, какой уровень здесь. Я же знаю своих вот друзей многих. Уже тоже мы не первый год встречаемся здесь. И поэтому, ну, раз решили, видимо, я наконец-то достиг того уровня, не стыдно.
1: Впереди еще два выступления уже за рамками конкурсной программы. 9 июня на открытой площадке «Под часами» и 10-го гала-концерт в Академическом театре драмы.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: На минувшей неделе в Москве состоялся чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в спортивной дисциплине пауэрлифтинг. За медали боролись около 170 участников из 44 субъектов России. Республику Коми представила Галина Маринцева, сообщили в Минспорта Коми. Наша спортсменка, выступающая в весовой категории до 73 килограмм, завоевала серебро. Результат Галины – 90 килограмм. Кроме того, она заняла второе место по общей сумме всех попыток жима, показав в итоге результат 260 килограммов. Галина целый год готовилась к чемпионату и выступила достойно, отработав все подходы. Когда спортсмены состязались за второе место, она смогла опередить соперницу из Владимирской области, рассказал тренер сборной команды Республики Коми Александр Дерягин. Также, по словам тренера, в конце июня спортсменка отправится на тренировочные сборы в составе сборной России в город Алексин, Тульская область, чтобы подготовиться к будущим соревнованиям. Сыктывкар заполняется цветами. Традиционно вазончики с петуниями выставили у городской администрации и площадки с фонтанами, чтобы горожанам было приятнее проводить здесь время. Вечером на площадке всегда много людей. Приходят погулять с детьми, посидеть на лавочках в компании родных и близких. Параллельно в Сыктывкаре продолжают разбивать цветники. Мэр столицы Коми Максим Мартышин призывает организации и предпринимателей подключиться к высадке цветников. Ведь в городе еще так много мест, которые нуждаются во внимании. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов, на юге до плюс 23. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус, атмосферное давление существенно не изменится.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Притормози.
4: Здравствуйте. В эфире программа «Притормози». У микрофона Анатолий Бунаев. В нашей программе мы обсуждаем актуальные вопросы, которые волнуют автомобилистов. Рассказываем о том, как обезопасить себя и близких на дороге, и разбираемся в тонкостях правил дорожного движения. В гостях у нас сегодня Екатерина Сергеевна Конарева, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Республике Коми. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Поговорим мы вот на какую тему. Культура вождения, цифровизация и пропаганда. Как госавтоинспекция меняет водителей и как меняется сама. Ну, все мы знаем, что безопасность на дорогах нашей страны и республики зависит от многих условий и факторов. Начиная с состояния улично-дорожной сети, заканчивая грамотным поведением участников движения в дорожной среде. В каком направлении следует двигаться, чтобы свести статистику аварийности к нулю?
5: Безопасность дорожного движения – это одна из ключевых социально значимых проблем современного общества. Несмотря на совершенствование технических средств и нормативной базы, человеческий фактор остается главной причиной дорожно-транспортных происшествий. По статистике, 9 из 10 ДТП происходит как раз-таки из-за нарушения правил дорожного движения. В решении этой проблемы важную роль играют три взаимосвязанных направления – цифровизация госавтоинспекции, формирование культуры вождения и эффективная пропаганда безопасности на дорогах.
4: Ну, культура вождения – это широкое понятие, значение которого знают, пожалуй, практически все участники дорожного движения. При этом не всегда придерживаются установленных требований закона и даже порой морали. А какие тенденции в поведении автолюбителей прослеживаются в настоящее время?
5: Начнем с того, что культура вождения – это совокупность привычек и норм поведения водителей, основанных на уважении к другим участникам движения и осознании личной ответственности в обеспечении безопасности на проезжей части. Можно отметить несколько положительных тенденций в поведении автолюбителей. Во-первых, они стали чаще предоставлять преимущества друг другу и пешеходам. А также растет внимание к безопасности при выборе скорости и совершении маневров. Однако сохраняются проблемы, такие как отвлечение внимания, бич современного общества, телефоны, гаджеты, наушники и недостаточная оценка рисков при совершении маневров именно при сложных дорожных условиях. Стоит отметить, что формирование культуры вождения требует не только контроля, но и просвещения через пропаганду безопасного поведения.
4: А из каких ключевых компонентов состоит культура вождения?
5: Базовое и первое – это, безусловно, соблюдение правил дорожного движения. Придерживаться скоростного режима, подчиняться требованиям дорожных знаков и разметки, использовать ремни безопасности, корректно выполнять маневры, такие как перестроения, обгоны, повороты. Далее – это, конечно, взаимоуважение и вежливость. Предоставление преимущества в сложных ситуациях, естественно, не в нарушении правил дорожного движения. Благодарность за корректные действия других водителей, так называемое мигание аварийкой, отсутствие агрессии и провокаций, а также готовность помочь, например, при поломке транспортного средства. Кроме того, важный компонент культуры вождения – это предвидение и профилактика опасностей. То есть выбор безопасной дистанции и бокового интервала, прогнозирование действий других участников движения, учет погодных и дорожных условий при выборе скорости, а также избегание резких маневров. И немаловажная часть культуры вождения – это техническая грамотность. То есть поддержание автомобиля в исправном состоянии, своевременная проверка шин, тормозов, световых приборов и правильная загрузка автомобиля, то есть движение без перегруза. Кроме того, находясь за рулем, автолюбителю следует помнить о психологической устойчивости и социальной ответственности, что, безусловно, скажет о его культуре. Это контроль эмоций, то есть отсутствие дорожной ярости, терпимость к ошибкам других водителей, отказ от рискованных действий из-за спешки или раздражения, отказ от вождения в нетрезвом состоянии, недопустимость использования телефона за рулем и внимание к уязвимым участникам движения – пешеходам, велосипедистам и в особенности к детям.
4: Как эффективно сформировать культуру вождения?
5: Культура вождения формируется в несколько этапов. На первом этапе обучения – это качественная подготовка в автошколах с акцентом не только на правила, но и на психологию вождения. Отработка навыков в сложных условиях – это зимняя езда, городские пробки и воспитание уважения к другим участникам дорожного движения. Следующий этап – через общественный контроль и саморегуляцию. Что это значит? Это осуждение опасных и некорректных действий со стороны других водителей, поддержка вежливых и безопасных практик, а также распространение позитивного опыта через соцсети и сообщество автолюбителей. Также сформировать культуру вождения возможно с помощью цифровых инструментов. То есть приложение с обратной связью о стиле вождения, то есть оценка плавности, соблюдение скоростного режима. Существуют различные онлайн-курсы и тренажеры для отработки сложных ситуаций. Ну и, естественно, культуру вождения возможно сформировать через государственную политику. Это как пропаганда безопасности дорожного движения, то есть социальные кампании, размещение роликов по тематике БДД, ну и ужесточение наказаний за грубые нарушения, то есть за агрессивное вождение, пьянство за рулем. И наоборот, поощрение аккуратных водителей, которое выражается, допустим, в более низких ценах на полис ОСАГО, да, если ты провел безаварийный год. Вообще, культура вождения, конечно, это долгосрочный процесс, требующий усилий со стороны государства, общества и каждого водителя. Ее развитие не только снижает аварийность, но и делает дорожное движение более комфортным и предсказуемым для всех. Ключевое правило – водить так, как хотел бы, чтобы водили рядом с тобой.
4: В эфире программа «Притормози». У микрофона Анатолий Бунаев. И на очереди у нас еще одна тема. Остановимся на государственной политике по формированию культуры безопасного вождения. В современном мире каковы цели и задачи работы сотрудников госавтоинспекции по пропаганде безопасности дорожного движения среди автолюбителей?
5: Пропаганда безопасности дорожного движения – это, конечно, системная работа по формированию участников дорожного движения устойчивых навыков безопасного поведения, повышению их осведомленности о рисках и воспитанию ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. К современным методам пропаганды безопасности дорожного движения можно отнести социальные сети и сотрудничество с блогерами. Госавтоинспекция, да, все госавтоинспекции ведут официальные аккаунты в социальных сетях. Например, в социальной сети ВКонтакте, да, на группу госавтоинспекции Республики Коми подписано более 11 тысяч человек, где мы публикуем актуальную информацию о ситуации на дорогах, об изменениях в правилах дорожного движения и размещаем актуальные новости о проводимых мероприятиях. На самом деле, просмотр новостей очень высокий в нашей группе ВКонтакте и всегда большое количество репостов и отзывов. Госавтоинспекция также организует тематические социальные кампании, направленные на профилактическую работу с различными категориями участников дорожного движения. Организуем массовые мероприятия и проверки, совместные акции с заинтересованными ведомствами и службами, которые помогают снизить травматизм на проблемных участках. Ну и, наверное, один из современных форматов, да, пропаганды безопасности дорожного движения – это интерактивные форматы. То есть мобильные приложения с тренажерами, VR-симуляторы, онлайн-тесты на знание ПДД, которые помогают в доступном формате повысить свой уровень знаний и навыков.
4: Говоря о культуре вождения, не стоит забывать и о сдерживающих факторах в виде неизбежности наказания за допущенные нарушения. Цифровизация госавтоинспекции. В чем она заключается и какую роль играет в обеспечении безопасности на дорогах нашего региона?
5: Современные технологии активно внедряются в работу госавтоинспекции, повышая эффективность контроля и профилактики нарушений. Одним из ключевых цифровых решений, которое в настоящее время достаточно распространено, это создание центра фото-видеофиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. В нашем регионе и в целом по стране создание таких центров было обусловлено появлением новых технических средств, способных не только фиксировать нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме, но и осуществлять анализ передвижения транспортных средств, предоставляющих в том числе и оперативный интерес. В Республике Коми Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, или, проще говоря, ЦАФАП, был создан в 2012 году. В тот период использовались только передвижные комплексы. Стационарные комплексы появились спустя год в количестве 19 рубежей, исключительно только на территории города Сыктывкара. В этот период они фиксировали только нарушения скоростного режима, проезд стоп-линии на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения. В настоящее время на территории нашей республики применяется уже 141 комплекс фото-видеофиксации, которые установлены на автомобильных дорогах регионального значения Сыктывкар-Ухта, Сыктывкар-Троицко-Печорск, Вагваздино-Яринск, подъезд к городу Усинску, а также на федеральной автодороге Вятка. Кроме того, естественно, комплексы установлены на территории населенных пунктов. Это у нас Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Воркута, село Карткирос и село Усть-Кулом. С местами расположения комплексов можно ознакомиться на официальном сайте госавтоинспекции.
4: Давайте для наших слушателей поясним, какие же нарушения правил дорожного движения фиксируют эти комплексы.
5: Данные комплексы позволяют фиксировать целый спектр административных правонарушений. Это и превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд перекрестной и стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил стоянки и остановки транспортных средств, нарушение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, даже движение по обочинам фиксируют наши камеры. И вот новинка – нарушение правил использования ремнями безопасности. За первые 4 месяца у нас более 200 штрафов, да, пришло людям за как раз-таки неиспользование ремней безопасности. И данные нарушения были зафиксированы именно по комплексам фото-видеофиксации. За все нарушения правил дорожного движения, зафиксированные комплексами, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа. Сумма штрафа, естественно, варьируется от вида правонарушения и может составлять от 500 рублей до 10 тысяч рублей. Только вдумайтесь в эти цифры. За 4 месяца 2026 года сотрудниками Центра фото-видеофиксации вынесено более 36 тысяч постановлений о нарушении правил дорожного движения различными категориями участников. Естественно, большинство привлечений за нарушение именно установленного скоростного режима. Напомню радиослушателям, что если собственник транспортного средства не согласен с вынесенным в отношении него постановлением, он может подать жалобу на данное постановление, принеся его либо в Центр фото-видеофиксации нарочно, либо отправив эту жалобу по почте, подписав собственноручно, либо через портал госуслуг. Подать жалобу можно в течение 10 дней с момента получения постановления.
4: Ну, я думаю, что многих автолюбителей интересует вопрос. По какому принципу принимается решение об установке комплексов фото-видеофиксации на тех или иных участках автодорог?
5: Требования к местам размещения комплексов фото-видеофиксации определены федеральным законом номер 257 от 8 ноября 2007 года о дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации. Конечно, в первую очередь это аварийно-опасные участки, перекрестки, пешеходные переходы, участки автомобильных дорог, где в течение года регистрировались ДТП с пострадавшими. Но данные участки не попадались под критерий как аварийно-опасный.
4: Ну а кроме стационарных и передвижных фоторадарных комплексов, какие технические средства являются помощниками сотрудников госавтоинспекции?
5: В текущем году в рамках реализации на территории нашей страны федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в МВД по Республике Коми поступили 5 аппаратно-программных комплексов «Кордон-Про МДР». Функционал данных технических средств позволяет не только фиксировать нарушения правил дорожного движения, но и распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств, представляющих оперативный интерес. Данные мобильные комплексы после проведения пусконаладочных работ в марте текущего года поэтапно были переданы в территориальное подразделение госавтоинспекции. Кроме того, с 1 октября 2022 года органами и подразделениями МВД по Республике Коми для контроля за перемещением транспортных средств используется программное обеспечение «Паутина». Если говорить простыми словами, СПО «Паутина» позволяет не только выносить постановления, да, по нарушениям, зафиксированным комплексами фото-видеофиксации, но и осуществлять анализ перемещения транспортных средств, вносить информацию о транспортных средствах, представляющих также оперативный интерес, например, скрывшихся с мест ДТП, или на которых водители ранее привлекались к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. Информация с комплексов автоматически поступает в паутину, что позволяет значительно повысить эффективность деятельности сотрудников как госавтоинспекции, так и полиции в целом. И хочу отметить, что благодаря охвату системы фиксации многих аварийных участков повышается общая дисциплина водителей, да, что способствует снижению количества ДТП и тяжести их последствий.
4: Что бы хотели сказать в заключении нашей программы участникам дорожного движения?
5: Цифровизация усиливает пропаганду и способствует формированию культуры вождения. Автоматические камеры дисциплинируют водителей, снижая число нарушений. Онлайн-ресурсы делают информацию о безопасности доступной и интерактивной. Такой комплексный подход, объединяющий цифровые технологии, просвещение и воспитание ответственного отношения к безопасности, это, конечно, ключ к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и естественной смертности на дорогах. Стратегия повышения безопасности, которая у нас утверждена президентом до 2036 года, ставит цель превратить требования правил дорожного движения из формальных предписаний в естественные нормы поведения. Достичь этого можно только совместными усилиями госавтоинспекции, общества и, конечно, каждого участника дорожного движения.
4: Это была программа «Притормози». Желаю вам безопасных дорог и попутного ветра.
3: Здравствуйте! В эфире обзор наиболее заметных событий последней недели. Вашему вниманию радиоверсия информационного телепроекта с ее ведущей Ольгой Благиных.
6: Центральным событием недели стал Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Нашу республику представляла большая делегация под руководством главы КОМИ Ростислава Гольштейна. Для региона это возможность заявить о себе на главной деловой площадке страны, найти партнеров и договориться о конкретных проектах. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Подписанные соглашения охватили все ключевые направления – инвестиции и развитие высокотехнологичных производств, коммунальную инфраструктуру, культуру, торговлю и поддержку местных производителей, а также развитие креативных индустрий и реализацию национальных проектов. За несколько дней работы делегация республики провела целый ряд рабочих встреч с руководителями крупнейших российских компаний. В первый день глава республики КОМИ встретился с делегацией «Газпромбанка», обсудили расширение сотрудничество в сфере организации, размещения, выпуска облигаций республики, лизинга и цифровизации государственных закупок. В этот же день Ростислав Гольштейн и заместитель президента, председателя правления ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере современных банковских технологий. Соглашение между республикой и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого направлено на социально-экономическое и научно-технологическое развитие и формирование кадрового потенциала республики. Акционерное общество «Росагролизинг» направит на модернизацию животноводства КОМИ 1 миллиард рублей. 4 миллиарда 300 миллионов рублей на развитие электросетевого комплекса КОМИ в этом году направит акционерное общество «Россети Северо-Запад». Компания «Т-Плюс» продолжит обеспечивать теплом отдаленные районы Воркуты и Инты. Сейчас ее специалисты проектируют котельную «Дафпан» в Сыктывкаре. Запланировано создание инфраструктуры для газификации Усть-Вымского и Прилужского районов, а также Сыктывдинского района и Усинска. Как благоустроить городские пространства с применением цифровых решений, обсуждали с президентом «Эртелеком Холдинг» Андреем Кузяевым. Соглашение о сотрудничестве подписано и с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Речь идет о взаимодействии в вопросах инвестиций, трудоустройства и адаптации ветеранов СВО. В КОМИ откроется региональный координационный центр. Это гарантирует соглашение с аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. В республике создадут подразделение Федерального фонда геологической информации. В КОМИ пройдет международный кинофестиваль стран СНГ. Об этом во время встречи договорились глава КОМИ и генеральный директор Роскино Эльза Антонова. Это только часть договоренностей, достигнутых на Петербургском экономическом форуме. Деловых встреч у нашей делегации было немало, причем результаты некоторых соглашений мы увидим уже в этом году. Теперь к событиям в республике. 3 с небольшим часа в воздухе, и вы в самой западной точке страны. В среду из Сыктывкара в Калининград состоялся первый после нескольких лет перерыва прямой перелет. В расписание его вернули по поручению главы КОМИ. В отличие от прошлого раза, теперь перевозка организована на коммерческой основе. Но билеты на ближайшие недели раскуплены полностью. Пока предусмотрен один рейс в неделю в течение лета. Но если будет спрос, вполне возможно, что маршрут будет действовать и дольше. Все будет зависеть от наполняемости бортов. Как отмечают жители отдаленных населенных пунктов республики, прямые авиарейсы – это прежде всего удобство. Не надо беспокоиться о багаже и существенная экономия времени и нервов. Ведь на дорогу до Калининграда, скажем, из того же Усинска с пересадками уходит больше суток. В республике продолжается отбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этот раз голосование стало по-настоящему историческим. В нем участвуют сразу 19 муниципальных образований республики. О том, какие проекты предложены на рассмотрение и как отдать свой голос за те, что сделают нашу жизнь действительно лучше и комфортнее, знает Александр Ефремов.
7: Жители сами предлагают проекты и сами выбирают из них наиболее полезные, исходя из личных взглядов и потребностей. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по такому принципу в республике с 2021 года уже благоустроено около 330 общественных территорий. В нынешнем году свой выбор жителям предстоит сделать за проекты в Сыктывкаре, Инте, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Жешарте, Емве, Вуктыле, Ижме, Кайгородке, Карткеросе, Объячево, Визинге, Усогорске, Микуне, Усть-Коломе и Усть-Цильме.
8: Прямо сейчас в Республике Коми на голосование выставлены 54 общественные территории и 6 дизайн-проектов. За этими цифрами далеко не сухие отчеты. За ними реальные живые адреса в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, Инте, в наших селах. Всего 19 населенных пунктов. И каждый из них не просто ждет перемен. Каждый из них глубоко верит, что мы поддержим, мы не пройдем мимо.
7: В столице республики на голосование выставлены сразу несколько проектов. Одним из них планируется преобразить общественное пространство вдоль улицы Печорской, вблизи улиц Карла Маркса, Клары Цеткин и Громова.
9: На заезде к школе 26 может появиться комфортный, уютный сквер. Когда он появится, будут пешеходные дорожки, красивые урны, скамейки, площадка для воркаута, точка общепита, более удобная и точно радующая глаз площадка для сбора ТКО. Отдельный пешеходный переход, чтобы вам было удобно и это было безопасно. Рядом 26-я школа, 96-й детский сад. Вы знаете, этот квартал может преобразиться.
7: Проектная документация разработана по множеству предложенных самими жителями общественных пространств. Все они включены в список для голосования.
10: Это сквер на перекрестке улиц Тинтюковская и Лыткина перед домом Тинтюковская 101. Также готовится проект пешеходной зоны на улице Карла Маркса от Коммунистической до Октябрьского проспекта. Помимо них на голосование выставлено еще 9 проектов, в том числе и территория Эжинского района. Это парк Славы, участок парковой зоны в квадрате улиц Славы, Емвальская, Весенняя, проспект Бумажников и пешеходная зона по улице Славы от северного торца дома номер 26 до дома номер 4.
7: Сделать выбор в пользу того или иного понравившегося вам проекта можно до 12 июня через онлайн-платформу на портале Госуслуг, либо через волонтеров, которые работают в общественных местах всех муниципалитетов-участников в течение всего периода голосования. Каждый голос – это шаг к комфортной среде, к новому уютному месту, в которое хочется возвращаться. Александр Ефремов, Алексей Ануфриев, Вести Коми.
6: 1 июня филиалу Фонда «Защитники Отечества» в Коми исполнилось 3 года. Как рассказали его сотрудники журналистам, за это время решены 97% из поступивших 19 тысяч обращений. Благодаря мерам поддержки бойцы получают жилье, адаптированные автомобили, одежду, спортинвентарь и протезы. 75% военнослужащих трудоустроены. Фонд вовлекает ветеранов и их семьи в патриотические, спортивные и культурные мероприятия. Одна из 3 отважных барышень, Наталья Витошкина, только вернулась с передовой. Ни пункты сбора, ни третьи лица. Эти волонтеры гуманитарку доставляют именно туда, где пули свистят, чтобы все заявки передать бойцам лично в руки. Елена Трофимова расскажет больше.
11: Генератора, то есть вымского землячества, теплозов никогда в помощи не откажет. Масксети их плетут волонтеры всего тылового Карткеросского куста. Гуманитарный груз сюда, в общество ручеек, стекается реками помощи народной. После обеда забираем гуманитарку от трудинспекции. Сотрудники закупили репелленты по заявке от бойцов. И это, конечно, не все, поэтому снова на исходную. Локи и Рица от хозяйки ни на шаг. Буси и Джесси тоже настороже. Та самая чуйка их никогда еще не подводила. На полную комплектацию у хозяйки уйдет максимум неделя, и им снова придется ждать. Прицеп пока в стороне, но загружают его, как правило, под завязку. До 800 килограмм. Резина порой в прямом смысле не выдерживает, но вести надо, потому что за ленточкой очень ждут наши ребята, те, что за Россию и победу до конца вот уже 5-й год как.
12: Когда все удается, когда все подразделения вышли, когда, как говорится, нет потерь, и получилось отгрузить полностью все, что ты запланировал, все подразделения, все получили помощь доходит до передовой, потому что у нас было такое, что мы повезли тоже на несколько подразделений, как раз на Херсон ездили, и мы везли снайперам, и снайпера погибли. И мы не смогли их отгрузить. Мы, конечно, нашли потом найденыша в 80-ю роту, мы их отгрузили, там еще материалы дозакупали. Но было тяжело то, что мы потеряли ребят.
11: К слову, пункт назначения у Светлячка и ее команды вовсе не там, где располагается один из многочисленных пунктов сбора – линия фронта, а дальше на передовую новых российских регионов, чтобы передать лично в руки. Крайний маршрут – Белгород-Шебекино фронт. Не то чтобы не сложилось, но логистику пришлось нарушить.
13: Получилось так, что мы уже в пути были, и мне просто пишут, что обстрелы в Шебекино, обстрелы там добрые, где вообще голову не могли поднять ребята. Соответственно, говорят, ну не заезжай, ты к нам не заедешь, потому что гибнут мирные жители, соответственно, а ваша машина с прицепом, то есть по вам сразу будут работать. Заезжать вообще сейчас проблема, потому что есть такие беспилотники, которые сканируют машину, и там, если прицеп, что лежит. То есть, соответственно, искусственный интеллект определяет уже машинально, то есть гуманитарный груз, соответственно, если он на линии фронта, по ним уже отрабатывают. То есть вот сейчас новые такие у них технологии.
11: Впрочем, угроза над такими, как Светлячок, сегодня не только в воздухе витает или под ногами таится.
13: Поднимаю трубку, и мне просто говорят, что ты помогаешь своим ребятам гуманитарной помощью. Отправь, говорит, лучше мешки для 200-х, черные и побольше. Ну, это звонили ВСУшники, и это прямо я на громкую как бы сделала. И на что я просто им сказала, я говорю, вы себе побольше наберите мешков, говорю, когда на задачи идете. Даже звонки писали, угрожали, то есть много такого, да, было.
11: Но разве их, чьи сердца уже пятый год бьются в унисон с сердцами ребят на передовой, запугаешь? Они же своих не бросают, как бы тяжело ни было.
6: На этой неделе стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников школ. Продлится он по 9 июля. Тем, кому просто нужен аттестат о среднем образовании, достаточно набрать 24 балла. Но с таким результатом претендовать на поступление в ВУЗ не стоит. Потребуется не менее 40. Для тех, кто не смог прийти на экзамен в основную дату по уважительной причине, предусмотрены резервные дни.
14: Если по каким-то причинам не получилось прийти на экзамен, заболел, уважительная причина, либо же, например, по состоянию здоровья завершил экзамен ранее установленного времени, если споткнулся, да, не набрал необходимое количество баллов, у нас с 22 июня по 25 июня проходят резервные дни как раз вот на этот случай. И 22 июня будет резервный день для сдачи русского языка.
6: Добавим, если выпускник решит пересдать один экзамен, то сделать это можно будет 8 и 9 июля. 1 июня в России отметили День защиты детей. Праздничные площадки развернулись практически во всех городах и районах Коми. А детские врачи и полицейские в этот день провели пресс-конференцию, чтобы напомнить, лето для них – самая напряженная пора. Юные жители Коми часто бывают предоставлены сами себе. И кривая несчастных случаев в этот период ползет вверх. Впрочем, дети и подростки все чаще фигурируют в статистике происшествий и в течение учебного года. Цифры удручающие. Так, в прошлом году в ДТП в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе погибли двое детей. С начала 2026-го количество аварий с участием несовершеннолетних до 16 лет выросло на 14%. Один ребенок погиб. Число пострадавших детей увеличилось на 26%. Растет и число происшествий на воде. За последние 10 лет в Коме утонуло 50 детей. В прошлом году погибли 4 ребенка в Сыктывкаре, Сосногорске и Усть-Кулумском районе. Самое серьезное внимание вопросам безопасности уделили в детских лагерях Коми, куда уже отправились первые отдыхающие. Летние смены стартовали не только в республике, но и на побережье. В июне в Черноморской Зорьке отдохнут 425 детей почти со всего региона. Смена посвящена русским сказкам и былинам. Развлекательную программу дополнит экскурсии и посещение аквапарка. Работают с детьми вожатые из Коми. Продлится первая смена по 23 июня.
3: Прозвучала радиоверсия телевизионного воскресного еженедельника. Использованы материалы наших коллег Ольги Благиных, Валентины Смирновой, Александра Ефремова, Елены Трофимовой.
15: Радио России «Коми-Гор». Погода.
16: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов, на юге до плюс 23. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус, атмосферное давление существенно не изменится.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Ростислав Гольштейн объявил о возобновлении республиканского творческого конкурса для представителей СМИ, премии правительства Республики Коми «Признание». Он отметил значимость ежегодного труда журналистов, и их профессионализм должен получать достойное признание, считает глава Коми. Прием заявок на конкурс стартует 10 июня и продлится до 10 августа. Работы журналистов республики будут оценивать эксперты из федеральных изданий, Союза журналистов России, Ассоциации СМИ Северо-Запада. Победители в 10 номинациях получат по 65 тысяч рублей за лучшие материалы и проекты. В республике практически 75% участников СВО, вернувшихся домой, трудоустроены. Это лидирующие показатели по СЗФО. Об этом на пресс-конференции, посвященной трехлетию работы защитников Отечества в Коми, рассказала руководитель филиала Валентина Диц.
2: Вопросы трудоустройства у нас очень остро стоят, и мы на это обращаем внимание, потому что не трудоустроенный участник, ветеран, это неустроенность его в жизни. Нам нужно сначала оказать ему медицинскую помощь, реабилитацию, санкурлечение, а вторым блоком решения это будет, конечно, его трудоустройство, чтобы у семьи была возможность и зарабатывать, возможность содержать свою семью. И у нас регион в вопросе трудоустройства тоже занимает лидирующий позиции по северо-западу. Практически 75% у нас военнослужащих трудоустроены, ветеранов. Это хороший показатель с учетом того, что у нас есть ребята с отягощенной жизненной историей, которые не работали долгое время, ушли на специальную военную операцию, пришли, но мы их не можем бросить. Мы должны найти место здесь, в мирной жизни.
1: Подробнее об итогах работы фонда расскажем завтра в утренней программе «Диапазон». Юных жителей республики приглашают принять участие в Зорнице. Это цикл военно-полевых шестидневных сборов по курсу начальной военной подготовки под чутким руководством отцов-командиров. С подробностями старший инструктор объединения патриотического воспитания «Достойное поколение» Геннадий Тучнолобов.
3: Дети от 9 до 17 лет могут принять участие с любым уровнем подготовки. Но наиболее полезно и востребовано это с теми ребятами, которые обучаются в кадетских классах. Ребята будут жить на территории условно подготовленной к проживанию. То есть это казарменное положение. По сути, это полевой выход. Они живут в своих спальных индивидуальных мешках, занимаются по расписанию, отдыхают по расписанию. На территории соблюдается дисциплина, отсутствие телефонов, гаджетов, дружеская, товарищеская обстановка. В течение всего учебно-тренировочного периода они возрастают и обучение проходит от простого к сложному, и на пятый день они выходят на рейд. Военизированный марш на дистанцию порядка 15 километров с отработкой всех тех полученных знаний, которые мы получали в течение 5 дней. Впереди у нас еще 3 смены. Последняя смена будет оканчиваться 11 июля. В группе ВКонтакте «Военно-полевые сборы. Достойное поколение» вся информация есть. Все даты, числа заезда. Каким образом зарегистрироваться? Вам можно позвонить по тем телефонам, которые находятся в нашей группе ВКонтакте, либо пройти опрос и проголосовать. Наши инструктора выйдут на вас, ну и, соответственно, запишут, ваш ребенок попадет на военно-полевые сборы.
1: Сборы проводятся в поселке Нювчим Сыктывдинского района. Живописные места, сосновый бор, чистейший воздух позволяют полноценно отдохнуть от каменных джунглей и укрепить свое здоровье. Сегодня в Сыктывкаре на базе сельхозпредприятия Коми по племенной работе пройдут испытания в номинации «Ветеринарный фельдшер». Соревнования проводятся в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проходит в рамках национального проекта «Кадры». Региональный этап проводится при поддержке главы Коми Ростислава Гольштейна. Претендентов на лучшего по профессии ждут теоретические и практические испытания. Победитель представит республику на всероссийском уровне. На другие темы. Сегодня, 9 июня, с 14 часов 15 минут в общественной приемной главы Республики Коми состоится прямая линия на тему «День России и День города. Что ждет сыктывкарцев в праздничные дни?». Телефон прямой линии 8 82 12 28 52 98. И с наступлением летнего периода в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием вело- и мототранспорта, а также привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения в период с 8 по 11 июня на территории Сыктывкара пройдет профилактическое мероприятие «Мотоциклист». При проведении мероприятия сотрудники госавтоинспекции проведут информативно-разъяснительную работу с населением о безопасном поведении на улицах и дорогах города. Особое внимание будет уделено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пресечению правонарушений, совершаемых водителями мототранспортных средств, в том числе водителями велосипедов. Авторы музыки и стихов, исполнители из Ленинградской, Московской, Новгородской, Владимирской областей, Татарстана, Коми и других регионов уже в 13-й раз собрались в Сыктывкаре на конкурс бардовской песни «Струна и кисть и вечное перо» имени Александра Лобановского. Обладателем гран-при стал Михаил Сухов из Курска. Коми считает родным краем, провел здесь юность, в Ухте. Здесь у него много друзей, а теперь еще и громкая победа.
4: Да, я пишу песни на стихи поэтов различных. Музыка – это же тайна вдохновения. Я пытаюсь, поскольку вот мои стихи, да, проникнуться настроением автора. Какой-то образ возникает из стихов автора. И опираясь на это, я подбираю какую-то ритм, мелодию, там как-то настроение. То ли это мажор, то ли минор, то ли вот это вот. Ощущение удовлетворения большого, потому что не первый год же езжу, все. Вот. И я понимаю, какой уровень здесь. Я же знаю своих вот друзей многих. Уже тоже мы не первый год встречаемся здесь. И поэтому, ну, раз решили, видимо, я наконец-то достиг того уровня. Не стыдно, как бы, не стыдно.
1: Впереди еще два выступления уже за рамками конкурсной программы. 9 июня на открытой площадке «Под часами» и 10-го гала-концерт в Академическом театре драмы.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: На минувшей неделе в Москве состоялся чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в спортивной дисциплине пауэрлифтинг. За медали боролись около 170 участников из 44 субъектов России. Республику Коми представила Галина Маринцева, сообщили в Минспорта Коми. Наша спортсменка, выступающая в весовой категории до 73 килограмм, завоевала серебро. Результат Галины – 90 килограмм. Кроме того, она заняла второе место по общей сумме всех попыток жима, показав в итоге результат 260 килограммов. Галина целый год готовилась к чемпионату и выступила достойно, отработав все подходы. Когда спортсмены состязались за второе место, она смогла опередить соперницу из Владимирской области, рассказал тренер сборной команды Республики Коми Александр Дерягин. Также, по словам тренера, в конце июня спортсменка отправится на тренировочные сборы в составе сборной России в город Алексин, Тульская область, чтобы подготовиться к будущим соревнованиям. Сыктывкар заполняется цветами. Традиционно вазончики с петуниями выставили у городской администрации и площадки с фонтанами, чтобы горожанам было приятнее проводить здесь время. Вечером на площадке всегда много людей. Приходят погулять с детьми, посидеть на лавочках в компании родных и близких. Параллельно в Сыктывкаре продолжают разбивать цветники. Мэр столицы Коми Максим Мартышин призывает организации и предпринимателей подключиться к высадке цветников. Ведь в городе еще так много мест, которые нуждаются во внимании. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18 градусов, на юге до плюс 23. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-21 градус, атмосферное давление существенно не изменится.

0: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российское ПВО ликвидировало 140 украинских БПЛА за ночь. За последнюю неделю мая от обстрелов ВСУ погибли 35 человек, заявил Небензя. Итоги парламентских выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде. Далее подробности. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 80 тяжелых боевых гексокоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады.

0: Артиллерийское орудие Богдана Б.
1: Ну тогда мигранты рвут. Это долгий переговор.
2: Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
3: Павел Борисович, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
2: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
3: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
2: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
3: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
2: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются

0: глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 мм. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 мм. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все! Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам».
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгии, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице. Смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить. Или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российское ПВО ликвидировало 140 украинских БПЛА на территории страны за ночь. Небензи назвал письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину неумелой провокацией. В Ульяновской области ФСБ предотвратило теракт в исправительной колонии. Далее подробности. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 9 терминалов Starlink, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных и решительных действий подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рай, Александровки, Дружковки и Константиновки. За сутки противник потерял более 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами удар беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 9 антенн связи и БПЛА, 9 терминалов Starlink, 13

0: и долгосрочному урегулированию.
1: Да. Владимир, это у нас в Москве принято гордиться тем, что в пределах МХАТ родился.
2: Так, хорошо, Дима, мы поняли твое чувство юмора. Станислав Викторович, почему Владимир уже становится такой небольшой пока, но, надеюсь, в конце концов, большой и полновесный, столицей шахмат? Третий раз подряд там проходит такой мощный фестиваль.
3: Ну, наверное, надо сказать спасибо за поддержку правительства Владимирской области, которая интересны шахматы, которая старается развивать этот вид спорта. Естественно, что вот сам фестиваль, он проходит уже в третий раз во Владимирской области. Он проходит благодаря государственной программе «Спорт России», включен в эту программу. И там очень достаточное количество различных этапов. Вот первый этап открывали этот фестиваль мы во Владимирской области, в городе Владимире. Ну и, естественно, наверное, благодаря спортивной школе «Шахмат», которая у нас есть во Владимирской области, детской спортивной школе, которая развивает этот вид, которая набирает ежегодно детишек в этот интереснейший вид спорта. Ну, наверное, благодаря этому тоже решение организаторы приняли, что будет проводиться этот этап в городе Владимире.
2: Так, а шахматы, сильные фигуры и Владимир друг на друга влияют? То есть понятно, что во Владимире развиваются шахматы, поэтому там проходит уже третий раз подряд сильные фигуры. Но вот такие фестивали, они еще больше привлекают внимание среди владимирцев к этому виду спорта?
3: Безусловно, потому что есть информационная поддержка, в том числе вот ваша. Это способствует родителям. Видят молодые таланты, видят по телевидению, слышат по радио. Мы оказываем в своих социальных сетях поддержку информационную этому турниру. Естественно, это привлекает родителей, привлекает молодых юных спортсменов, которые приходят обучаться и тренироваться этому виду спорта, в шахматы, в нашу спортивную школу. Это непосредственно развитие вида.
1: Так, а сколько вообще вот во Владимире в школу ходит детей заниматься шахматами? Просто даже вот интересно. Я знаю, что в Москве очень активно, да, потому что Московская городская федерация, она прям вот взялась за привлечение очень по-серьезному всякие вот эти вот как раз московский спорт, все вот эти шахматные скверы. Прошу прощения, я тут набрал, играл не у памятника Энгельса, который на Кропоткинской площади, а у памятника Маркса.
2: Прощаем,
1: Дим. Я их просто путаю.
2: Прощаем, Дим.
3: Да. Ну, в школе занимается больше 200 человек именно этим видом. Есть там еще и шашки у нас, но шахматами больше 200 человек занимается ежегодно, доходит до достаточно серьезных турниров. Есть и победители всероссийских турниров, и выполняют кандидатов в мастера спорта, звания, спортивный разряд.
2: А не привлекает школа из близлежащих регионов, учитывая ее успехи, молодых шахматистов? Не приезжают там родители или сами игроки, говорят, хотим тренироваться у вас заниматься?
3: Да, и такое тоже случается, но в принципе в муниципалитетах же тоже есть дисциплина шахматы, вид спорта, как в спортивных школах, муниципальных, в районах, в городах, она тоже присутствует и в Коврове, и в Муроме, и в Гусь-Хрустальном, и так далее. То есть это, она не только в городе Владимире эти дисциплины развиваются, но и в муниципалитетах тоже, на уровне муниципальных школ.
2: А хватает тренерских кадров, учитывая бурный рост популярности?
3: Да, конечно, нет.
1: Что, во Владимире не хватает гроссмейстеров? Потому что, мне кажется, любой гроссмейстер может преподавать шахматы.
2: Но гроссмейстер, Дим, это очень высокий уровень.
1: От рейтинга зависит.
3: Да, да, но это не совсем так на самом деле, потому что все-таки есть требования. Это мы сейчас все это весь тренерский состав у нас это педагогический состав. Мы же являемся учреждением дополнительного образования, поэтому как ко всем учреждениям дополнительного образования есть требования высшее педагогическое или специальное физкультурное образование. По-другому мы тренера на работу не возьмем, будь он хоть трижды гроссмейстер.
1: А где, кстати, тренеры по шахматам предпочитают получить образование, в спортивном вузе или в педагогическом? Мне просто кажется, что абсолютно логично им пойти учиться куда-нибудь все-таки в педвуз, нежели к Цалывк куда-нибудь или в Лесгафт.
3: Ой, слушайте, да, мне кажется, вот сказать, как где больше, очень сложно. И там получают образование,

0: и приходит на работу в спортивные школы. Но в большинстве, конечно, выпускники физкультурных вузов специализированных.
1: Да, все-таки спортсмены идут в спортивные вузы. А, ну, было бы нормально, учитель математики, еще и бывший шахматист и тренер по шахматам. Ну, вообще,
0: да, и такое тоже есть. Такое вы правы, абсолютно.
1: Это абсолютно, по-моему, коррелируемые вещи, Юр. Что ты на меня так смотришь? Я понимаю,
2: нет,
1: с математикой ты никогда не дружил.
2: Да, Станислав Викторович, спасибо большое. Я надеюсь, не в последний раз мы с вами общаемся по поводу шахмат и других спортивных соревнований во Владимирской области. Спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомним про то, как сильные фигуры 2026 стартовали во Владимире. Нам рассказывал заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области Станислав Викторович Чесноков. Спасибо ему еще раз большое. Ну, а мы двигаемся дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
1: Во Всеволжске на базе кластера комплексного сопровождения ветеранов СВО продолжается работа по созданию условий для всестороннего восстановления участников специальной военной операции. Ветераны тут получают медицинскую помощь, психологическую поддержку, возможность освоить новые профессии. Ну и, естественно, особое внимание уделяется спортивным программам и развитию адаптивного спорта. Алексей Русанов, наш корреспондент из Санкт-Петербурга, готов нам рассказать о том, какими адаптивными видами спорта вот на Всеволожском кластере занимаются и собираются развивать.
2: Алексей, доброе утро, очень рада вас слышать.
4: Юрий, Дмитрий, здравствуйте, приветствую слушателей Радио России. Действительно так, вообще Ленинградская область, физическая культура – это такой важный инструмент в комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции. И как раз-таки вот во Всеволожске на базе кластера комплексного сопровождения ветеранов СВО продолжается работа. Работа эта началась уже очень давно, и вообще вот этот кластер комплексного сопровождения ветеранов СВО – это уникальное место в Ленинградской области, потому что уже большинство регионов приезжали, перенимали себе эти практики. Это, знаете, такая помощь в режиме одного окна для участников СВО. Здесь и психологическая помощь, и юридические вопросы решаются, и вопросы протезирования, ну и, конечно же, развитие адаптивного спорта. Медицинскую помощь также получают ветераны. И вот как раз-таки перспективы развития адаптивного спорта, спортивных программ во Всеволожске и не только, в том числе и в районах Ленинградской области, перспективы этого направления обсуждали директор этого кластера Ирина Дрозденко и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Одной из ключевых тем встречи, конечно же, стало развитие адаптивного хоккея для ветеранов, потому что многие виды спорта во Всеволожске, которые уже развиты достаточно хорошо, ветераны, участники специальной военной операции приезжают в соревнования, занимают первые места. Хочу сказать, что Роман Ротенберг отметил и работу кластера, и как раз-таки сказал, что, в принципе, Федерация хоккея России поможет осуществить все задуманные планы. Давайте посмотрим.
5: Здесь видно, что все так на высоком уровне организовано для тех, кто возвращается с фронта, и мы видели новые технологии. Это поддержка источника проживания и реабилитации. С нашей стороны мы хотим организовать занятия адаптивным спортом. Главное, что есть уже инфраструктура, дальше мы должны все это организовать в рамках нашей программы «Красная машина». Обсуждаем возможность создания команды слэдж-хоккея, да, чтобы все могли заниматься спортом. Мы, с своей стороны, готовы и кадрами обеспечить, и помогать с точки зрения современных подходов. И вот создание команды слэдж-хоккея, я думаю, такой важный шаг. Многие готовы заняться хоккеем, хотят, и есть желание. И мы, с своей стороны, готовы оказать всестороннюю поддержку.
2: Ну, «Красная машина» набирает обороты в последние сезоны. И детский хоккей развивают теперь вот еще и берутся там развивать адаптивный хоккей.
1: Во-первых, достаточно большая развитая школа, да, детского хоккея, которую, в принципе, создал Роман Борисович Ротенберг.
2: Да.
4: Который сейчас... эта программа набирает обороты, вы действительно так правильно отметили. И вообще инициатива-то соответствует и стратегии развития адаптивного спорта в нашей стране, которая лежит по поручению президента Владимира Путина. И вот в Ленинградской области сейчас рассматривают возможность запуска пилотной программы, которая позволит как раз-таки вовлекать ветеранов в эту спортивную деятельность через обучение, конечно же, регулярные тренировки. В том числе хочу отметить также, что кластер вот этого комплексного сопровождения учреждения реабилитации участников СВО во Всеволожске. Он масштабируется, открываются постепенно центры адаптивной физкультуры в районах Ленобласти. То есть принимает этот кластер, что важно отметить, не только жителей Петербурга и Ленинградской области. В этот кластер едут со всей страны. И не только там перенимать опыт. То есть здесь можно... существует специальный центр на базе этого кластера. Такая, как не гостиница, но где ты останавливаешься, получаешь вот там на определенный период, там на 2 недели, это и тренировки в том числе проходишь, и получаешь психологическую помощь, медицинскую реабилитацию. То есть приехал, решил все необходимые вопросы в том числе, и вот как бы отправился в свой регион. Поэтому да, кластер принимает... Так,
2: Алексей, я прошу прощения, а сколько это стоит для ветеранов? Или это бесплатно?
4: Для ветеранов это совершенно бесплатно.
2: Это прекрасно. То есть можно подать заявку, приехать в кластер и вот пройти все то, о чем мы говорили.
4: Да, пройти то, о чем мы говорили, потому что здесь и медицинская реабилитация, то есть это направляется по медицинским показаниям ветерана специальной военной операции в этот кластер. Здесь же у нас и вопросы протезирования, то есть решаются тоже на базе этого кластера, подбирается протез, в том числе и для спортсменов, которые и потом принимают участие и показывают достойные результаты в соревнованиях, и обслуживаются вот эти протезы ветеранов специальной военной операции. Все на базе этого кластера, я говорю, поэтому это уникально. Уникальное место, которое вот работает во Всеволожске, Ленинградской области. И вот эта практика, что самое главное, она масштабируется и перенимается другими регионами нашей страны постепенно, медленно, но верно, можно сказать так.
2: Ну что ж, отрадно, что Петербург и Ленинградская область задают такие стандарты, в том числе и при помощи красной машины. Алексей, спасибо вам большое, что рассказали про это начинание. Мы сегодня обсуждали вместе с Алексеем Русановым, нашим коллегой, кластер комплексного сопровождения ветеранов СВО. Спасибо, Алексей, еще раз. Ну а мы прощаемся с вами до следующей недели. В пятницу, праздничный день, программы нашей не будет. Пока.
1: До свидания.
3: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
7: Товарищ Федор, ты помилуйте, глава Раски, а?
6: Кристина Асмус.
8: Какой век на дворе?
9: 17-й от Рождества Христова.
6: Александр Самойленко.
10: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
6: Мария Миронова.
11: 3, 2, 1.
6: И Милош Бикович.
12: Мы отправляемся в поход.
6: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
13: Радио России. Челябинск. Слушайте на частоте 97.8 FM. Радио России. Главное радио страны.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
15: На правах рекламы.
16: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
17: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
18: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
16: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
18: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка Тавл голобазник для души и тела праздник. Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
16: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
18: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
16: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
18: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
16: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
18: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
16: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
18: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
16: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
18: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
16: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
18: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
16: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
18: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
16: Все это масло таволги.
18: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
16: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
18: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
16: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
18: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
17: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
13: Радио России.
8: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
19: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
20: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске прокуратура Подмосковья контролирует расследование подрыва автомобиля в Балашихе. Российские военные группировки «Север» поразили за сутки 58 тяжелых боевых октокоптеров. ФСБ показало видеопризнание готовившего теракта в российской колонии. Далее подробности. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области. Там не уточнили данных погибшего и квалификации произошедшего. Ранее в следкоме рассказали, что около 5:30 утра при движении машины БМВ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель автомобиля получил множественное ранение и скончался на месте. Машина полностью выгорела, следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Московской области. Группировка российских войск «Север» поразила за сутки 58 тяжелых боевых октокоптеров ВСУ Ар-18, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых. Среди военной техники, уничтоженные в Сумской и Харьковской областях, также бронетранспортер М-113 производства США.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанская, Новая Сечь и Хотинь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Казачья Лопань, Рясная, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 235 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 14 автомобилей и 8 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыто уничтожен 38 пунктов управления БПЛА, 60 БПЛА самолетного типа, 58 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 2 единицы инженерной техники, 4 мотоцикла и 9 наземных роботехнических комплексов противника.
1: Кроме того, как отметили в Минобороны, расчет самоходной артиллерийской установки МСТС группировки «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении, находясь на позиции в городе Красноармейске в ДНР.

0: празднования Куран-Байрама, чтобы произвести большое впечатление. Я сожалею о своих действиях. Я признаю, что был неправ. Я осознал, что эти действия могли бы нанести неоправимый ущерб. И призываю всех братьев, мусульман, не совершать моих ошибок. Не повторять этих ошибок вообще. Ни в коем случае.
1: Ранее сегодня в ФСБ сообщили о предотвращении теракта. В исправительном учреждении Ульяновской области его планировал мужчина 1985 года рождения, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Теракт пресекли на стадии приготовления, возбуждено уголовное дело. Государственные областные награды получили подмосковные социальные работники в свой профессиональный праздник. Сегодня в этой сфере заняты более 14 тысяч человек, это только в регионе. Они помогают тем, кто особенно нуждается, пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам. Правительство Московской области постоянно расширяет меры поддержки для таких специалистов. Благодарность соцработникам выразил заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Именно социальный работник дает человеку самое важное – это надежду, дарит заботу, внимание. Конечно же, большинство этих людей пришли из социальной сферы. Поэтому, конечно же, наверное, это больше не работа, а служение. Служение во имя человека.
1: День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня. Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хачуев из Кабардино-Балкарии скончался на 103-м году жизни. Об этом сообщили в администрации Чегемского района республики. В июне 1942 года Хачуев был призван в Красную армию воздушно-десантные войска. На Орловско-Курской дуге командовал отделением, под Орлом был ранен. После восстановления направлен на Карельский фронт, где командовал саперным отделением. Боевой путь закончил в Северной Норвегии, а День Победы встретил в Москве. Хачуев награжден орденом славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за победу над Германией и за доблестный труд. Московский регион сегодня будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При этом температура останется выше климатической нормы на 5-6 градусов. В столице ожидается 27-29 тепла, ветер юго-западный, атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Завтра, по словам Леуса, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в Москве плюс 16-18 градусов, днем близкий к суточному рекорду 29-31. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева. Как сообщает издание «Чемпионат», красно-белые оценивают сделку в 4 миллиона евро. «Локомотив» готов продать Воробьева за 6 миллионов. Греческий Панатинаикос заинтересован в голкипере Балтики Максиме Бориско. Кандидатуру россиянина рулевому афинского футбольного клуба Якубу Неструпу предложил тренер вратарей ПАО. Также интерес к Бориско проявляет турецкий Трабзонспор. Эпопея с переходом бразильского нападающего Филиппе Аугусто из Трабзонспора в «Зенит» близка к завершению. Об этом сообщают турецкие СМИ. Трансфер форварда обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. Клуб первой футбольной лиги «Урал» подписал контракт с Ильей Скрапуповым. С февраля полузащитник выступал за вторую команду клуба из Екатеринбурга, а до этого несколько лет играл в «Медиалиге». Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19 часов 30 минут по московскому времени. Нападающий Крис Тирни подписал контракт с минским хоккейным «Динамо». Срок соглашения рассчитан на 2 сезона. Канадец уже выступал за белорусский клуб в сезоне 2024-2025. Егор Корнев установил новый рекорд России в плавании на дистанции 50 метров.

0: Вольным стилем на чемпионате страны в Казани он в полуфинале показал результат 21,12 секунды. Это были новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Во вторник, 9 июня, в Архангельске +20, +22, без осадков. В Великом Новгороде без осадков +24, +26. В Перми кратковременные дожди +20, +22. В Нижнем Новгороде +25, +27, кратковременные дожди. Во Владимире +25, +27, кратковременные дожди, гроза. В Воронеже без осадков +29, +31. В Нальчике +25, +27, кратковременные дожди, гроза. В Ялте +23, +25, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами ливни с грозой, возможен град, температура +26, +28. В Москве переменная облачность во второй половине дня, местами кратковременный дождь, гроза, днем +27, +29, сейчас в Москве +25.
3: . 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
4: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
5: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
10: А это не считается издевательством над родителями?
7: Главная комедия страны. «Холоп 3».
11: Что за цирк-то?
7: В кино. С 11 июня. Категория 16+.
1: Радио России. Волгоград. Слушайте на частоте 98.3 FM. Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
12: Настал тот самый час, друзья, когда канал «Слушаем» начинает свою работу в прямом эфире Радио России. Здравствуйте, говорю вам я, Дмитрий Чернов. И канал «Слушаем», друзья, и номер телефона все по-прежнему. Единственная дата поменялась. Сегодня 9 июня. И мы сегодня будем обсуждать уроки этикета в школах российских, которые предложили ввести. Как мне кажется, это очень правильное предложение. Будем говорить про россиян, которые в возрасте до 35 лет стали чаще делать пересадку волос. Хорошо это или плохо? Чего стесняются и чего боятся? Будем говорить про субсидии государственные при ремонте дорог в СНТ. Очень важная тема для многих. Слушайте внимательно. Об этой инициативе у нас будет подробный разбор в следующем часе. У нас будут московские новости. В частности, когда закончится сезон тополиного пуха в Москве. Совершенно невозможно в этом году. Огромное количество этого самого пуха, и страдают жители столицы. Вот об этом поговорим. Россияне смогут получать квитанции за ЖКУ на портале госуслуги. Вот эти самые квитанции начнут приходить по новым правилам. Об этом речь у нас пойдет чуть позже. Будем говорить мы о строгом наказании за подделку медицинских справок. В России процветает рынок фальшивых справок. Что с этим делать? И когда уже, наконец, нарушителям будут грозить реальные сроки за нарушение вот этих вот самых правил, которые установлены и которые сейчас свободно совершенно нарушают те, кто пытается нажиться на нуждающихся ту или иную справочку получить. В России стало больше мужчин, совершенно уникальная новость, на мой взгляд, в России стало больше мужчин 60 лет, старше 60 лет, которые пытаются зачать детей с молодыми женами. Вот что за бум такой на детей у предпенсионного возраста наших мужчин. Интересная тема. Поговорим об этом чуть позже. Будут у нас также в этом часе тоже московские новости. Это и сезон археологических раскопок, который начался в столице, и летние городские лагеря. Присмотреться родителям советуем. Если еще есть время и возможность, может быть, чадо свое в городе где-то пристроить хотя бы на дневной, как говорится, в дневной летний лагерь, да? В Кремле заявили накануне, что власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в регионе существует определенная проблема с топливом, разрабатывается комплекс мер для исправления ситуации. Соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного, сказал он в ответ на вопрос журналиста о дефиците энергоносителей и продуктов питания на полуострове. Что сейчас происходит? Да, и заявление Минэнерго накануне тоже последовало, официальная ситуация с топливом в южных регионах. Значит, в этом заявлении что можно сделать вывод? Что сформирован отраслевой штаб, который работает на постоянной основе. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭК. И задачей этого штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны. С нами на прямой связи Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого портала «Инфотек». Александр Сергеевич, приветствую вас.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
12: На ваш взгляд, насколько ситуация сегодня требует, так сказать, оперативного вмешательства? Что происходит? Расскажите.
9: Ну, смотрите, если говорить про полуостров Крым, то, конечно, требует вмешательства, учитывая, что 92-й бензин там уже торгует по 80-75 рублей за литр. При том введено нормирование. Сам по себе факт нормирования в текущих условиях – это вещь правильная, тем более там цифровые инструменты стали использовать. Знаете, легкие воспоминания о 2020 году начались, там QR-коды, по которым вы можете купить топливо. То есть для такой ситуации, когда у вас проблемы с логистикой, то есть проблемы с доставкой моторного топлива, ну, действия адекватны. Цены неадекватны, но действия адекватны. Для того, чтобы с логистикой разобраться, действительно, нужно некоторое оперативное вмешательство, при том, понятное дело, не только на уровне Минэнерго, тут есть и другие ведомства, которые должны этим вопросом заниматься. Вот, потому что прерывается логистика не из-за проблем российской энергетики, а из-за немножечко внешних факторов, которые усложняют доставку топлива. Если брать среднюю ситуацию по стране, то, да, есть у нас внеплановые ремонты заводов, но в целом объем производства по имеющейся статистике достаточен для снабжения внутреннего рынка, особенно если мы говорим про дизельное топливо, по дизельному топливу, но в принципе профицит настолько большой, что стабильность поставок на внутренний рынок гарантирована практически. То есть для понимания масштабов, у нас в прежние годы производилось порядка 80-88 миллионов тонн дизельного топлива, а потреблялось 40-50 миллионов тонн. То есть так. Это у нас неплохой задел на то, чтобы поставлять на внутренний рынок. Что касается бензина, у нас профицит там меньше, порядка 10-12%, но в текущих условиях, в общем, опять же, там прекратили экспорт этого топлива, поставки на внутренний рынок идут. Да, не всем, опять же, не всем топлива хватает. Тут, я думаю, многие видели новости о том, что в Москве на 3-5 рублей подорожало моторное топливо. Потом, правда, если дальше заголовка пройти, обнаруживается, что речь про одну единственную сеть заправок. Ну, с другой стороны, эта сеть заправок периодически поднимала цены на топливо где-то в сентябре, когда возникали последствия кризиса ценовых в оптовом сегменте. А если они подняли сейчас, то значит ряда независимых игроков, по независящим, извините за неловкий каламбур, от них причинам не хватает топлива, не хватает, может, потому что, ну, давайте так мягко назовем, топливо быстро окислилось выделением тепловой энергии из-за падения обломков. Давайте так. Но при этом, если посмотреть на средний уровень поставок в крупных наших регионах, да и не очень крупных, то поставки идут, поставки стабильны, и проблемы на данный момент скорее у отдельных сетей, а не в среднем по стране, да, не в среднем и потребителе.
12: Александр Сергеевич, ну а запрет на экспорт, он насколько эффективен в плане того, чтобы и ажиотаж, кстати говоря, унять вот этот безумный?
9: Не, ну ажиотаж в любом случае будет возникать, это постоянная работа, которую нужно вести, потому что если люди читают новости о том, что куда-то попали обломки, на что-то упали, что-то там быстро окисляться
12: началось. Ну да, понятно.
9: Вот это все, да, но люди думают, ну все, топлива не будет, надо пойти, делать запасы. И проблема главная в том, что у нас наша статистика закрыта, мы ее сами себе закрыли, мы ее сами не показываем, поэтому люди посмотреть хотя бы даже у Росстата, что у нас производство нефтепродуктов, не могут, а у нас активно цитируются наиболее панические новости. Люди бегут, делают запасы, полный бак наполнил, канистры привез, еще канистры наполнил, радостно уехал, еще несколько часов таких приехали, все, у вас дневная норма за 3-4 часа сделана.
12: Да. Ну, не случайно, да. Не случайно Дмитрий Песков как раз вот провел аналогии с дефицитом гречневой крупы, который, да, помните, у нас тоже скупали гречку, хотя дефицита никакого не было, но очень похоже.
9: Настроение 2020 года.
12: Спасибо.
9: Люди бегут, люди делают запас, да.
12: Спасибо большое. Александр Фролов, зам генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого портала «Инфотек». Ну вот, в России будут строже наказывать за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Процветает рынок фальшивых справок. Об этом большая статья в московском «Комсомольце» вышла буквально накануне, в которой, во-первых, рассказывается, что со дня на день президент подпишет принятый Госдумой закон о назначении наказания в виде лишения свободы за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. А в эту же категорию входят туберкулез, инфекции, передающиеся половым путем, гепатиты Б и С. За подделку использования таких справок грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Пора? Пора, конечно. Потому что в массе своей такие справки, те, кто привык их покупать, люди, возможно, нездоровы и заразить могут кого угодно, в том числе при переливании крови, в том числе на фронте, например, да, с поддельными справками. Между тем, рынок поддельных документов в России процветает. Под сотни нужд и требований необходимо аналогичное количество справок и сертификатов, и далеко не у всех граждан, как известно, есть время и желание получать все это законным способом. Все торопятся, всем надо быстренько. Ну, начнем с простого. Вот справки в бассейн, например, требуются. Нет ничего проще, чем зайти в интернет, набрать там что-то, и все это привезут. Как рассказывает, между прочим, издание «Московский комсомолец», еще большим масштабом поражает другая категория продавцов. Настоящие маркетплейсы по торговле поддельными документами. Здесь можно приобрести не только больничный лист или справку об отсутствии заболевания, но попутно прикупить себе даже свидетельство о смерти, представьте себе. С нами на прямой связи Ольга Демичева, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, врач, президент организации «Справедливая помощь» доктора Лизы. Ольга Юрьевна, приветствую вас.
11: Здравствуйте.
12: Давайте сначала, с вашей точки зрения, как бы вы описали вот этот действительно теневой рынок вот этих поддельных справок, в чем его, на ваш взгляд, тотальный вред для общества?
11: Вы знаете, ну вообще любая подделка документов – это потенциальный вред. И в настоящее время, конечно, уже существует статья Уголовного кодекса, которая призвана определять сроки наказания для тех, кто занимается подделкой документов. Это 327-я статья, если не ошибаюсь, Уголовного кодекса. Но новый законопроект, он несет в себе дополнительный смысл. это отдельная статья и отдельные виды наказаний для тех, кто подделывает именно медицинскую документацию, свидетельствующую об отсутствии социально значимых заболеваний. И вот это очень важно понимать, потому что когда мы имеем дело с такой подделкой документов, а это очень частая история, и отдельная история в плане трудовых мигрантов, например, которые обязаны...
12: Социально значимые — это те, что я назвал, да? Это вот гепатиты, это там туберкулезы,
11: да, инфекции различные. Гепатит, ВИЧ, это сифилис, это отдельно тут скажу о социально значимых болезнях, это наркомания, тоже должна быть справка об отсутствии состояния на учете по зависимостям. То есть есть целый ряд опасных, социально опасных заболеваний, о которых обязан знать работодатель, которые не дают возможность работать в системе общественного питания, в детских учреждениях, в медицинских учреждениях. То есть это те ограничения, которые предполагают снижение риска распространения серьезных заболеваний. И если у человека на руках появляется бумага, фальшивая бумага, свидетельствующая, что человек здоров, а по факту оказывается, что это не так, то... Помимо, собственно, фальсификации документа, мы имеем риск заражения непредсказуемого количества людей или риск вовлечения в какую-то историю с опасной ситуацией, грозящей здоровью, непредсказуемого количества людей. Вот именно поэтому дополнительный жесткий контроль над такими фальсификациями и предлагается Государственной Думе. Я думаю, что законопроект станет законом, должен стать законом. Это общественная безопасность. И это нельзя недооценивать.
12: Да, и хотелось бы, чтобы этот закон-то исполнялся только, потому что вы совершенно справедливо отметили огромное количество мигрантов, которые привыкли у нас справочки покупать, и сейчас целые там конгломераты вот этих вот поддельщиков, значит, на них работают, совершенно точно знаю. Проводили миллион уже журналистских расследований на эту тему, и действительно, вот эта вот категория, да, маркетплейсов, которые называют издание «Московский комсомолец» по торговле поддельными документами, ну, здесь впечатляет. И как только закон будет принят, меры необходимые возникнут. Другой вопрос. 4 года, значит, максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Достаточно ли в таком случае?
11: Вы знаете, пройти обследование и получить настоящий документ о состоянии здоровья – это недолго. Вот по моему опыту, мы на работе проходим полную диспансеризацию, где нас обследуют не только на инфекции социально опасные, но и, в принципе, полное обследование. У меня это занимает 3 часа, вот полное обследование. Это недолго, и я думаю, что по сравнению с 4 годами лишение свободы несопоставимо.
12: Ну, конечно.
11: Поэтому давайте относиться к этому просто здраво. Главное, чтобы контроль за... Вы совершенно правильно сказали, чтобы контроль за исполнением этого закона был очень строгий, очень четкий, и чтобы наказание было неотвратимо. Вот тогда, я думаю, что и нарушителей не станет.
12: И еще одна деталь. Вы знаете, Ольга Юрьевна, вот журналисты издания, которые написали об этом, они справку, купившую в интернете, затем показывали в той самой поликлинике, где, да, штампы, от которой были проставлены на этой справке. Было понятно, как следует из статьи, что отличить от подделки, да, вот этот документ совершенно невозможно. Выходит, что приторговывают-то в самих, так сказать, ставят печати на бланках уже в самих поликлиниках, в каких-то вот этих медицинских центрах, то есть печать-то настоящая. Означает ли это, что продажами занимаются не только вот эти посредники, которые, значит, в интернете, да, находятся, но и печати-то не поддельные, печати-то настоящие, вот что удручает. И в этой же связи, кстати, и свидетельство о смерти, здесь тоже много вопросиков. Вообще полагалось, что выдают их в ЗАГСах. Как вообще все это может быть? Можно себе представить-то?
11: Вы знаете, по поводу того, что справка на настоящем бланке с настоящими печатями, у нас иногда существует такая практика для упрощения работы специалистов. Сначала бланки пропечатываются, а потом они попадают в руки специалиста. Вот такой бланк уже пропечатанный, если украсть, на нем можно написать все, что угодно. Поэтому первое правило – ставить печати после того, как специалист сделал запись. Ну и потом у нас есть хорошая такая сейчас степень защиты – электронные документы оборот. Все справки, которые мы выдаем и печатями закрепляем, кстати, да, на бумаге, это справки, зафиксированные в электронном документообороте. Я не думаю, что туда попадают фальшивые справки, потому что к ним должны прилагаться результаты лабораторных анализов. А вот это уже сложнее подделать.
12: Спасибо большое вам за комментарий. Ольга Демичева, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, врач, президент организации «Справедливая помощь» доктор Ализа была с нами на прямой связи. Напомню, что мы обсуждали строгое наказание за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Как напоминают газеты, со дня на день президент подпишет принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон о назначении наказания в виде лишения свободы за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Такие вот новости. Через минуту будем говорить об электронных квитанциях за ЖКУ, которые будут приходить на портале госуслуги. Как это будут получать наши граждане, в том числе и пожилые, об этом поговорим.
1: Радио России.
3: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
5: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
13: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
14: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
13: Кристина Асмус.
15: Какой век на дворе? 17-й от Рождества Христова.
13: Александр Самойленко.
16: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
13: Мария Миронова.
17: 3, 2, 1.
13: И Милош Бикович.
18: Мы отправляемся в поход.
13: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+. Слушаем.
12: Друзья, ну что, продолжаем. Канал «Слушаем» в эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Квитанции ЖКХ начнут приходить по новым правилам. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который радикально меняет правила доставки коммунальных платежек. Теперь квитанции смогут приходить россиянам в личный кабинет на портале госуслуги. И для миллионов жителей страны это означает возможный отказ от привычных бумажных бланков. Документ предполагает, что электронная доставка, естественно, станет доступна для всех пользователей, которые зарегистрированы на госуслугах. Но здесь возникает серьезный вопрос, и он волнует многих. Вот это вот самая судьба бумажных квитанций для пожилых людей. Им привычно. И те, кто не пользуется интернетом, им тоже привычно все это получать в бумаге, естественно. Но как быть-то? Давайте поприветствуем Дмитрия Бондаря, общественного деятеля, эксперта в сфере ЖКХ. Дмитрий, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
12: Во-первых, ну, конечно, госуслуги, все понятно, прекрасно и замечательно. Если мы будем там получать квитанции в электронном виде за оплату ЖКУ, наверное, кто-то воскликнет: ой, как это удобно и здорово. Но что будет с бумажными? Отменят ли их, как наши там вот пожилые граждане, кому за 70, у кого и компьютера-то, в общем, нет? С ними-то что будет?
19: Давайте сразу успокоим людей и скажем, что принудительного перевода всех на цифру не будет. Законопроект четко описывает как минимум три условия, при которых вы будете получать старые добрые бумажные платежки. Во-первых, если у вас нет учетной записи на госуслугах. Во-вторых, у вас есть учетная запись, но вы сознательно отказываетесь от получения электронных квитанций. Ну, по-простому говоря, ставите галочку в настройках портала, и к вам продолжают ходить бумажные письма. И, внимание, третье условие – вы относитесь к особым категориям граждан. Сейчас в пояснении к законопроекту ясно сказано, что речь идет в первую очередь о пенсионерах и льготниках. Но также правительство способно будет определить как раз-таки категорию граждан, которые будут продолжать бумажные платежки. Таким образом, если вы активный пользователь интернета, у вас есть подтвержденная учетная запись на госуслугах, и вы не против получать квитанции онлайн, то переход может быть для вас автоматическим. Но если нет, то беспокоиться не о чем. Мне кажется, бумажные платежки вам гарантированно будут приходить, как и приходили раньше, в случае принятия этого законопроекта.
12: Закон примут, но отмены не произойдет. Как приносили, так и будут приносить. А если человек скажет, что я не хочу вот эти бумажные квитанции получать, ему что нужно сделать? Заявление написать?
19: Здесь, как из пояснений в самом законопроекте сказано, вот я сказал, три условия. Например, у вас есть учетная запись, подтвержденная на госуслугах, но вы хотите бумажные платежки. Угу. Заходите в настройку, галочку ставите, что вы не согласны получению электронных квитанций, получаете бумажные квитки, как и получали. Я замечу, что в некоторых регионах, например, в Москве, в Московской области, в других еще рядах регионов, управляющие компании могут и так брать с вас согласие на получение электронных платежек. То есть, по факту, подобная система уже работает. Но данный законопроект, он, на мой взгляд, предлагает именно такой федеральный подход, чтобы можно было переходить на цифровые вот эти вот квитанции плавнее, что ли, чтобы правила были понятны для всех. Ну и в том числе с привязкой к порталу госуслуг, который, на мой взгляд, достаточно надежный и не пользуется авторитетом у жителей.
12: Вот здесь хочется добавить, без паники. Граждане дорогие, все будет для тех, кому привычно на бумаге получать, на бумаге и останется. Спасибо большое. Дмитрий Бондарь был с нами на прямой связи. Общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ. Ну, а теперь, друзья, давайте еще об одной новости. Новость, которая вызвала изумление. Ну, у некоторых. А у меня, как у автора программы «Мужские грезы», особенная. Российские пенсионеры массово пытаются зачать детей с молодыми женами. Количество таких потенциальных престарелых отцов выросло вдвое за последний год. Максимальный возраст таких пап уже составил 73 года, тогда как в 23-м году 71 год. Врач-андролог одного из госпиталей рассказал, что среди его пациентов около 30% это пары, где мужчине 65-80 лет, женщине 35-40. Обычно речь идет об очень состоятельных представителях сильного пола, которые заводят уже третью, четвертую по счету жену. Как правило, в преклонном возрасте мужчины сталкиваются с проблемами со здоровьем, поэтому обращаются к врачам с просьбой помочь им вернуть возможность зачать ребенка. Ну что ж, вот давайте это обсудим. Что за тенденция, что за тренд, откуда вдруг силы-то берутся, самое главное, и понимают ли эти самые пенсионеры, какие заботы лягут в будущем через 9 месяцев, да, на их плечи. Наталья Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
12: Откуда такой внезапный всплеск вот этих вот желаний? У нас мужчины после 65 вдруг, предполагаю я, почувствовали себя в силах. У меня, знаете, какой вопрос больше всего беспокоит? Они представляют себе, как они потом будут с малышами, с этими? И самое главное, сколько им будет лет, когда придется ребенка вести в первый класс? Что они с этим-то делать собираются?
20: Да, Дмитрий, вопрос очень хороший, но, наверное, не просто обычные мужчины хотят становиться папами, а те, у кого есть такие финансовые возможности. Поэтому, на мой взгляд, имея финансовые те же возможности, можно обеспечить должный уход младенцу. Да, сейчас для этого масса возможностей, это няни профессиональные и так далее. Поэтому не спать по ночам, ну, вряд ли придется этим уважаемым мужчинам. Вот. Что касается дальнейших шагов, как это, когда младенец уже родится. Угу. Вот. То есть финансово, если есть возможность, это все решаемо.
12: А что касается дам, которые, да, составляют семейную пару, не знаю, там, в каких они состоят отношениях, но, тем не менее, врачи что говорят в этой связи? Рекомендуют все-таки пойти на этот шаг и зачать ребенка, когда, возможно, может быть, не все и получается. А женщине при этом под 40 лет, я извиняюсь. Что в этом случае говорят медики?
20: Вы имеете в виду по женскому здоровью?
12: И да, по женскому в том числе, да. Психологически что же надо подготовить? Надо же тоже понимать, что, возможно, не все пойдет по ранее намеченному плану, как говорится.
20: Да, конечно. Но сейчас медицина тоже шагнула очень далеко, и детородный возраст женщин, он сместился в более как бы высокую планку. То есть если раньше женщины молодые старались ребенка, ну, первого хотя бы родить, да, это 25 лет, 30 и так далее, то сейчас возможности медицины, я не медик, мне сложно судить, но от врачей то, что слышу, и 35, и 40 лет, и это тоже не потолок. Поэтому если скрининги позволяют, а если у женщин... Сейчас многие следят за своим здоровьем, опять же, много возможностей, да, поэтому женщина в 40 сейчас и женщина в 40, не знаю, там, лет 25-30 назад, мне кажется, немножко другие женщины, потому что сейчас очень много возможностей с точки зрения медицины. Поэтому врачи говорят, а почему бы и нет? Если у вас есть такие возможности, почему бы и нет?
12: Ну, и еще у меня один вопрос. Вы вот сказали, что, да, там нанимают в няни и так далее. То есть я представляю себе мужчину, которому, ну, скажем так, да, давайте самого молодого в 65 лет возьмем. И вдруг он внезапно, что ж получается, разбогател и такой думает, ну, теперь я точно могу родить ребенка еще одного, да, благо жена у меня молодая. Но мне возникает какое-то подозрение, что если данные, да, что количество таких потенциальных отцов выросло вдвое за последний год, престарелых отцов, чего уж тут, давайте по правде, вряд ли они все внезапно разбогатели. Нет ли здесь еще какой-то психологической, как вам видится, причины, может быть?
20: Но сейчас общество стало более как бы терпимым. То есть если раньше, не знаю, там в советское время еще, ну, конечно, тоже были такие истории, но они не были такими, ну, массовыми, скажем так. Вот, сейчас общество более терпимо относится к тому, что у мужчины может быть несколько браков и весьма преклонном возрасте он может жениться на молодой женщине. Поэтому, на мой взгляд, тут ряд факторов. У материальной составляющей, о которой я уже говорила, и возможности медицины, и более психологическое, такое спокойное, я бы так сказала, отношение к такого рода событиям, да, к созданию пар. Вот. Мне так это видится.
12: Спасибо большое. Наталья Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ Ломоносова и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Что думаете на эту тему, друзья? 8-925-222-99-92. Поговорим мы на тему ваших присылаемых сообщений обязательно чуть позже. Сейчас давайте дадим, наверное, слово нашему хранителю времени. У нас потом будет, обязательно у нас будет потом еще рекламка и московский блок, в котором узнаете вы о том, что в Москве стартовал летний сезон археологических раскопок. И поговорим мы про городские лагеря. Родителям столичным рекомендовали обратить внимание на летние лагеря, чтобы ребенок не оставался без присмотра. Летние лагеря имеются в виду городские, конечно же. Ну а далее хранитель времени Андрей Светенко про Роберта Кеннеди, если я не ошибаюсь. Прямо сейчас у нас пойдет речь. Слушаем.
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
21: Весной и в начале лета 1968 года этот мир сотрясали драматические события. В Париже студенческие восстания, столица Франции в огне, пражская весна, в Италии теракты красных бригад, в Западной Германии городские партизаны, Европа бурлила. А в Соединенных Штатах Америки, где осенью должны были состояться очередные выборы президента страны, был убит один из основных претендентов на этот пост – сенатор-демократ Роберт Кеннеди, младший брат убитого в ноябре 1963 года президента Джона Кеннеди. В США, между тем, набирало силу массовое пацифистское движение против грязной войны во Вьетнаме, плюс движение хиппи, моральные устои общества были расшатаны, глубокий кризис. В этой сложной ситуации шансы молодого Роберта Кеннеди, 43-летнего, овеянное ореолом старшего брата, стать президентом росли не по дням, а по часам. Все было при нем. Обаятельный красавец с фирменной ослепительной улыбкой, примерный семьянин, отец 11 детей. В речах и выступлениях Роберта Кеннеди все больше и все чаще звучали слова о социальной справедливости, о необходимости переустройства общества в пользу сострадания к малоимущим, соблюдению гражданских прав социальных меньшинств, антивоенная риторика. Тут Кеннеди недвусмысленно обещал, став президентом, прекратить войну во Вьетнаме. С Словом, любопытный симбиоз радикальных, если не сказать социалистических идей, замешанных на традиционных, консервативных и религиозных ценностях. В этом смысле Роберта Кеннеди ни с кем ни до, ни после него не сравнить. Покушение произошло в буфетной отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Стрелявшего тут же схватили, им оказался палестинец по имени Серхан Серхан. Тогдашний губернатор Калифорнии, республиканец Рональд Рейган, явно с оттенком облегчения заявил, что убийство совершено не по американским мотивам. Однако покушение на Роберта Кеннеди – очередная неразгаданная тайна американской истории. Серхан Серхан стрелял Кеннеди в лицо с расстояния 1.5 метра. Между тем, по свидетельству патологоанатома Томаса Нагучи, производившего вскрытие, на затылке сенатора был обнаружен пороховой ожог, наводящий на мысль, что стреляли и сзади, причем с расстояния всего в несколько сантиметров. А это мог сделать только охранник Тейн Сезар, оказавшийся в таком случае предателем. Данные, подтверждающие эту версию, были обнародованы в 80-е годы 20 века. Тейн Сезар к тому времени уже бесследно исчез, а его судьбе ничего не известно. А вот Серхан Серхан, получивший пожизненный срок, отбывает его и по сей день. С вами был Андрей Светенко.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
22: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
23: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
24: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: на правах рекламы.
1: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
2: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
1: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
2: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
1: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
2: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
1: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
2: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
3: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
1: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
2: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиоцитрии Миндаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
1: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
2: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
3: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
2: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
3: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
2: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
1: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
2: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
3: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
2: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
2: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
3: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Театр у микрофона представляет.
4: Хорошо при свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девоченко.
5: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.
0: Глубокое размышление о человеке и его месте в окружающем мире.
4: Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Слушайте в пятницу в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске СКР расследует дело о подрыве автомобиля в Подмосковье, в результате которого погиб человек. В Петербурге задержали мужчину за помощь украинской военной разведки. ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Далее подробности. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осмотрели место подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области. Там не уточнили данных о погибшем и квалификации произошедшего. Ранее в следкоме рассказали, что около 5:30 утра при движении машины БМВ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель автомобиля получил множественные ранения и скончался на месте. Машина полностью выгорела, следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Московской области. Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, по оперативным данным, связался с представителем военной разведки Украины и помогал ему готовить диверсионно-террористический акт. Об этом сообщили в ФСБ России. Задержанный дал признательные показания.
2: Он попросил установить видеокамеру. Прошел, я фотографировал, сел в машину и все.
3: Что я обещал тебе после проведения разведки?
2: Ну, он мне обещал, говорит, вернуть долг и денег.
3: Какие суммы обещал вернуть и какие деньги ну, обещал
2: заплатить? 3,5 он мне должен и, говорит, 5
3: тысяч. 3,5 чего?
2: Долларов.
3: Должен?
2: Да, да.
3: За разведку что обещал?
2: 5 тысяч.
3: Долларов?
2: Да.
3: Он переводил деньги?
2: Нет, ничего не переводил.
3: Получается, он пообещал, но не выплатил?
2: Да.
1: Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ранее сегодня в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Его планировал мужчина 1985 года рождения, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Теракт пресекли на стадии приготовления. Возбуждено уголовное дело, как сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, готовивший теракт изолирован в другом исправительном учреждении. Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил замаскированный опорный пункт противника и скопление живой силы в нем. Координаты цели передали артиллеристам. Расчет САУ выдвинулся на огневую позицию, нанес удары осколочно-фугасными снарядами по выявленному квадрату. Огонь корректировали дроны. По данным военного ведомства, опорный пункт неприятеля был разрушен, живая сила уничтожена. Слухи о том, что власти США планировали использовать комаров в качестве биологического оружия, похоже, перестали быть конспирологической теорией. Рассекреченные документы Пентагона подтвердили, что американское командование действительно планировало создать боевых насекомых и даже проводило на них опыты. На отчеты Минобороны США обратило внимание издание Daily Mail. Оно ссылается на доклад Пентагона, размещенный на сайте Центра технической информации ведомства. Из документа следует, что американские ученые по заказу Минобороны

0: Пилотные системы, об этом сообщил руководитель службы Виктор Гулин на встрече с премьером Михаилом Мишустином. В 2025 году были разработаны методики применения беспилотных летательных средств, отметила глава Ространснадзора. По его оценке, это позволило осматривать объекты критически важной транспортной инфраструктуры более оперативно и качественно.
1: Также мы применяем сегодня современные методы контроля и надзора, внедряем в свою работу беспилотные системы. В прошлом году мы начали уже проводить такие мероприятия, разработали методики применения беспилотных летательных средств, внесли изменения в соответствующие виды надзора. В этом году мы уже закупили беспилотные летательные средства, обучили инспекторский состав, и это нам сегодня позволяет осматривать объекты критически важной транспортной инфраструктуры более оперативно и более качественно. С 2018 года службой осуществляется администрирование штрафов на автомобильном транспорте с помощью средств фото-видеофиксации. До этого у нас с 2018 года у нас функционировал один центр фото-видеофиксации в Твери. Не было нормального взаимодействия с судами, с Федеральной службой судебных приставов. Поступало очень много жалоб от граждан и юридических лиц на качество подготовленных материалов. Уже в этом году у нас заработали центры фото-видеофиксации в остальных 7 федеральных округах. Мы сразу почувствовали улучшение работы, уменьшилось время рассмотрения жалоб граждан, уменьшилось время рассмотрения материалов. То есть это дало большой положительный эффект.
0: Гулин добавил, что количество происшествий на транспорте в прошлом году снизилось на 4,8%. Эта тенденция продолжается в первом квартале 2026 года. Вместе с тем, с каждым годом становится все меньше плановых проверок. За последние 5 лет их число уменьшилось на 63%. В России сотрудники имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов. Это максимально допустимое показание для людей с преимущественно сидячей и малоподвижной работой. Более высокая температура в помещении может навредить здоровью, напомнила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова. Чтобы приостановить работу, нужно письменно уведомить начальника. В заявлении надо указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. При этом самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул, уточнил эксперт. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в Салават Юлаев. Контракт с ним оформлен на 1 год, рассказал гендиректор уфимского клуба Ренат Баширов. Ранее сообщалось, что Шипачев хочет поработать с главным тренером Салавата Виктором Козловым. Зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей плюс 5 миллионов бонусов в размере бонуса за очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. Чешский хоккейный союз обсудит возможный допуск хоккеисток из России на юниорский чемпионат мира. При этом организации необходимо разработать регламент по возможному участию женской сборной в юниорском чемпионате мира среди игроков до 18 лет. Об этом сообщил первый вице-президент Международной федерации хоккея, вице-президент Чешского хоккейного союза Петр Бржиза. Московский «Спартак» намерен этим летом подписать нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Красно-белые готовы предложить за игрока 4 миллиона евро, но «Лока» оценивает Воробьева в 6 миллионов. Ранее стало известно, что на нападающего также претендует «Зенит». «Акрон» ведет переговоры по трансферу нападающего Слободана Тедича. В минувшем сезоне сербский форвард играл на родине в клубе «Чукарички», за который забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 36 играх. Стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро. Напомним, что накануне главным тренером «Акрона» был назначен серб Сарджан Благоевич. Сборные Тринидада и Тобаго тщательно изучали команду России перед товарищеским матчем. Посмотрели около 5 последних игр, знаем группу атаки и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимы для нас, признался капитан сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад. Сборная России сегодня сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
3: Погода.
0: Во вторник, 9 июня, в Петрозаводске плюс 24, плюс 26 без осадков, в Сыктывкаре без осадков плюс 19, плюс 21, в Уфе плюс 23, плюс 25, кратковременные дожди, в Оренбурге также кратковременные дожди, плюс 24, плюс 26, в Самаре плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди, в Ярославле плюс 20.

6 плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Сочи плюс 23, плюс 25, небольшие дожди. В Ялте кратковременные дожди, плюс 23, плюс 25. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами ливни с грозой, возможен град. Температура плюс 26, плюс 28. В Москве переменная облачность во второй половине дня, местами кратковременный дождь, гроза, днем в столице плюс 27, плюс 29. Сейчас в Москве 26 градусов.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
2: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, о том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Слушаем!
3: И начну я с напоминания номера для ваших сообщений, друзья, 8-925-222-99-92. Меня зовут Дмитрий Чернов, это канал «Слушаем». Продолжаем мы обсуждать темы важные и инициативы, в общем, во многом необходимые и нужные, но, как правило, почему-то возникают и ситуации, когда есть и противники у хороших инициатив. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что предлагает зам секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он предложил проводить в школах уроки этикета. На таких уроках могут присутствовать и родители, отметил господин Гриб. Вообще, если цитировать все, что сказал заместитель секретаря Общественной палаты в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума, я думаю, что нам надо просто записать рекомендации каждой школе, чтобы с каждым классом провели несколько факультативных уроков по обучению детей личному, деловому, семейному этикету. Это несложно, но, к сожалению, даже не все родители это знают и умеют. По его словам, на таких уроках могут присутствовать и родители. А кроме того, в школах должна быть наглядная агитация с правилами этикета. Как вести себя в школе с одноклассниками, с учителями, со взрослыми, с пожилыми, с людьми с ограниченными возможностями. Как вести себя в классах, коридорах, в столовой, как общаться особенно. Сейчас же мы общаемся друг с другом, смотря в мобильные телефоны, гаджеты, а это недопустимо. Еще одна инициатива замсекретаря Общественной палаты касалась перехода детских садов на 12-часовой рабочий день. Об этом чуть попозже. Давайте все-таки начнем с этикета, с уроков этикета в школах. На мой взгляд, инициатива весьма важная, учитывая, что сегодняшние молодые люди, в общем, довольно пространно себе представляют, что такое вообще этикет, что такое вежливость, что такое воспитание, как себя нужно правильно вести в присутствии старших людей, почему старшие люди, люди должны быть авторитетные для мелковозрастных, так сказать, подростков. Обо всем об этом побеседуем с председателем комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергеем Рыбальченко. Сергей Игоревич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий.
3: На ваш взгляд, вот действительно, не пришло ли время, наконец-то, детям начать объяснять простые вещи, да? Вот как пишет нам Татьяна, слушательница наша, в советской школе был факультатив этика и психология. Рассказывали о том, как себя вести с учителями, со взрослыми людьми разных поколений. Да, как считаете, хорошая инициатива, нужная?
4: Конечно. Но это важно, чтобы не только как обучение было, чтобы это было в правилах школы, в определенном кодексе этики, который может приниматься в любой образовательной организации. И здесь очень важно, прежде всего, обращать внимание на уважение к старшим, на почитание родителей. Те эти ценности, которые общие для нас, для наших народов, культур России, уважение к старшим, почитание родителей. Я уже не говорю о таких вещах, о которых мы постоянно о памяти предков, преемственности поколений. То есть вот эти ценности должны быть на первом месте. Конечно, у нас многие годы проводится политика детоцентричности, когда и права ребенка очень важны и на первом месте, и мы с уважением относимся к мнению ребенка, к личности ребенка. Важно все-таки учить взаимоотношениям и уважению. А это основа стабильности любого общества. Недавно я видел передачу об одном из городов, который сейчас в Китайской Народной Республике, Макао. В дошкольной организации весь процесс основан только на том, что дети коммуницируют друг с другом, учатся взаимодействовать, учатся играть, учатся дружить и делать совместные дела. Вот такое коллективное воспитание. Ну, у них свои традиции, но я думаю, что нам многие из этих традиций стоило бы вернуть. Не то, что мы их там, ну, скажем, их у нас никогда не было, да, но, допустим, уважение к старшим, я, насколько себя помню, наше поколение всегда в этом воспитывалось. Всегда мы должны были уступать старшим место, дорогу, и относиться, да, называть по имени, отчеству, и не было пренебрежительного отношения ни к старшим, ни к педагогам, ни тем более, так сказать, к своим родителям. Вот. Я думаю, что это нужно возвращать, но вернуть просто за счет уроков будет сложно.
3: Да.
4: Нужно говорить, но нужно все-таки это выводить в определенный кодекс этики, кодекс поведения.
3: Сергей Ильич, но у нас вот в школах в 80-х годах тоже ведь особо не было таких уроков специальных. И никто нас специально этому не учил. Что сегодня, на ваш взгляд, с молодыми людьми происходит? Такое ли это сильное влияние интернет-пространства, да, и всего того, что они предоставлены сами себе? Я говорю, конечно, в первую очередь о детях крупных городов, потому что то, что вот я наблюдаю в малых, так сказать, масштабах, да, в поселках и городах поменьше, там вроде бы незаметно, там вроде бы что-то есть такое, да, уважение какое-то, ну, по крайней мере, не хамят там так взрослым, как вот в Москве, например.
4: Я думаю, что очень многое идет из семьи, от родителей. Прежде всего, я бы поставил какие-то задачи минимум, которые мы должны сделать в нашей жизни. Первое – убрать мат из общения. Это просто становится, ну, можно сказать, уже каким-то таким разъедающим нашу, так сказать, среду общения, культуру, явлением. Убрать грубость, убрать агрессию. Потому что то, что мы дети, они же не воспитаны, не сами по себе живут. Да, они, конечно, в своей среде существуют. Да? То есть там среда тоже в достаточной степени, если возьмем там интернет, возьмем коммуникацию, она достаточно агрессивная. И, скажем, если не воспитывать, если не скажем, учить детей с этой средой правильно коммуницировать и выстраивать, и знать, где общаться, где не общаться, то, конечно, мы получим на выходе вот то, что имеем, как вы говорили, да, вот это грубое общение. Я считаю, что это, в общем-то, в целом такое падение. Мы говорим про массовую культуру, если мы говорим про массовую культуру, то это, в общем-то, падение общего такого культурных нравов и общего состояния культуры. И еще раз проявил, с чего мы должны начинать. Ну, конечно, как задача максимум мы должны возвращать то, что те ценности общие для наших народов, основных религий, которые я перечислил, почитание родителей, уважение старшим, память предков, преемственность поколения, они должны быть в основе. Если вы поедете в Республику Северного Кавказа, то вы все это встретите в самом лучшем виде. И уважение к старшим, и...
3: Это правда.
4: Да, и почитание родителей.
3: Последний, да, Сергей Ильич, Последний вопрос, у нас полминутки. Смотрите, полминутки, да, вот сейчас у нас есть разговоры о важном, вот эти вот уроки. Вот можно в рамках этих уроков какие-то такие вещи доносить, или это уже происходит?
4: Это происходит, конечно. Но дело в том, что нельзя говорить об одной какой-то вещи отдельно. Угу. Нужно, чтобы, в общем-то, это было все вместе. И, конечно, носителем этого всего является учитель, уважение к которому должно быть на самом высоком уровне.
3: Спасибо. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Алексей Гвоздев у нас. Далее слушаем.
0: Вас не обманут.
5: Здравствуйте. Законодатели говорят, что этим летом у мошенников среди наиболее распространенных уловок – махинации с арендой дач, поддельные предложения о подработках, фальшивые путевки и продажи фейковых саженцев. С дачами все понятно. Аферисты заманивают фальшивыми объявлениями об аренде, публикуют привлекательные фотографии, предлагают низкую цену и уверяют тех, кто заинтересовался, что спрос такой высокий, что обязательно нужна предоплата для бронирования. Как вы понимаете, после перевода денег, той самой предоплаты, объявление исчезает, а якобы владелец дачи перестает выходить на связь. При покупке дачи риски еще выше, говорит глава Думского комитета по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов. Мошенники могут торопить с авансом, предъявлять устаревшие документы, скрывать наличие споров о границах участка, запреты на регистрационные действия или умалчивать о доле других собственников. Еще одна популярная летняя схема – это вымогательство денег под видом фальшивых штрафов. В чаты СНТ садоводческого товарищества или в чаты районов приходят сообщения от имени администрации, коммунальщиков или инспекторов, которые предупреждают о разных нарушениях и требуют оплаты через подозрительные ссылки, QR-коды или прямым переводом на карту. Например, за высокую траву на участке, за борщевик, за неправильное складирование мусора, разведение костров и так далее. Не менее распространены мошеннические схемы, когда вам предлагают не штраф оплатить, а услугу. Спил деревьев, вывоз мусора, покос травы, доставка земли или дров. Подрядчики просят аванс, якобы на бензин или на материалы, после чего исчезают и требуют доплату на месте. Чтобы избежать обмана, депутат рекомендует заранее фиксировать условия вашего соглашения письменно, чтобы были прописаны все работы, их стоимость, сроки и порядок оплаты. Лучше платить поэтапно, сохранять переписку, фотографии до и после работ, а также чеки и расписки. Еще одна зараза – это фальшивые интернет-магазины, которые предлагают саженцы, семена, теплицы, насосы, генераторы, любой садовый инвентарь. Мошенники обещают редкие сорта, нередко придуманные и нарисованные с помощью искусственного интеллекта. Естественно, заманивают огромными скидками и быстрой доставкой, но при условии предоплаты. В результате вместо обещанного товара покупатели получают сухие ветки, пересорт или не получают ничего. Важно быть настороже. Если магазин принимает оплату на карту физлица, не указывает ИНН, прячет свой адрес и условия возврата. А про предоплату вы уже все поняли. Держите товар в руках, проверили его, тогда оплачивайте, не наоборот. Супер, предложение никуда от вас не убежит, если настоящее. Это как со скидками и акциями. Одни заканчиваются, другие начинаются. Студентам и подросткам, которые ищут работу на лето, стоит быть осторожнее. Мошенники под предлогом оформления или обучения просят паспортные данные, фотографии банковских карт, коды из СМС или предлагают открыть карту для приема чужих переводов. А это уже дроперство, преступление. Будьте аккуратны, не спешите, проверяйте уникальные предложения, не дайте мошенникам заработать.
3: Друзья, ну что ж, продолжаем. Давайте напомню я, что есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. И сообщения приходят. И пишет нам некто по имени Петровна. Скажите, на каких уроках этики в мединститутах врачей учат говорить пациентам «ты», «бабка, что ты хочешь, тебе сколько лет?» Ну, я знаю, Мария Петровна, на тех же самых уроках, где учат не здороваться и где учат не писать, в каком городе вы живете. Именно там. Дмитрий из Омской области сообщает. Омск вас слушает. У нас этика, этикет были с 95 по 2000 годы. Умели и апельсин чистить, и как вести себя в транспорте, в помещении, за столом и в присутствии старших. апельсин чистить. Забавно. Что еще? Да, вот сейчас Мария Клюшкина пишет из города Мытищи. Добрый день. В школах есть разговоры о важном. Можно было бы освещать эти темы в рамках этого курса. Да, как раз, кстати, вот Мария, мы спросили, оказалось, что есть там такие уроки, и все это самое дело там изучается. Здравствуйте, хорошо бы тогда директоров и завучей школы обучать этикету регулярно. У нас в Екатеринбурге мы хотели переходить в новую 366-ю школу вместе с преподавателем начальной школы. У учителя там было 4 собеседования. Когда мы начали переводиться, выяснилось неожиданно для всех и для преподавателей, что ей в трудоустройстве отказано. Вот такие дела. Ну, не совсем я понимаю, о чем вы, хотя, наверное, да, одно с другим как-то связано. Друзья, спасибо за сообщения, которые присылаете. Я еще зачитаю обязательно те, которые приходили чуть ранее. Сейчас к теме следующей. У нас молодые россияне все чаще стали прибегать к пересадке волос. Среди граждан до 35 лет число таких процедур за год удвоилось, представьте себе. Может быть, это те самые граждане, которые хотят себе малышей и детей завести. Но там вроде разница в возрасте серьезная. Да я шучу, конечно. По словам врачей, за последние 5 лет заметно выросло и количество пациентов, сталкивающихся с облысением уже в возрасте 20-30 лет, а в отдельных случаях еще и в подростковом возрасте. Эксперты связывают увеличение спроса на трансплантацию волос с тем, что молодые люди больше заботятся о внешности, готовы инвестировать в свое здоровье. При этом в серой зоне открываются салоны, где дорогостоящую процедуру проводят без лицензий на хирургию операционного блока. Клиенты, конечно же, желают сэкономить, идут туда, но сталкиваются с опасными последствиями. Но мы, друзья, эту тему обязательно, как говорится, да, обсудим с нашим экспертом, которого сейчас ожидаем. Я что могу рассказать по этому поводу, пока мы набираем нашего следующего гостя? Что вот, если судить по данным, которые пишет «Известия», да, в 25-м году россияне на 30% чаще, чем в 24-м, стали как раз обращаться в отечественные клиники за услугой по пересадке волос. И речь идет не только о пересадке волос на голове, но, простите уж, да, на бороде, бровях и так далее. Облысение перестало быть сугубо возрастной проблемой. И все чаще начинается в 20-30 лет. И в основном с ней сталкиваются мужчины, но среди пациентов немало и женщин. Конечно, интересно знать, в чем причина, что происходит. Мы хотим бы задать эти вопросы, но, судя по всему, у нас эксперта так и не появится вот в этом вот получасе. Поэтому давайте я вернусь к вашим сообщениям, поговорим мы о том, о чем мы говорили уже, и что вы пишете по этому поводу. Александр пишет: «Добрый день, Дмитрий, ваша команда, все радиослушатели. Конечно, это наше сугубо субъективное мнение, однако его придерживаются, в частности, многие из нашего окружения, но думаем, что разговоры о том, что мужчины имеют по несколько браков, и это в порядке вещей, это просто поощрение разводов». Да это не разговоры, Александр. Это Александр пишет из Сыктывкара. А у нас так молодежь не стремится к браку, как говорят, надо пожить, проверить друг друга. Да нет, это совсем другое. Мы говорили вообще не об этом. Мы говорили о том, что мужики после 65 лет, да, вот без в ребро, как говорится, бьет им, они хотят, значит, найти себе помоложе женщину, помоложе себе жену, чтобы родить себе еще одного ребенка, а может быть, первенца. Ведь у кого-то, да, карьера строилась до 65 лет. Ему было некогда изучить вопрос. Да, я имею в виду, может быть, даже как все это происходит. А сейчас 65 лет, у него есть на что жить, у него он себе заработал кубышку и думает, вот сейчас найду, значит, ребенка родим, и все будет хорошо. Да не будет хорошо. Если есть, конечно, возможность, зачем рожать ребенка, если ты деньги откладываешь на няню? То есть доверять своего малыша кому-то, какой в этом смысл, не очень понимаю. Так, пишет нам Кет. Да, вот такое имя. Добрый день, Дмитрий. Желаю вам здоровья, всех благ. А в школах лучше добавить уроки математики и уроки игры в шахматы. И министром образования назначить учителя математики Саватеева. Замечательная идея. Принято. Передадим куда следует. По поводу уроков математики тоже согласен. Но, по-моему, сейчас так замучили уже школьников всеразличными науками, что, может быть, как раз в школах-то лучше говорить о воспитании побольше. И о том, как правильно вести себя со взрослыми людьми. Вернусь через минуту.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
8: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
9: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
10: Для чего на огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
9: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Слушаем!
3: Друзья, ну что, продолжаем. У нас есть тема, которая, я думаю, будет многим полезна, интересна и важна. И тема эта касается дорог в садовых товариществах. Дачники могут получить право на госсубсидии при ремонте дорог в садовых товариществах. И это что-то означает, потому что Госдума начала сбор отзывов на законопроект, который вот этим вот садоводническим и огородническим товариществам дает право на получение государственных субсидий для строительства дорог внутри поселков. Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов. Сейчас отзывы до конца июня принимаются и, скорее всего, соберут эти самые отзывы, и мы поймем, что будет происходить. Но насколько ситуация сегодня острая, насколько она, как бы сказать, важна для тех, у кого есть дачи, сады, огороды. По действующим правилам, дороги внутри поселков сегодня должны строиться и ремонтироваться за счет самих садоводов. Вот это тоже новость интересная. Как сказано в пояснительной записке к проекту, такое правовое регулирование порождает массовую проблему, которая затрагивает интересы более 60 миллионов российских граждан. В чем эта проблема состоит? А в том, что 71% владельцев садовых участков называют состояние дорог главной, наиболее злободневной проблемой своих товариществ. Денег, как всегда, на ремонт не хватает. Лев Воропаев, автоюрист, с нами на прямой связи. Лев Владимирович, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
3: На ваш взгляд, насколько сегодня действительно вот эта острейшая проблема для многих садоводов, дачников и так далее, назревшая, да, и что даст вот это вот, на ваш взгляд, право на госсубсидии, кто будет на него иметь право? Я так понимаю, что садовые товарищества просто в очередь выстроятся, потому что всем нужна хорошая дорога в первую очередь. Что думаете?
11: Смотрите, да, для садоводов это, конечно, острая проблема. Подавляющее большинство садовых товариществ, точнее, дороги проезда в этих садовых товариществах находятся, ну, скажем так, в плачевном состоянии. Тяжело их преодолевать, тем более в период распутицы, когда либо осень, либо весна, все начинает таять, либо наоборот засыпать осадками и так далее. Конечно, товарищи-то будут рады, если будут выделяться определенные субсидии. Но я бы не сказал, что это, скажем так, будет манна небесная. Все-таки там будет обязательное условие, что само товарищество должно вносить определенную лепту. Вот у нас есть некоторые примеры, да, в регионах, по-моему, если память не изменяет, Хабаровский край, Ленинградская область, там в зависимости определенный процент устанавливается, который должны вносить на ремонт своих дорог товарищества. Ну, в Хабаровском крае там не менее 50% должны жители собрать, и остальную субсидию имеют право получить из регионального бюджета. Вот так вот.
3: Сегодня для того, чтобы починить свою дорогу. Я, знаете, тоже есть разные статьи. В некоторых случаях даже, помните, наверняка, были истории, они освещались часто в прессе, когда кто-то вот психанет там в дачном участке, возьмет за свой счет, дорогу сделает, или там мост починит, или еще что-то, потому что ходят годами там и по судам, и в эти двери в администрации, значит, обивают там пороги. Все бесполезно. Людям-то надо жить сегодня. И вот тогда находятся такие вот, значит, люди, энтузиасты, которые сами все чинят, сами все строят. А потом приходит какой-нибудь чиновник из администрации района и говорит, все разобрать, а этого, значит, энтузиаста наказать. И на людей даже дела заводили. Сегодня вам известны, например, такие случаи? Почему? В чем здесь проблема-то, я понять не могу.
11: Ну да, к сожалению, система несовершенная. Такие случаи единичные мне известны, да, когда энтузиасты за свой счет ремонтируют дороги либо какие-то проезды, их привлекают за то, что они не согласовали ни проект ремонта, в нарушении установленных требований, осуществили ремонт и так далее. То есть, условно говоря, не прошли те бюрократические механизмы, которые должны были пройти для согласования и так далее. Все-таки предполагается с точки зрения, ну, давайте я немножко адвокатом дьявола в этой ситуации попуду, предполагается, что дорога – это источник, на котором совершаются не всегда приятные вещи, да, в том числе и дорожно-транспортные происшествия. Поэтому само покрытие должно отвечать определенным требованиям. И его ремонт, соответственно, тоже должен быть согласован теми или иными службами. Вот, исходя из этого, они начинают вкручивать палки в колеса тем людям, которые, как вы говорили, психанули за свой счет, отремонтировали тот или иной участок дороги.
3: Но это что? Это зона между частным интересом и публичной необходимостью, как вот я читаю мнение некоторых, так сказать, юристов, да? Потому что ведь формально... несмотря на то, что это имущество общего пользования садоводов, по факту этими дорогами пользуются и скорая помощь, и аварийные службы, и пожарные. Ну а что делать, когда совсем все плохо? Я говорю это не просто так. Вот у меня в дачном моем поселке дорога настолько убитая, и вот это вот, по-моему, лет последние 20 ведется у нас дискуссия с администрацией, значит, там, муниципальной, всей этой истории, и бесполезно все, никто ничего не делать не желает. Сами засыпаем, сами себе там каким-то образом дыры латаем, ну, потихонечку, да, что-то приходит в норму. Вот как быть в таких случаях? Куда стучаться-то? Людям-то надо жить, еще раз повторю, сегодня.
11: Ну, вот смотрите, опять же, вы говорите о том, что специальные службы пользуются этими дорогами, да. Но они же в основном пользуются этими дорогами только, опять же, в интересах жителей этого садоводческого товарищества. То есть они не потому, что им нужно, а потому, что у кого-то загорелся дом, кому-то стало плохо. И опять же, это жители, то есть те люди, которые пользуются этими же самыми дорогами. Да, у нас действующее законодательство однозначно предусматривает, что это общедолевое имущество, вот эти проезды. Да, там вопрос по законодательству не совсем урегулирован. Хотят внести трактовку этих проездов в садовых товариществах и так далее. Но, к сожалению, на сегодняшний момент это становится действительностью. Ремонт таких проездов должен ложиться на плечи участников вот этого садоводческого товарищества. Они должны скидываться и, соответственно, за свой счет после получения согласования муниципальных властей, если мы говорим про какой-то муниципалитет, осуществлять ремонт и содержание этих дорог.
3: На основании чего? Вот вы говорите, должен ложиться на плечи самих участников СНТ. На основании каких документов?
11: Ну, обычно это же смета, то есть проводится необходимый расчет, который устанавливают те расходы, которые необходимы.
3: Нет, я не об этом. Я о том, почему, на основании каких документов органы власти сбрасывают с себя вот эту заботу на плечи участников СНТ.
11: Ну, потому что я же вам говорю, вот эти все проезды, они являются общедолевым имуществом участников этого садового товарища. Это не является муниципальной собственностью. Эти проезды являются общедолевым имуществом.
3: Это то если речь идет о проездах внутри СНТ, а если подъездная внутри дорога к СНТ, то здесь как обстоят дела?
11: Если однозначно, если бы региональная дорога, либо муниципальная, и тогда региональные либо муниципальные власти обязаны содержать в нормативном состоянии эту проезжую часть. Необходимо обратиться, здесь все просто, на самом деле, просто многие не знают, как это сделать. Обратиться в госавтоинспекцию, если у вас там есть нарушение ГОСТа, да, к этой проезжей части, чтобы сотрудники госавтоинспекции выехали, составили протокол по статье 12.3.4 Кодекса об административных правонарушениях, привлекли должностное лицо, либо полностью муниципалитет, либо организацию, которая отвечает за содержание этого участка, и очень быстро вам отремонтируют этот подъезд. Поверьте мне, практика показывает, что это все решается быстро, после привлечения к ответственности.
3: Очень сейчас познавательную вы привели статью и норму рассказали, и большое вам за это спасибо. Лев Воропаев, автоюрист, был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что дачники могут получить право на госсубсидии при ремонте дорог в СНТ. Но здесь, друзья, да, вот важный момент, правильно отличать внутренние проезды вашего товарищества от подъездной дороги. Потому что многие вот пишут, но не понимают, да, где, что это серьезная разница. А это огромная разница в назначении этих самых дорог. Так вот, Госдума начала сбор отзывов на этот самый законопроект, который будет давать право садоводческим и огородническим товариществам на получение государственных субсидий для строительства дорог внутри, подчеркиваю, поселков. И отзывы будут принимать до конца июня, и законопроект уже внесен в Госдуму группой депутатов, каких именно не называется. Мы далее слушаем песню по случаю. Михаил Притеченский расскажет нам о фильме «Сладкая женщина». Премьера состоялась 50 лет назад. Прямо сейчас послушаем рассказ Михаила об этом. Ну а затем, друзья, московский блок про интереснейший дом, который будет построен на Нагатинской набережной. Расскажу вместе с экспертом. Не уходите далеко.
12: Песня по случаю.
13: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Ровно полвека назад на экраны вышла мелодрама «Сладкая женщина». Картина стала лидером отечественного проката 1976 года и собрала в кинотеатрах более 30 миллионов зрителей. Историю о работнице кондитерской фабрики, которая приехала в город из деревни и пытается пробиться любой ценой, написала Ирина Велимбовская. По ее сценарию, 10 годами ранее сняли еще один замечательный фильм «Женщины». Режиссер ленты «Сладкая женщина» Владимир Фетин сразу решил, кого он пригласит на главную роль Ани. Он увидел Наталью Гундареву в спектакле театра имени Маяковского «Свои люди, сочтемся». Именно тогда понял, что она подходит идеально. Но актриса, к его удивлению, поначалу отказалась. Говорила, что сниматься в кино ей неинтересно. До этого только играла в эпизодах. Фетину стоило немалого труда уговорить ее. И так Наталья Гундарева сыграла свою первую главную роль в кино. И сразу же с огромным успехом. По опросу журнала «Советский экран» ее назвали лучшей актрисой 1977 года. Ну а мы вспомним песню, которая вошла в звуковую дорожку фильма. Вообще композиция «Мы с тобой два берега» на музыку Андрея Ишпая и слова Григория Поженяна была написана для другой ленты «Жажда» еще в 1959 году. Однако, прозвучав в фильме «Сладкая женщина», она словно получила второе рождение.

0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
3: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
2: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
3: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
3: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
2: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
3: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
2: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
3: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
3: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
2: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России.
6: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России заявила, что за сутки сбит 551 беспилотник ВСУ. Число террористических преступлений в ВЗФО возросло втрое с 2023 года. Небензи заявил об отсутствии переговорного процесса по Украине. Далее подробности. Российские военные в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом заявили в Минобороны России. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1300 военных. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Никакого переговорного процесса по Украине сейчас не ведется. Киев продемонстрировал недоговороспособность. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи в интервью журналисту Вести Валентину Богданову. По его словам, Вашингтон при всем желании президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине не может быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что инициатива создания международной системы равной и неделимой безопасности остается на столе. Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о стремлении Украины нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак БПЛА, открывая заседание НАК. Он отметил, что обстановка в области противодействия терроризму на территории Северо-Западного федерального округа остается сложной. Стремление Киева нанести ущерб экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак беспилотников, а также в попытках вовлечь в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи. По данным НАК, с 2023 года на территории округа фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности.
2: Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб.
1: В комитете считают, что оперативная обстановка требует внести существенные коррективы в обеспечении антитеррористической деятельности объектов, о выработке адекватных мер реагирования на действия противника, активизации профилактики терроризма, прежде всего в молодежной среде. Территорию дома в подмосковной Балашихе, где была подорвана машина, отцеплена. На месте работают сотрудники полиции, ДПС, Следственного комитета. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Следственного комитета, БМВ подорвали в движении на улице Колдунова в Балашихе. Утром во вторник погиб водитель. Возбуждено уголовное дело.

0: перегоняли в подмосковный лес, где отключили.
1: Добрый день. В студии Галина.
2: Ну, к сожалению. А после ландшафтного фестиваля, может быть, и дойдет. Понимаете? И мы будем надеяться, что в ландшафтном фестивале будут огромные перспективы. У нас в этом году хотел даже сюда к вам приехать Максим Замшев, главный редактор литературной газеты. Немножко это сорвалось у нас, но я думаю, что перспективы это вполне возможно еще.
1: Небольшое путешествие по селу Айкино помогла совершить директор районного объединения музеев Наталья Александровна Шмаргилова. Из ее рассказа мы узнали, что до 1917 года село Айкино входило в Яринский уезд, было центром Айкинской волости. Район называется Усть-Вымским по названию села, образованного в 1380 году, из которого начиналась христианизация Коми-края. Но с 1943 года центром стало как раз село Айкино, где теперь сосредоточены основные административные, культурные и образовательные учреждения. Хотя оно считается не таким старинным, как Усть-Вым, все же прежнее название Айкотыла указывает на связь с памами, жрецами, духовными вождями народа Коми, предки которого жили здесь более 16 веков. Об этом говорят археологи и косвенные языковые данные. К сожалению, эти места, бывшие когда-то местом возникновения первых письменных памятников коми-языка, где активно велась церковная служба на родном для жителей наречии, издавались рукописные книги, к нынешнему времени почти все население сел сильно обрусело. И коми-язык, даже как государственный, мало звучит в общественной и ежедневной жизни вымчан. Айкино не исключение. Нашим коми-писателям во время встреч с учащимися задавали множество вопросов. На них произведения, ни стихи в исполнении детей не звучали. А хотелось бы, чтобы во время ландшафтного фестиваля поэзии под названием «Емден-Сакыв» родной язык все-таки звучал. Из более современной нам истории известно, что тут намеревались построить фанерный комбинат и спичную фабрику. Рассматривалось несколько вариантов. Выбирали то Каслук, Мадмаш, Шижам, часть нынешнего Айкино. Но благодаря реке Вычегда комбинат был построен чуть ниже, в Жишарте. Жители райцентра этому очень рады, рассказывает Наталья Александровна. Мы находимся на мемориале участникам гражданской войны.
3: Ну и кроме того, еще у нас склон высокий. Это все раньше были колхозные, потом совхозные, значит, поля. Колхоз не согласился продавать вот эту землю. Хотя, когда церковь Преображения Господня в Шижаме каменная была разрушена в середине 30-х годов, до этого Усть-Вым Лак пытался несколько раз, потом все-таки в конце концов выкупил и эту церковь, и часть земель, которые принадлежали колхозу, которые находились вот и в Верхнем Шижаме, и в Нижнем Шижаме. Ну, события гражданской войны. Здесь в Нижнем Шижаме при церкви была школа, которую посещали дети. Потом здесь была открыта школа, начальная школа, опять же, для мальчиков. Девочкам учиться не надо было, в чугунках разбираются и хорошо. Кто же были выходцами из этого Нижнего Шижама? Был такой уникальный, я считаю, человек, если так посмотреть, авантюрист по своему характеру, конец 17 века. И вот этот авантюрист в конце 17 века ушел из Нижнего Шижама, значит, через Уральские горы и вместе с отрядом Зыряна принимал участие в освоении Якутии. Река Пенжина, река Алазея, то есть он там был, да? Вот он не ходил по морскому пути, все это надо было ходить пешком. И первый из русских доложил в Москву о том, что он увидел людей неизвестных, чукчи. Чукчи впервые увидели русского вот как раз в лице отряда, ну и, конечно, Федора Чукичева, выходца из нашего Нижнего Шижама. Вот эти земли он открыл. Русских, значит, познакомил с чукчами, чукчи познакомил с русскими.
4: Сергей Журавлёв, это роман.
3: Да, ну это роман. Кроме того, он открыл первый жемчуг. Ну и считается, что вот потомки этого Федора Чукичева, вот они живут там, то есть остались после него потомки. Погиб он в сражении в 1641 году. Второй человек, жизнь которого и связана вообще с нашим Нижним Шижамом, это Дмитрий Балин. Его еще называли Мича Митрий. Был он очень талантливый, и у него очень такой красивый почерк. Любознательный. Много книг читал. Это конец 18 века. Сохранились его письма, за которые он потом и в тюрьме сидел, и бадаками его били. Часть писем у него, значит, хранится в историческом архиве в Ленинграде. Грамотный был. Взяли его работать судебным приставом Яринск. Ну, грамотный человек. А крестьяне неграмотные. Пожаловаться на чиновников

0: Надо. Я неграмотно обращались к нему. Как вот обратиться к человеку? А к нему обращались, он никому не отказывал. И ему начальство сделало внушение. Что это такое? Значит, ты человек тут, который служишь, и тут письма пишешь. Его выгнали с работы. Ну, и он потом несколько раз принимал участие и в восстании ижемских крестьян, и усть-кулонских крестьян. Тут у нас есть Сереговский, за них тоже писал жалобы. В тюрьме сидел несколько раз, били его, значит, выходец. Ну, и еще один выходец, про который я могу сказать, который жил, это Адольф Иванович Трукин. Доктор филологических наук. Мне кажется, лучше книги-то по немине Республики Коми, значит, нету. Ну, и я уже сказала то, что гражданская война не прошла мимо нас. Хотя где-то примерно полтора месяца были бои вот этой вот гражданской войны. И у нас теперь мы с вами находимся как раз памятник. Это объект культурного значения, регионального значения. Внесен в реестр единого государственного реестра всех памятников, которые находятся. У него есть свой идентификационный номер. Если рассказывать по гражданской войне, ну, тут много можно рассказывать. Придавали и свои, белым выдавали и красным. Они были расстреляны в конце 19 ноября. Конец ноября, наша северная, значит, представьте, какая погода была. Почти полураздетые были после многочисленных пыток. Кто-то был расстрелян на реке Немут. Бросили их потом в прорубь. Долгое время, значит, потом запрещено было достаточно. Их. Вот, и уже где-то, значит, после окончания гражданской войны они были захоронены. В 1957 году постановлением Совета министров Коми СССР это место было поставлено на учет, а в 1967 году был поставлен памятник, то есть обновлены вот эти вот могилы, не так, как раньше были из зерна. Один из объектов культурного значения, который входит в состав нашего Усть-Кулонского района.
1: Трофимов Петя, это ребенок был?
0: Это был ребенок, это был мальчик, где-то лет 14 ему. Но надо сказать, что ведь не записывали тогда, вот опять же по старым воспоминаниям, вот так вот. Рядом находится вот могила, тоже там три могилы, вот пока неизвестно, вот кто там.
2: Я думаю, что гражданская война – это такой для нас всех урок, как вся история Господом дается в назидание. Не надо между друг другом сражаться, потому что когда братья дерутся, выигрывают третьи. И вот у меня прадедушка, отец Михаил, он был настоятелем в селе Куратово. Туда приехал как раз вот отряд красноармейцев, как бы другая совершенно история, да. Возглавлял ее там австрийский еврей Морец Мандельбаум, которого называли Коми Чапаевым еще почему-то за что-то, не знаю. И вот он хотел расстрелять моего прадеда вот прямо возле церкви. Ну, там вступились за него односельчане. Как-то это дело закончилось не так трагично, как вот сейчас здесь. А, конечно, когда братья друг друга убивают, это очень плохо. К сожалению, мы вот с вами помним, что мы второй раз наступили на грабли эти в 91-м году. Вот у меня там знакомые погибли в Доме Советов, когда расстреливали своих. Тоже очень все печально. Конечно, вот одна из молитв, которая в церкви происходит, чтобы у нас не было распри раздоров между собой. Потому что вот то, что хотят сделать с Россией всегда, это поссорить. Вот у меня есть такое стихотворение «Два Николая». Это то, что вот как раз помните Николай Рубцов, у него как смерть была тоже трагичная. И Николая Рубцова задушила собственная жена там подушкой. Поэтому я прочитаю вот это стихотворение «Два Николая». Ну, помните, что второй Николай, который здесь упоминается, это наш царь Николай II, пресвященный Филиппа Святых, которого тоже расстреляли, вместе причем с детьми. У Николая Рубцова есть такая строчка: «Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны». Вот. Ну, а у меня стихотворение называется «Два Николая». «Жил в Иркуте я, морем карским дышал, читая между дел стихи Рубцова. Власти царской он не жалел, а я жалел. И морем карским, и свободой дышало небо надо мной. Жаль храм, разрушенный народом, народ, измученный войной с собой. Жаль веру, став обузой, ушла в стихи и лагеря. Мне жаль Советского Союза и жаль убитого царя. Мне жаль разрушенный как атом народ и храма русский свет, что царь убит своим солдатом, своей женщиной поэт». Прочитаю еще два стихотворения, которые связаны с Воркутой. Первое называется «Воркутинский вопрос». «Я родился в краю Гагар, куропаток и белых су, и сюда никакой Макар не гонял телят и коров. И в судьбе моей падал снег, снова падал, как будто впрок. Я смотрел на него, как зэк, у которого долгий срок. Я смотрел на него в упор, с ним легко соглашаясь в том, что не я выбирал простор, что не я выбирал роддом. Кто же выбрал? Какая цель? Непонятно. Туман и тьма, но зато впереди метель, но зато впереди зима». И это воркутинский вопрос, а теперь как бы воркутинский ответ. Не растут огурец, помидор, патиссон, только ветер колючий и снег. Это жизнь для волков, для пеструшек и сов. Для чего здесь живет человек? Для чего я родился, раб Божий Андрей, где не надо бы жить никому? Для того, чтобы любить непонятных людей, сов, волков и полярную тьму. Татьяна Никоновой.
3: Ну, раз у нас год единства, стихотворение называется «О русском сердце и зырянской душе». Мне колыбельная песня тверская досталась. Светлая, чистая реченька с галичным донцем. В русской деревне Нарачино сердце осталось с маминой речкой, играющей в зайчики солнцем. Но колыбельку мою мастерили зыряне. Маме моей вековая тайга подпевала. В 10 дворов деревенька Кольёль в глухомане душу мою привязала к себе, привязала, не перепела отцовскую мамина песня, но и отцовское сердце мое не вернула. Русской зырянкой живу, и нисколько не тесно сердцу с душой, лишь бы родина не попрекнула.
2: Александр Герасименко.
4: Дом родительский тих и угрюм, ставни слипнули, не возвратиться. Смотрят в окна прозрачные лица, мать, отец и братишка Горюн. Бог забрал их в назначенный срок, им перина и песок на погосте. В давний день и отеческий мостик к северам умотав глупо сжег. Добывая богатство земли и себя забавляя монеткой, позабыл о земле добрых предков, о родных не тревожась вдали. Стынет озеро, ветрено, рябь, мокнут небо глаза все сильнее. Солнца нет ни в душе, ни над нею, расстаемся в осеннюю хлябь. Я сюда с покаянием вернусь, все поправлю, что вышло из строя, и, возможно, по новой открою для себя деревянную Русь.
5: Я прочту стихотворение в память Андрея Якушева. Он был нашим алтарником в нашем соборе, ушел на войну и не вернулся. Я его помню, он всегда зажигал лампадки, приходил раньше всех в наш храм, и это действительно, вот я отразила в своем стихотворении. Он раньше всех в храм Божий приходил, неспешно зажигал лампадки, и, помолившись Богу, уходил, наверное, так же, как в последней схватке. Да, он сменил стихарь на камуфляж и автомат взял в руки вместо свечки. Накинув на плечо солдатский свой багаж, ушел, простившись с милой на крылечке. И вот вернулся снова в Божий храм. Но только уж он не зажжет лампаду, и, отпустивши душу к небесам, Господь вручит ему последнюю награду.
6: Поскольку здесь говорили о расстреле, вот я хочу прочесть такой стих. Как будто в небо выстрелили дробью, все в дырах. И, наверное, оттого оно глядит измученно, со скорбью, и ждет, что кто-то вылечит его. А может, в небе проступили раны от вбитых кем-то нескольких гвоздей. Утильсерьеры выдирали рьяно из неба гвозди, чтобы продать скорей. За унижение небо не накажет. Хоть плюй в него, хоть бей его плетьми. Лишь перст свой укоризненно покажет, общаясь с неразумными детьми. Глядит оно измучено, со скорби, покоем исцеляя от всего. Сегодня в небо выстрелили дробью. И ждет оно, кто вылечит его.
7: Завтра в это же время вы узнаете о выступлениях поэта во время ландшафтного фестиваля поэзии «Емден-Сакыл» на других объектах культурного значения в селе Айкино. А я прощаюсь с вами. Не забудьте включить завтра ваши приемники, телефоны, телевизоры. И везде вы можете в определенное время слушать передачи радио «Коми-Гор» на волне «Радио России».
8: Коми-Гор. Бурлон, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны, Вульторияс.
9: Республикасы Юралышлын администрация анпасисны социальный юканын ужалышесыз. Нал шетесны почета грамоты яс, отличие пас яс, да аттялана пишма яс. Награда яс, вичмесны налы, коди быдлун термаши уцаны сучитымалы, уна челядя шемья яслы, батьмамтым челядлы, торья военной операция пырытчыш яслы, пенсионер яслы, да ветеран яслы.
10: Служба социальной защиты – это критически важная сфера, и нисколько не меньше она важна, чем такие отрасли, как экономика или промышленность. Потому что в сфере вашей заботы каждый третий житель нашего региона. И для всех, для каждого вы находите внимание, добрые слова, поддержку.
9: Час шикца библиотека бердын, воштасны комин, челяде студадан культуралын медводжа шырин. Лудишанын испырис шимья национальный проекты да шэдэдэсны нёль сай миллион шайт вырмачы могыш пасидьясын. Елена Золотарева.
11: Таягожым час шикца библиотека лоотта чанат шупадан сылан стен ясын портана череде студидан культура шерин. Он якача жир ясын быдмыш войтер куда сымадна творчество. Соташаман лоан вежас яс джойндалам бэрэн могбанасна библиотека и вультехникаан сия туин.
12: Устаревшие компьютеры, сейчас закупили новые ноутбуки, компьютеры, экраны.
11: Как будете использовать их в работе?
12: Используются экраны для презентации, очень удобно будет. Игры, лекции, мероприятия, мастер-классы. Очень удобно будет, наглядно.
11: Он и уджал сейчас дальше на мастер-классе с викториной Асворсом яслыш выльщик осног яс. Выльматчан каткинжла лодичанин эс тупканы небо гезда пызанулас вуджадысна культура керка. Библиотека ощикца улучшасыш воловичуса асморты каткинжла джескат чем налы абу мышат.
13: Библиотека ужала культура керкалан жирьясын, а секадан сылан мечер вежесас, но даны джонь тащан ужьястаны, тырвы явылмадасны ерк, сен, яж, джож и мечер нас, биен могмадан итыд, и таны ло югыд.
11: Выль жирлан дизайн, ячима варваан, сиес йона немадли станы чужлам коми гижиш Геннадий Юшков, портны мы пыштым тор, комастер и баюнь помын ужьяс колаештадны. Джонь талам жирьяс воштан лункежла колану одны ныштауть этот чана уж пасины, был небо гияс челядь для войс, вичусаяс езыдам тор, и классика йоне акада гижим торяс.
9: Вежа Стефан Лонович, он вижа десны сайт чанты вяз, куда свурисны родник ас вылян оцащеслан штаба пырщес. Тачым традиция са республика са мечер вичко, он пыртесны колян воща арын. Роч войн яслы енышчань оцащеш Георгий Победоносец, да енышчань коми му вижи Стефан Пермский лын образ ясулын, дач вурым тор яс резесны вежа ван медым благословитны да вичнына яс, куда яс стая ты вязы. Дивасны вырыгыш, ныштан ашетны налы пучка савын яс. Вежадым шеть яс матыса кады ыстасны торе военной операции ноданына.
14: Помогаем всем, вот всем, кто обращается. Силы, конечно, наши не безграничные. Теперь вот в летний период многие на дачи ушли. У нас производительность труда немножко снизилась. Но, тем не менее, женщины приходят, плетут каждый день. Если кто-то сидит дома и хочет приходить, хочет помочь фронту нашим ребятам, могут обращаться, приходить.
9: Республика Саулыш яслан эмнышта некамын лун, медым гылы сүтіні карса оласнок бурмадан уштас шерти выл шочанын ясасна. Унан бошчысны пыртны колян вояз бұрым проект яс. Юркарын вылыс Максаковка пошелыкын строитыны пера парк. Тайло ос прыста шочан эрт, а томулова студадан ин. Пашкаджика Ольга Макарова.
15: Максаковка ширин пеймут дайновтам пелес рикдло шойчан эрден. Вырю кангежма десне, пыра десне ваш пуяс, лыща десне вапетка дан йитед. Тыдавчанынин и урдымяс. Мукот парк яс дорыштаныло Турья Туевич, чужан мур адетым и веведым.
16: В центральной части этого парка предполагается небольшая площадь, где будут размещаться стенды с портретами как раз героев, выходцев из поселка Верхняя Максаковка, которые участвовали в разных локальных конфликтах и также участники СПО. Детские игровые зоны, но они связаны как раз с патриотикой. Это полосы препятствий, их две штуки, они разные, интересные, которыми могут пользоваться и дети. Также предусмотрен небольшой скалодром.
15: Поводящий ты спойжен он и подрядов масурья собой сейчас хурчатым еще воджик. И эштедны косищены кыктылыщен водж, Юль Помен. Подряд бочь ты сейчас лоцащены штойте овмас. Слен могас чукартны вурсанда мечмедан эмбор. Ставы сло отитуй вижен, пущ.
17: Заканчивает основание и мы начинаем приступаем к монтажу. Мы сначала устанавливаем, потом сверху травом безопасное покрытие и щипы будет.
18: Щипы резиновые какой-то?
17: Нет, просто обычная деревянная щипа, обычная, как в Беличнем парке.
15: Выль шойчан Лендонес да сукнус миллион шайт. Кызвин нас федерация са бюджетыш. Колопасьяны Максаковка антая мэд тачан эрд. Колем волыща десне шыр парк тачаны волыны унан. Та вот аны пыртасны проект лыщ мэд чупад. Сухта дасны челядлы кык ворсанын.
9: А юркарса видьмо умыс яс Сыктывкарса клумба ясын пуктаны джорич яс яр югыт быдмаг яс мичмадасны яс космутас яс шыр улич яс парк яс да сквер яс. Кучам джорич яс садитаны таво бурены воч тулысын на карса гыгыртас мичмадан бала яс лыша дыгын. Садитчан уж ясны удасны кык вежан чаш пуктам джорич яс кутасны ним кодетны карса улыч ясыз да гыщ ясыз шор арыч. Талон да июнь да сетеды луна. Виктор Савин нема драматеатрын премьера. Александр Блокланд поэма «12 черти» том яслан театр петкадлас выль постановка. Спектакль са пукта кык режиссер Антон Оконешников да Анна Соколова. Лом Тураспанчо Петрограден. Гарча маз былю сатор да мистика. Мечарн морт да кат. Герой лан вещи. Постановка с драма спектакль да мультимедиа петка чем костын. Лайф режим муна видео петкадла.
19: Молодежи это будет интересно, во-первых, за счет того, что много эмоций, много красок театральных. У нас участвуют спектакли видео, у нас происходит такой симбиоз кино и театра. В какой-то степени даже, возможно, близкое молодежи, такое клиповое какой-то момент есть у нас в спектакле, когда какие-то моменты происходят, очень резкие переходы, и они происходят клипово вот здесь. Бах, бах, бах, бах.
9: Сыктывкарын да Скоймыдыш Котыртесны вермытыма Войтырлы Барт Яскостын регион Яскорца ордыщы. Пырытчыщ яс воджмышчыны түрыдын. Велчыны мастер-класс ясвылын. Даштышыны карса эрд ясын концерт яскежлы. Шылыш кыв буралыш яс локтесны Ленинград, Москва, Новгород, Владимир область ясыщ. Татарстаныш. Гран-при бочтес Курскыщ Михаил Сухов.
20: Музыка – это же тайна. Это же тайна, вдохновение. Какой-то образ возникает из стихов автора. И опираясь на это, я подбираю какую-то ритм, мелодию, там как-то настроение. То ли это мажор, то ли минор.
9: Ордыщем барын пырычыщеслы котыртесны нима на педагоги аска двелы дым яс. Талон бард яс петка частны час и уса эрдын. А аске Виктор Савин нима драматеатрын ло гала-концерт. Став бурса, ты кывзынет вильторяс.
21: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
22: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки в южных районах республики наблюдалась теплая погода. Местами отличались грозы, в северных районах температура немного понизилась. В большинстве прошли кратковременные дожди. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 9 градусов, в 12 часов дня плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 10 июня, по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 10 градусов, днем плюс 18, плюс 23. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 20, плюс 22. Атмосферное давление будет слабо падать. По республике 11 июня в крайних восточных районах ожидаются кратковременные дожди с грозой. 12 июня прогнозируется прекращение дождей и установление жаркой погоды.
0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
21: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки войск за минувшие сутки улучшили позиции в зоне СВО. В Москве задержана банда серийных автоугонщиков. И аномальная жаркая погода продлится в московском регионе до пятницы. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Центр», «Юг» и «Запад» за сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Запорожской области, уничтожив за сутки до 75 военных противника, сообщили в Министерстве обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Также российские военные поразили инфраструктуру ВСУ средствами противовоздушной обороны, сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Американские переговорщики Уиткоф и Кушнер сообщат Москве об итогах разговора с Зеленским, если в беседе прозвучало что-то принципиально новое для урегулирования. На это обратил внимание журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Американские переговорщики сделают это весьма оперативно, заверил представитель Кремля.
3: Пока не доводило, но, с другой стороны, если там было что-то содержательное, что-то, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно. Еще раз повторяю, рабочие каналы диалога между ними и нами работают.
1: Песков также назвал неприемлемым, что Европа хочет начать посреднические усилия по Украине с выдвижения каких-то условий России. Более чем в 3 раза за последние 3 года возросло число преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил глава ФСБ Александр Бортников. Он отметил, что Украина стремится причинить максимальный ущерб экономического потенциала и обороноспособности России. Поэтому требуется выработать меры защиты важных объектов, а также противодействовать пропаганде среди молодежи.
23: Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб.
1: Владимир Путин отметил роль Всероссийского общества охраны памятников истории восстановления усадеб и храмов, пострадавших в ходе СВО в приграничье. Приветственная телеграмма по случаю 13-го съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, который приурочен к 60-летию общества, опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что эта благородная работа не теряет своей актуальности, находит широкую поддержку общества, вовлекает в свою орбиту новых единомышленников, отмечается в телеграмме. Система контроля за безопасностью транспорта должна быть выстроена максимально эффективно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Гулиным.
2: Важно, что российская транспортная система становится все более современной, технологичной. Ну, соответственно, как вы сказали, повышается и ответственность надзорной деятельности в этой сфере. Надо постоянно совершенствовать работу службы, принимать все меры, чтобы гарантировать безопасность перевозок, особенно пассажиров с детьми. Начался летний сезон, школьные каникулы, путешествия, экскурсии. Конечно, надо обратить особое внимание на надлежащую организацию таких маршрутов.
1: Мишустин также

0: или удочки.
1: Закрыв
2: рюкзак. Современное медиапотребление характеризуется устойчивым смещением в сторону видеоконтента, особенно формата коротких вертикальных видео, который вырос из мобильной среды и адаптирован под клиповое потребление. Российские СМИ стремительно осваивают данный формат, адаптируя под него медиатексты, изначально созданные для иных каналов.
3: Еще хотите что-нибудь сказать?
4: Да я не знаю, что может быть интересно широкой аудитории, но мы там приходим, например, к выводу о том, что формат вытесняет жанр. Мы в журналистике привыкли мыслить жанрами. У нас жанровая школа, не знаю, как здесь в МГУ, но мы очень часто говорим: напиши текст в жанре расширенная заметка, напиши текст в жанре репортаж.
5: Ну, наверное, то же самое.
3: А формат?
4: А формат вытесняет все эти жанры.
3: А что такое формат?
4: Вертикальное видео – это формат.
5: Это пост... технические условия, в которых будет размещен контент.
4: Да, пост в Телеграм-канале – это формат. Вам записывают голосовое сообщение в мессенджере – это формат. Кружок, который записывает видеосообщение, это формат. И формат вытесняет жанр. Он становится гораздо более важным. Потому что человек, когда смотрит пост, который состоит из слайд-шоу, это называется карусель. ВКонтакте такое можно видеть и в других соцсетях.
2: Слайд-шоу – это демонстрации серии неподвижных изображений, заранее подобранных на определенную тему на проекционном экране или электронном мониторе. Каждое изображение демонстрируется от нескольких секунд до нескольких минут, пока не сменится следующим.
3: Мне сразу вспоминаются диафильмы, которые мы смотрели в детстве. На стенке, куда проецировалось изображение, один кадр сменялся другим. Ну а слово «слайд» происходит от английского «слайд» – «скользить», «сдвигаться».
2: Современные слайд-шоу могут состоять как из фотографий, так и из рисунков, диаграмм, таблиц и текстовых документов.
4: Человек в первую очередь воспринимает это как карусель. Он не воспринимает это как репортаж, который воплощен в этой карусели, или как новостную заметку. Для него это карусель.
3: А что такое карусель, извините?
4: Это вот слайд-шоу, когда мы перелистываем. У нас медиатекст разбивается на слайды, и мы их можем листать. Это называется карусель. Тоже очень популярный на сегодняшний день формат социальных сетей.
3: Артём, а вот когда вы общаетесь с людьми, близкими вам по возрасту, вам не кажется, что они ограниченные или не очень образованные, или люди все разные? Кого больше?
4: Я процитирую Сергея Сергеевича Хромова. Недавно к нему подошли, чтобы снять как раз вертикальное видео, посвященное отношению преподавателей к своим студентам. Ему задали такой вопрос: кто для вас идеальный студент? Сергей Сергеевич сказал: тот, который есть. И мне кажется, это ответ на ваш вопрос. Те, которые есть.
3: Просто вы все время говорите об этом контенте, который рассчитан на упрощение и так далее. И мне интересно, какой итог получается. Люди, которые все время сидят в этом, глупеют, умнеют, они не меняются. Что происходит?
4: Они не могут долго воспринимать какую-то информацию. У них рассеивается внимание. Они не могут вовлекаться во что-то, не могут анализировать большое количество данных. Когнитивные способности утрачиваются.
3: Ну, вообще-то это страшно, если вдуматься. Интересно, такие люди могут читать, например, Толстого или Достоевского?
2: Нынешнее время – это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Достоевский – подросток. Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут так же. Лев Толстой, Анна Каренина.
4: Не обладаю статистикой, но...
3: Просто из личных бесед.
4: В метро вижу довольно редко, чтобы люди читали. Вижу, как все сидят в телефонах
3: вот...
4: и смотрят эти как раз вертикальные видео, о которых мы говорим.
2: Покажите вы русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел никакого понятия. И он завтра же возвратит вам эту карту исправленную. Никаких знаний и беззаветное самомнение. Достоевский, братья Карамазовы. Все люди живут и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных различий людей между собою. Лев Толстой. Воскресенье.
5: Бывает и читают. Мне всегда интересно, что читают.
3: И что?
5: Когда мы вас ждали, девушка читала бумажную книгу. Я заглянул, это был Ремарк.
3: Бывает, слава тебе, Господи.
5: Бывает, но таких немного.
2: Родиться глупым не стыдно. Стыдно

0: только умирать глупцом. Да чего же теперешние молодые люди все странные? Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а будущее вам безразлично. Вряд ли это приведет к хорошему концу. Эрих Мария Ремарк. Три товарища.
1: Артем, а у вас?
2: Мы про книги говорим. Не знаю, насколько это часто по сравнению с тем, как вы говорили о книгах в вашей молодости. Но у меня еще и окружение такое, все-таки это люди с высшим образованием, как минимум.
1: Я даже не про высшее образование. Помню, сколько мне было, 14 или 15 лет. Я, стоя в коридоре, прочитала дней за 10 «Братьев Карамазовых». Почему в коридоре? Потому что я не знала, родители разрешат или нет. Я оторваться не могла. Когда мне было 30, я перечитывала с большим трудом. Потом перечитала опять легко. Но я никак не могу понять, как 15-летняя девчонка могла «Братьев Карамазовых».
0: Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство. Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Достоевский, «Братья Карамазовы».
1: Недавно перечитывала «Преступление и наказание». Это великий роман, просто что-то потрясающее.
0: Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. То-то вот и есть. Честный и чувствительный человек откровенничает, а деловой человек слушает да ест, а потом и съест. Достоевский. «Преступление и наказание».
3: Я от бесов оторваться не мог.
1: Но бесов я прочитал во взрослом возрасте.
0: А почему я говорю много слов, и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Настоящая правда всегда неправдоподобна. Знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Достоевский. «Бесы».
3: Я хорошо помню, как в 90-е появились в библиотеке бумажные версии «Мастера и Маргариты». Мы записывались в очередь.
1: «Достоевский умер», сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
0: «Протестую!» – горячо воскликнул бегемот. «Достоевский бессмертен!» Поймите, что язык может скрывать истину, а глаза – никогда. Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете. В одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите. И ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза. И все кончено. Она замечена, а вы пойманы. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
1: Что-нибудь еще хотите добавить?
3: То, что мы сейчас обсуждаем, это то, что есть.
0: Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову не идет. А ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело. Лев Толстой.
1: Но я еще раз скажу, надо все равно по мере возможности бороться и доносить точку зрения. Не то, что идти с ружьем или не знаю с чем, но возвышать свой голос в защиту и прежде всего русского языка.
0: Русский язык – это великий и могучий океан, в котором мы все еще плаваем на утлом челне. Белинский.
1: А что касается англицизма, я все время хочу сказать. Ну, может, вы просто где-то будете говорить по-английски, но по-русски говорите по-русски. Мне очень нравится английский язык, но меня бесят эти вывески. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо
1: всего
2: вам
1: доброго.
2: За интересный разговор.
0: Сеанс окончен. Маэстро, урежьте марш.
4: Тема разговора с преподавателями Московского политеха Сергеем Сергеевичем Хромовым и Артемом Распоповым лично для меня была неоднозначной, но назревшей. И вот первую в нашей стране кандидатскую диссертацию по языку новых медиа Артем успешно защитил. А как вам живется с этими новыми медиа, друзья? Пишите мне и до встречи.
5: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
6: Радио России. Главное радио страны.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
10: «Слушаем».
9: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
10: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
10: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
11: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
10: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
11: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? топоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
12: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
11: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
12: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
11: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
12: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
11: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
12: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
11: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
12: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
11: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
12: И как же это средство изобрели?
11: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
12: И как же работает пилорис?
11: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника только работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Pylorus способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Pylorus – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Pylorus абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать.
12: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
11: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Pylorus с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Pylorus поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
12: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
11: Да. А уж любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
12: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
11: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Pylorus абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это сделать.
13: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
6: 7009-3159. Радио России.

0: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
1: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
2: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
3: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
1: Кто держит удар?
4: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
5: У меня тогда оборвалось.
1: Кто защищает родину до последнего?
6: Молодой пацан. Он раненый.
7: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
8: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
9: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
1: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
0: Чувствуете себя командой Путина?
9: Я живу этой жизнью.
1: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий по Украине нелогично и неправильно. И гибридные особи-клещи, сочетающие в себе признаки двух видов, зарегистрировали в черте Новосибирска. Далее подробнее. Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с главой Миноборнауки Валерием Фальковым. Министр доложил президенту о создании сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ.
2: Уровень развития науки в любой стране определяется тремя ключевыми составляющими. Первое, самое главное, конечно, это люди. Второе, это идеи, которые они воплощают в жизни. Третье, тоже по-своему значимо, особенно на современном этапе развития науки, это исследовательская инфраструктура. Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса Мегасайенс.
3: Мы обсуждали в 2018 году, да, еще?
2: Да, действительно, такая инфраструктура, как вы тогда справедливо отметили, становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. И я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Это уникальный проект, вы его хорошо знаете, инициатива ученых, которую вы, спасибо, поддержали на встрече с коллегами в День науки 8 февраля 2018 года. Я бы несколько слов буквально, Владимир Владимирович, хотел сказать. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Чуть позже я об этом скажу поподробнее. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку это сложное дело во всех отношениях. Это вопрос даже не денег. Главное – это наличие научного потенциала, соответствующих научных школ и кооперации между научными коллективами и промышленными предприятиями.
1: Российские группировки войск «Север», «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за минувшие сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило сегодня Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены на склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в ВСУ. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий – это нелогично, неправильно и, конечно, для нас это неприемлемо.
4: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
1: Накануне пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус сообщил, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Корнелиус отметил, что подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на грядущей встрече Большой Семерки. А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каллас 8 июня заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Единое денежное пособие получают родители более чем 9 миллионов детей и свыше 120 тысяч беременных. Об этом заявил председатель «Единой России» зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Есть результат». Он отметил, что в ходе работы над бюджетом текущего года «Единая Россия» добилась увеличения финансирования мероприятий народной программы. Он также добавил, что почти 480 ветеранов СВО получили правом представлять Единую Россию на выборах всех уровней. По его словам, впервые в России выстроена система заботы о фронтовиках до завершения военных действий. Медведев отметил, что Россия доказала всему миру, что может справляться с самыми сложными вызовами, умеет держать удар. В преддверии Дня России в подмосковном Раменском стартовала акция «Неделя героев». Организатором проекта стала партия «Новые люди». Ее волонтеры посетят семьи участников СВО, поздравят с праздником, вручат подарки и помогут с бытовыми вопросами. Также активисты регулярно оказывают помощь бойцам специальной военной операции.

0: Клещи, сочетающие в себе признаки двух видов, зарегистрировали в черте Новосибирска. Такие клещи создают условия для эволюции патогенов, которые они переносят. Также они более агрессивны к человеку, следует из доклада Минприроды Новосибирской области. Данная проблема требует пристального внимания и дальнейшего углубленного изучения того, насколько гибридные особи агрессивны по отношению к человеку, говорится в сообщении. Согласно данным министерства, сложившиеся климатические, ландшафтные, градостроительные и другие различные условия в Новосибирской области способствуют значительному повышению численности иксодовых клещей, нападающих на человека, уточняется в документе.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 4 российских спортсмена пропустят этап Кубка мира по маунтинбайку из-за проблем с визами. В турнире в Австрии примут участие только 3 из 7 заявленных спортсменов. Вадим Гвоздарев, Ярослав Шведов и Егор Титов. Соревнования пройдут с 11 по 14 июня. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев». Контракт рассчитан на год, зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей, плюс бонус в размере 5 миллионов за набранные очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. А рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на 1 год с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в «Тракторе». Он сыграл 67 матчей с учетом плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач. Джош стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. Футбольный «Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым. Новое соглашение с 31-летним полузащитником рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на 1. Большую часть прошлого сезона Караваев пропустил из-за травмы. Игорь Осенькин останется главным тренером футбольного «Сочи» в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. «Весной вы сами видели, что он смог построить игру. Осенькин смог объединить ребят, и появилась настоящая команда. Поэтому он будет продолжать работу, помогать с возвращением в премьер-лигу», — объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в РПЛ и напрямую вылетел в первую лигу. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев готов рассмотреть любое предложение о работе. «Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать сюда хочу, туда нет. Будет предложение, буду рассматривать», — признался Гусев. Сообщалось, что тренером интересуется «Урал», выступающий в первой лиге. С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
0: В Калуге завтра малооблачно, плюс 29. В Твери небольшой дождь, плюс 27. В Ярославле небольшой дождь, плюс 28. В Тамбове малооблачно, плюс 29. В Липецке ясно, плюс 28. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске небольшой дождь, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Когда мы разговариваем про исторические события, мы регулярно ссылаемся на работы исследователей, мы регулярно ссылаемся на те или иные академические или околоакадемические мероприятия, которые проводятся по историческим темам. Но так получилось, что за уже много лет, что наша программа выходит в эфир, мы крайне редко говорим о том, что за организации организовывают мероприятия, которые направлены на историческое образование, на историческое просвещение. Мы помним, что это разные вещи, которые способствуют развитию исторической науки и исторического знания в стране. А тут нам сегодня удачно подвернулась дата. 160 лет Российского исторического общества. Когда-то Императорское российское историческое общество, Российское

0: Российское историческое общество существует, живет, успешно развивается. Вопрос, чем занимается историческое общество в стране, где, в общем, ну, у нас традиция такая историческая, когда большие мероприятия все-таки обычно проходят под эгидой государства, и обычно государство направляет и управляет подобными вещами. Вот мы сегодня попытаемся разобраться, для чего нужно Российское историческое общество, чем оно живет, чем оно занимается и какие перед ним цели и задачи. И откуда оно есть пошло и благодаря какому из императоров оно появилось. И поможет нам во всем этом разобраться доктор исторических наук, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда истории Отечества Руслан Гакуев. Руслан Григорьевич, добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Откуда есть пошло императорское Российское историческое общество?
1: В этом году исполняется 160 лет со дня основания императорского русского исторического общества. 4 июня сама годовщина, когда оно было образовано. И, конечно, это была и есть большая веха в деле исторического просвещения нашего государства. В свое время Российское историческое общество консолидировало в своих рядах ведущих историков того времени, высоких покровителей со стороны императорской фамилии, и его деятельность в XIX веке, в начале XX века способствовала и прирастанию исторического знания, и его распространению в массах. Работа была проделана большая, и здесь можно вспомнить и Петра Андреевича Вяземского, одного из сопредседателей Российского исторического общества, который стоял у его истоков, многих других историков, взять хотя бы Василия Осиповича Ключевского. А если говорить об таких знаковых, знаменательных проектах, которые Рио начало еще до революции, еще в XIX веке, конечно, это публикация таких значимых исторических источников, значимых для нашей страны, можно сказать, основополагающих, взять хотя бы бумаги императора Петра Великого. А именно тогда началась их публикация. И, кстати сказать, продолжается до сих пор фактически за...
0: Наследие?
1: Наследие. Ну, я еще коснусь, когда мы будем говорить проекты, почему так получилось. Но вот за фактически 150 лет удалось опубликовать примерно половину наследия Петра. Это началось еще в XIX веке, продолжалось в советское время и продолжается сейчас. Это бумаги Екатерины Великой. Их тоже активно публиковали, издавались разные сборники на эту тему.
0: Публикации как сборник документов или публикации все-таки с историческим комментированием?
1: Публикации как сборников документов, конечно, предусматривают в том числе и историческое комментирование. Другое дело, что, конечно, археография была разная в XIX веке и сейчас. И то, что издавали наши великие предшественники, сейчас, ну, зачастую просто не отвечает современным требованиям, требует некоторые доработки, учитывая прошедшие там столетия с того времени. Но именно тогда члены Рио эту работу начали. И та большая работа, которая проводилась императорским обществом, она, конечно, была прервана революционными событиями. Какое-то время Рио пыталось быть полезным и новой власти, советской власти, выходило соответствующими обращениями на руководство Советской России, говоря о том, что вот мы можем быть полезны и на этом этапе развития государства. Но тогда не было признано это целесообразным. И произошла очень интересная история с прерыванием деятельности Рио и его восстановлением уже на новом историческом этапе.
0: На постсоветском.
1: Совершенно верно.
0: Вы у меня вопрос, собственно говоря, это с языка сняли, потому что географическое общество существовало и до революции, потом это было советское географическое общество, сейчас оно опять русское географическое общество. А вот что, историки советской власти не нужны были?
1: Мы, если вспомним, как вообще развивалась советская историческая наука и советское историческое образование, сразу же обратим внимание на то, что ход истории, он был полностью переписан в соответствии с теми идеологическими предпочтениями, которые новая власть транслировала. И историки старой школы, классические историки, они попросту стали не нужны, а то знание, которое они транслировали, было не востребовано.
0: Михаил Николаевич Покровский, помнится, в общем, неплохо существовал и до советской власти, и в годы советской власти.
1: Совершенно верно, но это не касается общества в целом исторического. И все-таки это были традиционные классические историки, которые, по крайней мере, настолько радикально едва ли были готовы измениться. На уровне институции слишком большие должны были быть случиться перемены, которые, в общем-то, выплескивали суть из деятельности общества. Поэтому на этапе первых лет советской власти оно точно не могло быть востребовано. Возможно, позднее, когда произошел соответствующий патриотический поворот в 30-е годы, но, тем не менее, тогда реинкарнации ближе не произошло.
2: Ближе к 40-х, начало 40-х.
1: Все-таки слишком идеологически чужды были те начинания, которые были тогда, еще в 19 веке, начаты.
2: Ну, то есть, условно говоря, название учебника «История СССР до советского периода» у историков, вот, вышедших из императорского исторического общества, вызывало бы инфаркт как минимум.
1: Ну, инфаркт, может быть, и не вызывало бы, потому что многие историки продолжили работать и в Советской России, и в Советском Союзе, и оказались при деле, но наполнять вот такие старые меха русского императорского общества новым содержанием оказалось по разным причинам невозможно. И когда общество в 20-м году прекращало свою деятельность, его дела были сданы в архив Академии наук, переданы в Российскую Академию Наук, уже советскую, тогда, конечно же. И что очень важно в плане такой осознания преемственности, когда общество воссоздавалось в 2012 году, тогда в числе инициаторов его возрождения оказались академики Российской Академии Наук, видные ее деятели. И в этом есть определенная преемственность, связующее звено между старым обществом и тем обществом, которое ведет свою деятельность сейчас.
2: Мы можем взять, вот, например, устав императорского общества и устав нынешнего Российского исторического общества, посмотреть на цели и задачи. Они совпадают до сличения?
1: Конечно, это документы совершенно разные, документы разных эпох, и здесь в плане совпадения много может быть нюансов.
2: Я сейчас про дух, а не про букву.
1: Дух, конечно же, сохраняется, потому что главное – это широкое историческое просвещение. При воссоздании Рио уже на современном этапе главной нашей целью было установлено формирование общероссийской исторической культуры, а главное средство к этому, конечно, широкое историческое просвещение. И когда ежегодно проводится общее собрание Российского исторического общества, оно, как правило, проходит в июне, вот мы сейчас готовимся к очередному мероприятию, члены общества обсуждают те приоритетные темы, вокруг которых будет строится историческое просвещение. Конечно, этими темами оно не ограничивается, но мы стараемся концентрировать наши усилия вокруг главных, наиболее значимых для страны и общества исторических событий нашего прошлого.
2: Я сейчас наступлю то ли на больную мозоль, то ли на самую сложную и скользкую тему. Постсоветская Россия – это государство, которое переживает как минимум, ну вот на мой взгляд, четвертую итерацию попытки написания собственной истории, при этом пытаясь стереть либо до основания, либо как-то подправить все, что было до того. Потому что вспомните конец 80-х. Вы-то его хорошо помните, вы его застали. Мода на условного резуна, мода на переписывание всего, что было, мода на якобы открытие неизвестных архивов перечеркивала любое историческое знание, которое было к этому моменту. 90-е продолжили традицию. Потом мы отрицали все хорошее, что было в советские годы. Потом мы отрицали все, что было выработано в начале 90-х. Начиная с 2012 года, мы на каком этапе находимся?
1: Ну, вы знаете, я прежде всего хотел бы коснуться вопроса переписывания истории. Все-таки любая наука, и история здесь не исключение, находится в движении, находится в развитии. И если мы говорим там о физике или биологии, мы говорим о некой опытно-экспериментальной базе проведения исследований, получения новых данных. Но почему, собственно говоря, здесь история должна отличаться? Ведь в данном случае мы изучаем прошлое человеческого общества, и историки всегда получают новые сведения об истории, знакомясь с новыми документами, которые могли быть ранее недоступны по разным причинам. Они могли быть засекречены, хотя это далеко не всегда, в подавляющем большинстве случаев это совсем не так, и новые данные мы находим среди тех документов, которые вроде бы и доступны были, но вот по разным причинам неизвестны. И страна вся историческая наука мировая, они, в общем-то, пережили такой бум архивной революции, когда огромное количество источников вводились в научный оборот, и некоторые из них, конечно, имели налет сенсационности. И всякий первооткрыватель, стремясь поднять на щит свое открытие, нередко выходил за рамки допустимых трактовок этого источника, мог не видеть общую картину, сосредотачиваясь только на этом. Важно тот огромный пласт источников осмыслять в комплексе. Вы совершенно правы были, когда сказали об этих разных этапах. На мой взгляд, сейчас мы находимся на этапе осмысления огромного массива исторических источников и советского, введенного в оборот в советское время, введенного в оборот уже в современной российской истории и максимально сдержанной оценки событий, внимательного отношения к документам. Это крайне важно для того, чтобы мы имели объективную картину нашего прошлого.
3: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
0: В студии журналист Алексей Штейнбух и председатель правления Российского исторического общества, доктор исторических наук, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гакуев. Мы сегодня продолжаем говорить про Российское историческое общество. Так вот, историк оказывается во многом барометром настроений и барометром того, надо давать или не надо давать. Некоторые коллеги-историки в середине 90-х, которые сделали достаточно большое и значимое историческое открытие, просто посчитав, например, определенные цифры по советскому периоду, говорили в интервью, что наше общество не готово к тем цифрам, которые мы нашли, поэтому мы бы не хотели их публично озвучивать. Вот сегодня есть подобная проблема?
1: Я прежде всего отмечу, что историк, делая свою работу, занимаясь историческими исследованиями или историческим просвещением, конечно, должен понимать меру своей ответственности. И суждения, зачастую категоричные, могут привести к тем последствиям, которые человек даже и не ожидал. Нужно подходить к анализу, к трактовкам источников крайне взвешенно. Понимать, что сегодня ты имеешь один набор источников, завтра он может измениться в сторону, прежде всего, корректировки, потому что даже небольшой источник может нарушить всю категоричность выводов. Я вам скажу так, что если так вот совсем упрощенно говорить, это, конечно, касается не только истории, это касается самых разных сфер научной деятельности, но есть два условных типа исследователя. Есть те историки, которые строят историческую концепцию и под нее собирают факты, не всегда замечая неудобные для них моменты. Есть те, кто сначала собирает факты, а потом выстраивает на основе них концепцию. Плюсы и минусы есть и в одном, и в другом подходе. Мне, конечно, близок второй. Я сам лично именно так стараюсь проводить исследования. Но при этом важно понимать, что обнародуя какие-либо документы, например, о личной жизни человека, ушедшего от нас, его частную переписку, иногда мы можем зайти туда, что совсем не может быть желательным, как для его потомков, так и в целом не совсем корректным с точки зрения публикации этих документов. А еще большей ответственность на нас ложится, когда мы сталкиваемся с фактами, проливающими свет на, может быть, не самые допустимые для распространения источники, касаемые погибших, их количества, о чем вы сейчас сказали. Здесь крайне важно, очень взвешенно к этому подходить, и степень ответственности историка очень велика вводимыми данными, особенно когда это касается межнациональных отношений. Тут нужно очень аккуратно и взвешенно к этому подходить.
0: А давайте тогда с другой стороны зайдем. Хорошо, с ответственностью историка мы разобрались. Давайте с другой стороны заходить. Российское историческое общество все-таки это популяризация и историческое просвещение по всю глубину веков. Древняя история, новая, новейшая и так далее. Как у нас сегодня популяризируется историческое знание? Ну, а с помощью, к сожалению, Википедии, Рувики и прочее, и прочее, и прочее. С помощью во многом, наверное, вульгарных, но тем не менее доступных средств. И если мы посмотрим на то, как, что из себя представляла Википедия, как самый большой источник знаний по всем вопросам, то, особенно если мы говорим не про русскоязычную Википедию, то там все, что касается истории нашего государства от 17 века и вглубь,
4: Есть очень четкая характеристика, там не используется термин «Россия». Московия, Московское княжество, московиты, но ни в коем случае ни Россия, ни Русь. И наши коллеги из-за границы регулярно на вот этот очень неудобный вопрос, а почему вы так делаете, когда у нас есть вполне понятная историческая преемственность и все с нашей точки зрения понятно, говорит, что подождите, ребята, мы историки, мы базируемся на исторических документах, нам нужны источники. Вот у нас в допустимом обороте источников, которые бы показывали, что вот такое географическое название, такой географический перс, просто нет, потому что вы их нам не даете. Что значит не даете? Вот у вас в архивах, да, вы нам дайте их в популярный цифровой оборот. Вот у нас вот архив такой-то оцифрован, начиная с документов 12 века. Вот у нас архив такой-то оцифрован с документов, начиная там 13 века. А у вас? А у нас что?
1: У нас в действительности не все так плохо, как вот может показаться из вашего такого небольшого выступления. Ну, во-первых, я бы все-таки обратил внимание на некоторую разницу между научными исследованиями и работами, которые направлены на широкий круг читателей. Действительно, когда мы говорим об научных исследованиях, ученый придерживается той терминологии, которая принята, в том числе и само название на тот момент тех государств, которые существовали. Но когда мы говорим о таком широком просвещении, о создании там популярных исследований, конечно, там должна быть более понятная, более обоснованная для нашего общества и государства терминология. Относительно оцифровки источников отдельный разговор, это может быть очень большая тема. Но начнем с того, что архивный фонд Российской Федерации, он гораздо более обширен и многообразен, чем документальные собрания многих других стран. И объемы его, размеры его в силу того, как шло документообразование в нашем государстве, они принципиально отличаются от многих других государств. Оцифровка всего этого огромного наследия, конечно, требует огромного вклада и трудового, и ресурсного. И она идет. Идет на данный момент больше, конечно, в направлении создания образов электронных документов. Полноценной оцифровки пока речь может идти избирательно, потому что это, конечно же, распознавание текста. Неважно, машинописный он или рукописный. Технологии сейчас во многом уже позволяют это делать. И такие опыты тоже у нас происходят. Есть примеры, надеюсь, мы их еще коснемся с вами. Но в целом, там от четверти до трети архивного фонда, они оцифрованы. Другое дело, что на данный момент они, как правило, доступны больше в читальных залах архива. Есть соответствующее законодательство, но все равно это большой, в действительности, шаг вперед. Есть проект Яндекса совместно с архивами разными, региональными прежде всего, который позволяет производить поиск по метрическим книгам. Он, конечно, больше нацелен на то, чтобы производить поиски относительно прошлого своих семей. Вот есть отдельные документальные коллекции, которые доступны на сайте архивов как в открытом доступе, так и из читальных залов. Поэтому говорить о том, что мы как-то совсем в этом направлении не движемся, конечно, нельзя. Но работы впереди еще очень-очень много, в том числе, безусловно, и те массивы, которые содержатся в архивах и в библиотеках, могут и должны быть использованы для создания национального датасета, для создания национального искусственного интеллекта. И такая работа, опять-таки, сейчас ведется.
4: А как он будет выглядеть?
1: Идет обсуждение этого вопроса. И если мы посмотрим на те модели, которые создавались или создаются за рубежом, и в Америке, и в Европе, и в Китае, готовых решений, готовых ответов нету. Подходы в разных странах, которые уже на практике были осуществлены, имеют свои плюсы и минусы. Нам необходимо выработать свою дорожную карту с учетом особенностей нашего документального наследия.
4: А чем
1: наследия.
4: Мы так принципиально отличаемся от них?
1: Фондообразованиями, концентрированностью в разных местах. Это, понимаете, отдельная тема для разговора. Мы вот чуть-чуть коснулись того, что наш архивный фонд уникален. Уникален во многом такой централизованностью его образования. А в Европе такого почти нет. В Америке тоже не строилось несколько иначе. В Китае свои особенности.
4: Вот эта история про создание исторического датасета России, это же отчасти тоже задача, которая может стоять перед Рио?
1: Так Рио и стоит в числе соисполнителей соответствующего поручения, которое дано президентом.
4: А что еще в ключевых задачах? Можно по пунктам. Вот мы должны сделать вот это, вот это, вот это. Вот так, вот так, вот так и вот так. Чтобы была возможность то и то. И для этого мы делаем и дальше по списку.
1: Опять-таки, если говорить содержательно, то мы определяем наиболее важные, наиболее значимые приоритетные темы на нашем общем собрании. Их уже больше сотни, тех тем, по которым мы концентрируем наши усилия. А делаем мы это с помощью исторического просвещения, которое, конечно же, очень сильно различается по способам его реализации. Есть классические способы, вполне понятные, кажущиеся, может быть, устаревшими, но без издания книг, без печатной работы не будет, собственно говоря, той пищи, на основании которой можно это историческое просвещение осуществлять. Потому что даже те, кто пишут в Википедии, они, как это ни странно, заглядывают иногда в книги. И если не будет у этих людей и у других людей исходной, хорошей, правильной, качественной информации, то не будет и качественного исторического знания. Это, конечно же, съемки разного рода фильмов, как художественных, так и документальных. Здесь мы тоже прикладываем достаточно большие усилия. Это популярные для молодежи формы создания там видеороликов непродолжительных, сотрудничество с теми, кто занимается компьютерными играми, лекции в разных форматах, подкасты и так далее. Это все имеет большое значение. Ну и цифровые проекты. Мы начали о них говорить, и, конечно, я бы с удовольствием рассказал бы, например, о проекте Digital Петр, который мы вместе со Сбером реализовали несколько лет назад и в дальнейшем планируем развивать. О проекте с Яндексом, который мы тоже вместе с Федеральным архивным агентством и нашими коллегами из библиотек собираемся реализовывать.
4: Вот когда мы говорим о том, что нам необходимо издавать книги, но ведь мы же знаем, что современный читатель, за исключением профессионала, к сожалению, это человек, который не очень любит и умеет читать долгое. А может быть ситуация, когда один и тот же массив знаний будет изложен и в виде научного труда, и в виде популярного какого-то издания, и в виде видеофутажа на 40 минут, на полчаса, на 20 минут, на 3 минуты, для того, чтобы охватить максимальный объем аудитории?
1: Ну, в общем, такой опыт есть. Есть отдельные проекты, которые пытаются подать информацию вот в разном таком формате. Но тут ведь главная сложность в чем? Что написать одновременно исследование и тут же его переложить на формат такой научно-популярный – это задача практически невыполнимая. Она, может быть, и реализуется, но только с разрывом во времени. А одновременно сделать это крайне тяжело. Вообще, вот вы совершенно правильно ставите вопрос, что по-хорошему любой историк, занимающийся самой разной проблематикой, неважно, там, война это или там, развитие искусства у древних славян, должен уметь популярно за 5 минут изложить основное в своей теме доступным, понятным для совершенно неподготовленного человека языком. Это, конечно, такая сверхзадача, на что мы стараемся ориентировать. Но, повторюсь, создать такой комплексный проект бывает сложно. Опыт такой есть, насколько успешно создание книги, выход фильма и создание, например, компьютерной игры. Пожалуй, не отвечу вам, но такие проекты есть.
4: Обязательно продолжим в следующий раз и поговорим о том, о чем еще сегодня занимается Российское историческое общество. Помогает нам в этом разобраться председатель правления РИО, доктор исторических наук, исполнительный директор Фонда истории Отечества Руслан Гакуев. Руслан Григорьевич, спасибо.
1: Спасибо, Алексей.
4: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. Тоже будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
3: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
5: Дмитрий Таиров, студия «Радио России». Очень приятно встретиться с вами, Ольга Ивановна, в очередной раз. Ольга Ивановна Маховская в студии «Радио России», равно как и я, Дмитрий Таиров, о чем уже было упомянуто. Ну и, конечно же, вы. Что-то такое рассказываем мы обычно в наших диалогах.
6: Необычное, новенькое.
5: Да, мы стараемся, да, что-то вам новенькое, да, с чем-то вас познакомить и знакомить о том, что вы имели представление, но со своей колокольни, а мы вот со своих пулеметных гнездов. начнет. Показываю вам, как это выглядит с точки зрения профессиональной психологии.
6: Ну, не пугайте так слушателей пулеметными гнездами.
5: Почему так сразу? Да. Резонансные отношения. Есть термин в психологии понятие резонансные отношения?
6: Ну, скорее всего, такое для описания. Да. Мы украли это у физиков, да, то, что у них там изучают резонансные отношения.
5: Ну, поскольку все волны, мы тоже пронизаны волнами, конечно.
6: Да, но психология про это мало, к сожалению, понимает. Вот эту волновую природу, как вы говорите, или ритмическую природу. Резонанс – это то, что возникает в результате совпадения ритмов. Человеческая жизнь, она пронизана ритмами, ритмы сердца, да? Нейронные ритмы и так далее. Есть эксперименты, которые показывают, и мне странно, что они не оказались фундаментом для каких-то теорий резонансных, психологических. Такой теории нет, но она должна быть. Они показывают буквально, как усиливаются биополя двух людей, которые друг друга держат за руку.
5: Угу.
6: И когда такой эксперимент проводили и брали людей на пороге ЗАГСа, оказалось, что уровень резонанса, он у всех разный. Усиление есть у всех. Вот если два человека на пороге большой счастливой любви в самый лучший день жизни для многих в темной комнате берутся за руки, то прибор видит усиление свечения и общую ауру. Но у некоторых она полыхает просто, заливает весь экран.
5: А такие вот опасные, таких, знаете, запустишь вот так врата великих возможностей, хотел сказать, в ЗАГС, когда заходит, знаете, как солдаты на мосту, раз, ступеньки провалились.
6: Вы думаете, что это далеко от правды?
5: Нет,
6: работники ЗАГСа
5: нет.
6: жалуются, что есть такие парочки, которые обрушивают всю вот эту систему компьютера, летят, свет, да,
5: я не знал.
6: Люстры гаснут, это... фужеры лопаются.
5: Что ж там, бедные соседи, живут, можно сказать, на вулкане.
6: Ну,
5: рядом с такими людьми.
6: Возможно, это просто бывает в особый день, в особом состоянии.
5: Ага, то есть прям в особом нужный момент, в нужном месте. Да. Да,
6: ну, я не знаю, как ваши соседи. У меня соседи очень резонансные.
5: Хорошее наблюдение.
6: Каждый раз такое впечатление, что там шкафы рушатся, и последний день Помпеи. Для них это обычная форма отношений. Человек, который находится в резонансе, это уже особо измененное состояние. Как только резонанс снижается, ему кажется, что его не любят. Влюбленные маются, что он перестал меня любить.
5: Да-да-да.
6: Это значит, что я не чувствую, что от него волна, я не чувствую, что он любит. Вот что это такое? Я чувствую, не чувствую. Резонанс нормализуется, ослабляет. Ну, все же нормализуется. Да, вот природа же не может все время громыхать молниями. А в конце концов все приходит к какой-то норме.
5: Главное, чтобы не в упадок.
6: Главное, чтобы не
5: в упадок.
6: Да. Если бы мы правильно учили своих детей, то мы бы говорили, что действительно природа волнообразна. Иногда чувства зашкаливают и отношения. Но всегда нужно давать отдыхать любым отношениям. Всегда есть пауза. Нужно отпускать другого человека, чтобы он побыл один.
5: Угу.
6: И это не катастрофа. Потому что большая любовь – это вовсе никогда вцепились друг в друга, глаза в глаза. Во всяком случае, мне очень часто приходится предупреждать влюбленных женщин, что нельзя до такой степени эмоционально контролировать мужчину. Во-первых, эмоции – это не его часть жизни, это не его стиль жизни, скажем так.
5: Не самая сильная его сторона.
6: Не самая сильная его сторона, это не то, чем он живет. Во-вторых, вы его так просто сожжете, да, потому что пары, где бывают у мужчин ранее инфаркты, алкоголизм, иногда связанные с вот этим очень сильным эмоциональным напором и контролем со стороны жен.
5: Хорошо, если мы немножко в сторону отойдем от чувств влюбленных, и медицинский персонал, вот интересно, учит, готовит к тому, что до какой степени нужно, важно иногда взять пациента за руку.
6: Да, вы знаете, это входит в международный протокол отношений с больными. Согласно такому протоколу, не только медсестры, но и родственникам сообщают о том, что у них есть возможность проводить время с больными. И очень важно в это время не просто находиться или приносить яблоки, соки и так далее, которые он не может пить. Потому что иногда это реанимация.
5: Потому что ему водки хочется, а ему, да, ему яблок принесли тут.
6: Он чаще всего лежит без сознания, и кажется, что ему все равно. Была такая стратегия медицинская, что оставьте в покое, дайте ему спокойно умереть. Но родственники-то не хотят, чтобы...
5: Но это мы уже говорим о совсем таком... такому уже прям...
6: Тяжелом,
5: да, то есть такое, как это называется, полусостояние, да, в полумиры уже человек...
6: Ну, это кома. Кома, когда сознание, сознания нет, а ритмы еще сохраняются. И чтобы вернулось сознание, нужно эти ритмы как-то усилить. Можно это делать, наверное, медицинские, доктора это пробуют, но лучше всего память... телесная сработает, если придет жена или кто-то другой родной человек, близкий, важный человек со знакомыми ритмами, условно говоря, и поможет ожить.
5: Вот интересно, со знакомыми ритмами, то есть близкое существо, да, значит, все-таки какую-то прям уже настройку резонансно одинаковую.
6: Я бы сказала, что не нужно привязываться к генетике. Мы, находясь друг с другом рядом, в телесном контакте, мы изучаем, вольно или невольно, ритмы друг друга, поднастраиваемся на них, умеем гасить плохие, усиливать хорошие. И вообще говоря, про себя это нужно знать, потому что это наша ответственность, как мы влияем на других людей. Иногда мы себя плохо чувствуем после общения с какими-то людьми.
5: Да, говорят вампиры, да, энергетические их называют.
6: Это значит, что да, они живут за счет наших ритмов, подпитываясь, но забывают возвращать. Да, это в одностороннем порядке.
5: Это ж какие же...
6: Да, это плохой отрицательный резонанс, когда вы работаете как индуктор. Проблема моей профессии. Ты индуцируешь хорошие ритмы направо-налево, и все про тебя говорят, о, какой ты хороший психолог. Но так долго не проживешь.
5: А вот эту утрату вы ощущаете постфактум, само собой. А в момент того, что из тебя что-то в этот момент, твой ритм уходит в резонанс, который тебе не нужен. Это ощущение может человек понять?
6: Да, человек это понимает. Ну, знаете, я использую контроль временем. Нельзя с таким человеком долго общаться. Конечно, ты можешь отрефлексировать, понимать, как он это делает. Это иногда попытка войти в близкую зону, и человек говорит комплименты, и в это время... Да,
5: втирается в доверие.
6: Да, нарушает твои границы. Да, ты в нормальном состоянии, ты как в колпаке, ты как в броне. Тебе все равно. Ты решаешь какие-то функциональные задачи. Но человек проламливает твои оболочки, пробивает. Иногда таким очень приемлемым способом.
5: Вкратчивым.
6: Не предупреждаю. И это может быть результатом какого-то воспитания особого. Человек может не ставить задачу пробить твою оболочку. Да?
5: Это его особенность, да?
6: Это его особенность. Он так живет, паразитирует на чужой энергии. И тогда ты посматриваешь на часы и уже знаешь, что есть такие дежурные способы завершить разговор. Там, извините, у меня встреча.
5: Сразу же, включаете деликатного, воспитанного человека, но при этом необходимо дать понять этому человеку, что аудиенция закончена.
6: Да, не можете контролировать расстояние психологическое, контролируйте время пребывания.
5: Программа «Психология» подходит к завершению. Таким образом, Ольга Ивановна, последние самые наставления. Очень все это интересно. Не надо забывать о том, что все природа волнообразна, и мы часть природы.
6: Можно это делать функционально, но с кем входит в резонансные отношения?
5: Вот.
6: Просто обращайте внимание, вам приятно это делать или нет, и как вы себя потом чувствуете. Просто отрефлексируйте и принимайте для себя решение, потому что это вопрос уже какой-то личной гигиены. Управлять резонансом 100% мы не можем, но создать какую-то терпимую среду, не растратиться, не расплескаться.
5: Гигиена личной психофизики. Хорошо сказал?
6: Ну, по крайней мере, понятно.
5: Ольга Ивановна Маховская была с нами. Ей огромное спасибо, равно как и вам, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Вы все поняли, все слышали о резонансных отношениях. До новых встреч.
6: Счастливо.
3: Психология.
7: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
8: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
9: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
10: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
8: Кто держит удар?
11: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
12: У меня тогда оборвалось.
8: Кто защищает? защищает родину до последнего.
10: Молодой пацан, он раненый. Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
11: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
12: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
8: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
7: Чувствуете себя командой Путина?
12: Я живу этой жизнью.
8: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
13: На правах рекламы.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
15: Здравствуйте, здравствуйте.
14: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
15: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
14: Вот тема вот действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
15: Но я с удовольствием на них отвечу.
14: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
15: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
14: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
15: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения, и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует «Бальзам доктор Хорошев для зрения».
15: А для начала я хочу отметить, что «Бальзам доктор Хорошев для зрения» — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
14: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
15: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. И я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
14: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
15: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. части. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
14: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
15: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
14: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
15: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
14: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
15: До свидания, будьте здоровы.
3: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
16: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
18: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В настоящий момент телефонного разговора между президентами России и США в повестке дня нет. Евросоюз в рамках нового пакета санкций предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов. И США в преддверии чемпионата мира по футболу оказывают давление на Европу в связи с распространением вируса Эбола. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Центр», «Юг» и «Запад» за сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Запорожской области, уничтожив за сутки до 75 военных противника, сообщили в Министерстве обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Также российские военные поразили инфраструктуру ВСУ средствами противовоздушной обороны. Сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым реализацию проекта «СКИФ» – «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Наукограде Кольцово под Новосибирском.
2: Несколько буквально слов с точки зрения строительства, что такое СКИФ. Это 34 здания и сооружения общей площадью почти 87 тысяч квадратных метров. И 30 гектар полностью застроены. Что хотелось бы особо отметить.
3: План тогда сделали за 3 месяца.
2: Да, и программу быстро приняли. И надо отдать должное, определили площадку. Кстати сказать, вот в основе работы по синхротронам лежит принцип автофазировки, который в первую очередь открыл советский физик наш Владимир Васильевич Векслер еще в 1944 году. И только через полтора года после него американец Макмиллан подтвердил это и тоже открыл. Поэтому в этом смысле мы построили то, что в общем и в свое время создали и изобрели. Важнейшей частью установки являются экспериментальные станции. Мы должны были построить их 6, построили 7. Ну и в дальнейшем у нас есть возможность увеличить количество станций до 30. На них и будут, собственно, проводиться все эксперименты необходимые.
1: Министр обратил внимание, что этот проект привлекает многих специалистов из других стран. В настоящий момент телефонного разговора между президентами России и США в повестке дня нет, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но при необходимости телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа согласовывается весьма оперативно, добавил представитель Кремля.
4: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
1: Песков также рассказал, что американские переговорщики Стивен Виткоф и Джаред Кушнер сообщат Москве об итогах разговора с Зеленским, если в беседе прозвучало что-то принципиально новое для урегулирования. Американские переговорщики сделают это весьма оперативно, заверил представитель Кремля. Евросоюз в рамках нового пакета санкций предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и 4 аэропортов, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каллас. Также в санкционный пакет предлагает ввести ограничения транзакций с 31 российским банком. Кроме того, новый 21-й пакет санкций Евросоюза может затронуть российскую энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, энергетику и, впервые, рыбный промысел. Чиновники из Брюсселя предлагают добавить в антироссийский список санкций еще 30 морских судов, сообщила глава Еврокомиссии. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Эта инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведению, родители будут вправе уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту своим детям. Такая сим-карта будет считаться детской. На этапе первого чтения законопроектом предлагалось обязать родителей сообщать о передаче номера ребенку, но ко второму чтению обязанности заменили на право. В законе также указано, что правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. США в преддверии чемпионата мира по футболу оказывают давление на Европу в связи с распространением вируса Эбола, пишет портал Axios. Администрация США, опасаясь ускорения распространения Эбола во время проведения чемпионата мира по футболу в США, требует от Европы резко изменить стратегию предотвращения заражений, пишет портал со ссылкой на источники. Отмечается, что высокопоставленные помощники Трампа раздражены ограничительными мерами Европы в отношении поездок и хотят, чтобы она отказалась от протокола Всемирной организации здравоохранения по Эболе в пользу

0: приятных отметок, а в горах...
1: ...безопасности. Для школы очень важно, что будет очень хороший интернет, и они могут заниматься и дистанционно, они могут, например, посещать уроки информатики и так далее. То есть вот эти вот модульные, быстро возводимые сооружения, они, конечно, очень необходимы для того, чтобы ребята смогли вовремя начать учебный год.
2: Лейла, скажите, пожалуйста, успеют ли все поврежденные объекты отреставрировать, отстроить модульные до 1 сентября?
1: Ну, вы знаете, поставлена задача, причем задача поставлена очень жестко руководством, новым руководством. Надо успеть, то есть тут уже никаких вариантов нет. Вы знаете, кстати, хочется вот, если время у нас есть еще,
2: да, есть.
1: Буквально вспомнить, ведь значит, реставрации школ начинались еще во время вот этих вот стихийных бедствий. Один очень интересный такой вот эпизод я вам хочу поделиться. Значит, в Монет-Кале школа номер 2, которая сильно пострадала во время наводнения, 1,5 метра, она была под водой, то есть и школьные учебные заведения, и двор были залиты водой. И вот ее восстанавливали волонтеры из Беслана. Это люди, которые 22 года назад сами были, значит, заложниками во время террористического акта в этой школе. Вот они все бросили, приехали в Момент-Калу, и они, вот 8 человек, выбрали специально для себя объект школы, для того, чтобы ее восстановить. Они сделали все, откачали воду. Приехали, надо сказать, полностью экипированные, полностью вооруженные теми инструментами, тем необходимым. И они быстро откачали воду, они почистили ил, они построили забор вокруг. Вообще вот эти вот ситуации, которые очень, знаете, так вот интересно переплетаются, вроде как исторически 22 года там, и вот как-то откликнулось это сейчас в Момент-Кале. И надо сказать, что таких вот до сих пор волонтеров очень много, помощь поступает отовсюду, и местные ребята, мужчины, в общем, с удовольствием подключаются и помогают. Ну и кроме того, конечно, все это находится под строгим контролем, значит, соответствующих учреждений. 1 сентября все должны начать учебный год, ну, и младшие детишки пойти, конечно, в детские сады.
2: Надеемся, вариантов что нет. Так и будет.
3: Да, очень на это надеемся, но волонтеры из Беслана — это вот яркий пример мужества, то, как люди, пережив тяжелую трагедию, вот теперь помогают тем, кто оказался, конечно, в такой ситуации, не дай бог, никому не пожелаешь оказаться, но или иначе.
1: А вы знаете, они специально выбрали школу, то есть это было целенаправленное.
3: Да.
1: Причем логика была такая, сосед соседу дом восстановить поможет, а кто поможет в школе?
2: Да.
1: И вот это была целенаправленная такая вот акция. Конечно, просто вот ком в горле и мурашки по телу, потому что, ну, вот так, такая вот параллель между двумя этими трагическими событиями.
2: Спасибо большое. У нас была на связи наш корреспондент из Дагестана Лейла Магомедова. Переходим к следующей теме.
4: Большая страна. Разное время.
3: Ну вот буквально пару месяцев назад мы говорили о том, что у нас в Москве проходила студенческая весна, а теперь она стартовала в Хабаровске. Это она пройдет с 8 по 12 июня. Хабаровск станет точкой притяжения молодежи со всей России. Сейчас поговорим с корреспондентом Еленой Барковой из Хабаровска, как пройдет это мероприятие и что подготовили сами студенты. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги. Ну, я напомню, что вообще студенческая весна — это такой глобальный фестиваль молодежного творчества. Он у нас вообще с 93-го года на территории Российской Федерации. Здесь, да, вы говорили, в Москве, потому что у нас 80 региональных и 10 всероссийских мероприятий. И как вот считают статистика, которая все знает, ежегодно практически 1,5 миллиона творцов от 12 до 35 лет участвуют по всей стране. В 93-м прошел он в Самаре первый раз. Здесь вот у нас немножко есть некая разница в данных числительных. И в 22-м впервые прошли сразу два национальных этапа всероссийские. То есть поделили тогда на студентов, которые высшее образование получают, и тот, который сейчас у нас идет как профессионалитет, профессиональная образовательная организация. Вот на 26 год, поэтому у нас тоже два города, Хабаровск и Красноярск. Учредителями у нас в Хабаровске, естественно, выступает Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство Росмолодежи, правительство Хабаровского края, Российский союз молодежи и Министерство культуры Российской Федерации. Накануне, да, в Хабаровске состоялась официальная церемония открытия 34-го и он же 5-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди именно профессиональных образовательных организаций. К нам в Хабаровск сюда приехали 1500 участников, это студенты из 70 регионов Российской Федерации, включая делегацию из Донецкой Народной Республики.

0: республики. В течение недели студенты представят конкурсные работы, более чем 50 номинаций, 10 творческих направлений. Это региональная программа, вокальное искусство, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт. В экспертном совете у нас более 70 членов жюри. Это авторитетные деятели искусства и культуры России, практически это Запад России. Есть несколько человек из Дальнего Востока. Впервые студенческая весна проходит на Дальнем Востоке, то есть ежегодно у нас проходили только региональные наши этапы, и вот впервые российская. Как отметил наш губернатор Дмитрий Демишин, Хабаровский край выбран центром студенческой весны не случайно. Это знак вот признания региона одним из ведущих молодежных и культурных центров Дальнего Востока. У нас тут студенчества достаточно много.
1: Елена, но мы понимаем, что будет не только конкурсная, еще и образовательная программа.
0: Это все внутри, но здесь основная как бы задумка, это победители к нам приехали, победители региональных этапов,
1: да.
0: И вот здесь они уже представят свои лучшие номера, вот у каждой свои номера.
1: Скажите, пожалуйста, а для жителей Хабаровска будут доступны эти показы? Ну, то есть кто-то, кто захочет посмотреть, сможет каким-то образом принять участие?
0: Посмотреть можно, да. Единственное, что не получится посмотреть все, что-то придется смотреть в записи, да, потому что много локаций, каждый день это, как бы уже начались все эти состязания, но здесь построено таким образом, что практически для Хабаровска это большой праздник.
1: Конечно.
0: Центр города, Комсомольская площадь, это практически центр, это начало нашей центральной улицы Муравьева-Амурского, и это же потрясающий вид на Амур. Вот здесь как бы главная локация, где каждый день в 5 вечера большая такая открывается сцена, здесь студенческий городок, здесь хедлайнеры, здесь фестивали, здесь концерты, здесь вот как раз хабаровчане, которые общаются, ну и сами, собственно, участники и делегаты общаются друг с другом и знакомятся с Хабаровском, знакомятся с возможностями. Здесь для них организованы, помимо каких-то вот концертов, мастер-классов, здесь же и работает как бы представлены все ведущие предприятия Хабаровского края. То есть это возможность еще и найти работодателя. То есть, как здесь отмечалось, вот именно выбор того, что именно Хабаровск стал на сей раз участником, где проходит именно всероссийский этап. То есть для самих молодых ребят это возможность оценить масштабы страны, потому что кому-то 8 часов пришлось просто лететь на самолете до Хабаровска. Вот. Плюс размах Хабаровского края, Дальнего Востока, большие делегации.
1: Здесь ну и, конечно же, новые впечатления. Благодарим нашего корреспондента. Елена Баркова из Хабаровска выходила к нам на связь. В Хабаровске стартовала российская студенческая весна. После небольшой паузы вернемся в студию.
2: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
3: Главная комедия страны.
4: Разводитесь? А как же мы?
5: Мы исправим папу и маму.
3: Исправительный лагерь для родителей.
6: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
3: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
6: Вас сейчас казнят! Опускай!
8: Мы не готовы!
3: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+. Большая страна, разное время.
9: Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И вновь обращаемся к теме мошенников, потому что, к сожалению, они не дремлют и так или иначе каждый месяц появляются либо новые схемы, либо, скажем так, в кавычках улучшаются старые, то, как можно обмануть и ввести в заблуждение наших граждан. И вот какая новость привлекла наше внимание, это то, что мошенники летом применяют схемы, связанные с арендой дач. То есть
1: На святое практически покусились, на даче, а еще также и с саженцами, и сложными подработками. В общем-то, летний сезон, что называется, богат на мошеннические схемы, как никогда. Мы уже говорили о том, каким образом действуют мошенники, как обманывают, да, если вы бронируете, допустим, отель, отпуск, билеты и так далее. Сегодня будем говорить про дачи и что же делать. У нас на связи эксперт Андрей Владимирович Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте.
9: Добрый день, Андрей Владимирович.
7: Здравствуйте.
1: Ну, вот как же быть и что это за схемы? Где нам стоит быть бдительными?
7: Бдительными надо быть везде и всегда, потому что мошенники – это очень такой творческий класс, и который быстро реагирует и перестраивается. То есть любая дырка в законе будет непременно ими немедленно использована, а дырок у нас в законах достаточно много. Поэтому они, в общем-то, так неплохо живут. Кстати, имейте в виду, что в дачной сфере, например, там, продажа саженцев, продажа семян, продажа разных препаратов, там мошенников очень много, особенно торгующих в интернете. Огромное количество, потому что, ну, вы представьте, если вы сажаете саженец какой-то, вам прислали по почте, вы его посадили. Через сколько лет вы поймете, что вас обманули, а? Ну, для мошенника это радость, что там через 4 года вы очухались, что вместо груши у вас там, допустим, осинка выросла.
1: И мошенник, а как же быть тогда? Получается, только покупать очно?
7: Ну, конечно. Конечно. Вы же вот когда замуж выходили или кто-то женился, это как-то очно происходит, да?
1: Так интересное сравнение. Надо. Так,
7: любой саженец – это член вашей семьи будущей, с которым вы будете жить, который будет кормить ваших детей и внуков. Поэтому ясно, что это надо все очно, а не по интернету, с дивана. Сейчас я там закажу, мне пришлют по красивым картинкам. И по красивым картинкам, опять же, это не выбирается. И надо понимать еще, что садовод, особенно по весне, это как влюбленный юноша. У него едет слегка крыша, он не понимает каких-то уже там основополагающих принципах агротехники. И вот поманили красивой картинкой. Он знает, что это искусственный интеллект, либо фотошоп. Ой, все равно хочу уже, там в душу запала эта картинка. Вот хочу. И на это покупается. Ну, это вот уже, к сожалению, психология наша, она такова. И, кстати, нашего человека можно обманывать тоже достаточно много. Я вот никогда не забуду женщину, которая мне позвонила. Вот есть одна фирма в Смоленске. Жулики, они жульничают уже лет 25. И никаких ни уголовных дел, ничего. Работают, туфтой торгуют несуществующими растениями. Прекрасно себя чувствуют. Так вот, она пишет: меня обманули эти жулики. Вот вы называли эту фирму, сказали, что жулики. Наконец-то я поняла, что это действительно жулики. Я 4 раза у них заказывала. Они мне присылают совершенно вообще другое. Либо там...
1: Ну, 4 раза это нужно быть прям очень упорным.
7: Да, 4 раза обманули, но я им написала гневное письмо, а они мне сказали, что глубоко извиняются и готовы предоставить мне 50% скидку. Как вы думаете, стоит мне еще разочек? Конечно, стоит, ответил я, конечно. 4 раза вас обманули, ну, почему бы еще и 5? Ну, то есть, вы понимаете, люди готовы сами выкладывать за какую-то сказку.
9: Но здесь такая
7: деньги,
9: сказка получается.
7: Живые, настоящие, несказочные деньги. Поэтому тут уже, ну, как говорится, вот пока мы сами, наконец, чуть-чуть думать своей головой не научимся, жулики будут постоянно
9: обманывать. Да, будут, к сожалению, активизироваться. Но вот здесь, обращаясь к нашей изначальной теме, то есть такая ситуация, к сожалению, происходит и с красивыми картинками не только саженцев и семян, но и дач, то есть что... Там красивые фотографии, приятная цена, там, может быть, недалеко от центра Москвы это все располагается. Нужно мало времени потратить на то, чтобы туда доехать. И вот хозяин у нас вежливо отвечает, такой очень услужливый, говорит, что желающих много, нужно быстро все оформлять. И вот как раз-таки он просит внести небольшую плату, чтобы закрепить эти даты, и потом... Все-таки, к сожалению, он может пропасть, и отдых будет испорчен.
1: Объявление удаляется,
9: да.
1: Телефон замолкает, и вместо арендованной дачи остаются только с красивыми картинками люди.
7: Это первый признак мошенников, когда вас торопят и когда у вас просят предоплату. То есть вот это первейший признак. Если эти два признака сходятся, это уже там на 90% вас хотят обмануть. Понимаете, если я хочу что-то сдать, наверное, я веду себя по-другому. Угу. И нормальный человек, который этим занимается, он тоже себя немножко по-другому. Он никогда не торопит. Он знает, извините, если хорошее место, он знает цену этому месту. И естественно, сдавать тоже по картинке, но это, опять же, как жениться по картинке. Слушайте, надо приехать, а вдруг там рядом свалка? Я знаю прекрасное садоводческое товарищество, вот все, и картинка красивая, и речка рядом, но рядом свалка, и оттуда все время дым, там вообще дышать нечем. Вот, пожалуйста, ну, на такое нарветесь, и все, куда вы будете жаловаться? На картинке запаха нет. Ну и много других факторов, знаете.
9: Да, наверняка лучше всегда ознакомиться с отзывами, да, и на проверенных площадках заниматься вот арендой дач.
1: Да, Андрей Владимирович, ну вот история с тем, да, что торопят, допустим, с принятием решения, она же у нас также наверняка и может, что называется, переходить как раз на тех, кто продает саженцы. Ведь там чаще всего мы видим какой-то баннер, что спеццена действует вот буквально там, не знаю, 15 минут.
9: 37 секунд.
1: Да, и 37 секунд нужно срочно купить.
7: Это тоже первый признак. Это тоже первый признак. И, кстати, не стоит, допустим, на каких-то известных людей клевать. Понимаете, вот, например, если меня завтра вот поместят на там, фотографию, что я что-то продаю, да?
1: То мы не поверим.
7: Люди посмотрят, вот он продает, а мы вроде бы ему там верим, мы у него купим. Знаете, вот есть город Павлово на Оке, и там есть очень хороший человек, который делает немножечко павловских лимонов. Ну, тот, кто знает павловские лимоны, он, да, это вот очень известная вещь. Так вот, его вот многократно жулики из разных городов нашей страны берут его фотографию, выставляют там павловские лимоны, вот только перечислите нам деньги, мы вам пришлем. И его фотографии с этими лимонами, то есть просто его вот темную вот так вот используют, берут фотографии. Поэтому даже если вы видите на картинке этого человека, которого вы доверяете,
1: не стоит сразу, да, резко принимать решение, да, о покупке. Спасибо большое. Андрей Владимирович Туманов был у нас на связи, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Говорили мы о том, как действуют мошенники. Нужно быть обязательно бдительным даже дачникам.
3: Большая страна, разное время.
9: Теперь плавно передвигаемся на самую западную точку нашей страны. И, к сожалению, новости вообще не радостные. В Калининградской области в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» произошла вспышка норовируса. Заболеванием заразились сразу 27 детей и двое взрослых сотрудников. Ну, сейчас будем разбираться в этой ситуации вместе с нашим корреспондентом Алексеем Анкудиновым. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
8: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, такое печальное происшествие мы фиксируем в Калининградской области, причем в таком живописном месте, как Курская коса. Лагерь расположен в поселке Лесной. Это, можно сказать, самое начало нашего уникального природного объекта. Там очень красиво, побережье залива, побережье моря, как вы знаете, да, что Курская коса такая достопримечательность. Да. И многие родители ждали этой смены, которая, увы, по причине как раз-таки массового отравления была завершена досрочно. И вот по последним данным Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей. Соответственно, у нас идет уже проверка Роспотребнадзора, они берут различные пробы, анализируют вот эти смывы. И да, вы верно отметили, что 27 детей у нас почувствовали недомогание, да, вот пищевое отравление, да, норовирусная инфекция поражает у нас желудочно-кишечный тракт. Что еще могу добавить? Сообщения были в социальных сетях от родителей. Например, дети приехали, уже досрочная смена завершилась, дети приехали домой, им позвонили вожатые, сообщили о том, что, возможно, у вашего ребенка будут симптомы отравления, но мы тут ни при чем, вот приносим извинения. Такие сообщения были. Особенно обидно за тех, которые получили льготные путевки, то есть это многодетные семьи, которые ждали действительно этого отдыха. Но есть сообщение от властей, что прорабатывается Министерством образования Калининградской области возможность возмещения этих льготных путевок. Может быть, детей перенаправят на другие смены, когда вот завершится у нас расследование этого эпизода и лагерь восстановит свою работу. Кроме того, губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных дано поручение заместителю председателя правительства профильному Анжелике Майстер усилить работу с подрядчиками. К сожалению, периодически возникают те или иные ситуации, которые связаны с не совсем качественной работой в пищеблоках, и вот такая некачественная работа влечет за собой такие последствия. Вот это происходит и в детских лагерях, и в то же время там в различных других учреждениях социального толка, но при этом добавлю, что у нас все лагеря прошли проверки, выезжала на место и прокуратура, и Роспотребнадзор, но тут, конечно, очевидно, что вина подрядчика, поэтому будем разбираться. Тем, кто приобрел путевки за собственные средства, конечно, будут, наверное, это компенсировать, но, тем не менее, очень жаль, что вот такой отдых испорчен. Опять же, конечно, надо усиливать работу с подрядными организациями, которые отвечают у нас за питание детей, вот особенно в таких загородных лагерях.
9: Да, скорее всего, проблема именно в воде и в продуктах питания, потому что именно от них и исходит инфекция, в связи с чем заражаются дети.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, а до этого подобных случаев не было? Ну, то есть это не типичная ситуация, это все-таки что-то из ряда вон?
8: Вы знаете, бывали в других лагерях там пару лет назад, я помню, и несколько лет назад фиксировались и в Светлогорске, поэтому, в принципе, они периодически возникают.
1: Но вот конкретно на этот лагерь до этого жалоб никаких не поступало,
8: нет,
1: да? То есть
8: нет,
1: это
8: наоборот, лагерь там достаточно там планировался хороший ремонт, и туда все стремятся попасть. Во-первых, опять же, как я уже отметил, это Курская
1: коса.
8: Место
1: расположения, конечно же, да.
8: Да, и когда стартовали продажи путевок, они продлились достаточно недолго, потому что в самом начале все путевки в этот лагерь были раскуплены. Поэтому мы очень надеемся, что остальные смены пройдут в штатном режиме. Вот эта смена конкретно должна была продлиться до 20 июня. За этот срок я очень надеюсь, что работа лагеря будет восстановлена.
1: Ну, хорошо, что проверка ведется, и, может быть, все-таки будут найдены конкретные причины, почему так произошло. И наверняка, конечно же, это повод для проверок не только в других детских оздоровительных учреждениях, но и в школах и в детских садах, потому что, ну, все-таки питание детей — это такая щепетильная, проблемная тема. С одной стороны, бывают ситуации, когда дети просто не едят, с другой стороны, бывают все те ситуации, о которых мы читаем, к сожалению, в новостях, где также происходит какое-то заражение сотрудников, инфекции, и вот, пожалуйста, у нас уже вся школа уходит на карантин. Мы благодарим нашего корреспондента. Алексей Анкудинов был у нас на связи. Говорили мы о том, что в Калининградской области в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» произошла вспышка норовируса. Дорогие наши радиослушатели, мы напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самое интересное мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Также можете предлагать какие-то свои темы. Возможно, что-то нас заинтересует, и вы вскоре услышите эту тему в нашей будущей программе. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Пожалуйста, не переключайтесь, совсем скоро вернемся.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточно микроциркуляции крови и

0: операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
1: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
0: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором Академии глаза на Академии России, и именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю, «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
1: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
0: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
1: Нет, конечно, помню.
0: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 777 25-33, 8 800 777 25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
0: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да, да, да.
0: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации. выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
0: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
0: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
0: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
1: Конечно, да.
0: Вопрос
1: да, да.
0: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все об продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки войск за сутки улучшили позиции в зоне СВО. Государственная дума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. И аномально жаркая погода продлится в столичном регионе до пятницы включительно. Далее подробнее. Российские группировки войск «Север», «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ, также удары пришли и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. Владимир Путин встретился в Кремле с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Президент и Фальков обсудили установку сибирского кольцевого источника фотонов в СКИФ. Министр также рассказал, чем уникален синхротрон, и обратил внимание на то, что это привлекает многих специалистов из других стран.
2: Недавно был в Сириусе, в Бразилии. У них там так называется свой синхротрон, который они построили в 2020 году, но у них там диаметр свечения 250 пикометров, что заметно слабее. В этом смысле мы и преимущество себе создали, ну и, конечно, это привлекает очень многих коллег из других стран.
3: А что... В этом смысле у нас самое качественное,
2: да? Да, вот если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, 3 гигаэлектрон-вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
3: Да, после нас смотрю, Франция, Швейцария, Англия, да, Италия.
2: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Но вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
3: Примерно одинаково.
2: Ну, примерно одинаково, да.
1: Президент также поинтересовался областями применения СКИФ.
3: Применяться будет вот в таком большом разнообразном спектре, да? Микроэлектроника, структурная биология, фармацевтика, материаловедение, диагностика, авиастроение, медицина, химические реакции, термоядерный синтез.
2: Да, первые 7 станций, как я говорил, они уже готовы, но потенциал увеличения до 30, мы вторым этапом планируем, в том числе прорабатываем возможность, чтобы подобного рода станции были, ну, если не именные, то под конкретные задачи отраслей нашей промышленности или конкретных даже крупных компаний.
1: Телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока в повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о необходимости прямых контактов двух лидеров. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе. Однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом.
4: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
1: Говоря о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте, Песков отметил, что пока видно, что европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах. Государственная Дума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документы были разработаны в правительстве. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность ограничения международных звонков, лимит на количество банковских карт и создание красной кнопки на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Григорьев.
5: Во втором пакете я могу отметить, это возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляются не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы, о случаях совершения мошенничества. Это удобно именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
1: В законе также указано, что правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Аномально жаркая погода продлится в московском регионе до пятницы включительно. На выходные придут ливни с грозами и температура понизится до плюс 20-25 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
1: Сильные осадки с градом и ветром до 25 метров в секунду прогнозируют в Кабардино.

0: опас рукой на своей половине площадки.
1: Ну и с тех пор, как у нас наладили сирену, без которой мы жили, в общем-то, с 14 по 26 годы, конечно, очень сильно она влияет на жизнь. Вот буквально минувшей ночью до 3 часов в центре города Луганска заснуть было просто невозможно. Она включалась каждые там 2-3-5 минут. Ну и, соответственно, были и звуки пролетов украинских беспилотников. И, конечно же, работа наших ребят по ним. Но это не единственный обстрел. Сотрудник предприятия «Рубежное тепло» накануне погиб в результате удара вражеского беспилотника по коммунальному автомобилю, грузовику. Еще один сотрудник получил ранение. Сейчас он находится в больнице. Это произошло во время выполнения работ по подготовке к предстоящей зиме. Беспилотник атаковал специализированное транспортное средство теплоснабжающего предприятия, когда сотрудники возвращались с места проведения ремонтных работ. Ну, казалось бы, да, что может крас с краном в кузове, какую опасность представлять? И тем не менее, 100% гражданское транспортное средство. 7 июня двое подростков в возрасте 14 и 15 лет получили ранение в городе Лисичанске. Там вражеский дрон ударил по ним, когда молодые люди катались на велосипедах среди бела дня. Парням оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, и они доставлены в больницу. Ну а в Стаха мужчин 56 и 58 годов рождения пострадали при ударе беспилотника Украины вечером в субботу. Вражеский летательный аппарат нанес удар по гражданскому автомобилю. Ну и с ранениями различной степени тяжести мужчин оперативно госпитализировали в Стахановскую центральную городскую больницу. Так что, как видите, приятного мало, но, к сожалению, сейчас, как мы знаем из сводок, аналогичные проблемы испытывают многие регионы.
2: Да, к сожалению, да.
1: Но есть и приятные новости. Например, как вы знаете, ранее глава ЛНР издавал 6 июня распоряжение об ограничении передвижения в направлении Крыма по тем дорогам, которые проходят по территории ЛНР. И ну там же можно заезжать с М4 через ДНР, не заезжая в ЛНР. Можно съезжать в районе Воронежской области и тогда сокращать путь за счет дорог по ЛНР. Так вот, Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики разработало альтернативные маршруты для объезда перекрытых участков федеральных трасс. Об этом сообщил глава ведомства Альберт Апшев. В субботу Леонид Пасечник ввел вот эти вот ограничения, и уже на следующий день в Министерстве транспорта отреагировали. И напомню, что у нас тут, опять же, по соображениям безопасности были ограничены пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также Республики Крым, и движение пригородных поездов, потому что они тоже в последнее время попадали под атаку. А с 7 июня межрегиональные маршруты стали осуществляться по альтернативным направлениям. По словам Апшева, это министр транспорта, все водители, выполняющие рейсы пассажирских перевозок, регулярно проходят дополнительный инструктаж на случай возникновения угрозы в пути. Потому что, как вы знаете, да, мы об этом уже говорили неоднократно, и пассажирские автобусы были атакованы украинскими
2: беспилотниками. Юрий, слышите ли вы нас? У нас какие-то есть проблемы со связью.
3: Да, Юрий вот как раз говорил о недавней беспрецедентной атаке автобуса «Москва-Симферополь». Это произошло недалеко от Донецка, где погибли 8 человек. И, к сожалению, еще раз подтверждаем и повторяем о том, что вооруженные силы Украины намеренно бьют по гражданским объектам, по мирным автомобилям, пытаясь вселить панику в сердца наших жителей, но, к сожалению, у них это не получится, потому что вы честными...
2: Да, так или иначе, все равно есть некое сплочение и на территории большой России, и, конечно же, на территории исторических регионов, которые как раз помогают не испугаться, помогают выстоять.

0: где-то даже переломить себя и, тем не менее, в общем-то, двигаться к нашей общей победе. Мы видим, что из ЛНР также есть масса мирных новостей. Регионы шефа также активно работают, как и в Донецкой Народной Республике, и также реконструируют объекты образовательной инфраструктуры. Строители проводят внутренние отделочные работы в Луганской гимназии номер 52. Это регион шеф Москва проводит эти работы. И большой такой проект, скажем так, но это практически будет новая школа. И, в общем-то, директор гимназии Наталья Олешникова отметила, что благодаря проделанной работе появится возможность оборудовать в школе медиа-центр, музей, зону отдыха. И если посмотреть фотографии, понятно, что выбрана очень яркая такая цветовая гамма, очень оптимистичная. В общем, детей ждет 1 сентября абсолютно обновленная гимназия, суперсовременная, и это очень хорошо.
1: Да, это не может не радовать. К сожалению, мы не можем наладить связь с нашим корреспондентом Юрием Сидерским, но уже услышимся с ним в пятницу. К сожалению, он не успел нам рассказать о том, что идет еще строительство нового ФАПа в Славяно-Сербском районе, и это выходит на финишную прямую, тоже очень приятная новость, как вот и в Донецке. Мы отметим, что регион так или иначе продолжает жить своей жизнью, что мирная жизнь, она налаживается, и это видно и в экономическом плане, и множество предприятий открывается, строительство новых ФАПов, школ, и вот как Маша уже отметила, что шеф региона всячески этому способствует.
0: А также проходят и различные творческие мероприятия, в том числе выставки. В Луганске прошла выставка «Форум игрушки из бабушкиного сундука», и там мастера декоративно-прикладного искусства ЛНР представили свои работы. А, дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
2: Радио России. Большая страна. Разное время. Время новой России.
1: Да, продолжаем говорить. У нас еще минута есть на то, чтобы обсудить, что у нас будет в дальнейшем. Мы, конечно же, отправимся в Запорожье и в Херсонскую область. У нас на связи будет и Максим Сергеевич Степанов, наш постоянный коллега и военный корреспондент из Херсона, Сергей Саблин, который также расскажет о последних новостях Херсонской области. И, к сожалению, стоит отметить, что укронацисты, опять же, мы к этому возвращаемся, продолжают террористические удары и также вот по предстоящим регионам, которые мы обсудим, это и Запорожье, и Херсонской области.
0: Да, к сожалению, везде обстановка тяжелая, напряженная. Мы сейчас отправляемся в Запорожье. У нас на связи Максим Сергеевич Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Максим Сергеевич, вот чем поделитесь сегодня? Есть ли что-то новое после пятницы, когда вы выходили к нам в эфир?
3: Да, ну, надеюсь, что связь будет нормально. Сейчас последние несколько дней продолжаются обстрелы, и, в общем-то, и характер их тоже не меняется. По точкам напряженности основные удары приходятся по Энергодару, Каменке, Днепровской и Токмаку. Причем в Энергодаре, ну и вот я говорил об этом в пятницу, объявлялось МАГАТЭ некий режим тишины, да, которому не последовали укронацисты. В тот момент была обесточена станция, удалось восстановить электроснабжение, но после этого оно периодически также из-за обстрелов и повреждения оборудования прерывалось. Ну и вот сейчас велась несколько дней борьба за то, чтобы запитать станцию. На данный момент все нормально. И там же по Энергодару, как и в предыдущие дни, к сожалению, наносятся удары и по административным зданиям. Там вот одно из общероссийских партий сгорело отделение, да, наносятся удары по частному транспорту, припаркованному во дворах, по жителям. 3 человека в Энергодаре были ранены накануне. К счастью, обошлось без погибших. Ну и аналогичная ситуация в Каменке-Днепровской. Также удары по частному сектору, по административным зданиям. И, к сожалению, продолжаются сложности на трассе Новороссия Р-280. Угу. Укранацисты бьют по гражданскому транспорту, но также в этот раз удается избежать раненых и погибших. Это вот что касается обстрелов, то есть ситуация напряженная, хотя и несколько лучше, чем она была на прошлой неделе, скажем так, прямо. Ну и теперь, если позволите, перейду к новостям развития
1: нашего
3: региона. Да, ну и прежде всего здесь нужно сказать о том, как продолжает работу Единый институт пространственного планирования Российской Федерации. Уже на протяжении 2 лет Единый институт пространственного планирования предлагает различные варианты территориального развития, которые ложатся впоследствии в основу генеральных планов городов. Ну и эти генеральные планы уже начали реализовываться, в частности, в Мелитополе, в Бердянске. И вот сейчас по Бердянскому муниципальному округу планирована зона многоквартирной жилой застройки в населенных пунктах. Это касается как самого города Бердянска, так и поселков городского типа и сел, которые находятся в муниципальном округе, в районе. Всего в 9 селах планируется возводить вот эти вот многоквартирные современные дома. Причем из расчета вот вводятся современные нормативы жилищной обеспеченности по 38 квадратных метров на человека. И это то, что касается развития строительства в регионе. Но также очень важной, очень хорошей новостью является появление новых автобусных муниципальных маршрутов.
1: Да, часто об этом
3: это
1: говорим.
3: Проект... Да-да, это проект, который реализует руководство области. Уже в 2 муниципальных округах, то есть закупаются современные производства и формируются маршруты, на линиях которых, ну, в принципе, их и не было, да, то есть когда-то это были небольшие маршрутки, частные перевозчики, а теперь это, ну, достаточно полноформатные, комфортабельные автобусы, и вот сейчас эти автобусы прибыли, да, в Приазовский муниципальный округ. Значит, на данный момент там вместимость автобусов это 50 пассажиров, и, соответственно, на 9 маршрутах эти автобусы будут работать. Центр сам районный будет связан практически со всеми основными селами, поселками городского типа. Также. Ну и еще один такой момент, на этом я бы хотел остановиться поподробнее, если
1: да,
3: есть
1: пожалуйста.
3: Несколько минут.
0: Да, есть, да-да.
3: Это вот 2 даты, которые находятся близко в июньском календаре и которые имеют очень большое значение для Запорожской области. Это День эколога, 5 июня, и 6 июня – это день подрыва дамбы Каховской ГЭС укранацистами. Дело все в том, что исторически роль Северного Приазовья и вообще Запорожской области в, ну, скажем так, формировании экологической ситуации в Евразии очень велика. Здесь центр остановки перелетных птиц, уникальные совершенно экосистемы, и в прибрежных каких-то водах Азовского моря, ну и, соответственно, это уникальная степь. И, в принципе, со времен Советского Союза очень большое внимание уделялось и изучению нашего региона, и прогнозированию его развития. То есть, в принципе, экология, и особенно в части, которая изучает различные вопросы, связанные с миграцией, птиц, прежде всего, она всегда очень большую роль играла в жизни региона. Ну а вот после того, как укранацисты взорвали дамбу Каховской ГЭС,
1: да,
3: то появилось еще и дополнительное звучание у этого. То есть за 3 года произошла очень существенная аридизация климата, ушла вода, и не только, вот если проехать, да, то есть видно, что это пустые каналы, которые отходили от Днепра, и ушла вода и грунтовая. Но, соответственно, сейчас прогнозирование уже касается не только того, как оно было и как оно существует, естественно, но и того, как будет изменяться ситуация экологическая с ландшафтом региона, ну, вот в ближайшее время в результате этого. Поэтому эколог – это сейчас профессия первого ряда. Те, кто действительно находится на передовой. И символически, ну, в регионе, в Мелитопольском государственном университете более 100 человек сейчас обучаются на разных специальностях, связанных с экологией. Это и бакалавриат, и магистратура. И буквально накануне пришла новость о том, что совместно с одной общественной организацией университет выиграл грант, в рамках которого были переданы экологам университетским автотранспорт, это автомобили УАЗ повышенной проходимости, ну, УАЗ-буханка, на которых можно отправляться в экспедицию, и бытовки временные, в которых можно размещаться при, опять-таки, выездах на полевые исследования. То есть можно сказать, что, ну, вот именно там, где особенно важно следить за ситуацией, связанной с экологией, это, повторюсь, прибрежные районы, значит, будут комфортабельно и еще более качественно работать экологи региона, ну и, соответственно, к ним будут присоединяться, надеемся, экологи континентальной России.
1: Ну, то есть из регионов экологи тоже приезжают к вам?
3: Да, да, да, приезжают. Но сейчас вот, к сожалению, в нынешней ситуации понятно, что ну, трудно прогнозировать, как оно будет. Честно говоря, что некоторые опасения есть, но в основном даже связаны не с ударами, да, которые укранацисты наносят. Все-таки достаточно ситуация как бы сложная, но контролируемая. Но некоторые моменты связаны с тем, что люди боятся дефицита топлива, которого, в общем-то, практически нет, но все равно про это говорят, так что не знаем, но тем не менее рассчитываем, что и дальше продолжится сотрудничество в этом сезоне. Ну, особенно важно, вот, конечно, мониторировать сейчас экологическую ситуацию летом, это и по состоянию вод, присутствие там медуз, ну и, соответственно, контролировать уровень воды.
0: Максим Сергеевич, скажите, пожалуйста, а с какой даты начинается сезон медуз? Но, вообще это, знаете, долго длится обычно? Потому что мы видели какие-то фотографии, да, совершенно практически эпичные, да, где вся вода заполнена медузами, и понятно, что, в общем-то, не до отдыха, да, наверное, в такой период.
3: Знаете, тут сложно, каждый год немножко по-разному, но обычно это конец июня, начало июля они начинают появляться, и уже с конца июля достаточно большое количество. Ну, и прямо скажем, в некоторых местах, где мелководье, ну, в принципе, везде у нас достаточно мелкое побережье, но там, где косы выступают, да, то есть там иногда вот эти апокалиптические картины, да, когда прямо на белом песке, в голубой воде вот это месиво из медуз, ну, и, соответственно, когда штиль, да, то они их прибивают, да, в большем количестве штормов, но они чуть уходят на глубину. Но это начинается обычно с конца июня, и продолжается, ну, на самом деле, вот вспомните прошлый ноябрь, довелось там побывать на побережье Азовского моря, и вот буквально в хлопьях снега, да, который тогда шел первый раз, этих медуз выбрасывал на берег, то есть, в принципе, они до зимних штормов прибывают,
0: ну, вот даже к сожалению. Как.
3: Да, ну и, соответственно, да-да-да.
0: Да-да, продолжайте.
3: Да, ну и, соответственно, конечно, различные меры, но я об этом много рассказывал, которые подразумевают сокращение количества медуз. Ну, на самом деле, с чем это связано, да, с повышением солености, да, морской воды, из-за того, что, ну, в последние годы украинской власти на побережье Азовского моря, значит, там получалось так, что неконтролируемые фермеры перекрывали водоемы, да, различные реки, русла не чистили, да, и, соответственно, ну, знаете, как ходят такие городские легенды, что вот строительство Крымского моста, да, да, подрыв дамбы. Да нет, ничего подобного. Это отсутствие государства украинского, бесхозяйственность и перекрытие пресноводных артерий, да, речных, привели к тому, что вот соленость Азовского моря выросла. Сейчас большие работы ведутся по расчистке рек, которые впадают. Это и река Берда, недалеко от Бердянска, и река Молочная. Но понятно, что это, конечно, после десятилетий разрухи, да, в этой сфере, ну, займет, наверное, несколько лет. Хотя мы рассчитываем, что к началу 30-х годов, в общем-то, удастся снизить соленость, да, ну и медузы тоже уйдут потихонечку.
1: Максим Сергеевич, а скажите, пожалуйста, много ли планируется в этом сезоне туристов прибыть к вам?
3: Ситуация в этом отношении сложная, не скрою, потому что регион является транзитным по отношению к поездкам в Крым.
1: Да.
3: Ну и сейчас, конечно, основной все-таки поток, он пойдет недели через две. Какого-то значительного снижения на данный момент мы не наблюдаем, но, конечно, так же, как и вся страна, с тревогой смотрим за тем, что происходит. Ну и понятно, что эти удары по переходу на Чангаре, да, которые были несколько раз подряд, в общем-то, и удары по поездам, эти чудовищные преступления, Да, конечно, они видны всем. Но, тем не менее, то, что касается людей, которые уже из года в год за последнее время полюбили Азовское море и приезжают, мы рассчитываем, что как раз до большого вот этого сезона медузы, в то время, когда есть и фрукты у нас вкусные, да, люди приедут где-то в 10-20 числах июня, ну и, соответственно, отдохнут. Какое количество будет, успеть, понятно, что сложно сезон, прогнозировать. Да.
1: Максим Сергеевич, вот также еще нам... Увидели мы новость, что в Мелитополе сейчас активно приводят в порядок дороги, что их реконструируют и чинят, чтобы как раз-таки жители могли спокойно передвигаться, чтобы на дорогах не было колей и машины беспрепятственно перемещались по региону.
3: Да, действительно. Но вот что касается именно... Тут два типа дорог, но федеральные и региональные. В региональных они ранжируются относительно того, какова их важность. Там, где она чуть поменьше, проводится ямочный ремонт. Ну, это в основном между селами, да, и его-то не делалось очень долго. Да, сейчас, слава богу, проводят. Ну, а в городах действительно меняют дорожное покрытие и колеи. Это касается и объездных дорог вокруг городов. Ну, и продолжаются работы, темпы их не снижаются. По трассе как раз Новороссия, несмотря на все удары, она уже заходит сейчас в Запорожскую область. Ну, и мы рассчитываем, что до конца этого летнего сезона основные работы по ней будут завершены. Ну, и уже в новом году приедут сюда и туристы, ну, и жители Запорожской области тоже смогут вольготнее ездить и в Крым, и в другие регионы России.
0: Спасибо большое. Спасибо. Мы благодарим нашего корреспондента с последними новостями из Запорожской области. У нас на связи был Максим Сергеевич Степанов. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Можете также предлагать свои темы или отправлять нам новости из ваших регионов. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. После небольшой паузы вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
2: Радио России.
4: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
5: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
10: А это не считается издевательством над родителями?
11: Главная комедия страны. «Холоп 3».
12: Что за цирк-то?
11: В кино с 11 июня. Категория 16+.
2: Большая страна. Разное время.
0: Разное время продолжает свою работу. Напоминаю, что сегодня в студии для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. У нас осталась еще одна тема, которая очень важная, нужная. Мы часто говорим и про деятельность волонтеров, и в целом про инициативы в регионах по созданию различных мемориалов и монументов. Сегодня тема именно такая.
1: Да, действительно, тема именно такая. Мы вот отправляемся сейчас в Ростовскую область, а именно в Батайск, потому что там, в парке Дружбы народов Батайска, появится, как уже Маша правильно сказала, мемориал с настоящей буханкой из зоны СВО. Ну вот сейчас будем разговаривать и восхищаться волонтерами из Батайска с нашим корреспондентом Натальей Губской. Наталья, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья.
13: Да, коллеги, здравствуйте. Батайск, все правильно, парк Дружбы народов, там создадут новое памятное место. Вот мне кажется, что оно еще раз подчеркнет, что российский солдат, он солдат уникальный, он за правду любыми силами и за жизнь таким образом, что даже предметы одушевляет. Я про вот ту самую машину Буханку, потому что ребята, с которыми я разговаривала из волонтерской группы Батайска, называется она Батайск ЗОВ, именно они инициаторы установки такого мемориала в городе, они эту машину считают буквально своим боевым другом. Вот Алексей Тиулин, он военный в отставке, имеет непосредственное отношение к судьбе этой машины, о которой мы говорим. Он служил в зоне СВО, в медицинском подразделении, сейчас по состоянию здоровья домой вернулся и к волонтерскому движению присоединился. Вот давайте его послушаем. Мне кажется, что все услышат вот отношение не просто к железу.
1: Да, давайте послушаем.
9: Мы были передислоцированы на другой участок фронта. На этом участке фронта нельзя было двигаться на военных машинах. Мотострелковый полк по штату обеспечен санитарными КАМАЗами, Уралами и БММ на базе БТР-80. Большие заметные машины со стороны противника подлежат первостепенному уничтожению. Один из мобилизованных бойцов с позывным «Сварщик» подошел ко мне с предложением купить у его знакомых УАЗ-469 «Буханку». С ребятами мы скинулись, пригнали. И в течение 3 лет сварщик эвакуировал на ней раненых с линии боевого соприкосновения. Машина 3 попадала под удар дронов «Камикадзе», горела, была потушена, восстановлена и продолжала выполнять свои задачи. Через 3 года у нас уже парк автомобилей расширился. Она устала.
12: Вы про машину как про человека рассказываете, как про боевого товарища.
9: А это так и было, так и есть. Она же выручает в трудную минуту.
14: Если бы машину можно было награждать, это орден мужества 100%.
1: Да, «Буханка» выдерживает любые трудности и преграды.
13: Да, и вот слышите, вот тепло такое, братское, человеческое о машине. Позывной этой машины, не сказала я, «Ингада», в честь реки в Забайкальском крае. Вроде удивительно, потому что машина на фронт ушла из Ростовской области. Но вот Алексей, который только что говорил, он родом из Читы, живет в Ростовской области сейчас. И поэтому в честь своей малой родины решил ее назвать. А если, коллеги, о заслугах этой машины, то на счету «Ингады» больше 1000 спасенных жизней, больше 350 сделанных рейсов. На лобовом стекле у нее была табличка 300, ну и будет, собственно, на памятнике. Так что понятно было сразу ее назначение, и при всем при этом вы вот слышали, что 3 дроны «Камикадзе» целенаправленно лупили по этой эвакуационной «Буханке». Я думаю, что штрих к портрету противника однозначный, потому что вот когда не по военным базам, не по военным пунктам, не по технике военной, а по мирным домам, по машинам с раненым, вот как раз, мне кажется, тот самый обыкновенный фашизм, но уже не 20-го, 21-го века, наверное, иллюстрация безусловная. Хочу сказать, что в финале вот этого фрагмента, который мы слышали, одна фраза принадлежит уже не Алексею, а другому волонтеру, Евгении Терновых, еще один активист волонтерской группы «Батайск ЗОВ», который сейчас восстанавливает автомобиль. Он тоже военный в запасе. Восстанавливает, конечно, не он один, помогают меценаты, которые себя не афишируют, но вклад их бесценный в эту историю. Дату открытия памятника пока не разглашают, а вот как саму машину готовят к роли символа памяти, благодарности, об этом Евгений Терновых рассказал, тоже предлагаю послушать.
1: Слушаем.
14: Мы постарались сохранить ее в том первозданном виде, в котором она к нам приехала. Мы не делали из нее нового автомобиля. Был проведен достаточно серьезный этап работ по консервации. Это прежде всего ряд мероприятий, которые позволят остановить коррозию, гниение ржавчины. Машина эксплуатировалась просто в жесточайших условиях. Это первый момент, консервация. Ну и, соответственно, приведение ее к тому виду, ну, чтобы она была презентабельна. Чтобы это не был, грубо говоря, грудометаллом, автохлам. Антивандальная. Мы заменили боковые стекла на тримплекс. Лобовое менять не стали. Надеемся все-таки, что у людей проявится сознательность. Поснимали все агрегаты, которые там на ней были, чтобы не было там соблазна. Соответственно, все спецжидкости, в том числе с бензобаков, все слито.
1: Наталья, ну а долго ли нам ждать открытия самого мемориала? Когда есть ли примерные даты?
13: Не назначают пока дату, держат ее в секрете. Но пока машину окончательно не сделают, постамент не подготовят. Нужно добавить, вот это, кстати, не скрывают, что на крыше Буханки будет восстановленный волнорез. Это средство РЭП, которое не сразу появилось, но потом помогало этой машине выжить. И что подчеркивают волонтеры, я думаю, что это правильный акцент, что памятник этой Буханки, это будет памятник не машине, не железу, а памятник людям, потому что на табличке планируют написать «Посвящена живым и павшим медикам», потому что Буханка-то эвакуировала раненых, медработники там были, за рулем был боец-санитар, ефрейтор Иван Черноволов, тот самый с позывным «Сварщик», который еще 30 не было, он ушел на фронт и уже награжден орденом мужества. Так что вот без людей машина — это всего лишь машина. Машина с людьми, сотоварищи, фронтовики получаются. Поэтому, конечно же, акцент всегда на людях. И у нас в регионе, вот если уже шире на вопрос посмотреть, всякие варианты благодарности людям и сражающимся в зоне СВО, и помогающим в зоне СВО используются. Это и билборды, и муралы у нас, большущие картины на стенах домов, в том числе многоэтажек. И конкретные герои есть, и собирательные образы. Вот, например, на Большой Садовой, это центральная улица Донской столицы, у нас мурал гвардии ефрейтору Александру Холодову. Он награжден медалью за отвагу. Есть западный спальный такой район, не центральный, но и там тоже, тем не менее, мурал добровольцу Андрею Рахову на фасаде дома по улице Еременко, погиб при выполнении боевой задачи. Есть мурал участнику СВО Сергею Бодякину, командир подразделения «Тайфун», на стене Ростовского колледжа связи и информатики. И здесь вот место установки очень важно, очень правильное, я считаю, на поколение растущее ориентировано. И также на растущее поколение вот ориентирована на одно из последних событий в Шахтинском казачьем кадетском корпусе. Коллеги, открылся класс имени Героя России, Героя ДНР Владимира Жоги. Но чтобы буквально со школьной скамьи люди знали своих героев, ребята, парни, девочки. А если кто-то не знает, то вот как раз такие классы и информация, что Владимир Жога, первый боец народного ополчения ДНР, удостоен звания Героя России посмертно. 28 лет было парню, когда погиб, а он сначала был замом легендарного «Моторолы», после его смерти отряд возглавил, погиб героически, прикрывая отход мирных жителей из Волновахи. Все это прям надо знать. И памятники, вот Буханка и другие памятники в регионе, тоже вот знание истории способствует. У нас же в Ростовской области, например, недавно в относительно молодом микрорайоне Суворовском открыли памятник «Во имя жизни». Фигура солдата, в одной руке автомат, в другой девочка. Но пересекается очень с легендарным советским солдатом, да, в Трептов-парке.
0: Да, да.
13: Но это Ростов и 26-й год, да, уже сколько лет прошло. А в 23-м году в Усть-Донецком районе открыли памятник ребятам из зоны СВО. И этот монумент был первым в области. 4 разных эпохи объединили: участник СВО, ветеран войн на Кавказе, афганец и Великая Отечественная. Выходят из пламени взрыва, как бы идут в бессмертие. Такой образ воплощен скульптор Дмитрий Лындин, который спустя 2 года открыл в Ростове, создал первый в России памятник волонтерам. Вот еще одна категория людей, которые помогают,
0: да. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Наталья Губская из Ростова-на-Дону была с нами на связи. Мария Тарабаева и Иван Фурсов сегодня провели для вас этот эфир. Спасибо, что 2 часа были вместе с нами. До новых встреч.
1: До свидания.
7: Разное время. В центре внимания специальная военная операция.
15: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
7: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
17: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
18: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
19: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
20: «Радио России» – главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
15: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
21: И можем, и нет.
22: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
20: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России.
23: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
24: 16+.
4: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.moskva.

0: московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Система контроля за безопасностью транспорта должна быть выстроена максимально эффективно. И в Москве задержана банда серийных автоугонщиков. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Центр», «Юг» и «Запад» за сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Запорожской области, уничтожив за сутки до 75 военных противника, сообщили в Министерстве обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Также российские военные поразили инфраструктуру ВСУ – средствами противовоздушной обороны, сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин сегодня в Кремле провел рабочую встречу с главой Миноборнауки Валерием Фальковым. Министр доложил президенту о создании сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ.
2: Уровень развития науки в любой стране определяется тремя ключевыми составляющими. Первое, самое главное, конечно, это люди. Второе, это идеи, которые они воплощают в жизни. Третье, тоже по-своему значимо, особенно на современном этапе развития науки, это исследовательская инфраструктура. Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса Мегасайенс.
3: Мы обсуждали в 2018 году, да, еще?
2: Да, действительно, такая инфраструктура, как вы тогда справедливо отметили, становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. И я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Это уникальный проект, вы его хорошо знаете, инициатива ученых, которую вы, спасибо, поддержали на встрече с коллегами в День науки 8 февраля 2018 года. Я бы несколько слов буквально, Владимир Владимирович, хотел сказать. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Чуть позже я об этом скажу поподробнее. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях. И это вопрос даже не денег. Главное – это наличие научного потенциала, соответствующих научных школ и кооперации между научными коллективами и промышленными предприятиями.
1: Американские переговорщики Стивен Витков и Джаред Кушнер сообщат Москве об итогах разговора с Зеленским. Если в беседе прозвучало что-то принципиально новое для урегулирования, на это обратил внимание журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Американские переговорщики сделают это весьма оперативно, заверил представитель Кремля.
4: Пока не доводило, но, с другой стороны, если там было что-то содержательное, что-то, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно. Еще раз повторяю, рабочие каналы диалога между ними и нами работают.
1: Песков также назвал неприемлемым, что Европа хочет начать посреднические усилия по Украине с выдвижением каких-то условий России. Система контроля за безопасностью транспорта должна быть выстроена максимально эффективно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Гулиным.
5: Важно, что российская транспортная система становится все более современной, технологичной. Ну, соответственно, как вы сказали, повышается и ответственность надзорной деятельности в этой сфере. Надо постоянно совершенствовать работу службы, принимать все меры, чтобы гарантировать безопасность перевозок, особенно пассажиров с детьми. Начался летний сезон, школьные каникулы, путешествия, экскурсии. Конечно, надо обратить особое внимание на надлежащую организацию таких маршрутов.
1: Мишустин также отметил, что российская транспортная система становится все более современной и технологичной. В Москве задержана банда серийных автоугонщиков. На ее счету 5 краж на общую сумму более 20 миллионов рублей, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Четверо из 6 членов преступной банды уже ранее были осуждены за угоны. И вот снова взялись за старое, только действовали на этот раз осторожнее, отмечают оперативники. Машины присматривали заранее, на парковках, в спальных районах. Угоняли их методом так называемой ретрансляции или удочки.
6: Злоумышленники искали припаркованные во дворах кроссоверы корейских и японских производителей. Проникали в машину, запускали двигатель и похищали. Затем перегоняли в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. В дальнейшем транспортные средства продавали либо разбирали на запчасти. Задокументировано 5 эпизодов краж с ущербом свыше 20 миллионов рублей.
1: Две похищенные иномарки подозреваемые продать не успели. Во время обысков у них также нашли технику для отключения сигнализации. Каждому из членов банды теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса также переданы Республике Конго, говорится в сообщении ведомства. Там также пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Желтый уровень погодной опасности ввели в московском регионе на 2,5 суток из-за ожидаемых гроз, сообщили в гидрометцентре. Данный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать с 9 утра среды до 21 часа пятницы. Ранее синоптики также сообщали, что кратковременные дожди с грозами прогнозируются в дневные часы в ближайшие трое суток, преимущественно в Подмосковье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд, установленный накануне. Сегодня Корнев проплыл еще на 6 соток быстрее, 21.06. Вторым был Данил Косенков, третьим Василий Кукушкин. Роман Шевляков стал победителем на 100-метровке баттерфляем. Михаил Антипов второй, Андрей Минаков.

0: миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат. Бонусные 50 миллионов рублей Лива может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тодд договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард играл за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». Теннис. Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на два дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованни Мпетши-Перикару 5-7-7-6-6-7. Анна Блинкова проиграла Эмеру Дукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6-3-6. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: В Хабаровске 10 июня облачно с прояснениями плюс 24, в Новосибирске ясно плюс 30, в Екатеринбурге дождь плюс 15, в Кургане временами дождь плюс 21, во Владимире облачно с прояснениями плюс 29, в Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 27, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, гроза, температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и «Мой кавказский акцент». На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, о красоте и величии кавказских гор, о людях и в наши дни проживающих в высокогорных аулах, ровно так же, как на протяжении веков жили их предки. Сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою очаровательную гостью Ирину Грушанину. Она основатель пешей кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. Наша гостья посетила 57 стран. В ее активе трекинги на Алтае, Камчатке, Колыме, в Патагонии, Африке, сплав по Амазонке. Она поднималась на Килиманджаро и Идимавент. В 2019 году за 5,5 месяцев прошла Pacific Crest Trail, пешую тропу длиной в 4270 километров в США от границы Мексики до Канады вдоль Кордильер. Прошла Ликийскую тропу, Кавказскую тропу, само собой, трек вокруг Манаслу и Аннапурны. Ирина, здравствуйте, я ничего не перепутал?
2: Да, добрый день всем. Нет, все абсолютно правильно. На текущий момент пока это все.
1: Когда вам впервые пришла мысль о Кавказской тропе? Что сподвигло вас на это и почему именно Кавказ?
2: Мысль пришла первый раз, когда я возвращалась с моего 5,5-месячного трипа по Crest Trail, или если по-русски это Тихоокеанская тропа. Когда я летела в самолете, у меня мысли были только об одном. Я пока шла по тропе, изучала опыт мирового пешего туризма, расспрашивала путников, а вообще что такое трекинг, что такое хайкинг, что такое хождение по длинным тропам, и как много пеших троп за рубежом. И узнала о том, что весь мир усеян пешими тропами, что огромное количество людей ездит из разных стран в другие страны для того, чтобы пройти какую-то пешую тропу. И вот, возвращаясь в Россию, мне хотелось ответить сначала на вопрос, а что же есть у нас, потому что люди за рубежом ничего не знают о пешем туризме у нас

0: в России. И я подумала о том, что это же обидно, что вот я поехала в другую страну пройти пешую тропу, а было бы здорово, чтобы и к нам из других стран приезжали люди для того, чтобы пройти какую-то нашу личную пешую тропу. Вот в 2019 году, вернувшись в Россию, я начала изучать уже наш российский пеший опыт. И мне захотелось создать аналогичную пешую тропу у нас в России, такую же, как все остальные пешие мировые известные тропы. И дальше уже выбор стоял где. Это была осень 2020 года. Я горная девочка, я очень люблю горы, это моя стихия, это мой второй дом. Поэтому для меня было важно, чтобы ту тропу, которую я решила создать, чтобы она была именно горной. Просто открыв географию, изучив, что мое с точки зрения энергетики горы, это либо Алтай, либо Кавказ.
1: Кавказ.
0: А дальше у меня были определенные принципы в создании троп. Мне хотелось максимально популяризировать пеший туризм, чтобы максимальное количество людей поехало на тропу и было желание ходить пешком. А для этого, ну, одной из критерий – это доступность регионов и доступность сел на маршруте. Зная, что из себя представляет Алтай, и все-таки это довольно дикий регион в плане разбросанности населенных пунктов, и это автономные перехождения от населенного пункта до населенного пункта, это не вписывалось в ту концепцию, которую мне хотелось разработать на пешей тропе. Поэтому Кавказ. А Кавказ, он густонаселен. На Кавказе уже существовали старосоветские маршруты, и уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Соответственно, эта концепция и легла в основу Кавказской тропы. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
1: Вот, что называется, пришлось к слову. Готовясь к сегодняшней встрече, я в одной статье вычитал, что вроде бы в советское время существовала целая сеть пеших троп. Собственно, вы об этом сказали. И сегодня многие тропы потеряны, так как по ним перестали ходить. Вот как вы считаете, с точки зрения профессионала, нужно ли все это реанимировать, восстанавливать? И если да, то почему? И если эти тропы будут восстановлены, то много ли желающих будет по ним ходить? Как вы думаете?
0: Честно скажу, не все тропы возможно восстановить, потому что Кавказ – это все-таки молодые горы, рельеф местности меняется, и некоторые тропы, они просто потеряны не потому что заросли, а потому что просто разрушены, их там физически уже не существует. Восстановить их в том виде, в котором они есть, не получится, но это не значит, что нельзя провести рядом аналогичный маршрут, тот, который был бы доступен здесь и сейчас. То, что можно восстановить, да, конечно, то, что существует, и достаточно только привести это в порядок, почистить, следить за этой тропой, все это стоит восстанавливать.
1: Вот вы сказали, что нужно восстанавливать, надо следить, чистить, поддерживать. А кто должен вот этим всем заниматься? Чья это прерогатива?
0: В любом случае, того, кто все это инициировал. Если ты что-то создаешь и даешь миру это использовать, то ты уже за это отвечаешь. Соответственно, все маршруты, которые делаются в рамках проекта, по крайней мере, на текущий момент, они все в ответственность на нашу команду в том числе.
1: Я думал, что вы назовете какие-то министерства, возможно, или какие-то департаменты.
0: У нас нету, к сожалению. То есть на текущий момент сфера пешего туризма с точки зрения государства курируется только Федерацией спортивного туризма. Они отвечают больше за спортивный туризм. Возможно, эта сфера расширится, и в целом сейчас все тропостроители активно сотрудничают с Федерацией спортивного туризма и в плане уже открытия ветки отдельного направления именно тропостроителей.
1: Вы преодолели в свое время Тихоокеанскую тропу. Вот хочу спросить, где было сложнее, ходить по Тихоокеанской тропе или по Кавказской тропе?
0: По Тихоокеанской тропе было сложнее, честно. она длиннее. И не с точки зрения рельефа местности. Кавказская тропа будет сложнее. Но за счет того, что ты линейно идешь более 4000 километров, ты попадаешь на разные этапы в разные климатические условия. И если идти линейно, непрерывно, то тебя обязательно Тихоокеанской тропе будет зима и сезон дождей. А зима — это означает, что тебе необходимо научиться пользоваться альпинистским снаряжением, кошками и ледорубом и определенными правилами поведения в зимних условиях на ледовом покрытии. То есть это обязательно встать перевалом вечером, для того, чтобы рано утром встать и преодолевать эти перевалы, пока еще не зашло солнце и не начал таять снег. Вот, это основные правила безопасности. С этой точки зрения на Кавказской тропе нету ничего, что требовало бы альпинистского снаряжения. Условий прохождения тебе не нужно ничего дополнительного, кроме своих ног.
1: Понятно, хорошо. Тогда скажите-ка нам, пожалуйста, как и с чего началась реализация проекта «Кавказская тропа»? Вот сейчас я имею в виду чисто техническую составляющую. Вот вы изучали карты, прокладывали на картах маршруты. Вот как все это происходило? Просто, знаете, я сейчас вспомнил замечательный советский фильм «Вертикаль».
0: Да.
1: И там фильм начинается с того, что они собрались, альпинисты, в квартире у одного из коллег, и они обсуждают, как они будут покорять вот эту вершину. Вот у вас что-то похожее? Вы с коллегами тоже обсуждаете? Да, какие-то маршруты прокладывают. Вот как это все происходит?
0: Да, на самом деле, всем почему-то кажется, ну, что такое сделать тропу? Взял ее, прошел, и за тобой идут другие люди по твоему прохождению. На самом деле, это все не так. Обязательно первый этап — это анализ карты, всех картографических ресурсов, отчетов, тепловых карт и составление возможной нитки исследования предполагаемой тропы. Это работа огромного количества людей и специалистов в этой области. После того, как ты сформируешь предположительный маршрут для исследования, он всегда больше, чем итоговая нитка тропы, которая уже появляется для конечного туриста, который потом уже идет. В основном это 4 раза больше надо происследовать километров, то есть на 1 километр тропы ты должен происследовать 4 километра, чтобы получить итог. И ты выезжаешь на местность, смотришь, обязательно все идет не по плану. То есть перед тобой случаются разные сложности, потому что карта не дает 100% гарантии понимания местности. Меняешь маршрут, в том числе и в момент исследования, общаясь с местными жителями, с пастухами очень часто, потому что пастухи — это те люди, которые знают все тропы вокруг, вдоль и поперек. Но им тоже нужно доверять наполовину, потому что они любят ходить максимально коротким путем, а как мы знаем, максимально короткий путь не является максимально легким путем.
1: Да, конечно.
0: Вот, поэтому ты накладываешь свой опыт, опыт понимания рельефа местности. То есть я, когда иду по тропе, всегда у себя в голове строю свою картину рельефа местности, предположение, куда еще можно было бы вокруг пойти и поисследовать для, ну, либо убирания каких-то элементов, которые не понравились в текущем исследовании. И дальше вот этих трасс, то есть ты приезжаешь домой, полученную всю информацию обрабатываешь, и это не конечная нитка. Ты опять анализируешь, придумаешь новый план исследований, и так можешь несколько итераций ездить, пока ты не придешь к итогу, по которому уже пойдут туристы.
1: Ирин, такой вопрос. А как пастухи, кстати, реагируют, когда видят высоко в горах молодую очаровательную девушку с рюкзаком в туристическом снаряжении?
0: Ну, они, естественно, удивляются. Первый спрашивают, а вы что, одна? В смысле, одна девушка? Что вы здесь делаете? А потом помогают, предлагают посадить на лошадь, отвезти. Я говорю, нет, мне нужно пешком идти. Мне нужно обязательно пешком. Я здесь не просто так, я работаю, я записываю. То есть я всегда во всех своих выездах пишу трек, работаю с точками, с картами, все это собираю или актуализирую. И здесь обязательно прохождение всегда пешком.
1: Ну, хорошо. Есть такое понятие «маркировка тропы». Что это такое все-таки, да? Как она маркируется? Вот вы в теме, вы погружены глубоко в эту тему, да? Вот расскажите нам, пожалуйста, хотя бы в двух словах. На тропе что? Ставятся какие-то столбы, указатели? Есть какие-то, значит, условно говоря, стрелки, которые указывают направление? Информация о расстоянии до там, каких-то пунктов, населенных пунктов, скажем, там? Вот что такое маркировка тропы?
0: Ну, все правильно. После того, как первый этап завершен, это завершено исследование, дальше следующий этап — это поставить навигацию. Вот под навигацию как раз внутри него есть несколько понятий, потому что навигационных систем благоустройства тропы, их несколько. Самая простая — это трек. И трек является всегда обязательным элементом навигации для путника, который идет по пешим тропам. А что такое трек? Это записанный путь, которым путник повторяет и идет. Ты в режиме телефона или определенных навигационных часов, устройств видишь эту нарисованную прямо нитку путь, по которым ты идешь, и где ты, как физическое лицо, находишься в данный момент времени относительно этого пути. То есть твоя задача следовать по этой нитке. И на этой нитке собрана вся необходимая информация для путника. Это родники, это магазины, это достопримечательности, это какие-то сложные участки, на которые стоит обратить внимание, в том числе важные развилки, на которые чаще всего путник может запутаться, уйти, допустим, не туда, и в навигационном треке это тоже все можно отметить. Это первый вариант навигации. Второй вариант навигации — это маркировка краской на камнях и деревьях. Она простая, бюджетная, дешевая. В основном текущие, вот так как сейчас троп уже несколько десятков в России по сравнению с тем временем 2019 года, когда я изучала весь этот вопрос. И в основном все маркируют бело-красно-белой краской. Это чешская система маркировки. И чаще всего используется на международных пеших тропах, потому что сочетание бело-красного — самый сильный контраст для того, чтобы путник заметил эти знаки. И с какой-то стороны, хоть это и вспомогательный элемент, он не основной, он создает психологический элемент на тропе, путник, ощущение, что он понимает, что идет конкретно по текущей тропе.
1: Правильно, идет правильно, да.
0: Да, что он идет правильно, и для него это психологическое спокойствие и элемент безопасности.
1: Что очень важно в горах, да, кстати говоря.
0: Вот. Да. Но, к сожалению, не везде ты можешь краской промаркировать тропу. Например, на лугах маркировки нету. И здесь чаще всего ставят вешки. Вот, опять же, если говорить про Кавказскую тропу, к сожалению, у нас пока нету физической навигации на тропе, то есть нету вешек. Но это тот элемент, который тоже дополняет именно маркировку краской на камнях и деревьях. Вот. И плюс, да, навигационные столбы. Навигационные столбы физически с указателями — это элемент уже вот той самой физической маркировки, так же, как вешки ставить. И ее не должно быть много. Ее нужно ставить исключительно только продуманно с какой-то определенной целью донести определенный вид информации для путника. Какого это рода может быть? Допустим, он вышел из населенного пункта, ему хочется понимать, сколько до следующего населенного пункта пути, для того, чтобы понять, вот он дойдет до следующего населенного пункта, или ему, может быть, стоит здесь остановиться на ночь. Вот, соответственно, указать расстояние до следующего населенного пункта, до следующего источника с водой. Вот это вот минимум та информация, которая должна быть на указателях при выходе из села. Плюс ты же идешь линейно, а на пути огромное количество достопримечательностей. Отметить указателем направление к конкретной достопримечательности, указать, какая, насколько до нее идти, также помогает путнику принять решение, хочет он туда заходить или нет. Да, это все и в электронном треке можно посмотреть, но когда ты лишний раз можешь не доставать телефон, это помощь путнику. В целом, это вот одно из основных, когда стоит дополнять физической навигацией. Дополнительно иногда может с точки зрения безопасности еще где-то поставить указатели на тех перекрестках, где люди чаще всего не понимают, куда идти, там, допустим, ну, не замечают иногда даже ярко выраженную маркировку, заговорились, ушли не туда, надо было свернуть на тропу, а ты привык, что идешь по более широкой полотну тропы, и, естественно, машинально, если ты разговариваешь, ты пойдешь по нему. Это вот вся система навигации, которая должна присутствовать на тропе.
1: А я слышал, что вроде бы через каждые 20-30 километров на тропе есть места ночевки и даже палатки с рюкзаками и едой, и что вроде бы везде можно найти еду. Это действительно так? Если это так, то кто тогда ставит палатки, кто приносит еду? И нет ли соблазна у нехороших людей разорять эти палатки?
0: Нет, не совсем так. На тропе есть система гостевых домов. По крайней мере, в Республике Дагестан, так как Дагестан самый густонаселенный регион Северного Кавказа, и перемещение по тропе может быть от села к селу. Села расположены в среднем на расстоянии 15 километров, бывает 20, ну, буквально там только в одном месте 25. И в селах местные жители принимают путников, то есть это возможность соприкоснуться с реальным бытом и культурой горцев, узнать нового о жизни людей, которые решились остаться в сложных условиях в горах. И на самом деле все местные жители, которые принимают путников, это особые местные жители с особыми историями, и просто с ними пообщаться. По поводу палаток. Не совсем палатки стоят, есть электронной навигации отмеченные места кемпинга, где люди могут остановиться с палатками, но именно со своими палатками. То есть ты можешь как пойти без палатки, можешь пойти со своей палаткой, и тогда на навигационном устройстве, на вот этом электронном треке отмечены места ночевок.
1: Хорошо. Вы пару минут назад сказали о безопасности. Знаете, я хочу спросить, я вот слушал вас и думал, слушайте, вот вы одна идете по Кавказской тропе, высоко в горах, люди, звери наверняка встречаются, я не знаю, кабаны, возможно, медведи, или, не дай бог, ногу просто подвернули. В горах ведь всякое бывает. Как связь спутниковая или, я не знаю, мобильная связь? Ну, вот как? Вот как поступать?
0: Вообще безопасность – это самое основное, о чем нужно думать, когда ты идешь в горы. И это самое важное, что нужно учитывать. С точки зрения Кавказской тропы, первое, когда ты выходишь на тропу, ты обязательно должен зарегистрироваться в МЧС. Второе. Покрытие сотовой связи относительно неплохое на Кавказской тропе, но оно не постоянное. Угу. И действительно, ты можешь оказаться вне зоны действия сети, и ты можешь подвернуть ногу. И здесь следующий момент. Если ты идешь в группе, то в целом любой другой человек в пределах 10 километров сможет дойти. Ну, то есть даже если ты прямо в середине пути сломал ногу, сможет дойти до села и вызвать помощь.
1: Помощь, да. Угу.
0: А вот если ты идешь один, то такой прерогативы у тебя нету. И существует текущее современное навигационное устройство, как трекер. Это устройство, которое позволяет посылать сигналы, SOS, или писать там смски и высылать свои контакты через спутники, тогда, когда связи на маршруте нет. И здесь вот единственный инструмент обезопасить себя – это брать с собой трекер. Либо же ты можешь, конечно, там, ну, допустим, рискнуть, то есть, ну, это уже будет риск, это твой должен быть осознанный риск, когда ты предупреждаешь, у тебя есть какие-то свои люди, которым ты, как только есть связь, выходишь на связь, посылаешь свои координаты и говоришь, через сколько ты должен быть в следующей точке. Если тебя там нету, то он, допустим, связывается с МЧС и говорит о твоем перемещении. Но это уже очень сложный процесс и уже не 100% безопасный. По поводу животных. Животные на тропе существуют. И медведи, и кабаны, и рыси.
1: Встречались? Вам встречались?
0: Да. Ну, я рысь не видела, но и кабанов, и медведя одного я встречала.
1: Так, он вот вас увидел?
0: Да,
1: заметил?
0: Нет, он меня не заметил.
1: Ну,
0: не-не-не, он меня сначала не заметил, но он был ровно на тропе. Ага. Поэтому мне пришлось привлечь его внимание, и он просто убежал.
1: Медведь удивился, что встретил на высоко в горах молодую симпатичную девушку и убежал.
0: Но он на меня посмотрел, я посмотрела на него, мы оба перепугались. И потом я увидела его пятки далеко уже на соседнем склоне. Я всегда говорю о том, что для меня больше страх вызывают собаки. Угу. Потому что собаки, именно пастущие собаки, алабаи, да, их очень много, ну, даже если не алабаи, а овчарки, еще другие собаки, все равно они их учат на защиту скота. И они знают свою территорию. А да, ты ее не знаешь. Угу. И если ты вошел в эту территорию, собака может на тебя напасть. Угу. Вот это, пожалуй, самое опасное, да, что да, есть в диких условиях. Все, все остальное, это не медведь, не волк, не кабан. Но знать поведение с дикими животными ты обязан. Да, да. Для этого, вот, допустим, мы, ну, для меня элемент безопасности, как я уже сказала, это самое основное, которое есть. Мы в этом году снимали обучающие видеоролики для путников с рассказами правила поведения в горах и рассказом, какие особенности Кавказской тропы существуют, в какой сезон нужно ходить, как раз регистрация в МЧС, что такое электронный трек, то есть всю минимальную информацию, которую необходимо знать путнику перед тем, как он вышел на тропу.
1: Что ж, это была Ирина Грушанина. Она основатель пешей Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Ирина, спасибо вам большое за интересную беседу. И думаю, что в ближайших программах мы продолжим разговор. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо.
0: Спасибо большое, рада была сюда прийти и пообщаться с вами. Увидимся на Кавказской тропе.
1: Уважаемые друзья, наше время, к сожалению, истекло. Позвольте поблагодарить продюсера программы Наталью Стремневу, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня я хотел бы рассказать вам о достаточно малоизвестном офицере, архитекторе, скульпторе, мемуаристе, белогвардейце Сергее Мамонтове. Родился Сергей Иванович Мамонтов 3 февраля 1898 года в Москве. Принадлежал он к той самой прославленной московской купеческой семье Мамонтовых. Великий Сава Мамонтов приходился ему двоюродным дедом. Причем двоюродный дед и внук, несмотря на относительную отдаленность родства, действительно общались. Наш герой с любовью вспоминал о том, как великий меценат водил его в детстве ловить лягушек. Сава же Мамонтов первым преподал нашему герою уроки лепки, а ведь его племянник впоследствии действительно стал крайне одаренным, хоть и малоизвестным, скульптором. Детство нашего героя прошло в подмосковных Химках, в отцовском имении Киреево. После окончания гимназии в 1916 году Сергей Мамонтов решил связать свою жизнь с военной службой. Третий год шла Великая война, Первая мировая. Наивный московский мальчик надеялся как можно скорее попасть на фронт, не думая еще о том, что фронт и война скоро сдвинутся с полей Галиции и Румынии на его родную землю. Окончив гимназию, Мамонтов поступает во Второе Константиновское артиллерийское училище. Там он впервые полноценно знакомится не только с основами военного дела, но и становится превосходным всадником. Лошади будут его любовью до конца жизни. Свои знаменитые мемуары он и назовет «Походы и кони». После окончания ускоренных курсов училища Мамонтов направляется прапорщиком в 64-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на Юго-Западном фронте. На дворе стоял 1917 год. Год развала старой русской армии. Пусть артиллерийские части, да и Юго-Западный фронт как таковой – были в сравнительно лучшем состоянии, чем поглощенные солдатской и комитетской анархией Северной и Западной фронты. В свое краткое пребывание на фронте Мамонтов попадает под буквально последние удары австро-венгерской артиллерии. Фронт разваливался, наступала Октябрьская революция. Прапорщик утерянной армии вернулся в Первопрестольную. Удивительное воспоминание Мамонтова о том, как парадоксально под гнетом наступавшего военного коммунизма умирала его родная, оставившая сейчас нам столько прекрасного, старая, купеческая, немножко смешная Москва. Жизнь в Москве в 1918 году была странная. С одной стороны, ели воблу, а с другой легко тратили большие деньги, так как чувствовали, что все пропало. Большевистская власть еще не вполне установилась. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Характерный пример. Вышел декрет. За хранение спиртных напитков – расстрел. Тут многие москвичи вспомнили о своих погребах. В начале войны, в 1914 году, алкоголь был запрещен, и они из патриотизма замуровали входы в винные подвалы. И даже не помнили, что там у них есть. Отец и еще трое составили компанию, которая покупала такие подвалы в темную. Заранее тянули узелки, одному попадали редчайшие вина, другому – испорченная сельтерская вода. Каменщик проламывал дверь, возчики быстро грузили вино на подводы и покрывали бутылки соломой. Все моментально увозилось. И каменщик, и возчики получали за работу вино и очень это ценили. Работали быстро и молча. Отец привозил свою часть на квартиру Федора Николаевича Мамонтова, ну, где-то бутылок 200. Внимательно осматривал и отбирал бутылок 20. Потом звал повара и заказывал шикарный ужин по вину. Я как-то присутствовал при этом и ушам своим не верил. А к этому вину нужен рокфор, а к этому оленье седло с шампиньонами. Пате де фуагра непременно с трюфелями. И, конечно, кофе. Ну и вот в этом роде. Это когда кругом голодали, и достать ничего было нельзя. Но за вино
1: доставалось все. Повар без удивления записывал и забирал все остальное вино как валюту. Отец служил в конозаводстве и хорошо зарабатывал. Он приглашал 4-5 человек, знатоков, и потом, чтобы вино исчезло, мог ведь быть донос, человека 4 молодых. Мы с братом всегда фигурировали. Нас называли «помойкой». И наша обязанность была после ужина вылокать все вино. Не выливать же его в помойку. Стол был прекрасно накрыт, со многими стаканами у каждого прибора. Отец предупреждал нас вначале не пить, а пригубливать, чтобы не потерять вкус. «Обратите внимание, — говорил отец, — это настоящий бенедиктин, сделанный еще в монастыре, а не на фабрике. Уника! А это столетний коньяк. Такого вам уже в жизни пить не придется. А вот бургундское, Шамбертен. Про него Дюма писал, что Д'Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма в вине не смыслил. Вот для него и создан пате де фуа-гра с трюфелями. Попробуйте». Сам отец ничего не пил, у него были больные почки. Но вино знал. Значит, раньше много пил, иначе как бы он это узнал? По окончании ужина отец командовал: «Ну-ка, помойка, вали!» И мы дули вино стаканами. «Эх, — сказал как-то кто-то из старших, — этот Шамбертен нужно пить на коленях, они его лакают стаканами. Дикие времена. Оставались одни пустые бутылки, и их уносили. Действительно, времена были дикие. Пир во время чумы». В августе 18 года Сергей Мамонтов вступает в ряды добровольческой армии. Мамонтов входит в число конных артиллеристов вооруженных сил Юга России. Он воевал в 1-й конно-горной батарее с апреля 19 года, во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской бригады, войдя в ряды прославленных дроздовцев. С дроздовцами он прошел бои на Украине с Нестором Махно, бои на Северном Кавказе, отступление в Крым, Улагаевский десант, последние бои в Крыму и эвакуацию в ноябре 20 года. Гражданская война для поручика Сергея Мамонтова закончилась в Галлиполе, последнем месте подвига бывшей добровольческой белой русской армии Врангеля. После Галлиполи Мамонтов перебирается в Париж, а затем в Берлин. Там он заканчивает высшее техническое училище архитектуры. В 30-е годы и в период Второй мировой войны начинается его карьера как архитектора, пусть и достаточно скромная. Как белый эмигрант он побоялся оставаться в Германии с наступлением советских войск. Для него по-прежнему это была красная, казалось бы, вражеская армия. Пусть многие белогвардейцы тогда уже прозрели и видели ее совсем по-другому. Мамонтов перебирается в Тироль, а затем просто меняет континент. Он перебирается в Центральную Африку. Африканский период в жизни Мамонтова займет 15 лет. Он оставил в этот период архитектуру и приобрел кофейную плантацию. Однако жизнь плантатора не могла удовлетворить острый ум и тягу к литературе московского офицера. Он начинает писать статьи в американских журналах. И за одну из них, высмеявшую африканского диктатора Дако, он был брошен в тюрьму. Со свержением Дако и приходом к власти безумного императора Бакасы Мамонтова ожидала еще худшая судьба, но он был спасен французским консулом и вывезен во Францию. Последние годы его жизни прошли на юге Франции, в Каннах, где он работал архитектором, занимался скульптурой, много писал, публиковался в эмигрантских журналах и изданиях, оставив прекрасные мемуары о Центральной Африке и опубликовав в 1979 году снискавшую премию Даля книгу «Мемуары о революции и гражданской войне в России. Походы и кони». Скончался Сергей Иванович Мамонтов 3 марта 1987 года в возрасте 89 лет.
2: Россия. Обстоятельства времени.
3: Тридцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет: скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
4: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
3: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
2: Радио России. Общество.
5: Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях тоже многодетный отец. И при этом врач-психотерапевт Александр Федорович. И
7: здравствуйте.
6: Тема сегодняшней программы. Я в последнее время, или я просто стал так замечательно подмечать, но считал много видеть родителей в последнее время злых и усталых. Я понимаю, что дети все видят, чувствуют, копируют. А самое главное, что еще и защищаются.
7: Так им не надо ничего копировать, этим детям. Сейчас такова обстановка социальная в стране, что люди вынуждены работать. Понимаете, это вот наши пращуры, наши деды и прадеды на краснопресненских баррикадах воевали за 8-часовой рабочий день и так далее. А на сегодняшний день это становится уже утопией. 8-часовой рабочий день. То есть люди поставлены в такие условия, что они вынуждены работать и по 9, и по 12 часов, и даже в отпуске. Это что касается взрослых, с их примером. Что касается детей, которых мы тоже заставляем. Ко мне приходят родители и говорят, вот ребенок плохо спит, балуется, не слушается, раздраженный, злой и так далее. А что такое ребенок на сегодняшний день? Давайте возьмем подростка, да, в общем-то, и начальную школу. Это примерно от 4 до 8 часов в школе. А потом ребенок приходит из школы, и что происходит дальше? А дальше он идет минимум к 2 репетиторам. Алексей, вы много ли можете случаев вспомнить из школьного прошлого, сколько у нас было репетиторов? Вот в наше, в мое время, да, у нас их не было вообще никого.
6: Не было вообще никого.
7: Да, и если кто-то был в классе отстающий, то кто-то из учителей оставался с нами на потом, и кого-то брали на буксир, и что-то там объясняли и так далее. Сейчас я не знаю, есть ли дети... Ну, может быть, где-то в отдаленных регионах такое и существует, но в столицах любого региона, я уверен, есть минимум 2 репетитора. Это русский математика и это какой-то иностранный язык. Это железно. И вот представьте, просидел ребенок 6-8 часов в школе, потом он примерно столько же времени тратит на то, чтобы посидеть, позаниматься с репетитором.
6: Дети нашли лайфхак, они репетиторов используют, как сделать домашку.
7: Я согласен, но разницы это никакой все равно не несет. Потом у родителей есть идея о том, что ребенок должен заниматься спортом. Я не знаю, кто эту идею продвигает. И, по крайней мере, одну секцию ребенок посещает. И когда родители мне начинают перечислять, я говорю, а вы попробуйте, ну, в один из своих выходных, прожить вот эту вот жизнь ребенка, начиная с 7 утра. Кто придумал, что школа должна начинаться в 8? Я не знаю. В наше время тоже было так, но это всегда было для меня большой тайной. И вот ребенок укладывается спать в лучшем случае в 23, а то и в полночь, абсолютно перегруженный. И он еще хотел поиграть в компьютер и пообщаться со своими друзьями.
6: Музыкальная школа, художественная школа.
7: Абсолютно верно. И танцевалки, и шут его знает еще что. И вот он в 7. Поднимается, в 8 он в школе, а в 23 в лучшем случае у него отбой, это при том, что насыщенность совершенно запредельная. И что мы хотим от ребенка, у которого не сформировалась практически ни одна из систем, вообще ни одна. Ни сердечно-сосудистая, ни нервная, ни эндокринная, вообще никакая. А мы рассуждаем о том, что ребенка надо нагружать, воспитывать, тренировать, с тем, чтобы потом... Он мог со всем этим справиться, а он да потом доживает кривым, хромым, слепым. Я вот разговариваю с коллегами, офтальмологи жалуются все. Остроты зрения практически нет, все ходят с очками-телескопами эти дети. Подвоночники у всех не пойми какие, мышечная система не развита, питание не пойми какое. И что? И вот вопрос.
2: Отцы и дети.
6: И вот вопрос. А я еще хотел сказать, а тут родители. Вы как раз сказали, а чего мы хотим от этого ребенка? А чего хочет от этого ребенка родитель? А, чтобы он соблюдал все его правила.
7: Да.
6: Да, да, вообще все домашние.
7: Да.
6: Чуть-чуть там
7: да.
6: не забывал за собой там помыть,
7: да.
6: убрать.
7: Да.
6: А самое интересное, что они же с нами живут рядом, мы с ними больше всего контактируем, со своими детьми. Мы взрослые, которые злые, пришли на работе, накрутили.
7: Ну да, с ограничениями своими, да.
6: Вот. Они как катализатор агрессию на себя, дети, прям как статическое электричество, да, то есть как бы собирают.
7: Ну, потому что они развиваются.
6: Мгновенно, да.
7: Ну, потому что гормоны плещут и хлыщут, естественно.
6: А ребенок должен еще границы увидеть. А что можно, что нельзя? А он эти границы все время щупает.
7: Вы знаете, Алексей, эти границы нарушают не дети, а родители. Простой пример, что называется, из последнего, да?
6: Угу.
7: Родитель заявляет ребенку директивно совершенно, что это его комната, говоря о том, что его комната – это дополнительное обязательство, в то время как ребенок в своей комнате хочет получить права. И вот родитель с ноги входит в эту комнату, требует уборки. Я сталкивался с таким, что папы, накрученные мамами, приходят и сбрасывают все со стола, топочут там ногами и так далее, и так далее. И когда я у родителей спрашиваю, ну вы же ребенку сказали, что это его комната, тогда почему вы эту границу нарушаете? На меня смотрят очень странно, и
6: я здесь главный. Да, он живет в моем доме,
7: ест еду,
6: которую купил за.
7: Да, и тогда я родителю говорю: тогда не надо это позиционировать как то, что это твоя комната. Тогда вы и говорите ребенку, что это здесь вот я хозяин, это моя квартира. А ты здесь жилец, и ты обязан, как в гостинице или как где-то там еще. Ну, тогда ребенок вам скажет: хорошо. Тогда пусть помощница по хозяйству, как в гостинице, занимается и моей комнатой тоже, которая типа уже как будто бы комната гостиничного типа. Вот, поэтому здесь баланс очень сложный, и ловить его очень нелегко, и я думаю, что семейные психотерапевты как раз и в большинстве своем именно этим и занимаются, налаживая вот эти все внутрисемейные правила.
6: Какие советы даем родителям, чтобы не срываться на детях?
7: Ну, что мы можем родителям присоветовать? Ловить баланс, поскольку они взрослые, и мы предполагаем, что они умные, и хотим, чтобы они были опытными. Какой баланс? Жизненный. Где баланс? Баланс суточный между сном и бодрствованием. Баланс текущий между временем рабочим и временем отдыха. Баланс пищевой и минеральный. Естественно, формирование правил самогигиены, которую, в общем-то, родитель тоже должен продвигать. Иными словами, ребенок будет делать все то, что делает родитель. И когда родители приходят ко мне и говорят: вот, доктор, вот полечите, вот он у нас такой-сякой, злой, немазанный, сухой. Я говорю: ну, это же кровь от крови, плоть от плоти. Это же вот вы, в какое-то время объединившись, это произвели на свет и воспитали таким образом. А теперь почему-то считаете, что вот он как-то там некорректен и обладает какими-то неверными характерологическими чертами. Хотя, если вдуматься, то адаптировать родитель, говорю: ну да, это вот в ту тетю или вот в эту бабушку, или да-да, я вот на него смотрю, говорит одинокая мама, и таки прямо вижу негодяя мужа. Поэтому, ну, о чем тут говорить?
6: О чем говорить? Вот еще, кстати, вопрос: чего еще хотят родители от детей? А чтобы они не мешали?
7: А, конечно.
6: Частая история, да?
7: Да. Так для этого существуют девайсы, мультики, черти знают еще что. Конечно.
6: Телевизор может подключить, ну, даже
7: если нет. Да. И это тоже сплошь и рядом вот это формируется идея для ребенка, которому надо чем-то заняться. Он висит на родителей и говорит: мне скучно, а родителю нужно, он же пришел с работы, ему надо поработать. Понимаете? Вот. И родитель как-то пытается его стряхнуть с себя и придумать, как это сделать. Ребенок хочет внимания, он хочет взаимодействия, имея на это, кстати, абсолютное право. Абсолютное право. И для родителей это становится большой проблемой. Кто должен занять ребенка? Папа, который сел играть в компьютерную игру, мама, которая, предположительно, насидевшись или параллельно сидя в социальных сетях, там, знаете, как одна девушка, психолог, говорит: да, вот мы женщины, мы всегда многозадачны, в одной руке у меня телефон, а в другой, значит, поварёшка с борщом, и ногой я еще качаю люльку. Ну, это бред и глупость, конечно. Потому что мозг — это одноядерный процессор, и он не может все делать одновременно, он все равно переключается. И разогнать его можно тоже только до определенной частоты.
6: В общем...
7: Поэтому родитель будь таким, и тогда ребенок будет таким же.
6: Все, принимаю пример свой личный, это обязательно. Б, добавляю, я сейчас, последние только полтора года, я стал, когда меня спрашивают, те, кто давно меня не видел, говорят, кем ты работаешь? Я говорю, я работаю отцом.
7: Да.
6: Теперь для меня это стало главной работой. Если у меня... Я забираю детей из садика, пока не в садике, да. Я забираю детей из садика и откладываю телефон.
7: Логично. Нечего на зеркало пенять, коль
6: спасибо,
7: скоро все
6: будет. Спасибо
7: вот
6: большое, Александр Федорович, спасибо. Врач-психотерапевт.
5: Отцы и дети.
2: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Радио России.
3: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
9: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
10: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
11: Товарищ Федор, ты помилуйте по-боровски, а?
10: Кристина Асмус.
12: Какой век на дворе?
13: 17-й от Рождества Христова.
10: Александр Самойленко.
14: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
10: Мария Миронова.
15: 3, 2, 1.
10: И Милош Бикович.
16: Мы отправляемся в поход.
10: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
17: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
18: 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Количество мошенничеств с использованием Европротокола кратно увеличилось в ряде регионов. В черте Новосибирска специалисты выявили новый вид клещей. Далее подробнее. Российские группировки войск «Северо-Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым реализацию проекта «СКИФ» – сибирский кольцевой источник фотонов в Наукограде Кольцово под Новосибирском.
2: Несколько буквально слов с точки зрения строительства, что такое «СКИФ». Это 34 здание и сооружение общей площадью почти 87 тысяч квадратных метров. И 30 гектар полностью застроены. Что хотелось бы особо отметить.
3: План тогда сделали за 3 месяца.
2: Да, и программу быстро приняли. И надо отдать должное, определили площадку. Кстати сказать, вот в основе работы по синхротронам лежит принцип автофазировки, который в первую очередь открыл советский физик наш Владимир Васильевич Векслер еще в 1944 году. И только через полтора года после него американец Макмиллан подтвердил это и тоже открыл. Поэтому в этом смысле мы построили то, что в общем и в свое время создали, изобрели. Важнейшей частью установки являются экспериментальные станции. Мы должны были построить их 6, построили 7. Ну и в дальнейшем у нас есть возможность увеличить количество станций до 30. На них и будут, собственно, проводиться все эксперименты необходимые.
1: Министр обратил внимание, что этот проект привлекает многих специалистов из других стран. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий – это нелогично, неправильно и, конечно, для нас это неприемлемо.
4: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Ну, во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Ну, а главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
1: Накануне пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус сообщил, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Корнелиус отметил, что подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на грядущей встрече Большой Семерки, а верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каллас 8 июня заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Количество мошенничеств с использованием Европротокола кратно увеличилось в ряде регионов, сообщил нам президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. После перевода страховой премии, даже в случае доказанного случая мошенничества, получить эти средства обратно невозможно, но планов отказываться от удобного Европротокола нет, уточнил Уфимцев.
5: Например, очень большое сейчас в отдельных регионах мошенничество связано в том числе с организацией работы по Европротоколу. Мы видим, как в отдельных регионах величина Европротокола с фотофиксацией составляет 100%. При сложностях работы вот сейчас интернета, вдруг в каком-то регионе прям 100% убытков идет с фотофиксацией, с Европротоколом. Это говорит о том, что просто мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам. Здесь ситуация как с дроперами. и с другими вот системными мошенниками работает. То есть денежные средства, которые были списаны и получены от страховщиков, они растворяются, и потом получить эти денежные средства страховщикам даже после положительных решений в судах или действий правоохранительных органов не всегда удается. Это вот первое действие. И вторая часть, мы видим, как ситуация не всегда зависит там от организации работы, например, правоохранительных органов. Сейчас эта работа идет, я думаю, мы наведем порядок.
1: При этом, как отметил Уфимцев, в отношении мошенников, которые используют Европротокол для незаконного получения выплат, необходимо предпринимать дополнительные меры. Такими могут стать получение страховщиками доступа к записям с дорожных камер и право вызывать виновника аварии на осмотр. В подозрительных ситуациях сроки рассмотрения заявок могут быть увеличены для более подробного изучения. Гибридные особи клещей, сочетающие в себе признаки двух видов, зарегистрировали в черте Новосибирска. Такие клещи создают условия для эволюции патогенов, которые они переносят. Также они более агрессивны к человеку, следует из доклада Минприроды Новосибирской области. Данная проблема требует пристального внимания и дальнейшего углубленного изучения. Только насколько гибридные особи агрессивны по отношению к человеку, говорится в сообщении. Согласно данным министерства, сложившиеся климатические, ландшафтные, градостроительные и другие различные условия в Новосибирской области способствуют значительному повышению численности иксодовых клещей, нападающих на человека, уточняется в документе. Американская аэрокосмическая корпорация «Боинг» в мае поставила клиентам 60 гражданских самолетов, сообщается на сайте компании. Это на 33% больше показателя за тот же месяц 2025 года, когда поставки составили 45 лайнеров. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в Калининграде состоится товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго. Начало матча через 53 минуты. Стал известен стартовый состав нашей команды. Митрюшкин, Бивеев, Морозов, Сельянов, Ваханя, Кривцов, Батраков, Алексей Миранчук, Сергеев, Садулаев и капитан команды Обляков. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке. Играть по ней разрешается только открытой ладонью. Бывший главный тренер «Трактора» Евгений Кришков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петрис Скудра вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамбов.

0: рекламы на канале Радио России.
1: Бензовозов, а также военной техники, выкладывать их в интернет. Мы спросим.
2: Да. Мы спросим, но сначала хотелось бы еще вот какую информацию донести до наших слушателей, что мы еще будем обсуждать. А что вообще сегодня нельзя снимать? И что является питательной информационной почвой для наших противников? Вот это вот очень важная тема, потому что я думаю, что многие жители столичного мегаполиса, проезжая по таким знаковым местам нашего города, не будем их называть, видели, что там стоит тоже техника, которая призвана, наверное, следить за тем, что летит по небу и куда летит, и что с этим делать дальше. И очень многие водители, проезжая мимо, а там в течение дня проходят, ну, не знаю, сотни тысяч, наверное, да, машин, они снимают это все втихаря. Что это потом они будут выкладывать или просто себе на память, или это останется в телефоне, или перешлют друзьям. Это вот непонятно. Тут ведь надо учитывать и то, что очень многие телефоны, которые в пользовании наших граждан, они подключены к некоему облаку. И вся информация, все фотографии, они поступают в это облако и доступны кому угодно. И каждая фотография содержит так называемые метаданные. Метаданные говорят о том, где там чуть ли не с точностью до метра произведена
1: там,
2: где
1: ты, да, это
2: съемка, какого это было числа, в какое время. И, соответственно, если этот массив данных проанализировать при помощи того же искусственного интеллекта, то можно сделать далеко идущие выводы и вообще сделать какие-то выводы относительно статистики, относительно поводов, как, по которым это все происходит, частоты, времени суток и так далее, и так далее. И еще совсем на днях, буквально чуть ли не вчера, все смеялись над информацией о том, что американские военные купили базу данных про покемонов. Mm-hmm. Помните, такая игра была, где искали покемонов, и люди блуждали там по городу, где-то тоже ставили метки, и что-то там выигрывали. И все страшно смеялись, а на самом деле это тоже глобальная совершенно информация относительно географии, геотегов тех же, которые могут просто помочь составлять целые карты.
1: Ну да, на огромные территории сканировались фактически таким образом простыми людьми, они ходили по дворам, по улицам, по каким-то домам, и это никогда в жизни никто бы не отсканировал. Вот. А, кстати, вот только сказал про город. Ну, город благодаря работе за пределами города, специальных служб наших и ракетчиков, в общем-то, не прилетают беспилотники в Москву, к счастью, да, но как раз благодаря тому, что у нас находится в Подмосковье. Это вы тоже регулярно наблюдаете, проезжая на своих автомобилях на дачу. Вы иногда видите те самые установки, которые охраняют небо Подмосковья и охраняют Москву. Вот я тоже не рекомендовал бы, конечно, снимать эти установки.
2: А, учитывая, что еще есть такая штука, как Асинт. Асинт – это программа, которая при помощи простой фотографии, где есть, я не знаю, там кусок забора, дерево и какой-нибудь гараж, оно может с точностью до метра тоже указать, где находится вот этот самый объект. Вот учитывая все это и учитывая наши современные геополитические времена, вообще, как-то, ну, многие люди, которые находятся в рассудке, стали очень аккуратно обращаться с тем, что они публикуют в своих соцсетях, какие фотографии. У нас было очень долгое предисловие, но да, это очень важная тема, перед тем, как мы пригласим к разговору нашего уважаемого эксперта.
1: Ну, да, надеюсь, что мы не все за него сказали. С нами журналист, политтехнолог, юрист Виталий Сирука. Ну, Виталий Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, Игорь, Ольга, да, здравствуйте. Как говорится, здравый, добрый дан.
1: Да, простите.
3: Знаете,
1: Начинайте.
3: Знаете, проблема гораздо глубже, и многие люди думают, что ну вот они засняли видео, так-то сублимировали, возможно, из-за страха, или из-за какого-то интереса, или просто у них возникла такая привычка, а потом они скидывают это своим соседям, друзьям, а тем, возможно, скидывают в какие-то коллективные чаты. Или бывает так, что люди сразу загружают, да, в какие-то открытые группы городские и думают, что ну вот, там все свои. Или откуда там возьмутся шпионы, я вас уверяю, у нашего врага система мониторинга внутреннего нашего поставлена очень четко. То есть, условно говоря, их боты постоянно шарятся или даже состоят в огромном числе наших чатов и групп, как городских, так и муниципальных, так и федеральных. Да, бывает так, что, да, и мы это фиксируем, что даже по каким-то отдельным, знаете, таким поселкам появляются боты, которые мониторят там ситуацию, получают информацию, поэтому я всем рекомендую очень настоятельно. Не надо ничего снимать, потому что когда вы снимаете, потом, конечно, появляется соблазн кому-то это отправить.

0: просто поделиться эмоциями. А этот кто-то переправляет еще кому-то. И получается, понимаете, как сцена из индийского кино. Если на стене, на ковре висит ружье, оно рано или поздно выстрелит. И поэтому просто вот зарубите себе, как отче наш, что называется. А для неверующих зарубите на носу, что не надо ничего снимать. Начиная с прохода военной техники и заканчивая тем, как что-то где-то летает в небе, что кажется вам забавным или страшным, или еще чем-то. Потому что это все работает на врага. Помимо того, что это позволяет потом врагу вычислять наши точки ПВО, составлять маршруты, анализировать движение своих средств летателей, которые поражают наши цели, для них это еще и очень хорошая питательная информационная среда для психологических операций. То есть вот сегодня враг фактически не имеет возможности осуществлять объективный контроль на наших территориях, но, к сожалению, отдельные нерадивые люди подкидывают им кучу информации. Да?
1: Минутку, подождите, Виталий Андреевич, и мы сразу продолжим через минуту после небольшого перерыва на рекламу.
2: Это не говоря еще о том, что подобная информация используется и мошенниками, которые, например, так следят за владельцами дачных участков.
3: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
4: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
5: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
6: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
4: Кто держит удар?
7: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
8: Мне тогда оборвалось.
4: Кто защищает родину до последнего?
9: Молодой пацан, он раненый.
10: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
11: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
12: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
4: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
13: Чувствуете себя командой Путина?
14: Я живу этой жизнью.
4: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
15: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России, только Максим Выгрим Шатров, и мы возвращаемся к Виталию Сируканову, с которым говорим про опасные кружочки. Речь идет о фотографиях, о видео, которые многие снимают и выкладывают в свои соцсети, и чего делать нужно сегодня как-то очень осторожно, а и осмысленно. А лучше, как считает Виталий Андреевич, вообще от этого сдержать.
1: Продолжайте, Виталий Андреевич. Просто привыкали, да, сколько лет выкладывать все, и вдруг вы нам говорите, все, нельзя теперь.
0: Ну, что-то всегда бывает первый раз, коллеги, и это неизбежно, такова наша жизнь и эпоха. Вы знаете, я бы что здесь еще отметил, что есть такое расхожее убеждение, что это делает молодежь, что да, это прерогатива людей, которые там, я не знаю, ничем не заняты. На самом деле у данной глупости нет совершенно возраста, нет никаких здесь барьеров, потому что есть еще такое явление, помимо кружочков, да, в мессенджерах Запада, как вы правильно отметили, откуда все утекает так и так, есть еще регистраторы, авторегистраторы. Вот едет, на самом деле, взрослый человек по трассе, вот он увидел колонну, и он почему-то своим долгом потом считает поделиться этой информацией о проходящей колонне, а это потом приводит к реальным смертям. И поэтому вот авторегистратор – это тоже проблема. Я всех призываю автомобилистов. Ну, снимаете вы, да, там, для своей безопасности, что-то фиксируете на дорогах. Ну, не нужно потом вот эти красивые, безусловно, кадры. А когда идет наша техника, это всегда красиво. Не нужно это выкладывать. И делать это еще более-менее оперативно, потому что вы правы. Есть метаданные, метаданные обычными пользователями никогда не чистятся. Это профессионалы, да, могут очистить, это занимает там буквально секунды. А обычный человек, он не понимает этой сути. И он действительно выкладывает, и с точностью до секунды, с точностью до геоположения, все это становится ясно, куда и как идет колонна. Мы, к сожалению, все еще не научились здесь вот этой цифровой дисциплине, и, возможно, только уголовная практика здесь,
1: вот,
0: и какие-то резонансные дела смогут как-то ситуацию исправить.
1: Вот, Виталий Андреевич, а давайте напомним все-таки. Все говорят, ну это дети балуются, им же все равно ничего не будет детям. А детям-то что за это будет, если им уже лет 14-15, ведь они тоже наказуемы уголовно, правда?
0: Ну, знаете, у детей всегда есть родители, они же их все-таки не айс приносят, ну, в самом деле. И не в капусте их находят. У них всегда есть родители или там опекуны, или даже социальные педагоги. Понимаете, нужно вести здесь нормальную разъяснительную деятельность о том, что ну не надо это снимать. Если не надо, значит не надо. Дети далеко не идиоты. И я повторюсь, что данная проблема не имеет особенно возраста, потому что очень много великовозрастных детей, которые тоже каким-то своим долгом считают почему-то снимать колонны, снимать
2: заводы. И вот поэтому, Виталий Андреевич, мы хотим вновь предупредить, что жители Крыма уведомляют, что съемка и публикация видео с передвижением бензовозов является содействием диверсионной деятельности, влекут уголовную ответственность.
1: Которая наступает за диверсию или содействие ей с 14 лет.
2: И в связи с этим гражданам рекомендовали провести беседы с детьми и объяснить им, что нельзя снимать кружочки, фотографии и видео с передвижением бензовозов, а также военной техники, выкладывать их в интернет. Ну и соблюдать такую вот гигиену в социальных сетях мы призываем и жителей других регионов. А сами к следующей теме.
15: Наше время.
1: Ну что, новая тема, летняя, как мы уже сказали, лето, сезон гроз и молний. Вот прямо свежими новостями Ольга хочет поделиться.
2: Электрички на Горьковском направлении задерживаются из-за удара молнии на станции железнодорожной. Вот об этом сообщили службы.
1: То есть это не шутка молнии. Молнии, на самом деле, это не только красиво, но и опасно, и влияет на нашу жизнь и на жизнь целых отраслей инфраструктурных. Это не по человеку, ведь она ударила. Она куда-то ударила в какой-то объект. Смотрите, электрички задерживаются. У нас несколько вопросов, и мы, наверное, сразу начнем с представления нашего собеседника из вопросов. С нами ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов. Руслан Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
16: Добрый день.
1: Руслан Константинович, мы где-то тут в каких-то СМИ прочли с Ольгой несколько там часов назад о том, что есть все-таки шаровые молнии. Для нас это вот какой-то больной вопрос, мы с детства мучаемся. Давайте вначале об этом поговорим, а потом уже просто про молнии поговорим. Вот действительно, что такое шаровая молния? Это детская страшилка или это правда существующий какой-то реальный объект?
16: Шаровая молния, много о ней говорится, но разные точки зрения ученых. Ну, к сожалению, вот до сегодняшнего дня, пока, по крайней мере, как мне известно, в лабораторных условиях воспроизвести ту шаровую молнию, так сказать, ну, не удалось. То есть,
1: и мы делаем вывод, что если ученым не удалось ее воспроизвести, ее нет. Или не делаем такого вывода?
16: Нет, ученые, есть ученые, которые, так сказать, как бы и теоретически обосновывают наличие, это возможность возникновения такой шаровой молнии. Но часть ученых, они как бы не согласны с этим, так сказать, да, и любое теоретическое высказывание, оно должно быть подтверждено экспериментом.
1: Вот как,
16: то,
1: ну хорошо.
16: Люди, ага. Это... Может быть, оптический эффект.
1: Вот так вот. Хорошо. Мы вашу точку зрения услышали. Хотели все-таки разобраться в природе шаровой молнии. Поняли, что надо ждать, пока у ученых это получится. А тогда давайте о природе молнии. А молния-то что это такое вообще?
16: Просто... Ну, это да. По определению молния – это разряд атмосферного электричества. Ну, если для простого человека это сравнение, это если у вас короткое замыкание в розетке, там появляется дуга, ну, несколько сантиметров максимум длиной, то это вот километры такой дуги и в тысячи раз большим током. Это чрезвычайно мощный, так сказать, разряд. Температура в этом разряде 1000 градусов.
1: Руслан Константинович, да? А почему он возникает именно во время дождя? Ну вот почему это вот почему так? Вот так молния не бьет в жаркую погоду, 31 градус, на небе не тучки, и вдруг молния? Почему он только во время дождя?
16: Нет, на самом деле есть молнии без дождя бьют, так сказать. Возникает, ну, источником возникновения молнии является заряд, который накапливается в облаках. Вот это достаточно сложный, так сказать, с научной точки зрения процесс. Идет разделение заряда, и в облаках накапливается огромный заряд. При создании определенного величины этого заряда возникает как бы напряжение большое между облаком и землей. И начинается вот это развитие разряда или самой молнии.
1: Хорошо, а можно ли выжить после удара молнией?
2: Я хотел еще сразу же дополнить этот вопрос. То, что мы в новостях каждый год рассказываем, обсуждаем в эфире, когда говорим о молниях, что люди босиком находились на пляжах рядом с водоемами, и это послужило причиной либо их гибели, либо очень тяжелых повреждений, а те, кто был в резиновых тапках, вроде все это миновало. А вот если вы в обуви на резиновой подошве, то насколько опасна молния, насколько близко она должна ударить, чтобы и это не спасло?
16: Ну, воздействие молнии на человека, ну, как бы несколько. Это первое, что... Если даже рядом молния, так сказать, ударяет, так сказать, да, то это высокая температура, ожоги могут быть. Ударная волна, это как разряд, вы слышите гром, это вот, так сказать, развитие разряда. Ну и самое опасное, это прохождение тока через человека. Связано этим с так называемое напряжение прикосновения или напряжение шага. Вот те люди, которые, так сказать, ну, люди погибают, даже если молния ударяет рядом, именно из-за того, что возникает опасное напряжение между ногами или рука-нога, так сказать, да, там вот такое. А, значит, можно ли выжить? Ну, опасно для человека, вот импульс вот этот молнии, так сказать, это единица ампера, а в токе, в канале молнии там сотни тысяч ампер. Ясно, что если ток непосредственно человека пройдет молнии, то тут невозможно. А вот напряжение шага и прикосновения, от этого можно как-то защищаться.
2: А что в грозу лучше всего 100% не делать? Вот посоветуйте технику безопасности всем слушателям. Я не знаю, там не выходить на улицу или не стоять под деревьями. Что еще?
16: Ну, как бы если поразил человеку молнию, ну, конечно, надо там вызывать скорую помощь или посмотреть, как повреждения. Ну, и обычно те мероприятия, которые проводят при поражении человека электрическим током...
1: До того, мы имеем в виду, что... А чтобы не попасть...
2: Вот началась гроза, что лучше не делать ни в коем случае?
16: А, что нельзя делать? Ну, как бы, самое, как во время грозы молния ударяет, во-первых, возвышенные объекты. Не надо, ну, стараться не выходить на открытое место, так сказать, да, где на открытой площадке эти самые, да. Не находиться в воде. Море там, озеро там, эти пляжи, мокрые пляжи. Стараться подальше, потому что здесь вот как раз очень большая опасность, что вы попадете через... опасное воздействие напряжения, которое ток растекается по воде. Вот. Не стоять под отдельными деревьями на открытой местности или какой-то другой. Нет. Вот надо как бы основные вот меры, которые надо применять.
1: Вот мы слышали, что есть опасность, когда ты пользуешься, например, мобильным телефоном в грозу, под дождем стоишь, там, не знаю, под зонтом, пользуешься мобильным телефоном, и это тоже привлекает молнии. Правда, нет?
16: Нет, это совершенно, так сказать, разговоров об этом много, но и наши эксперименты там вот на кафедре, так сказать, они показывают, что не включенный, не отключенный телефон, так сказать, никак не притягивает молнию. Только если вы в руке подняли его над головой, так сказать, вы уже там возвышаетесь.
2: Ну, Руслан Константинович, спасибо вам большое. С нами был ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов. Вообще удивительное дело, сколько в эфире лет... Именно летом мы обсуждаем тему молнии, шаровой молнии, и у коллег Руслана Константиновича просто диаметрально противоположная точка зрения.
1: Не, ну просто вот...
2: Кто-то говорит, что шаровой молнии не существует категорически, а кто-то говорит о том, что она вполне себе существует. И вот мы хотим все-таки новостью сегодняшней поделиться о том, что любая линейная молния, все-таки мы увидели такую информацию, способна обратиться в шаровую. Она может попасть в помещение как через открытое окно, так и через закрытое. И для шаровой молнии хватит отверстия до миллиметра и меньше. Толщина ее оболочки всего 20 микрон. В розетку она тоже может уйти из-за притяжения к электрическому заряду. А всего шаровые молнии живут около 20 секунд. И если вдруг такая залетит в помещение, то ее лучше не пытаться снимать или ловить, так как она может взорваться. В лучшем случае она просто погаснет. А что же пишут наши слушатели? В 74-м году была школьницей, гостили на Шелковской. Гуляли во дворе, шел дождь, гремел гром, и над асфальтом прокатился шар. Бац, и вспышка. Было так страшно, никто, слава богу, не пострадал. Я видел шаровую молнию в детстве на рыбалке. Это был сверкающий шарик величиной с небольшой мяч, который прыгал по воде. Потом он исчез, никаких звуков не издавал.
1: Еще одно мнение, еще одна история по поводу шаровой молнии. Мой родной дед Михаил Аркадьевич, пишет нам Ольга, погиб от шаровой молнии в деревенском доме в 42-м или 43-м году, и это не легенда. Вот видите как. Все-таки кто-то что-то видел, Ольга видела что-то, да, может быть, это, да, оптический обман. Просто, чем мне понравился, на самом деле, Руслан Константинович, он такой профессиональный ученый. Если экспериментом не доказано, значит, ну, как минимум, ну, это спорно, да. Он же не сказал нам категорически, что нет. Но не получается экспериментально это создать. Молнию создают, а шаровая не получается. Это вот такая феноменальная такая история.
2: Ну что, о молниях поговорили, а теперь будем о грибах. Грибное время настало раньше времени в России. В каких точках и чем уже можно поживиться? Говорят, что есть уже и боровики, и подберезовики. Подробности последуют через минуту.
17: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
18: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
19: Приключения All Inclusive.
20: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
21: Мы не готовы!
18: А это не считается издевательством над родителями?
19: Главная комедия страны. «Холоп 3».
22: Что за цирк-то?
19: В кино с 11 июня. Категория 16+.
23: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
24: 16+.
25: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
26: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Я вот вспоминаю, в детстве мы очень часто ходили по грибы с бабушками, с родителями, с дедом с моим ходили. Набирали какие-то и опята, и сыроежки, и лисички, и чего только не было. И все это потом перебирали, промывали, отваривали, замораживали, и даже и консервировали в том числе тоже.
1: Это какой-то
2: очень сложный был процесс. А последние годы мы за грибами вообще в лес не ходим. А клещи. Б. Я наслушалась от грибников и про гадюк всяких разных. И С. Кого сейчас только в лесу не встретишь из неожиданных людей.
1: Ну, двуногих ты имеешь в виду?
2: Двухногих, да, именно. Потому что, ну, вот как-то мой отец пошел в лес, куда мы ходили за грибами. Но такое достаточно глухое место. Ну, то есть туда нужно дойти. И вот в этом глухом лесу, в глубине, он увидел помост на деревьях, где, очевидно, летом живут какие-то люди. Вот вопрос, что они там делают и почему именно в таком глухом лесу?
1: Сама сказала, живут они там.
2: Живут, но раньше не жили.
1: Раньше у них были.
2: Раньше на деревьях в лесу были только опята.
1: Ну, видишь, у них дома были у людей, квартиры, а сейчас... Ну, давайте мы все-таки о грибах, а не о социальных проблемах. Жители средней полосы уже собирают, говорят, боровики и подберезовики. Сезон якобы в этом году начался раньше, потому что была снежная зима и теплый март. Что по этому поводу скажет нам сотрудник кафедры микологии и аллергологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, эксперт по грибам Максим Дьяков. Максим Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Да, Максим Ильич, правда, уже пошли прямо аж уж под березовики, боровики. Когда они... У меня такое ощущение, боровик — это гриб должен все это лето июльские. Зреть, да, там. И вот он появляется. Какой в начале июня, какие боровики?
2: В июле идут дожди, а потом появляются грибы. А сейчас еще начало июня, и уже.
1: Признавайтесь, что там, правда, что.
3: Ну, вообще, если посмотреть на календарь, то можно заметить, что уже наступило лето.
1: Да вы что?
3: Грибы. Ну, немножечко рановато, но на самом деле незначимо рано. Обычно, вот, по крайней мере, в начале июня уже ряд грибов появляется. И опята, и маслята, и подберезовики. И, в общем-то, и белые тоже часто. Аномальные, вот я помню, было пару лет, когда чуть ли не на майские праздники эти колосовики первые пошли.
1: Вот так, колосовики, вот это ведь вот про боровики, да. Так говорят, да, про боровики, колосовики, да?
3: Да, вот это аномально. А сейчас, ну, немножечко раньше, но, в принципе, это, так сказать,
1: Максим Юрьевич,
3: в рамках.
1: Максим Юрьевич, да. А мы хотели, чтобы вы нам в двух словах, двумя мазками, тремя нарисовали грибную карту России. Вот где какие грибы и где уже сейчас можно собирать, потому что я вот знаю, что на севере одни грибы, на юге, я приезжаю в Ростовскую область, говорят, у нас такие грибы и не растут, а называют какие-то странные, непонятные мне названия.
3: Нет, дело в том, что тут принцип очень простой. Чем южнее, тем больше видов, но меньше грибов. Вот такого обилия грибов, как в лесотундре, я вообще больше нигде не видел. Вот. Но там несколько видов, которые вот массово в безумном количестве выходят в определенный период времени. На юге больше видов, то есть более растянутый период плодоношения. Они разнообразны, и в то же время среди них очень много двойников, похожих. Чем южнее, тем больше. Поэтому чем южнее, тем аккуратнее надо относиться к сбору грибов.
1: Это ложные, в смысле, ложные грибы, в смысле.
3: Да, которые похожи на съедобные, но на самом деле ядовитые. Скажем, если мы будем говорить о сатанинском грибе, который похож, в общем, чем-то там на поддубовик, на белый, ну, тоже балетовый, тоже с трубочками по шляпке, то вот в Подмосковье всего одна находка, причем на самом юге один раз. А вот на Кавказе это уже, так сказать, рядовой вид, регулярный, который много. Вот это как пример.
2: Я и помню, мы таких в Прибалтике собрались еще, когда в детстве ездили, и наварили суп, и, слава богу, его есть не стали.

0: дорогой? Потому что сейчас очень многие ваши коллеги говорят, что там можно и какие-то губчатые из деревьев собирать, и то, что вообще раньше за грибы-то не считали, все это очень вкусно и питательно. А мне кажется, что это вот какая-то рулетка. Ну а вдруг ты соберешь ядовитый гриб, и потом вся семья отравится. Это достаточно опасно. Или мы чересчур паникуем?
1: Нет, вы абсолютно правы. Дело в том, что токсинов в грибах много, они разные и непредсказуемые. Поэтому собирать надо только тот гриб, который ты четко знаешь, что это за гриб, проверенный. Если есть сомнения, лучше не бери. Я миколог, но я тоже, если у меня есть сомнения, я не беру гриб. Ну вот. И это первое правило. Алло.
0: Да, мы слышим. Мы просто прекрасно задумались о том, что вы тоже иногда испытываете сомнения. Это как-то даже удивительно прозвучало.
1: Ну, вы знаете, вот мы сейчас, вот сейчас у нас вышла коллективная монография «Грибы оленьих ручьев», это национальный парк Свердловской области. Неделю мы поработали, 256 видов грибов. Их, конечно, всех знать, даже флористы, которые занимаются видами, они знают вот в совершенстве только определенную группу.
2: Ого.
1: Потому что ну, слишком много.
2: 256 вот видов, это все съедобные вы назвали грибы?
1: Нет. Ну, мы все собираем. Мы же микологи.
2: Мы же микологи, да, это здорово.
1: Ну, сам факт. Вот на территории Звенигородской биостанции, маленькая лесная территория, там больше 800 видов шляпочных грибов сейчас известно.
2: Это Звенигородская, это Подмосковье, получается?
1: Да, больше, а на самом деле там больше тысячи.
0: А вот, может быть, еще несколько слов, у нас где-то полторы минуты, про самые деликатесные грибы и самые интересные грибы, потому что я слышала, что есть какие-то грибы, которые можно готовить мужчинам от пьянства. И еще слышала такую версию, что к самым деликатесным относятся сморчки и строчки. Вот это правда?
1: Ну, сморчки, строчки ядовитые, их не надо собирать. А да? Сморчки, да, это очень деликатесный, прекрасный вид. Вот. А что касается от пьянства, это ряд видов навозников. Они содержат соединение каприн, которое вместе с алкоголем становится очень ядовитым, иногда приводит к летальным последствиям. Сейчас эти методы в России запрещены, и в большинстве стран запрещены, потому что там чуть-чуть передозировка, и человек может погибнуть просто. Ну вот. И это действительно так.
0: А какие еще, на ваш взгляд, самые интересные грибы, вот у нас секунд 30 остается, которые...
1: Ну, их настолько много разных интересных грибов. Я могу сказать, что вот для меня самые вкусные грибы, это, конечно, рыжики, причем сырые. Если их посолить, а потом, значит, вот подождать, и можно употреблять.
2: А, то есть интересно, потому что их можно есть в сыром виде, да?
1: Да, они все равно, если их собираешь, грубо режешь, ну, кусочки посыпаешь солью, через 3-4 часа прекрасная еда.
0: Отлично. Мне кажется, Максим Юрьевич, что вот этот ваш рецепт, он вот от пьянства точно не поможет, а совсем наоборот, к сожалению. Такая закуска. Спасибо большое нашему эксперту. С нами был Максим Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, эксперт по грибам. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Мы вас покинем ненадолго, а вернемся сразу после новостей. И говорить будем о проблеме неквалифицированных психологов.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
7: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
6: Да ладно?
7: Нет, ну я...
6: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
7: ну,
6: и все недовольны.
7: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
6: да.
7: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
3: От всей души откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
9: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
11: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
10: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России».
12: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
13: «14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
12: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с министром науки и высшего образования реализацию проекта «СКИФ». Государственная Дума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. И аномальная жаркая погода продлится в Москве до пятницы. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Центр», «Юг» и «Запад» за сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Запорожской области, уничтожив за сутки до 75 военных противника, сообщили в Министерстве обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Также российские военные поразили инфраструктуру ВСУ. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Миноборнауки Валерием Фальковым. Министр доложил президент о создании сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ.
2: Уровень развития науки в любой стране определяется тремя ключевыми составляющими. Первое, самое главное, конечно, это люди. Второе, это идеи, которые они воплощают в жизни. Третье, тоже по-своему значимо, особенно на современном этапе развития науки, это исследовательская инфраструктура. Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мегасайенс».
3: Мы обсуждали в 2018 году, да, еще?
2: Да, действительно, такая инфраструктура, как вы тогда справедливо отметили, становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. И я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о «СКИФе». Это уникальный проект, вы его хорошо знаете, инициатива ученых, которую вы, спасибо, поддержали на встрече с коллегами в День науки 8 февраля 2018 года. Я бы несколько слов буквально, Владимир Владимирович, хотел сказать. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Чуть позже я об этом скажу поподробнее. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку это сложное дело во всех отношениях. Это вопрос даже не денег. Главное – это наличие научного потенциала, соответствующих научных школ и кооперации между научными коллективами и промышленными предприятиями.
1: Дональд Трамп заявил, что иранцы сбили один из американских вертолетов «Апач» над Ормузским проливом, когда он осуществлял патрулирование над проливом, написал Трамп в своей соцсети. Он отметил, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали. Евросоюз в рамках нового пакета санкций предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каллас. Также в санкционный пакет предлагают ввести ограничение транзакций с 31 российским банком. Кроме того, 21-й пакет санкций Евросоюза может затронуть российскую энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, энергетику и впервые рыбный промысел. Государственная Дума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документы были разработаны в правительстве. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность ограничения международных звонков, лимит на количество банковских карт и создание красной кнопки на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
4: Во втором пакете я могу отметить, это возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляются не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы, о случаях совершения мошенничества. Это удобно и именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
1: Подозрительный предмет обезврежен в Москве под машиной с помощью детонации, сообщили в пресс-службе СКР. Пострадавших нет. Подозрительный предмет под машиной был обнаружен в ходе проверочных мероприятий на юго-западе столицы. По данному факту главным следственным управлением по Москве проводятся следственные и процессуальные действия. Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилась в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к онлайн-игре Roblox в России. В Минцифры заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. Полицейские задержали приезжего блогера из Средней Азии, который снимал провокационное видео в московском метро, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС. Он был задержан в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию, говорится в сообщении. Как пояснила Волк, в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеоролики, на которых запечатлено, как неизвестный в метрополитене развязанно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними. Сам нарушитель сказал на допросе, видео которого опубликовала Волк, что он приехал в Москву, чтобы снимать контент для блога. Задержанный сказал, что не знал, что такое здесь делать нельзя, и попросил его простить. Аномально жаркая погода продлится в московском регионе до пятницы включительно. На выходные придут ливни с грозами и температура понизится до плюс 20-25 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол сегодня в Калининграде проходит товарищеский матч футбольных сборных России Тринидада и Тобаго. Он стартовал несколько минут назад, счет пока не открыт 0-0. А тем временем молодежная сборная России, игроки до 21 года, победила футболистов сборной Ирака до 23 лет со счетом 1-0 в товарищеском матче, который прошел сегодня. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующие. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее, 21.06. Евгения Чкнова 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата России на дистанции 200 метров брасом. Роман Шевляков выиграл золото на 100-метровке баттерфляем, Алексей Ткачев на 200-метровке на спине. Хоккей. «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на один сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат. Бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петр Искудро вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером «Красно-белых» остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Футбол. Вновь главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть

0: плюс 26. В Санкт-Петербурге
1: школьников по этим предметам.
2: Смотрю, у него там своя роль, своя...
3: В течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию. Только в течение часа дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные. Дюна Око – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0420. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-00-136-386, Республика Башкортостан, район Дюртюлинский, город Дюртюли, улица Садовая, 3-69.
5: Музыка большой страны. Игорь Растеряев. Русская дорога.
6: Родилась в 2010 году одна из первых песен. Мелодия пришла за рулем. Изначально на эту мелодию планировалась даже песня про Юрия Прищепного. Но потом все-таки получилась «Русская дорога».
7: По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки войск за сутки улучшили позиции в зоне СВО. Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях. И до конца недели показания термометров в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Далее подробнее. Российские группировки войск Северо-Запад, Центр, Восток и Юг за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбито 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Сообщение последних минут. Несколько десятков километров газопровода перекрыли в Дагестане после прорыва с горением магистрального газопровода. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону. В настоящее время догорают остатки газа в трубе, сообщает мэрия. Высота факельного горения в месте взрыва и пожара на магистральном газопроводе в Дагестане достигает 15 метров. Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Президент и Фальков обсудили установку сибирского кольцевого источника фотонов СКИФ. Министр также рассказал, чем уникален синхротрон, и обратил внимание, что это привлекает многих специалистов из других стран.
2: Недавно был в Сириусе, в Бразилии. У них там так называется свой синхротрон, который они построили в 2020 году, но у них там диаметр свечения 250 пикометров, что заметно слабее. В этом смысле мы и преимущество себе создали, ну и, конечно, это привлекает очень многих коллег из других стран.
3: А что в этом смысле у нас самое качественное?
2: Да, да, вот если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, 3 гигаэлектрон-вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
3: Да, после нас, смотри, Франция, Швейцария, Англия, да, Италия.
2: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Но вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
3: Примерно одинаково.
2: Ну, примерно одинаково, да.
1: Президент также поинтересовался областями применения СКИФ.
3: Применяться будет вот в таком большом разнообразном спектре, да? Микроэлектроника, структурная биология, фармацевтика, материаловедение, диагностика, авиастроение, медицина, химические реакции, термоядерный синтез.
2: Да, первые 7 станций, как я говорил, они уже готовы, но потенциал увеличения до 30, мы вторым этапом планируем, в том числе прорабатываем возможность, чтобы подобного рода станции были, ну, если не именные, то под конкретные задачи отраслей нашей промышленности или конкретных даже крупных компаний.
1: Поддержка бойцов специальной военной операции, их семьи исключительно важна, и «Единая Россия» не должна останавливаться в решении этих вопросов, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Есть результат». По его словам, партия готова работать даже в самых сложных условиях.
4: Наша партия подходит к этому решающему дню, дню голосования, с выполненными обязательствами перед миллионами людей. И нам не стыдно об этом сказать. Готовы работать и дальше в самых сложных условиях.
1: Зампред Совбез отметил, что вопросы медицинского суверенитета, включая обеспечение россиян отечественными лекарствами, войдут в программу партии. Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса также переданы Республике Конго, говорится в сообщении ведомства. Там пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Американская аэрокосмическая корпорация «Боинг» в мае поставила клиентам 60 гражданских самолетов, сообщается на сайте компании. Это на 33% больше показателя за тот же месяц 2025 года, когда поставки составили 45 лайнеров. С начала текущего года в совокупности покупателям было отправлено 250 самолетов против 220 за тот же период годом ранее. Сады и парки Санкт-Петербурга закрыли из-за грозы усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Во время ненастья ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении. Уточняется, что решение об открытии парков и садов будет принято в зависимости от погодных условий. До конца недели показания термометров в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Такой прогноз погоды дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. По его словам, в выходные жара немного спадет, прохладу принесут дожди.
5: В центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе, и вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
1: Тем временем желтый уровень погодной опасности ввели в московском регионе на двое суток. Из-за ожидаемых гроз сообщили сегодня в гидрометцентре.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня в Калининграде проходит товарищеский матч футбольных сборных России, Тринидада и Тобаго. После первого тайма наши футболисты ведут со счетом 2-0. На 7-й минуте отличился Мингиян Бивеев, на 15-й Александр Сельянов. Ранее молодежная сборная России, игроки до 21 года, победила в товарищеском матче Ирак, футболисты до 23 лет 1-0. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом футбольного клуба «Урал». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – подчеркнул Гусев в интервью «Спортэкспрессо». Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о том, что предложил мадридскому «Атлетико» 150 миллионов евро за покупку нападающего Хулиана Альвареса. Однако «Атлетико», поблагодарив за это предложение, отклонил его, сославшись на сумму отступных за игрока. Напомню, сумма отступных Альвареса составляет 500 миллионов евро. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 550 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд страны, установленный накануне. Сегодня Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее – 21.06. Евгения Чекунова 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата России на дистанции 200 метров брасом. Роман Шевляков выиграл золото на 100-метровке баттерфляем. Алексей Ткачев был лучшим на 200-метровке на спине. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 18. В Перми небольшой дождь, 17 градусов тепла. В Ульяновске ясно, плюс 24. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 30. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 24. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 24.

0: смузи.
1: Новую пластинку под названием Firefly выпустил Энди Снитцер. Каких-то откровений тут ждать не приходилось. Очередная приятная смуз-джазовая работа саксофониста, чье имя знакомо не только любителям джаза, так как за долгую карьеру в качестве сессионного музыканта Снитцер работал с Rolling Stones, Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, Полом Саймоном, Бет Харт, Карлосом Сантаной и даже Panic at the Disco.

Легенда AC джаза, клавишник Джеймс Тейлор, судя по всему, находится в творческом поиске. Музыкант, отмечающий 40-летие с момента создания своего коллектива The James Taylor Quartet, по разным данным, коллектив был собран то ли в 85-м, то ли в 87-м году, явно экспериментирует. Трудно сказать, чем еще он порадует своих поклонников, но в начале года он выпустил вызвавший неоднозначную реакцию сольный фортепианный альбом «Shadows and Dreams», за которым только что последовала пластинка «Te Deum», то есть «Тебя, Бога, хвалим». В основу альбома легли христианские тексты IV века, положенные на типичный для квартета прифанкованный эйси-джаз. В записи, кроме квартета Джеймса Тейлора, участвовали приглашенная духовая секция, перкуссионист Сноубой и детский хор церкви Святого Георгия в Бенендене.

Чарльз Чен выпустит 19 июня очень любопытный альбом «The Long Way Home». Пластинка, записанная пианистом 11 августа 2025 года вместе с гитаристом Феликсом Лемерлем и двумя суперветеранами. Это хорошо знакомый российским любителям джаза, долгое время выступавший с Джерри Маллиганом, контрабасист Билл Кроу, чьи джазовые анекдоты и байки публиковались у нас и в сетевых, и в печатных изданиях. Ему на момент записи было 97. И барабанщик Стив Литтл, игравший в оркестре Дюка Эллингтона, участвовавший в 67-м году в записи альбома «And His Mother Called Him Bill», ему в августе было всего 90. Оба, кстати, продолжают выступать, а Кроу еще и сам водит машину. Первая часть альбома музыкальная, это преимущественно джазовый стандарт. А вот вторая – это воспоминания ветеранов о легендах джаза, с которыми они работали. Литтл о Дюке Эллингтоне и Кроу о Джерри Маллигане, Стэнни Гетце и Майрон Макпартланд.

0: юбилей.
1: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд впервые записались вместе в 1946 году для лейбла Decca. Позже они выпустили еще несколько синглов, но лишь в 1956 объединились в студии для работы над совместным альбомом. Инициатором был, разумеется, импресарио-продюсер Норман Грант, только-только основавший лейбл Dwarf Records. Запись состоялась 16 октября 1956 года в голливудской студии Capitol Records на следующий день после выступления Эллы и Луи на одном из самых запоминающихся концертов Гранца в рамках проекта «Jazz at the Philharmonic» в Hollywood Bowl. Вокалистом студии аккомпанировал трио Оскара Питерсона и барабанщик Бадди Рич. Выпущенный в октябре 1956 года альбом получил хорошую прессу, многие критики впоследствии относили его к числу практически эталонных дуэтных вокальных записей. В 2000 году он занял 636 место в списке Колина Ларкина с 1000 лучших альбомов всех времен. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг выпустили еще две совместные пластинки «Эл и Луи Эген» в 57-м и «Порги и Бес» в 59-м.
2: Heaven, I'm in heaven, and my

Саксофонист Джо Лавана выпустил альбом Paramount Quartet. Это очередная студийная работа лауреата премии Грэмми, вышедшая на ACM Records, лейбле, на котором музыкант издается последние 8 лет после долгого 25-летнего периода сотрудничества с Blue Note Records. Пластинка записана новым квартетом Лавана, в котором он собрал одного из лучших гитаристов последнего примерно десятилетия Джулиана Лажа, знаменитого контрабасиста Санти Дебриана и барабанщика «Универсала», участника рок-группы Living Color Уилла Калхуна. Не уверен, что саксофонисту удастся сохранить этот звездный состав для турне, но, тем не менее, пара концертов этим квартетом у него уже запланирована. В альбом вошли как оригинальные пьесы Лавана, так и пьесы Уэйна Шортера и Чарли Хейдена. Продюсировал пластинку, разумеется, основатель ACM Records, легендарный Манфред Айхер. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и 551 беспилотника ВСУ над российскими регионами. В течение сегодняшнего дня перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотника. Пострадавших в результате пожара из-за прорыва газопровода в дагестанском Кызыл-Юрте нет. Об этом сообщила глава республики. Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Передает ТАСС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Николаевки, Стародубовки, Малиновки, Рай-Александровки и Пескуновки. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки в зоне СВО сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс», 551 беспилотник самолетного типа. ВСУ за сутки потеряли более 1300 военнослужащих на всех участках СВО. Средствами ПВО с 8 до 20 часов над российскими регионами перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотника. Пострадавших в результате пожара из-за прорыва газопровода в дагестанском Кызыл-Юрте нет. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин. По его словам, на место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС. Работают все экстренные службы. Приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов. По данным властей города, из близлежащих домов эвакуированы более сотни человек. По информации МЧС, несколько взрывов произошло на участке магистрального газопровода. Он перекрыт. Все обстоятельства сейчас выясняет прокуратура. Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает ТАСС. При этом, по информации источников, в ЕС нет уверенности.

0: и дальше в самых сложных условиях.
1: Дмитрий Медведев также отметил, что вопросы медицинского суверенитета, включая обеспечение россиян отечественными лекарствами, войдут в программу партии. Американский вертолет был поражен иранским беспилотником, но пока неизвестно, был ли это намеренный удар или нет, сообщает портал Axios. Раньше Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» над Ормузским проливом, и Соединенные Штаты теперь обязаны ответить. Первоначально газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что американский ударный вертолет «Апач» потерпел крушение. По данным издания, на борту находились два члена экипажа, они не пострадали и были оперативно спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования. Игроки в Pokemon Go за несколько лет передали военным США около 30 миллиардов сканов местности, что позволило западным компаниям составить подробнейшие карты местности и создать высокоточную систему навигации. Технология может определить местоположение того или иного объекта по картинке с точностью до сантиметров. Это подтвердил в комментарии радиостанции Вести ФМ президент консорциума «Инфорус», эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович.
2: То, что сканы местности, ландшафтов, окружения и объектов, которые собрали игроки, ловцы покемонов, мы волновались, когда первые массовые сеансы покемонов проходили в окрестностях всяких оборонных предприятий, там всяких проходных и прочих. То есть все, что делали ловцы покемонов властям США и профильным спецслужбам, не только США, а так называемым Five Eyes, это сообщество пяти глаз, там, в которое несколько стран входит, вот, они попадали мгновенно. Никаких иллюзий, покемоны изначально были придуманы, в частности, как средство такого сбора разведданных.
1: Необходимо отметить, что игроки не знали, что их информация будет использована в военных целях. Они фиксировали географические точки ради внутриигровых бонусов. В Калининграде во вторник футбольная сборная России победила в товарищеском матче сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Другие новости спорта позже представит Дмитрий Калугин. А пока о погоде. Гидрометцентр из-за гроз объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности до вечера пятницы. По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами прогнозируются в дневные часы в ближайшие трое суток, преимущественно в Подмосковье. При этом сильная жара сохранится как минимум до конца недели. Однако до отметки в 32 градуса столбики термометров вряд ли поднимутся в столичном регионе. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Виной тому облака. Температура в Москве днем составит примерно 27 градусов. Это нижний предел того, что прогнозировали, сказала она и добавила, что

0: Контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгаться еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. Ахмат объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с Ахматом на 3 года. В завершении теннис Роман Сафиуллин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиуллин уступил Джованни Пэтчи Перикару 5-7-7-6-6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6-3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, 10 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 6 градусов, облачно, временами дожди, в Южно-Сахалинске до 15 тепла. Также небольшие осадки в Екатеринбурге, 16-18 градусов выше 0, дожди, временами сильные, а вот в Сургуте воздух прогревается уже до плюс 30, здесь без осадков. В Мурманске плюс 20-22, небольшой дождь, в Уфе до 23 градусов, в Казани до плюс 28 без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 28-30, в Сочи прохладнее. 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге ночью 14-16 тепла, днем кратковременный дождь и плюс 20-22. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В Москве ночью также плюс 15, днем максимальная температура составит до плюс 30, во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: летевший на нас, начал стихать, механик и трое смазчиков после горячего объяснения с Волком Ларсоном получили экипировку из судового склада и были распределены между охотниками по разным шлюпкам. Помещением было отведено в кубрике. Они ушли туда, протестуя, однако не очень громко. Они уже успели понять характер Волка Ларсона. Рассказы о капитане, которые они успели услышать, окончательно отбили у них желание бунтовать. Мисс Мод Брустер все еще спала. Она вышла из каюты только на следующее утро. «Мистер Ларсон, я думаю, будет лучше, если мисс Брустер принесут обед в каюту».
1: «Кто она такая, чтобы гнушаться нашей компанией?»
0: Однако ее выход к обеду вызвал некоторое смущение. Охотники молчали, точно набрали в рот воды. Волк Ларсон вначале был неразговорчив и только отвечал на вопросы, которые ему задавали. И не потому, что он чувствовал смущение, совсем нет. Эта женщина была для него новым типом. Она не была похожа на женщин, которых он знал, и потому он был заинтересован. Он изучал ее, и его глаза отрывались от ее лица только тогда, когда он следил за движениями ее рук или плеч.
2: Когда же мы приедем в Йокогаму?
1: Месяца через 4, а может быть, через 3, если сезон закончится рано.
2: Мне сказали. Я думала, до Йокогамы всего один день пути. Вы не имеете права.
1: Этот вопрос вы должны обсудить с мистером Ван Вейденом. Мистер Ван Вейден у нас авторитет в вопросах права. А я простой моряк и смотрю на дело несколько иначе, чем он. Возможно, что для вас несчастье оставаться с нами, но для нас это, конечно, большое счастье.
2: Что вы скажете, мистер Ван Вейден?
0: Сожалею, если вас ждут неотложные дела, но вы сказали, что едете в Японию для поправления здоровья. В таком случае я должен вас уверить, что нигде вы не поправитесь, так как на борту призрака.
2: Значит, вот как.
1: Мистер Ван Вейден имеет право так говорить. Он и теперь не очень-то крепок, но все же он удивительно поправился. Посмотрели бы вы на него, когда он появился у меня на борту. Более жалкого образчика человеческой породы с трудом можно было бы представить. Но посмотрите-ка на него теперь. Правда, его еще нельзя назвать силачом, но все-таки его мускулы развились с тех пор, как он попал на судно. По крайней мере, на своих ногах он научился стоять.
0: Возможно, я научился стоять на своих ногах, но вот попирать других ногами еще не привык.
1: Значит, ваше воспитание проделано только наполовину. Мы очень гостеприимны на призраке. Мистер Ван Вейден знает это. Мы делаем все, чтобы наши гости чувствовали себя здесь как дома. Не правда ли, мистер Ван Вейден?
0: Даже предоставляем им чистить картошку и мыть посуду.
1: Я попросил бы вас не составлять себе ложного представления о нас по словам мистера Ван Вейдена. Заметьте, мисс Брустер, что у него на поясе висит кортик. Вещь довольно необычная для служащего на шхуне. Хотя Ван Вейден очень... почтенная личность, однако, как бы это сказать, бывает склонен к ссорам, и строгие меры иной раз необходимы по отношению к нему. Он не станет отрицать, что лишь вчера грозил убить меня. Посмотрите на него. Даже в вашем присутствии он с трудом сдерживает себя. Он не привык к обществу дам. Надо будет и мне вооружиться, прежде чем выйти с ним на палубу.
2: Может быть, меня возьмет с собой какой-нибудь встречный пароход?
1: Здесь не проходят никакие суда, за исключением таких же охотничьих шхун, как наши.
2: У меня нет одежды, нет ничего. По-видимому, вы забываете, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той бродячей жизни, какую ведете вы и ваши спутники.
1: Чем скорее вы привыкнете к ней, тем будет лучше. Я дам вам материю, иголки и нитки. Надеюсь, для вас не составит особого труда сшить себе одно или два платья. По примеру мистера Ван Вейдена, вы скоро привыкнете делать для себя все сами. Это будет вам на пользу. Кстати, Чем вы заработали?

0: отрабатываете на жизнь.
1: Простите?
0: Я не желаю оскорбить вас, поверьте мне. Люди хотят есть и поэтому должны добывать себе пищу. Вот эти люди бьют котиков, чтобы жить. Я управляю шхуной. Мистер Ван Вейден, по крайней мере, в настоящее время зарабатывает свой хлеб, помогая мне. А что делаете вы? Вы сами себя кормите или это делает кто-то другой?
1: Боюсь, что большую часть моей жизни меня кормили другие.
0: Может быть, и постель для вас стлал кто-нибудь другой?
1: Случалось делать это и самой.
0: И часто?
1: Я бы так не сказала.
0: А вы знаете, как поступают в Штатах с бедняками, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на жизнь?
1: Я очень невежественна. Просветите меня.
0: Сажают в тюрьму. Их преступление в том, что они не зарабатывают себе на хлеб, и это называется бродяжничеством. Если бы я был мистером Ван Вейденом, который вечно возится с вопросами о справедливости и несправедливости, о праве и бесправии, я спросил бы вас, какое право вы имеете жить, не зарабатывая на свою жизнь.
1: Но так как вы не мистер Ван Вейден, то я не обязана отвечать вам, не так ли?
0: Заработали ли вы хоть один доллар своим трудом?
1: Да, заработала. Я помню, однажды в детстве, когда мне было 9 лет, папа подарил мне $1 за то, что я просидела спокойно 5 минут. Но это было давно, и вы едва ли стали бы требовать от девочки 9 лет, чтобы она сама зарабатывала себе на хлеб. Сейчас я зарабатываю около $1800 в год.
0: Жалование или сдельная работа?
1: Сдельная.
0: 1800. Это значит $1500 в месяц. Ну что ж, мисс Брустер, считайте себя на жалование все время, пока вы остаетесь с нами. Кстати, забыл спросить, какие предметы вы изготавливаете? Какие материалы и инструменты вам понадобятся?
1: Бумага и чернила. Ах, да, еще пишущая машинка.
2: Так вы та самая Мод Брустер? Я помню, что писал рецензию на ваш небольшой томик.
1: А вы? Значит, Хэмфри Ван Вейден?
2: Да.
1: Ну надо же! Я помню вашу статью. Даже, пожалуй, слишком лестную.
2: Нисколько, этим вы отрицаете мое независимое суждение. Впрочем, все мои собратья-критики были одного со мной мнения. Разве Лэнг не включил ваш вынужденный поцелуй в число 4 самых знаменитых женских сонетов, написанных на английском языке?
1: Да, да, да.
2: 7 тоненьких томов ваших стихов стоят у меня на полке, а рядом 2 потолще. Это статьи, которые не уступают стихам. Мы оба позабыли, где находимся. Забыли о волке Ларсене, молчаливо слушавшем нашу болтовню. Охотники встали из-за стола и ушли на палубу, а мы все еще болтали. Вдруг я вспомнил о волке Ларсене и увидел, что он, откинувшись на спинку стула, с любопытством прислушивается к языку чуждого для него мира.
0: Не обращайте на меня внимания. Не считайтесь со мной. Беседуйте, пожалуйста. Продолжайте.
1: Простите, мистер Ларсен, мы совсем заговорились. Благодарю за обед, но если не возражаете, я хотела бы вернуться к себе в каюту.
2: Досада волка Ларсена на то, что мы с мисс Брустер игнорировали его во время нашего разговора, искала себе выхода. И жертвой ее оказался Томас Магридж. Кок не переменил ни своего поведения, ни рубашки. Правда, он утверждал, что рубашку он сменил. Однако вид ее опровергал его слова, а слой жирной грязи на плите, кастрюлях и сковородах вообще не говорил о его опрятности.
3: Я предупреждал тебя, Кок! Теперь пеняй на себя! Гаррисон! Блэк! Хватайте Кока! Сейчас мы ему устроим баню!
4: А! Не трогайте меня! Я боюсь воды!
2: Бедный Магридж! С ужасом заметался по палубе, спасаясь от преследовавших его матросов. Трудно было доставить им больше удовольствия, ведь именно им Кок посылал в кубрик самую отвратительную стряпню. Магридж безумно боялся воды и выказывал такую ловкость и проворство, каких мы в нем и не подозревали. Матросы с гиканьем бегали за ним, охотники хохотали и подбадривали беглеца. На Магриджа насели сразу три матроса, но он выскользнул из-под них, словно угорь, и с разбитой губой в разорванной рубашке стал взбираться по вантам. Он карабкался все выше и выше на верхушку мачты. Несколько матросов стали взбираться вслед за ним. Они засели на реях и стали выжидать, пока двое из них, Уфти, Уфти и Блэк, не забрались на самый верх. Это было опасное предприятие, потому что на высоте около 100 футов над палубой, держась только на одних руках, им трудно было защищаться от пинков Магриджа, который бешено размахивал ногами, пока, наконец, Уфти-Уфти, повиснув на одной руке, не схватил его за ногу. В следующее мгновение Блэк схватил Кока за другую ногу. Затем они все трое сцепились вместе на веревочной лестнице, борясь и скользя по ней вниз, пока, наконец, не упали прямо на руки своих товарищей, поджидавших их внизу. Борьба была окончена, и Томас Магридж со стонами с кровавой пеной у рта был доставлен к капитану. Волк Ларсон завязал петлю на конце троса и обвязал ею Магриджа подмышками. Затем Кока потащили на корму и выбросили в море.
3: Довольно!
2: Уфти-Уфти намотал трос на якорный ворот, и призрак в своем движении вперед натянул его и вытащил Кока на поверхность океана. Это было жалкое зрелище. Кок не мог утонуть, но он испытывал муки утопающего. Призрак шел очень медленно, и только когда волна поднимала корму, он вытаскивал несчастного на поверхность и давал ему возможность дышать. Затем корма опускалась, трос ослабевал, и Кок снова тонул.
1: Что здесь за веселье? Вы ловите рыбу?
5: Мисс Брустер, вам лучше вернуться в каюту.
4: Акула, сэр!
3: Дыши скорее! Живо! Все за дело!
4: Скорее! Скорее вытаскивайте меня!
2: Волк Ларсон сам подбежал к тросу, чтобы ускорить работу. Я увидел черный плавник акулы, разрезавший воду и приближавшийся к несчастному. У нас и у акулы были равные шансы. Вопрос был в секундах. Когда Магридж был уже под самой кормой, вдруг набежала волна, корма опустилась, и преимущество получила акула. Черный плавник исчез под водой, и мелькнуло белое гладкое брюхо. Волк Ларсон напряг все свои силы и рванул веревку. Тело Кока показалось над водою, а за ним акула. Кок поджал ноги. Страшное чудовище, казалось, успело только коснуться одной из них и тотчас же с плеском погрузилось в воду. Еще через мгновение Кок упал на палубу, как пойманная на удочку рыба, освобожденная от крючка. Брызнул фонтан крови. Правая ступня была откушена по самую щиколотку. Я взглянул на Мод Брустер. Она была бледна, в глазах ее застыл ужас. Она смотрела не на Томаса Магриджа, а на волка Ларсона. И он почувствовал это.
3: У мужчин свои развлечения, мисс Брустер. Согласен, что они несколько грубее тех, к которым вы привыкли, но все-таки это развлечение. Акула не входила в наши расчеты. Это было, может быть, само провидение. Мистер Ван Вейден, достаньте турникет.
2: Я уже настолько напрактиковался в хирургии, что волк Ларсон, ограничившись несколькими указаниями и дав помощь двух матросов, предоставил мне справляться с моей задачей. А сам решил отомстить акуле. За борт был выброшен огромный крючок с насаженным на него жирным куском свинины. И к тому времени, как я зажал все вены и артерии на ноге Магриджа, матросы уже вытаскивались веселыми криками провинившееся чудовище. 16-футовая акула была подвешена к снастям. Челюсти ее раздвинули рычагами, и в пасть ей вставили крепкий кол, заостренный с обоих концов, так что она уже не могла закрыть рта. После этого крюк с приманкой был вытащен, и акулу выбросили в море. Она, полная сил, была теперь обречена на медленную голодную смерть, которую заслуживала меньше, чем тот человек, который придумал для нее это наказание.
1: Я могу допустить, что это утреннее происшествие было несчастным случаем. Но я говорила с мистером Хескинсом, и он сообщил мне, что в тот день, когда мы были подобраны, и когда я спала в каюте, двоих человек утопили. Умышленно утопили, то есть попросту убили.
2: Вам сообщили правду. Два человека действительно были убиты.
1: И вы допустили это?
2: Вернее, было бы сказать, что я не в состоянии был помешать этому.
1: Но вы пытались помешать? О, я вижу, вы и не пытались. Но почему же?
2: Мисс Брустер, вы здесь недавно и не знаете законов, которые руководят жизнью на этой шхуне. Вы явились сюда с определенным запасом понятия гуманности, мужестве, благородстве. Но здесь вы сочтете их неуместными. Я уже убедился в этом.
1: Но ведь так нельзя. Нужно что-то предпринять.
2: Что вы предлагаете? Схватить нож или ружье, или топор и убить этого человека?
1: Нет, нет, только не это.
2: Тогда что же я должен сделать? Убить себя?
1: Вы говорите, как материалист. Но есть же на свете нравственное мужество. Разве оно бессильно?
2: Ах, так вы советуете не убивать ни его, ни себя, а позволить ему убить меня?
1: Нет, я вовсе не...
2: Нравственное мужество в этом маленьком плавучем мирке не имеет никакой цены. Лич, один из убитых, обладал этим мужеством в высокой степени. Тоже можно сказать и о втором, о Джонсоне. Но это мужество их и погубило. Вы должны понять, мисс Брустер, что волк Ларсон – это не человек, а чудовище. В нем нет совести. Для него нет ничего святого, он способен на все. По его капризу я был задержан на этом судне, и только благодаря тому же капризу я еще жив. Я ничего не могу предпринять, потому что я раб этого чудовища. Как и вы теперь его рабыня. Потому что я еще хочу жить, так же, как и вы хотите жить. Потому что я не могу бороться с ним и победить его, так же, как и вы не можете бороться и победить.
1: Что же тогда остается?
2: Я молчу и переношу унижение. Как будете молчать и переносить их и вы? Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы сохранить жизнь. У нас нет сил, чтобы вступить в открытую борьбу с этим человеком, и мы должны притворяться и хитрить, чтобы выиграть. Если вы хотите моего совета, то вам следует поступить именно так. Я знаю, мое положение опасно, но не скрою от вас. Ваше еще опаснее. Мы должны действовать сообща, не показывая этого. Мы должны заключить тайный союз. Оставьте мысль о нравственном мужестве. Не возбуждайте гнева в этом человеке. Обращайтесь с ним по-дружески. Разговаривайте с ним о литературе и искусстве. Он любит это. Вы найдете в нем внимательного и неглупого слушателя.
1: Значит, мне придется лгать. Лгать и поступками, и словами.
2: Прошу вас, поймите же меня. Весь ваш опыт здесь ничего не стоит. Вам нужно начинать сначала. Я знаю, вы привыкли покорять людей взглядом, побеждать их нравственным мужеством. Вы покорили меня. Но не пробуйте этого с волком Ларсоном. Скорее, вы покорите льва. Он же только посмеется над вами. Вот он идет.
6: Я всегда гордился тем, что открыл Гаррисон. Издатели боялись его. Но я оценил его сразу. Его гений и моя критика получили должное.
2: Да, а когда он выступил со своей кузницей?
1: Подумать только. И это газетные стихи.
0: Я, кажется, читал эти стихи. Всякие красивые чувства и вера в иллюзии. Мистер Ван Вейден, вы бы навестили нашего кока? Он стонет и не может успокоиться.
2: Таким образом, меня выпроводили с палубы. Магридж крепко спал после хорошей дозы морфия, которую я ему дал. Когда же я снова вышел на палубу, то увидел, что мисс Брустер вела с волком Ларсоном оживленный разговор. Я был доволен, что она последовала моему совету. И все-таки мне было грустно и досадно, что она оказалась способна на то, о чем я ее просил. Хотя это и претило ей.

Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. Магридж – Сергей Фролов. В спектакле также заняты артисты. Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Никогда не задумывались, почему в середине прошлого века дикторов для всесоюзного радио отбирали так тщательно, да еще с каждым штучно работал целый коллектив профессионалов. И голос ставили, учили правильно дышать, и добивались безупречной грамотности. Это была сложная стратегическая задача, потому что страна-то многонациональная. Во многих регионах русского языка не знали совсем. Да что там середина прошлого века? Ваш покорный слуга попал в Советскую армию в 1978 году. Помню, к нам прибыло большое подкрепление новобранцев из Узбекистана, и ребята из крупных городов хоть как-то могли общаться, хотя с трудом. А вот те, кого забирали в армию из кишлаков, русского языка не знали совсем, буквально несколько слов. Таким образом, радио представляло всей стране образцово-идеальный русский язык, то есть эталон, на который следовало равняться всей стране. Мудрость подобной стратегии я оценил уже, когда первый раз попал в Дагестан. Помнится, был поражен прекрасным русским языком повсюду, во всех городах, селах, даже самых отдаленных, и, соответственно, идеальным преподаванием русского языка в дагестанских школах. Ну, конечно, не сразу, но сообразил, откуда такой феномен. Все-таки 35 языков, относящихся к разным языковым семьям. Дагестан же даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу, как самый многоязыкий регион. А вот если считать еще с диалектами, так вообще за полсотни перевалит. Поэтому русский язык в Дагестане является средством межнационального общения. Ну, не на английском же будут говорить друг с другом кумыки, аварцы или даргинцы. В Советском Союзе языков было более 200. Учили русский во всех школах. А эталоном всех эталонов был диктор на радио, поскольку радио слушали буквально в каждом доме.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио, с вами, как всегда, в этот день и в этот час я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев. Итак, дикторы радио. Великие дикторы великой эпохи. Ну, при жизни они, конечно, таковыми не были. Большое это видится на расстоянии. Поэтому только с дистанции в несколько десятилетий мы можем по достоинству оценить их профессиональный масштаб. Некоторые из них, безусловно, стали классиками. И именно они послужили вот тем самым незыблемым фундаментом, на котором сегодня строится все наше многоголосое, разноликое радио всех мастей и оттенков, от нашего академического радио России, главного радио страны, до самой какой-нибудь отдаленной региональной ФМ-ки. А для нас эти классики прошлого, честно скажу, недосягаемая планка творчества. Ну а уж для современников это были, ну, можно сказать, не посторонние голоса, а вполне себе родные, знакомые, которые рассказывали новости, которые давали мудрые советы, которым верили, и которые приходили в каждый дом, стоило только повернуть включатель радио. Рассказывает Екатерина Александровна Болотова, кандидат искусствоведения, кафедра телевидения и радиовещания Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: Говорить о фигуре Юрия Борисовича Левитана даже как-то странно, да, это был голос поколения просто, буквально. Но и Ольга Сергеевна Высоцкая, и Владимир Борисович Герцог, и Вадим Святославович Синявский – это все были родные, узнаваемые голоса.
1: Не надо думать, будто дикторы зачитывали только сухие официальные тексты. Нет, поначалу, может быть, так оно и было, но по мере становления радио внутри него стали формироваться самые разные жанры, требовавшие от исполнителей не только звенящего металла в голосе и безупречной дикции, но и изрядного актерского мастерства. А вот тут-то и развернулись профессиональные артисты, пришедшие на радио из театров. Вот что вспоминает диктор с огромным стажем и опытом Борис Лишенко, трудившийся одно время у нас на Радио России, которого мы, кстати, воспринимали всегда как наставника. Цитируем по его книге «Хочу к микрофону».
3: Но вот 23 ноября 1924 года в эфире прозвучал первый номер так называемой радиогазеты. Длилась она около часа. При этом в нее входили не только информационно-политические тексты, но и сатирические частушки вперемешку с фельетонами. Правда, особенно разгуляться голосом и интонациями не очень удавалось, потому что микрофоны были капризными, требовали громких голосов, неосторожное пользование которыми приводило к тучам угольной пыли, выбрасываемой микрофонами. Садились и вставали перед ними и так, и эдак, но деваться было некуда. Вещание в стране началось, и надо было делать его профессиональным.
1: Безусловно. Давайте все-таки разберемся, в чем принципиальная разница между актером и диктором. Артист исполняет роль, то есть он находится в чужом образе и говорит вовсе не то, что он думает сам, а то, что должен думать и говорить в контексте постановки его героя. А диктор? Вот в чем секрет такой любви и уважения к дикторам прошлого? А я вам отвечу. В том, что они не обманывали, не держали фигу в кармане, не прикидывались правильными коммунистами, что потом наедине с самим собой дать волю собственному презрению, ненависти к политическому строю страны, в которой живешь и работаешь, мечтая при первой же возможности сбежать на сытный вольный Запад. Нет, они сами верили в то, что говорили. И в этом секрет колоссального доверия к их словам со стороны слушателей. Настоящая искренность, поверьте, всегда чувствуется. Ее не сыграешь. Вот почему к дикторам было особое отношение. Около их подъездов, конечно, не дежурили в засаде поклонники, как у подъездов артистов и оперных певцов. У них не просили автографов. К ним шли за советом и утешением. Их считали самыми близкими и родными людьми в стране, почти святыми. И они обязаны были следовать этим народным представлениям о себе. А это было очень непростая задача. Надо заметить, что перед более поздними дикторами телевидения ее уже не было. Времена изменились. Екатерина Александровна Болотова, кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
2: Мне не хочется обижать телевидение, но, безусловно, на радио была действительно своя культура. И я бы сказала, что она была как со стороны радио, так и со стороны слушателей, потому что у нас возникла культура слушания радио. Люди привыкли слушать радио, они привыкли слушать этих людей, они им писали письма, действительно, как близким людям, с какими-то просьбами, да, рассказывая о своей жизни. Это все, это была жизнь вот такая вот.
1: Быть может, кто-то не поверит, но очень часто дикторы самостоятельно отвечали на письма, которые им присылали слушатели, даже если писали дети. А приносили почту в редакции мешками. Радио было высшей инстанцией, куда можно было обратиться с жалобой, чтобы восстановить справедливость, поделиться радостью или бедой. Ну и, конечно, такие обращения передавали в соответствующие инстанции. В наших учебниках по теории и практике партийной и советской печати, тыр-пыр, как мы называли этот предмет, когда я учился в университете, это называлось «Действенность и эффективность журналистики». На радио эта действенность была на высочайшем уровне.
2: В какие-то сложные моменты жизни, не случайно во время войны, люди стали писать в первую очередь на радио, когда рвались связи в семьях, да, когда люди теряли родных, они стали писать на радио. Их никто к этому не побуждал. Они к этому пришли сами. Вы, наверное, знаете эту историю о том, что на радио в результате были образованы две передачи: «Письма на фронт» и «Письма с фронтов» от Великой Отечественной войны. И более 30 тысяч семей восстановили связи благодаря этой программе.
1: Ну вот, а теперь я готов возвращать долги. В прошлый раз мы подвесили интригу, сообщив вам, что Владимира Борисовича Герцога прозвали «небесным диктором» и обещали рассказать, почему. Поговаривают, что вообще-то его фамилия была Герцог. Ну, совсем как высший дворянский титул. Поэтому он и решил слегка изменить ее на чешский манер. Герцог, заменив две последние буквы. Информации об этом знаменитом дикторе крайне мало. Ну, вот нашел немного любопытного. Так, это что у нас? Это газета «Известия» от 11 февраля 1994 года. Автор, кстати, диктор, диктор радио Ирина Илларионова.
4: Когда-то герцог готовился стать химиком и был бы неплохим специалистом в области каучука, если бы не любовь к искусству. Он обязательно по вечерам бегал в большой, подрабатывать в Мимансе, а в антрактах резался в шахматы с Игорем Моисеевым, который, послушав, как герцог читает стихи, посоветовал ему поступить в студию Рубена Николаевича Симонова, что тот и сделал. Мастерство чтеца прекрасного артиста отметил в нем Василий Иванович Качалов, который первым назвал его диктором-художником. Необыкновенен тембр голоса герцога, красивый объемный баритон. Кстати, в 1933 году его не хотели брать в группу дикторов из-за его, как выразились, барского голоса, который якобы мог отвлекать наших граждан от строительства социализма.
1: Ну да, только коммунизма. Социализм тогда же все-таки уже существовал. Это случай известный про барский голос. Мы еще к нему вернемся. Но давайте-ка сейчас обратимся к энциклопедическим источникам.
3: Владимир Борисович Герцог с 1927 года учился на землеустроительном факультете Межевого института в Москве. Затем перешел на химический факультет МВТУ, преобразованный позже в военно-химическую академию, которую окончил в 1932 году. В 1933 году участвовал в конкурсе на диктора радио, прошел его и до 1993 года работал диктором Всесоюзного радио. Участник Великой Отечественной войны, которую закончил в звании капитана. В августе 1941 года добровольцем ушел на фронт и по 1943 год был командиром отдельной химической роты 201-й латышской стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Награжден двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды и медалями.
1: Вот, докопались. Стало быть, на фронт герцог ушел, уже имея за плечами целых 8 лет дикторского стажа. Дальше рассказывает Екатерина Болотова. Но, правда, историю с барским голосом она трактует несколько иначе. Кстати, эту же трактовку я в свое время слышал от Леонида Давидовича Азарха. А уж он-то герцога хорошо знал лично.
2: Он попал сначала на радиостанцию ВЦСПС, откуда его уволили за излишне барственный голос. Он потом окончил театральную студию, и уже в 1933 году, когда был образован Всесоюзный радиокомитет, он попал в группу дикторов. Во время войны это совершенно фантастическая история. Он пошел на фронт, и действительно, его называли небесным диктором, потому что он летал на самолете У-2 над вражескими позициями и читал обращение к неприятелю с призывом сдаться, сложить оружие. Использовали то, что он прекрасно знал немецкий язык. Потом он вернулся к своей работе диктора, но помимо чисто дикторской работы, он же очень много читал художественную литературу и стихи, участвовал в радиоспектаклях, и его очень активно звали журналисты записываться в свои программы, потому что очень любили его голос.
1: Вот так, более 100 боевых вылетов. Как это все происходило? Ну, представьте себе линию боевого соприкосновения с противником. Поднимается кукурузник У-2, за штурвалом которого сидел очень опытный пилот, а позади капитан Герцог. Сначала летали над нашими позициями и крутили через громкоговоритель любимые фронтовые песни «Катюшу», «Синий платочек» для поднятия боевого духа, что называется. Потом перелетали на ту сторону и уже над позициями врага вели агитацию. Геббельсовская пропаганда врала немецкому народу совершенно бессовестно, так что солдаты вермахта абсолютно не знали политической обстановки, как обстоят дела на фронте в действительности. И вот представляете, что начиналось с этого момента. Пальба в самолет из всех орудий, из всех стволов. То, что герцог уцелел, это просто чудо. Но вот что меня заинтересовало. Чисто технический момент. Ну, как это можно было из самолета, которому еще и приходилось маневрировать, крутить патефонные пластинки. Как это не скакала игла при таких виражах? Ну, конечно же, я адресовал эти вопросы доброму другу нашей передачи Роману Валерьевичу Артеменко из Политехнического музея.
5: Там прижимная сила у граммофонной пластинки была такова, что даже под креном 45 градусов оно могло работать. В этом-то проблем нет. Там могли тангенциальный тонарм ему поставить, который бы просто перемещал головку, да, не давая ей возможности скатываться. В этом нет вопросов.
1: Ну хорошо, с пластинками понятно. Но ведь не патефон же герцог на коленях-то накручивал. Как шло вещание технически? Были ли достаточно мощные усилители, динамики, аккумуляторы? На каких источниках-то все это работало? Оказывается, источники электропитания уже были, причем даже до войны.
5: Потому что где-то с первой половины 30-х и вплоть до конца у нас выпускали приемники двух типов. С сетевым питанием и с батарейным. Это было связано с тем, что электрификация дошла еще отнюдь не до всех уголков страны. И радиофикация обычно означала, что у вас в селе или в целой области где-то стоит один единственный радиоприемник, который с Москвы принимает сигнал. И дальше по проводным линиям, либо телефонной связи, либо специально построенным трансляционный по избам сквозь маленькие динамики раздает. Соответственно, разработать комплект бортовой аппаратуры звукоусилительной мощностью 10 или даже 20 ватт – это не проблема. Вот, да, и не проблема сделать направленный громкоговоритель рупорного типа, который бы работал наперед, да, учитывая, что, скорее всего, у него было что-то тихоходное. Я даже предполагаю, что у него мог быть биплан из тех соображений, что на низкой высоте истребитель слишком был бы шумный. У них очень мощные двигатели были, у бипланов были на порядок меньшие мощности, и, соответственно, он не так бы сильно заглушал.
1: Ну, то, что это был биплан, однозначно, У-2. И, знаете, мне кажется, что Владимир Борисович все-таки заслужил гораздо больше, чем 3 боевых ордена. 100, даже больше 100 боевых вылетов, представляете? Каждый раз под шквальным огнем. Это все-таки дорогого стоит. Ну, потом уже герцог получил и мирные ордена, звание заслуженного артиста Российской Федерации. Не знаю больше такого примера, чтобы человек проработал на радио более 60 лет. Ну а теперь под занавес сюрприз от кафедры радиотелевидения МГУ. Они переслали нам фрагмент передачи «Доброе утро» от 1964 года. Мы же должны все-таки услышать голос любимца страны.
6: Сегодня перед вами выступят сами ветераны радио. Диктор Ольга Сергеевна Высоцкая, спортивный комментатор Вадим Святославович Синявский и диктор Владимир Борисович Герцог, которого общественность на днях тепло поздравила с 30-летним юбилеем работы на радио.
7: Это получается уже очень торжественно, дорогая дежурная. А ведь вы пригласили нас в студию для того, чтобы мы рассказали только самые смешные случаи, правда?
8: Ну что ж, если смешные случаи, то у нас они бывали. Я вношу предложение, я не знаю, как дежурная к этому делу отнесется. Предоставим слово сразу из уважения к дамам Ольге Сергеевне Высоцкой.
6: Нет, товарищи дорогие. Нечего скрываться за спину женщины. Начинайте, пожалуйста, сами. Вот пусть Владимир Борисович припомнит самый смешной случай своей практики.
7: Ну что ж, я расскажу. Этот случай очень хорошо помнит присутствующий здесь Вадим Святославович. Его... Мы с ним были, это было несколько лет тому назад, были на спортивных состязаниях на ипподроме. После чего мне предстояло читать очерки на радио о том, как одна девушка спасала женщину.
6: Так.
7: Начинался этот очерк так. Тонула женщина, и потом описывалось, как эта девушка бросилась в воду и спасла эту женщину. Я же говорю, тонула лошадь. Это вместо тонула женщина, я сказал, тонула лошадь.
9: Хорошо.
7: Вы себе представляете? Ну, ничего хорошего там, конечно, не было. Вы представляете, какое было мое положение? Я не мог извиниться. Я не мог сказать, товарищи, простите, тонула не лошадь, а женщина же. Смех.
6: Да.
7: И вот тут спасла оперативность, присущая нашей профессии. Секундная пауза. Я сразу поправился, и получилось следующее. Значит, тонула лошадь.
6: Так.
7: А рядом с лошадью тонула женщина.
6: Все было великолепно. Но только через 2 дня письмо, по-моему, из Воронежа.
9: который спрашивал: товарищ Герц, скажите, а что же стало с лошадью?
10: По-моему, самый смешной в моей практике случай.
11: Ну, может быть, не самый смешной, но во всяком случае, один из курьезов, которые за нашу многолетнюю практику, конечно, в нашей работе могли быть.
1: Ну, что еще сказать? Владимир Борисович умер в Москве 7 мая 1997 года, в день радио, которому он отдал 60 лет своей жизни. И было ему 88 лет. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Вот такая история.

0: Музыка большой страны. Игорь Растеряев. Русская дорога.
1: Родилась в 2010 году одна из первых песен. Мелодия пришла за рулем. Изначально на эту мелодию планировалась даже песня про Юрия Прищепного, но потом все-таки получилась «Русская дорога».
2: По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врага.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России.
1: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
2: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
3: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
4: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
2: Кто держит удар?
5: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
6: Мне тогда оборвалось.
2: Кто защищает родину до последнего?
7: Молодой пацан, он раненый.
8: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
9: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
10: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
2: «Время героев», фильм Евгения Поддубного, премьера.
1: Чувствуете себя командой Путина?
10: Я живу этой жизнью.
2: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Об этом доложил президенту глава Миноборнауки Валерий Фальков. Спасатели потушили крупный пожар, возникший на магистральном газопроводе рядом с Кизилюртом в Дагестане. Жертв и пострадавших нет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и полку ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии и штурмового полка в районах Доброполя, Святогоровки, Сергеевки, Новоподгородного, Кучерова, Яра и Васильевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей.
1: Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» и 551 беспилотник ВСУ. Также за сутки противник потерял более 1300 военнослужащих на всех участках СВО. 8 мирных жителей пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики. Во вторник сообщил глава региона Денис Пушилин. Средствами ПВО в течение дня над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотника. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимиру Путину доложил в Кремле глава Миноборнауки Валерий Фальков.
3: Если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, 3 гигаэлектрон-вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
4: Да, после нас смотрят Франция, Швейцария, Англия, да, Италия.
3: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Но вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
4: Примерно одинаково.
3: Ну, примерно одинаково, да.
1: Фальков напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году в процессе строительства. Партнеры из Англии, Японии, Германии и Швейцарии, а также других стран, отказались от контактов из-за санкций. В итоге наши ученые создали почти 30 новых технологий и оборудования. СКИФ станет самым мощным и передовым в мире, отметил министр. Спасатели потушили крупный пожар, возникший на магистральном газопроводе рядом с Кизилюртом в Дагестане. О полной ликвидации пожара сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении. Газоснабжение части жителей Кизилюрта и 3 районов Дагестана пока приостановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Для ликвидации последствий привлечены 25 человек и 7 единиц техники. Также из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных. Без горячего водоснабжения остались жители 3 микрорайонов города. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. Жильцы близлежащих частных домов, которые были эвакуированы, сейчас возвращаются в свое жилье. Госдума приняла закон о лицензировании в России торговли табаком и вейпами. Сегодня депутаты рассмотрели документ сразу во втором и третьем чтениях. Закон, в котором в том числе предоставляет регионам право самостоятельно запрещать у себя розничную продажу вейпов и жидкости к ним, а также и других электронных систем доставки никотина. Такая возможность появится с 1 марта будущего года в порядке 5-летнего эксперимента. За это время власти рассчитывают изучить эффект от возможных ограничений в том или ином регионе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
5: Этот законопроект принимаем на основе обращений граждан, родительских сообществ, представители учебных заведений, по мнению всех, вейпы несут себе вред здоровью. Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов подсаживают подростков, и очень быстро формируется зависимость. Многие регионы просили такие полномочия передать им. Надеемся, что порядок в этой сфере будет наведен, и мы защитим детей, в первую очередь, от вейпов, от пагубных привычек, а это значит защитим здоровье подрастающего поколения.
1: Соединенные Штаты сейчас не видят реальных угроз безопасности. Перед чемпионатом мира по футболу все матчи, которые пройдут в Штатах, защитят от беспилотников, заявили в Белом доме. В американской администрации также заверили, что США, Мексика и Канада работают над мерами по предотвращению вспышки Эбола на мировом первенстве. Самое пристальное внимание к сборной Демократической Республики Конго, где сейчас зафиксировано наибольшее количество случаев заражения лихорадки Эбола. Команда из этой страны сыграет 3 матча в рамках группового этапа в 2 американских городах Хьюстоне и Атланте и мексиканской Гвадалахаре. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В Калининграде во вторник футбольная сборная России победила в товарищеском матче сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. До конца недели показания термометра в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
6: В центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе, и вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее 21.06. А Евгения Чекунова в 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. Футбольный «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Письяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутурмина в связи с завершением контрактов. В хоккее «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат, а бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тотт договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». В завершении вновь о футболе. Жозе Моуринью прибыл в Мадрид. В среду на стадионе «Реала» в Сантьяго Бернабеу состоится церемония презентации Моуринью как нового главного тренера королевского клуба. Напомню, Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС во Владивостоке, завтра до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков. В Тюмени 24, тепла, кратковременные дожди. В Омске до 27, также дожди и грозы. В Петрозаводске до 20 градусов тепла и тоже кратковременный дождь. В Самаре дожди и грозы плюс 25-27. В Туле и Воронеже воздух прогреется до 31 градуса, здесь без осадков. В Ставрополе прохладнее до плюс 25, в Севастополе плюс 23-25 и также дождь с грозой.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Раньше таких на Руси называли не от мира сего, а, проще говоря, блаженные. Но это не значит, что он не может постоять за себя или в нужный момент не проявить характер, а еще он поцелован Богом. Поэтому у него всегда все в жизни получается, особенно десерт. Я от всей души в нашей студии приветствую кондитера,

0: И это, кур разводила, было их там безумное количество. А так как в те времена, в советские, было очень плохо с продуктами, и мы жили под Подольском, в поселке такого деревенского типа, у нас был свой огород, мы там сажали картошку, и там морковку, всю вот эту капусту. И я подумал, что мне надо завести курей. У нас был погреб там, мы там хранили все вот это, корнеплоды. И было место для этого... курей.
1: Как? В подвале?
0: Нет. У меня было там на улице сделал такую сетку загород 2 на 2. И внутри, чтобы они зимой могли там это. И вот он мне сделал. И я бабушке говорю, дай мне это с первым классе 4 курочки и одного петушка. И она мне это дала. И я в коробке это повез их на поезде и стал их разводить. И потом было уже это их там 20 штук. И по весне покупал маленькие эти цыплят. А уже по осени уже это рубил петухам голову.
1: Сам?
0: Да. На пенечек положишь, голову хрясь, потом в кипяток тушку опускаешь, перец снял, потом этот на газу его опалить, да, попотрошил и в морозилку. Так тык-тык-тык-тык-тык. И когда надо, достаешь, варишь супчик.
1: Скажи мне, когда ты себя плохо вел у бабушки, она тебя наказывала?
0: Не, она меня любила, она всегда... Я тем более такой этот... Не то, что оторви выброс, но свободный парень.
1: Ну да.
0: Босиком все время ходил. Утром это встанешь, там по хозяйству поможешь. Хлеб она мне давала белый и стакан молока. Выпиваешь, одеваешь шорты и больше ничего. Удочку и на рыбалку на целый
1: Понятно.
0: День.
1: Понятно. То есть лопаты не охаживала?
0: Не, она меня любила. Домой приходил без рук, без ног. Она меня это говорит, так, надо помыться. Я говорю, нет, бабушка, я не могу. Проложусь, я все сплю. Я смотрю, она мне во сне моет ноги.
1: Какая хорошая бабушка.
0: Ну, да.
1: Хорошо. Это правда, что для того, чтобы вступить в ряды в ЛКСМ, ты подстригся на лысо.
0: Да. Откуда ты все знаешь?
1: Так, ну-ка, ну-ка.
0: А когда мне было... я не помню, 14 лет или 15, я переходил в 9 класс.
1: Угу.
0: И в деревне мы там с ребятами тусовались. И у меня было почти волосы, как каре, только удлиненные.
1: Ну, и... тогда модно было, Д'Артаньян.
0: Да, да. И ребята говорят, давай волосы все покрасим в белый цвет. Я говорю, а как это? Они говорят, ну, вот сейчас мы гимедрол или как таблетка?
1: Перекись.
0: Нет, димедрол, по-моему, или я забыл как.
1: Гидроперит.
0: Да, гидроперит. И чем-то мы его разводили и намазали себе волосы, и все были желтые. Все ребята, все. Потом думаю, что делать, как теперь это обратно все сводить? Думаю, ну, ладно. Ну, потом привыкли уже. 1 сентября я приехал уже там, в Москву, пошел в школу. Все, конечно, учителя были в шоке. И особенно по математике мне это говорило. На голове красота, в голове пустота.
1: Вот, очень верное замечание.
0: И
1: так.
0: Потом они говорят, что надо тебе вступать в комсомол, так как я учился почти на одни пятерки. Ты вот 5 человек из класса должны вступить. Но прежде чем вступить, тебе нужно голову привести в порядок. Я не буду ничего это смывать, там, это. Они говорят, нет, ну, в комсомол таких не берут.
1: Ага.
0: Надо тебе вот постричься. Ну, я плюнул и на лысо все сбрил.
1: Как дедушка Ленин.
0: И уже лысым выучил вот эти 6 орденов Ленина.
1: Да-да-да.
0: И уже лысым вступал в комсомол.
1: Хорошо. Это правда, что в 90-е годы ты зарабатывал деньги тем, что вязал на машинке рейтузы и колготки.
0: И не только, а также и платья, и перчатки, и шапки, и шарфы, носки. И все в этом духе.
1: Подожди, а кто продавал это все?
0: Я.
1: Как сам?
0: Ну да, сам вязал, сам продавал. Сейчас тебе расскажу. Я, смотри, в те времена мама работала в текстильной фабрике.
1: Ну да.
0: И там было много шерсти. Потом эта фабрика закрылась.
1: Угу.
0: Советский Союз развалился.
1: Так.
0: И у людей на руках осталось много вот этой шерсти. И мама говорит, пойдем мы тебе свяжем. У меня подруга вяжет свитер. Я говорю, ну пойдем. И я смотрю, она сидит на этой, на машинке, северянке, на столе, там раз, и вяжет свитер.
1: Так.
0: Я говорю, мам, я хочу такую же машинку, я буду сам вязать. Она говорит, а я как раз учился 10 класс, 11, и пошел на курсы машинного вязания в Подольске. Да. И у нас там преподаватель показывала, как прокладывать нитку, как иголки вот эти, как кареткой двигать. И я стал все это как бы... вязать. И потом это одна подруга пришла, это заказала колготки. Вторая, третья, пятая, десятая. Я смотрю, уже как бы бизнес пошел.
1: Так.
0: Потом этот, они приходят, говорят, у меня пятки стерлись, сносились. Я уже стал лавсан добавлять туда, чтобы попрочнее. Потом ластовицу здесь между ног тоже стирались. Ага. Где-то туда тоже лавсанчику.

0: Потом ажурные вязал такие. И потом я уже учился, когда в колледже Царицына, угу, на первом курсе.
1: Это на кондитер, когда?
0: Да,
1: уже...
0: на кондитера. С 9 утра до 3 я учился в Царицына, а вечером переезжал на Октябрьскую, учился в текстильной академии. 4-5 курс заканчивал.
1: Так.
0: С 6 вечера до 9:30 я учился. А этот перерыв с 3 до 6 у меня был свободен. И я брал эти колготки, которые я вязал в субботу, в воскресенье, по 2 пары. У меня 4 пары было. Эти колготки я брал, спускался в подземный переход, где детский мир.
1: То есть это на Лубянке?
0: На Лубянке, в подземном переходе, где детский мир. Туда спускался. Там тогда торговали гусь хрустальный, там какие-то комбинезоны. Там был
1: дефицит. Вообще...
0: Там столько людей было, и я между этими людьми вставал и продавал эти колготки. И я там, допустим, женщина приходит крупная, говорит, мне надо там 52-й, 56-й, угу, а у меня не все было одного размера, 48-й. Я так залезу в эту сумку, потяну немножко, говорю, о, это для вас прям то, что надо. И нас там ловили милиция иногда, забирали все, что у нас там было. Ну вот на этом мы зарабатывали деньги в те времена.
1: Так, хорошо.
0: Чтобы было чего поесть.
1: Александр Селезнев, кондитер. И напоследок, это правда, что самым главным напитком в своей жизни ты считаешь, ну, наверное, после розе, ты считаешь теплую воду.
0: Я очень часто езжу зимой в Индию на аюрведу, и там очищаюсь. Там полный детокс идет в течение 2 недель. И вот индусы говорят, что питаться надо мало, 2 раза в день. Это обед и ужин. Не завтракать. И обязательно...
1: Не завтракать?
0: Нет, вообще никогда не завтракаю.
1: Так.
0: Только обед и ужин. И очень много пить теплой горячей воды, потому что в ней растворяются соли, всякие это, вредные вещества, желудок промывается хорошо с утра. И потом я сейчас пью вот исключительно теплую воду. И просекко.
1: Тоже красиво. Хорошо. Итак, Александр Селезнев, переходим к делу. Ну, прежде чем мы будем говорить о лакомствах, о сладком, поговорим о горьком. Значит, в 5 лет ты чуть не потерял слух.
0: Потерял слух.
1: Вообще полностью?
0: Полностью. Сейчас наношу слуховые аппараты. Я 5 лет заболел с краснухой и свинкой одновременно.
1: Угу.
0: И меня кололи антибиотиками какими-то сильными, потому что никак не могли вылечить эту болезнь, эти две болезни. И вот эти антибиотики дали осложнение на уши. И мама говорит, я тебе кричу, ты там в песочнице сидишь, там ковыряешь, все дети уже оборачиваются, а ты вообще не реагируешь никак. И постоянно все а. Она говорит, я к врачу тебя отвела. Ну, говорит, что слуха вообще нету. И потом потихонечку стали лечить. Я занимался с урдологами, там, вот это все. И меня даже не хотели отдавать в нормальную школу.
1: Так.
0: Хотели отдать в школу для слабослышащих. И мама стала прям говорит, нет,
1: да
0: я
1: ладно?
0: Его не отпущу, иначе он будет ненормальным. Пусть он учится хотя бы на 3, на 2, но будет в нормальной школе, с нормальными детьми. И меня посадили на первую парту. И я сидел вот прям перед преподавателями на первой парте всегда. И я понимаю по губам.
1: Подожди, а у тебя аппарата не было?
0: Не было. Не, ну они предлагали мне вот такие огромные...
1: Да, эти ужасные, да.
0: Да, но я сказал, что я не буду это носить, потому что меня будут в школе все обзывать, будут там это... Ну, ты знаешь, дети, они жестокие.
1: Дразнить.
0: Да. Я сказал, что я не буду носить, я лучше буду сидеть на первой парте. А так как я уже это привык смотреть телевизор практически без звука, то я уже понимал по губам. Я смотрел преподавателю в лицо и все понимал, что она говорит.
1: Ты был самый любимый ученик, наверное.
0: Ну, я учился без троек. Даже на 5-ке какие-то классы были, 1-5 были. Ну, да. Я не могу сказать, что я быстро запоминал. Я зубрил. У меня как бы с памятью не все так это хорошо, как хотелось бы. Ну, учил, запоминал, старался все это... То, что задавали...
1: А скажи, пожалуйста, а то, что тебя в школе дразнили глухим, тебе это не обижало?
0: Ну, обижало. Мне это не нравилось. Ну, а что я могу сделать? Ну, потом вырос. И когда мне было уже, наверное... Я стал первые деньги свои зарабатывать, уже купил себе на ВДНХ первые слуховые аппараты. Они были такие большие, неудобные. Но я думаю, что надо мне все-таки их уже носить.
1: Угу.
0: И потом я уже занимался с преподавателем по риторике, потом на телевидении стал.
1: Ну да.
0: Там уже надо хорошо слышать, хорошо говорить. А так как ты плохо слышишь, у меня была плохая речь. Бедная, голос был тоненький, звонкий. И мне уже потом преподаватель по речи ставила голос. Вот этот голос мой,
1: Красивый это, голос.
0: Это он...
1: А, приобретенный.
0: Приобретенный, да. Она говорит, нужно говорить грудью. А я раньше говорил голосовыми связками.
1: Ну да.
0: Говорить нужно медленно, не спеши.
1: Скажи, пожалуйста, Саша, а почему ты не читал в детстве книги?
0: Ой, я не любил.
1: Извини.
0: Мне так это не нравилось. А меня мама заставляла это... Ну, которое чтение было внеклассное, там нас заставляли по школе. Я это как бы читал. А так это, что самому читать, я не мог читать. Мне прям это так не нравилось. И я потому что еще параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Она меня затащила.
1: Подожди, да. Ты же ничего не слышал.
0: Но я в 7 лет сказал, что я хочу играть на музыке.
1: Кое-что вредный мальчик, да. Оказывается.
0: Она говорит, ну, у тебя слуха нету, как ты будешь? Ты же ничего не слышишь. Я говорю, нет, я хочу, чтобы ты мне купила большую музыку.
1: Подожди, ты пианино?
0: Пианино,
1: домой?
0: Да.
1: Так.
0: Она говорит, ну, я только недавно развелась с отцом, у меня там денег особо нету. Я говорю, я хочу большую музыку. Она говорит, ну, ладно, отведу его в музыкальную школу. Ему скажут, что он не годится, потому что он ничего не слышит. И моя преподаватель, Зара Андреевна, армянка она была, она говорит, протестировала меня. Она говорит, у него идеальный музыкальный слух. У него нет такого слуха, но музыкальный идеальный. Он все понимает, все это.
1: А как так,
0: так
1: может
0: надо
1: быть?
0: Его... Ну, музыкальный слух – это не тот слух, который это... Это, понимаешь... интонацию, мелодию, может, запомнить, это, там, этот, ритм, все вот это. Они там какие-то делают мне, ты повтори. Это музыкальный это слух. И все, она говорит, надо заниматься. И все, мама говорит, куда мне деваться, если преподаватель сказал, что надо заниматься, значит, надо это. Пошли, там, заняли денег, купили мне этот старый пианино, такой «Родина» назывался, черный. И я вот на нем тынь-тынь-тынь каждый день по 2 часа. Потом хореографией занимался 10 лет.
1: Ну, а то, что книги не читал, мам тебя не наказывал за это?
0: Наказывала.
1: Как?
0: Наказывала. Била ремнем.
1: За книги?
0: А потому что я врал.
1: Как ты врал?
0: Она говорит это. Так, вот чтобы уроки сделал, брат из сада забрал, чтобы на музыке 2 часа поиграл, там его покормил сам это, и обязательно книжку почитать. Там 2 страницы в день. Я говорю, да-да-да. Ну, пока там брата ведешь с сада на санках, ну, с горки мы с ним накатаемся туда-сюда,
1: ну, понятно,
0: все
1: да.
0: мокрые, все это, на батарее все это сушим. Она приходит, так говорит, ну, рассказывай, уроки все проверила, не классное чтение, что ты читал? Вот я говорю, вот «Капитанская дочка», вот книжка. Так, ну, рассказывай, что там, какие страницы. А я его не читал вообще.
1: Да кто читал-то это?
0: И это, она говорит, так, вот на этой странице о чем там говорится? Ну, я начинаю фантазировать. Ну, вот девочка пошла в лес, там она заблудилась. Она
1: молодец.
0: Говорит, что ты там несешь? И все, говорит, ложись, берет ремень. И хрясь, и так она меня воспитывала
1: ремнем.
0: То есть
1: за капитанскую дочку бедного Александра били. Но ничего.
0: Не, ну она меня это как бы таким образом воспитывала. Еще у меня случай был с воровством. Она меня отучила. Мы пришли в гости, да. Ну, мне было, наверное, 5 лет. Пришли в гости, нас пригласили в гости, туда-сюда. Ну, я как маленький ребенок, мне интересно все посмотреть, где что лежит.
1: Ну, да.
0: Я залез в какую-то кубышку, а там было много всякой мелочи. Там 2 копейки, 5 копеек.
1: Ты.
0: Я думаю, о, сколько много денег. Взял эти все деньги, сложил себе в карман и ушел. И потом что-то как-то припрятал уже дома. Все, у меня там они лежат в нужном месте.
1: Так.
0: А мне мама говорит, иди сходи за хлебом это купи. Возьми это деньги там у меня в кошельке. Я говорю, мне не надо твоих денег, у меня свои есть. Она такая, так, иди сюда, откуда у тебя свои деньги? А я говорю, врать не умел. Ну, так умел, но мне это некуда было деваться. Она ей все показала, рассказала. Ну, у меня опять это влетело. Таким образом она меня отучила, что брать чужого нельзя и вообще врать нельзя.
1: Вот это очень правильные уроки. Как
0: это
1: зовут?
0: Меня били. Нина.
1: Нина, мама Нина. Она и дожила до сих пор?
0: Да, она жива. У нее недавно был инсульт.
1: Ой, мама.
0: Осенью, да. Ну, сейчас она нормально уже.
1: Да?
0: Она лечилась в ЦКБ. Сейчас вот был у нее в гостях. Ну, нормально ходит, так потихонечку лечится.
1: Гордится
0: 75 лет.
1: О, 75 лет, это еще немного.
0: Ну, да. Ну,
1: это вот. Немного. Так, Александр Селезнев, конечно, хочется уже спросить о пирожных, но скажи мне, коль ты попался в мои руки, а в чем секрет популярности дубайского шоколада?
0: Ну, это просто мода. Сейчас популярен вообще Дубай. Все с ума сходили. Дубай.
1: Ну, да, до последнего времени.
0: Да. И потом одна девушка придумала этот вкус.
1: Ага.
0: Фисташки, потом вот это тесто тонкое, жареное, потом пралине, молочный шоколад. И все сошли с ума, и все его покупают, готовят. И мы тоже у себя в кондитерской делаем дубайский шоколад, и он очень хорошо продается.
1: Видно. Слушай, скажи мне, а вот, например, ты не хотел придумать что-то такое, чтобы завоевал весь мир?
0: Я думал над этим. Я уже пробовал, но у меня пока не получается.
1: А что было, скажем так, ну, в приближении?
0: Ну, я старался придумать какой-то торт.
1: Ага. А скажи мне, Александр Селезнев, я все время думаю, у тебя была такая мегапопулярность в нашей стране, ну, еще, наверное, лет 5-7 назад. А что ценнее? Вот эта слава или, ну, просто выгодный бизнес?
0: Ну, я думаю, что надо совмещать.
1: Ну, да.
0: Ну, бизнес работающий, это тоже очень хорошо, но это большая ответственность.
1: В том-то и дело.
0: Это большая ответственность, это надо держать нос по ветру, понимать, что люди хотят, что они не хотят. Потому что сейчас тенденция, что все там это не едят сахар, не едят глютен,
1: да.
0: Аллергии, там, лактоза, без яиц. И у меня половина ассортимента в кондитерской именно вот такие. Без глютена, без сахара,
1: то есть здоровое питание.
0: Да. И вот эти пирожные и торты раскупаются в первую очередь.
1: Во, видишь вот как.
0: Эклеры остаются иногда, там это мильфей остается. Угу. Там, но самые покупаемые торты у нас в кондитерской, ты не поверишь, но это советские торты. Это птичье молоко, это медовик, торт киевский и маковый.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот может ли, скажем так, советский десерт, русский десерт завоевать мир?
0: Может. И я тебе говорю, что у нас самый продаваемый торт – это птичье молоко. Его покупают не только русскоговорящие, а все вот эти, кто туристы иностранные.
1: И что говорят?
0: И они в полном восторге. Но мы его для наших продаем как птичье молоко, а для них мы говорим, что это «la tête du negre».
1: Каскасе.
0: А это «голова негра». Они, конечно, мои французы, это говорят, что так говорить нельзя.
1: Ну да.
0: Это оскорбление туда-сюда. Я говорю, ну, все знают, иностранцы, этот десерт, а он именно популярен в Швейцарии. И он выглядит, как наши вот эти зефирки,
1: да.
0: Только покрыт шоколадом. И он имеет такое название. Но они сейчас, в связи с тем, что нельзя так называть, то дали ему другое название. Но мы говорим вот так, и
1: ну
0: они
1: да.
0: Его покупают.
1: А я смотрю, ты пришел с книгой, а что это за книга? Советский торт.
0: Советские торты и пирожные.
1: Пирожные. Боже, там все рецепты, да?
0: Да.
1: Я так понимаю, что это подарок?
0: Да.
1: Спасибо тебе большое. Я очень люблю советские торты и пирожные.
0: Эта книга вышла уже 20 лет назад.
1: Сколько?
0: 20 лет назад, да. Но мода, ты понимаешь, она всегда возвращается.
1: Она циклична, да.
0: Да. И через 20 лет издательство говорит, давай эту книгу переиздадим.
1: Ага.
0: Я говорю, ну, давайте, если людям это интересно. И сейчас она заняла первое место по продажам вообще во всем издательстве.
1: Вот
0: и
1: это я понимаю.
0: Ее это все разбирают.
1: Да. Но вернемся к твоей жизни, Александр Селезнев. Значит, ты решил в 2000-х годах начать свой бизнес. А зачем? Вот зачем эти проблемы с налоговой, с ОБЭП?
0: Ну, я работал до 30 лет шеф-кондитером.
1: Я знаю.
0: С 25 до 30.
1: Так.
0: А на Цветном бульваре в Александрии я работал там шефом.
1: Так.
0: С 25, да, до 30. Ага. И потом я уже подумал, что 30 лет уже пора что-то такое свое уже.
1: То есть стать уже мужчиной.
0: Да.
1: В бизнесе.
0: Надо уже открыть какую-то маленькую кондитерскую. И как бы я уже знаю весь процесс, как что организовывается. У меня есть опыт и кондитеры. И я как бы встретил партнеров своих. Их было трое. Они в финансовой системе работали. И я им объяснил политику, как, что, чего.
1: То есть они вложились в тебя?
0: Да.
1: Молодец.
0: Они вложились.
1: Так.
0: Да. И я свои тоже деньги вкладывал.
1: Ага.
0: Я копил на двухкомнатную квартиру, уже накопил. Я хотел уже покупать квартиру. И потом у меня был выбор. Я сначала им говорю, так, давайте этот, я буду именем вступать, а вы деньгами.
1: Правильно, молодец, вот это
0: да.
1: Хорошо, так.
0: Они говорят, не-не-не, так не пойдет. Ты тоже должен финансово участвовать в этом мероприятии.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну да, и мне пришлось отказаться от идеи с квартиры. Думаю, ладно, потом заработаю, потом это.
1: Угу.
0: И все, я вложил тоже деньги, и мы вот открыли кондитерский дом Селезнева в Москве.
1: Так, ну скажи мне, а когда была первая встреча, например, с ОБЭП?
0: С ОБЭП? Прям вот, наверное, на второй день после открытия.
1: Ты что, серьезно? Так.
0: Ну да.
1: Как-то так грамматично сказал, ну да.
0: Да, была веселая история. Мы только открылись, напекли там тортиков, все это. Это было на улице Прянишникова, где-то в том районе у нас был цех.
1: Так.
0: Напекли тортов, и этот мужик заходит в цех. Говорит, я знаю, что вы открылись, вот вы только открылись. Я говорю, ну да, вот напекли тортиков. Он мне говорит, мне нужно там 5 тортиков на день рождения жены. Я думаю, о, вы наш первый это покупатель, с большим удовольствием.
1: А такой приличный, да, мужик?
0: Приличный, это в костюме, там все вот это. Я говорю, ну вот есть такой тортик, есть шоколадный, есть там чизкейк. Такой, я беру все 5.
1: Так.
0: А я думаю, так, а у меня прайс-лист был, там, они, по-моему, по 300 рублей, что ли, стоили эти торты. Ага. Думаю, 5 тортиков по 300 рублей, 1500 рублей. А он мне дает $100. А тогда это было 3000 рублей, $100.
1: Ага.
0: Слышишь, 3000 да. рублей. Я говорю, у меня нету это, сдачи в долларах вам. Говорю, я вам дам 1500 рублей сдачу. Он говорит, хорошо. Я им даю торты и отдаю, беру $100 и отдаю ему 1500 рублей.
1: Так.
0: А он такой мне корочку красную достает, говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью.
1: То есть тебе?
0: Да.
1: Преступнику практически.
0: А я говорю, это, ну, приятно познакомиться. Я думаю, он меня представляет, что он ага. работает где-то в органах. А я говорю, ну, приятно познакомиться, приходите еще, там, это, привет жене.
1: Саша, чем лохульный?
0: А я вообще правда не понял. Он говорит, вы что, не понимаете? Я говорю, что я должен понимать? Я понимаю, что вы работаете где-то в каких-то органах.
1: Ну да.
0: Он говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью. Ну, я понимаю, вы там преступников ловите, наверное, там это. Он звонит по телефону, говорит, короче, группа захвата, можете захватывать. Там, кого они там захватывают? Влетают люди в черных, это с автоматами. Это...
1: Да ладно?
0: Да. Всем лежать, всем на пол, ты. Открывайте сейфы, документы, там все показывайте. Я говорю, так, подождите, я работаю, и два кондитера. У нас тут нету ни сейфа, ну, да. а бухгалтера ее нет. Она куда-то уехала по делам, ага. директора нету, и вообще никого нету. Вот мы тут втроем. А он так. так, вызывайте бухгалтера туда-сюда. И, короче, вот это все, это, крутили-вертели, но со временем разобрались финансово, там всю историю вот эту закрыли. Но это был очень такой этот неприятный этот
1: вот это момент. Да!
0: А потом мы с ним подружились.
1: С кем?
0: Ну, с этим мужиком. И он уже всегда приходил к нам в гости, покупал торт уже нормально. Потому что я же ему не дал ни кассового чека, ни взял доллары.
1: Да. Это и, короче, на 3 статьи.
0: Ну, да. Он говорит, вы понимаете, куда вы влипли? Я говорю, я вообще не понимаю, я это... Ну, да. Вот такая вот история была. А потом я думаю, чтобы я еще раз деньги в руки взял никогда в жизни.
1: Правильно, для этого есть бухгалтеры.
0: Да.
1: Саша, а ты кто по отчеству? Александр
0: Анатольевич.
1: Александр Анатольевич. А скажи мне, а почему папа ушел из семьи? Ты родился, Толя родился, братик твой младший, а он взял их?
0: Ну, они с мамой познакомились, когда им было по 20 лет. Она меня в 20 лет родила. Она сама этот приехала из Орловской области.
1: Ну, я понимаю,
0: она
1: да.
0: Она рано осталась без родителей.
1: Да.
0: 4 года, да.
1: А почему?
0: Мать умерла. Она родила детей 3 до войны и 3 после войны.
1: Ух.
0: Ну, не знаю. Тогда не было, наверное, ни лекарств там. Ни...
1: Ну, да.
0: Дети там все там помирали. Тогда не было ни медицины нормальной. Ну, короче, мать умерла и отец сразу же через год, по-моему. И мою маму забрала старшая сестра. Ей было 18 лет, по-моему. Она жила в Курске уже замужем.
1: Ну, да.
0: Ребенок. Она ее забрала. Им было 4 года. А этих двух младших, им год 3, по-моему, забрали в детский дом. Они там сидели до 18 лет.
1: Это твои дяди и тети, получается?
0: Да. И потом, когда ей исполнилось уже 16 лет, или 17, или 18, она уже приехала к старшему брату под Подольском, туда он служил, летчиком был.
1: Ага.
0: Приехала туда, там встретила отца, влюбилась в него и осталась, и стала работать на текстильной фабрике, жила в общежитии, и все, и потом я родился.
1: А папа кем был?
0: Ну, тоже работал на этой текстильной фабрике. Там же она единственная, там больше нечем было заниматься. Все, кто там жили, все работали. Ну, я родился через 4 года. Брат родился. Ну, потом уже приехали из детского дома и ее братья после армии.
1: Так.
0: Ну, она так, как эта сестра, они будут жить со мной. Отец говорит, нет, я против. Я не хочу жить... твоими братьями, там это. Тем более, с нами еще жила его мама, бабушка моя. И там вообще был такой дурдом. Они еще там и жен привели, и там и это, и там был шалман. Не тихо, моя мама там всех обстирывала, всех кормила, отцу это не нравилось.
1: Ну, понятно, а кому же это понравится?
0: Зачем это? Вот это все было устраивать. Двое маленьких детей, там, его мама, там, вот эти ее братья, там, и, короче, он загулял и ушел, нашел себе молодую, там, девушку 18-летнюю, и ушел к ней, женился, и все. И мать осталась с двумя детьми.
1: И так она больше не...
0: Не-а. Ну, потом уже работала, нами занималась. Образование, там, уборка, стирка, огороды, там, туда-сюда. Ну, на лето к бабушке, там, двоюродной бабушке меня отправляли, там, это...
1: Слушай, ну, я понимаю, что мама и папа все равно работали на одной фабрике.
0: Ну, да.
1: Ух.
0: Они работали, они периодически там, это, стычки у них были.
1: Ну, это понятно.
0: И, потому что он еще был ее начальник.
1: Смешно.
0: Ну, да, на Санта-Барбара.
1: Да, это прям Санта-Барбара.
0: Но она мне не разрешала с ним это общаться, потому что...
1: Не вот, разрешала?
0: Вот с отцом мне не надо общаться, ты-то он нас бросил, он там, ты-ты-ты. Я говорю, ну, это ваша история, туда-сюда.
1: А ты общался?
0: Общался. Я к нему ходил там с сигаретой стрельнуть.
1: Да ладно?
0: Ну, да, я с 12 лет уже курил. Самогон купили с ребятами в деревне.
1: Подожди, Александр, ты такой утонченный человек.
0: Ну, как-то вот так пошло, поехало. Ну, волосы покрасили, все ребята курят.
1: Да.
0: А они курили что? Мы там газету такую-то брали, и в саду это росла махорка.
1: Угу.
0: Мы ее сушили, скручивали и курили. И когда я приезжал уже после лета домой, ходил к папе туда курей покормить. И заодно к папе зайду, там 20 копеек он мне там даст на пирожки. И папиросы. Мы с ним курили там.
1: Ага. Хорошо, понятно. Ну что же, вернемся тогда к кондитерскому мастерству. А скажи мне, какое твое было самое первое придуманное лакомство?
0: Придуманное?
1: Да.
0: Я работал в Александрии, в кондитерской, и там я придумал торт, который называется «Александрия». Тут нужно было какой-то фирменный торт, и я его придумал.
1: А в чем секрет его был?
0: А секрет в том, что он был без муки, там были ореховые коржи, три коржа. Был масляно-белковый крем с пралине, с карамелью и орехами жареными. И тонкий слой желе из абрикосов.
1: О, как красиво.
0: Абрикосы с маракуйей. Он такой кисло-сладкий, слой абрикосов и один слой крема был. И сверху украшался торт абрикосами и по бокам жареными орехами. Это был первый торт. Второй торт. Эти же владельцы открыли кондитерскую «Альдебаран» на Третьяковке.
1: Была такая, да.
0: Я там сделал торт «Альдебаран».
1: Ага.
0: Я там тоже был шеф-кондитером, по-моему, 2 года.
1: Слушай, а когда ты стал уже телевизионная звезда, ты почувствовал это? И приятно ли было, когда тебя узнают на улицах?
0: Ну да. Но сначала для меня это было очень тяжело. Я вообще думал, надо мне, не надо это все.
1: Да ладно.
0: Когда «Домашний» открылся,
1: ну, я, телеканал, да.
0: Ты был этот с Дарьей Субботиной.
1: Да, да, да.
0: Прямые эфиры
1: да.
0: Вот эти вели.
1: Так это я же был крестным.
0: Да, я к вам на утреннюю программу, по-моему, это 8 марта вы сдали ее вели. А канал «Домашний», по-моему, 6 марта открылся.
1: Да, да, да, да.
0: Вы были ведущими на этом канале на утро. Доброе утро.
1: Да, да,
0: я
1: да.
0: К вам пришел.
1: Полезное утро.
0: Полезное утро, да. Я к вам пришел туда, что-то там приготовил, бык-мык.
1: Угу.
0: Толком ничего
1: да
0: не
1: ладно,
0: могу сказать.
1: Нет,
0: это
1: было.
0: Правда, не. Я же помню, я боялся и камеру, я боялся и там говорить, и параллельно еще готовить. Ну, как-то один раз пришел, второй раз пришел, третий. Так, я тем более жил на Сухаревке, там недалеко. Ага. Утром это ездил. И потом мне этот Наташа Брежнева говорит, давай сделаем рубрику.
1: Ну, продюсер.
0: Да. Это, давай сделаем рубрику «Сладкие истории». Ты будешь там это готовить один, там мы тебя заранее снимем, потом вставки эти будем вставлять.
1: Да.
0: Я говорю, ну, давайте. И они мне начали снимать потихонечку. И, короче, она говорит, Селезнёв, ты 2 слов связать не можешь. У тебя ни дикции нету, ни это. И я думаю, блин...
1: Но надо... человек хороший.
0: Ну, человек хороший. Надо в камере это фонтанировать, надо говорить, надо улыбаться. А я весь зажатый был. И я понял, что надо заниматься речью. Я пошел на курсы актерского мастерства.
1: Так.
0: И потом я занимался с преподавателем по речи.
1: Угу.
0: Она мне как раз ставила голос. Мы говорили скороговорки, с пробкой. Там, она заставляла меня запоминать там, всякие эти стихотворения. Потом я познакомился с Галиной Борисовной Волчек.
1: Как?
0: А мы тусовались...
1: Ну да, в общем, вы тусовались.
0: Да, тусовались. И смотрю, Галина Борисовна это идет к машине, ей тяжело, она с палочкой. Я говорю, давайте я вас подвезу, помогу дойти. Ну, вот так мы с ней. Она, приходи ко мне в «Современник», это, у меня там спектакль,
1: как
0: там.
1: Вот так,
0: говорю,
1: просто?
0: Приду, да, приду. И она стала меня приглашать, и я стал ходить в «Современник» на спектакль. Потом уже она говорит, пойдем ко мне там это, чайку попьем, пирожные там, ну, так это. Потом она говорит, что делать на Новый год? Я говорю, ну, мы там в гости поедем.
1: Ага.
0: Она, заезжай ко мне. Ну, я к ней на Новый год, прежде чем ехать в гости, заехал,
1: подожди,
0: ее поздравил.
1: Минуточку, ты, конечно. Кондитер, вот так, запросто, с великим режиссером,
0: да.
1: Женщиной великой.
0: Да, и вот мы с ней сидели там 8 или 9 часов. Она говорит, вот Денис принес мне продукты, там сын.
1: Это Евстигнеев.
0: Да, и вот мы с ней там посидели, там это выпили, там это в таком розовеньком халате. Угу. Я говорю, одна буду отмечать. Я говорю, можешь с вами остаться. Ну, говорит, Денис, свои там дела у меня там, я уже, мне тяжело ходить, я там это, дома буду. И я говорю, Галина Борисовна, мне нужно вот сейчас на канале... «Россия» будет новая программа «Кулинарная звезда».
1: Угу.
0: Я буду ее ведущим. Там будет огромная студия, там будут 2 команды, которые соревноваться. И мне нужно быть прям вообще говорить, выглядеть, чтобы был шикарный. Я буду ведущей огромной программы кулинарной. Она говорит, у меня есть Борис Яковлевич Али Хусейн, мой главный режиссер. если хочешь, он будет лично с тобой заниматься. Я говорю, хочу. И он со мной лично занимался актерским мастерством. Он меня сажал, я как раз ездил в «Современник» не там, где в Центральной, угу. а в другом месте, на Бауманской.
1: Все да, было. Да, да, у них был.
0: И вот там я, он как бы занимался там труппами, а в свободное время я приезжал к нему, он мне говорил, когда, и он лично, индивидуально со мной занимался. Он мне говорит, садись на пятую точку в угол, я сажусь, ноги вперед, и давай задницу, так ягодицами передвигай, угу. и ты должен дойти до другого угла, и при этом проговаривать скороговорки, и у тебя должно дыхание как бы не сбиться. Я говорю, хорошо. Потом он мне говорит, давай изображай, что ты там в сумасшедшем доме, давай ты там вот это. Потом он мне каких-то кучу вещей на стол наложит, запоминай, память развивай, угу. потом все перемешает, положи, как было там обратно. И вот я с ним занимался, наверное, не помню, полгода.
1: Ого!
0: Ну да. Мы сейчас до сих пор с ним это переписываем.
1: Да ладно, серьезно?
0: Да. Он говорит, Сашенька, как дела? Там ты-ты-ты. Я говорю, все хорошо, ты-ты-ты. Говорю,
1: хороший вот человек. Вот как полезно дружить с Галиной Борисовной Волчек.
0: Ну да.
1: А Новый год-то справился с ней?
0: Нет, мне надо было в другое место.
1: Ага, понятно.
0: Мы же поехали там к другим друзьям.
1: Понятно. Вот она.
0: Ну да.
1: Счастье жизни.
0: Нет, ну видишь, надо всему учиться.
1: Да.
0: Даже говорить, выглядеть, это все приобретенное, это не врожденное. Некоторые думают, что вот так что с неба упало.
1: Кстати, надо признаться честно, что с братом Анатолием вы не очень похожи.
0: Не, он маленький, полный.
1: Да. А ты высокий, красивый. А скажи мне, а он не обижается, что ты в детстве его бил? Ты же был.
0: Не, мы с ним как раз недавно говорили.
1: Так.
0: И он это с племянником был, с моим сыном, со своим. Я говорю, я твоего этого отца в детстве бил неимоверно.
1: Так.
0: Он говорит, за что? Я говорю, ну вот мы со школы приходим, он в первом классе, я в пятом.
1: Ну, понятно, да.
0: Делать уроки. Я говорю, садись, делай уроки. Он не хочет. Я говорю, если, а если он хочет, то он начинает стол делить пополам. Вот моя территория, ты на нее не заходи, а ты вот это. Ну, я беру там это, и давай его бить. Я говорю, садись, делай уроки, и не выпендривайся. Потом мне ехать в музыкальную школу, а он берет мои ноты, спрячет куда-то. Говорит, никуда не поедешь, ты меня избил. Ну, я ему еще раз навставляю. И так я его бил до тех пор, пока ему не исполнилось уже где-то там лет 12, я уже чувствую, что он уже мне может
1: уже
0: дать.
1: Да.
0: И я как-то перестал его бить.
1: Ага.
0: Слушай, я его тоже воспитывал.
1: Правильно, правильно. А скажи мне, а племянник твой Тимофей, он собирается пойти по вашей линии?
0: Не, я хотел, он закончил школу.
1: То есть и... ты его хотел, да, притянуть?
0: Да, я говорю, давай мы тебя на повара, на кондитера. У тебя отец ага. шеф-повар, я шеф-кондитер. Он не захотел, он поступил в Московскую финансовую академию сам.
1: Молодец.
0: Без всякого протеже, ага. без всякого этого. Поступил, и вот закончил первый курс, он заканчивает ага. сейчас это. Второй курс пойдет. Хочет быть в финансовой истории. Я, конечно, не понимаю, но это его жизнь, его выбор. Я бы, конечно, хотел, чтобы он продолжил как бы нашу историю, династию.
1: Династию, да.
0: Но он не хочет.
1: Скажи мне, а вообще профессия кондитера – это опасная профессия?
0: Опасная?
1: Да.
0: Нет.
1: Почему? То есть, ну, например, обжечься, отравиться.
0: А, ну, это да. Можно и обжечься, можно и там миксеры, там можно и руку сломать, можно там все что угодно.
1: Да ладно.
0: Ну да, ну есть защиты специальные,
1: угу.
0: и правила безопасности надо соблюдать, тогда все будет хорошо. Некоторые там работают, могут противень металлический на ногу себе это свалить там или что-то. Шпильку некоторые загружают полностью, она может на них там свалиться.
1: Да.
0: Угу.
1: А долго
0: или
1: вообще...
0: обжечься там могут там.
1: Вот, обжечься.
0: Обжечься часто, вот, когда достают горячие противни из печи, обжигаются, либо, допустим, горячий сироп там варят. Ну, это такие люди, у которых руки не из того места растут.
1: Ну, это да.
0: Нам с ними не по пути, у меня все профессионалы.
1: Скажи мне, а долго ты еще собираешься работать кондитером?
0: Я хочу еще 2-3 года поработать, потом продать кондитерскую.
1: Так.
0: И заниматься онлайн-обучением. Поставлю, вот. Поставлю камеру
1: ага.
0: дома, у себя оборудую все, миксер, там печка хорошая, все инвентари. И, допустим, понедельник, среда, пятница. Люди будут знать, в какое время я выхожу в прямой эфир.
1: Александр Селезнев, да, приготовились, да. поехали.
0: Поехали. И все, я готовлю, все показываю, рассказываю, все детали, нюансы, все выпекаем. И вот так люди будут готовить вместе со мной.
1: А ты можешь путешествовать по миру?
0: Ну да, допустим, я говорю, что у меня сейчас будет месяц перерыв.
1: Ага.
0: И куда-нибудь уехать, попутешествовать. И... Ну, сейчас у меня вот онлайн-школы есть, и люди там готовят вместе со мной. Я готовлю, прямые эфиры провожу ВКонтакте, и там везде в других соцсетях.
1: Слушай,
0: народ вместе со мной готовит.
1: А получается у них?
0: Ну, у кого-то не получается. Они мне прям пишут в директ, я всем отвечаю, все читаю их, что у них там не получается. Потом я выхожу, как это называется, вебинар, угу. И они все подключаются туда, и мы разбираем, у кого что не получается, почему там это, я им объясняю, там это все в течение часа по субботам. Короче, да, да, я еще активно веду вот эти соцсети.
1: Да. Скажи мне, а когда ты поверил в Бога?
0: Когда? Ну, я всегда верил. Я всегда в церковь хожу, ставлю свечки за здоровье, за мир, там, за, чтобы все у всех было хорошо, пишу записки. Хожу по монастырям.
1: Как?
0: Ну, у нас там очень много таких монастырей, которые якобы помогают в каких-то разных вопросах. Так. Ты думаешь, что этот вопрос не может решиться, но эти монастыри помогают. И я там, допустим, прихожу туда, ставлю свечки и пишу все эти записки, и все мои желания исполняются.
1: Да ладно?
0: Да. Если ты приедешь в наш край, я тебя отведу.
1: Хорошо.
0: И вообще мне там одни сказали, что в прошлой жизни мы две жизни были, я был монахом. И в следующей, в этой жизни, я думаю, если, не дай бог, там на старости лет там нечем будет заняться, пойду в монастырь.
1: Ты что, серьезно?
0: Да, это серьезно. А чем я буду сидеть просто так?
1: Ну ладно, вебинары будут проводить.
0: Не, ну я же буду проводить до 80, а потом, может, это...
1: Ну да, а потом можно
0: же... Пойду и буду жить себе спокойно, хлеб, вода. И все.
1: И молитва.
0: И никого не видеть, никого не слышать. Я так, честно говоря, уже устал от людей, от общения. Там, это. И хочется прям иногда побыть один. Я даже иногда вообще никуда из дома не выхожу. Могу сидеть сутками один. И мне так нравится одиночество.
1: Ничего себе. Угу.
0: Ну, это, наверное, может быть, чрезмерная вот эта активность.
1: Ну, да.
0: Потому что вот я в кондитерской работаю, с утра до вечера приезжают люди фотографировать
1: со мной. Во сколько ты начинаешь рабочий день?
0: Я встаю в 4.
1: Во сколько?
0: 4 каждый день. И в 5 я уже на работе. И
1: да ну, это профессия.
0: И заканчиваю я в 12 часов дня. Ага. Кондитерская работает до 7, а я в 12 часов уже заканчиваю. Потом я иду либо в термы, либо домой. Там поем немножко и ложусь на часок сиеста.
1: Поспать, да.
0: Поспать. И все, вечером у меня свободно. С подружками тусуемся или куда-нибудь. Беру машину, еду один гулять.
1: Какая интересная, насыщенная жизнь у кондитера Александра Селезнева. Скажи мне, пожалуйста, вот я вижу, что ты умеешь зарабатывать деньги и умеешь их тратить. А вот мне интересно, антиквариат – это хорошее вложение капитала?
0: Нет.
1: Почему?
0: У меня много было антиквариата.
1: Я знаю, да, ты коллекционировал. Да,
0: коллекционировал. И я решил, что я больше не хочу этот антиквариат, он мне надоел.
1: Так.
0: Надо все современное.
1: Правильно.
0: И чтобы это все продать, это вообще не антиквары, которые скупщики, они все скупают за копейки.
1: Да это аферисты.
0: Да, они аферисты. И многие антиквары забрали вещи.
1: У тебя?
0: Да, в том числе рояль антикварный, там мебель, это, и все, и пропали. И не отвечают на звонки.
1: Саша, я не знаю, ну что с тобой делать, а?
0: И потом, допустим, одного я встретил недавно. Говорит, ты у меня из дома забрал много всего. И их люстры хрустальные, там, и зеркала там старинные, и там стол у меня был хрустальный, там, подписной.
1: Ага.
0: Стоит немеренных денег. Где бабки?
1: Да.
0: А он говорит, у меня денег нету. Я говорю, ну, тогда давай верни, тогда я отдам другому антиквару.
1: Ну, естественно, есть. Да.
0: А уже больше ничего нету. Я говорю, что, и мебели нету, и денег нету? Он говорит, ну да. И что сделать?
1: Полиция.
0: Думаю, ладно, пусть подавятся.
1: Вот это очень верное замечание. Вот это верное замечание.
0: Мы не обеднеем, ну, как бы, и избавились от нужного барахла.
1: А скажи мне, а кондитер вообще можно легко развести? Ну, например, я купил у тебя пирожное, а потом сказал, что отравился. И подал в суд.
0: У меня такая история была. В Москве. Значит, смотри, мы готовим. Это, наверное, уже прошло 3 или 5 лет кондитерскому дому нашему.
1: Это после АБЭПа.
0: Да, уже прошло 3-5 лет. Уже где-то у нас уже большой цех. И как-то нам заказали на банкет тирамису. Не помню, по-моему, 30 штук сделанных тирамису в бокалах. Потом они звонят и говорят...
1: Заказчики.
0: Да. Говорят, вы знаете, мы отравились вашими пирожными. У нас есть медицинское свидетельство, что вот эти люди отравились.
1: Так.
0: Заключение врача. Я говорю, ну, может быть, вы там водки напились, солебе наелись, а потом еще тирамису это все. И у вас, наверное, несварение желудка. Нет, врачи говорят, что от тирамису. Поэтому вы нам должны заплатить 10 тысяч долларов.
1: Сколько?
0: 10. И тогда мы тему эту закрываем. И присылают мне список людей, которые вот эти... Ну, я там смотрю, там это... Одни молдаване.
1: Ну да, у них организм такой ослабленный.
0: Я думаю, ну понятно, думаю, какие-то разводящие, думаю, ага. Свидос. И все, в трубку положил, и все. И потом уже через несколько дней приходит полиция и говорит: всех на выход, пожалуйста, мы вас опечатываем, мы закрываем кондитерский цех. А это было 28 декабря.
1: Ого!
0: У нас новогодние там заказы, безумное количество.
1: Ну да.
0: Все вышли, они опечатали и говорят, и теперь будет суд, будем судиться.
1: Подожди, вот так просто?
0: Да. Выключили свет там, тут.
1: Ну, опечатали все.
0: Ну, все, опечатали, да. Ну, где наша не пропадала? У меня было там не закрыто окно в цех.
1: Так, интересно.
0: Я говорю, так, найдите лестницу, мы по этой лестнице сейчас все туда залезем. Значит, надо разбиться на две смены, будете работать ночью. И они приходили, включали там оборудование, свет, все выпекали.
1: Ты что, серьезно?
0: Да.
1: Так.
0: И на утро уже этот развозили куда это, и они приходили, смотрели, дверь закрыта, все печатное, все. И таким образом мы вот отдали все наши заказы новогодние нашим клиентам, все были довольны. Ну, вот, вот таким способом.
1: А суд-то потом был?
0: А суд был там, я не помню, что там было в этом, в итоге. Ну, распечатали, и все.
1: Скажи мне, а вот когда ты приходишь вечером домой,
0: угу.
1: открываешь окно, о чем ты думаешь?
0: О чем я думаю?
1: Да.
0: Там надо выпить.
1: Это хорошая мысль.
0: Бокальчик просека.
1: Да-да, и теплой водички.
0: Да. И все у меня хорошо.
1: И еще один вопрос. А как ты умудрился, несмотря на все свои испытания, остаться хорошим человеком?
0: Я не знаю. У меня всегда такая была установка, что не нужно делать никому ничего плохого. Даже если тебе там делают, я стараюсь всегда там, закрывать дверь и идти уже своей дорогой. С этими людьми я больше не общаюсь. Потому что ругаться или вступать в какие-то дискуссии я не хочу. Я хочу сохранить свою ауру, свое спокойствие, потому что это все влияет на здоровье. И психологически тяжело, если ты с кем-то имеешь войну там, или это плохие отношения. Поэтому я избавляюсь от негативных людей и окружаю себя только позитивными. И они мне помогают всячески.
1: Александр Селезнев, скажи мне, пожалуйста, а что тебя может заставить заплакать?
0: Я плачу, когда смотрю, там, допустим, какие-то сериалы. Я смотрю в основном такие эти, начиная от революции 17-го года, и идет длинная такая история, поколения меняются, mm-hmm. потом Великая Отечественная война, потом перестройка, наше время, и вот эти, этот влюбился в эту, родилась дочка, внучка, жучка, потом они выросли, уже родили других, потом они перемещаются туда-сюда, потом война, потом этот, и я могу там в течение этого всего просмотра заплакать, или там, допустим, животные какие-то там это рилсы смотрю, там либо там болеют, там либо это жалко их. Я помогаю двум приютам.
1: Да.
0: Один на Варфоломенский, другой где-то Одинцовский, по-моему.
1: Так.
0: Я перечисляю им деньги.
1: Финансово,
0: потому что я считаю, что помогать надо не людям, а животным. Потому что люди о себе могут сами позаботиться. Есть родственники, есть там это правительство, которое должно думать там это. А животным никто не поможет. Я им помогаю, кошечкам, собачкам. Они мне потом пишут благодарность.
1: Кто? Кошки, собачки?
0: Нет, ну вот те, кто занимается ими. Что вот смотрите, вот мы деньги потратили, вот этому сделали операцию, вот этому лапку там этот зашили, вот этому ухо приклеили, вот это там это, вот этому котику помогли, вот этому купили лекарство, вот это мы еду купили, там еще что-то. Они еще отчеты присылают.
1: То есть, финансовые. То есть отрабатываешь карму за убитых курочек.
0: Ну да, не, ну мне жалко, я просто не могу животных надо помогать.
1: Великий кондитер Александр Селезнев, а скажи что-то нашим слушателям.
0: Ну, я хочу всем пожелать, чтобы не болели, не расстраивались там по пустякам, по каким-то... Потому что кажется, что у многих жизнь заканчивается, не знают, что делать, как жить дальше. А выход всегда из любой ситуации есть. И самое главное, не зацикливаться, не заморачиваться, потому что потом будут психологические какие-то срывы, проблемы. Поэтому верить надо в лучшее, во все хорошее. И обязательно надеяться, что все будет хорошо. Оно обязательно будет. Ну и, конечно, готовить. Потому что готовка, вот это то, что вы делаете руками, ароматы, вот эти выпечки, это тоже стабилизирует вашу нервную систему и поднимает настроение и вам, и тем, кому вы готовите. И плюс это развивает вас и доставляет всем удовольствие, в том числе и вам. Поэтому пеките, готовьте, учитесь и получайте удовольствие.
1: Друзья, это был Александр Селезнев, кондитер. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И напоследок скажу тебе, я так соскучился по твоему тирамису. Но надеюсь, в скором времени это получится.
0: Конечно, получится.
1: И оставайся таким же хорошим, светлым, чистым человеком.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: Пока-пока.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и свыше 500 беспилотников в зоне СВО. Спасатели потушили крупный пожар, возникший на магистральном газопроводе рядом с Кизил-Юртом в Дагестане. Также Госдума приняла во втором и третьем чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и 551 беспилотников СУ самолетного типа. Противник за сутки потерял свыше 1300 военнослужащих на всех участках спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. Подробнее о результатах работы группировки сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады УСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотинь, Петрушевка и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию механизированной бригады УСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка Харьковской области. Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, а также Лесное, Неженка и Любицкая Запорожской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 345 военнослужащих. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимиру Путину доложил в Кремле глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году. В процессе строительства партнеры из Англии, Японии, Германии, Швейцарии и других стран отказались от контактов из-за санкций. В итоге наши ученые создали почти 30 новых технологий и оборудования. СКИФ станет самым мощным и передовым в мире, отметил министр. Спасатели потушили крупный пожар, возникший на магистральном газопроводе рядом с Кизил-Юртом в Дагестане. О полной ликвидации пожара сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении. Газоснабжение части жителей Кизил-Юрта и 3 районов Дагестана пока приостановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Для ликвидации последствий привлечены 25 человек и 7 единиц техники. Также из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных, и без горячего водоснабжения остались жители 3 микрорайонов города. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. Эвакуированные жильцы возвращаются в свои дома. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях второй пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Он предусматривает комплекс мер, который позволит уберечь граждан от действий мошенников. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, предусмотрена возможность ограничения международных звонков и создания красной кнопки на госуслугах.
3: Во втором пакете я могу отметить возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляются не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы. О случаях совершения мошенничества это удобно именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
1: Кроме того, введение этого закона обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия блокировки подозрительных номеров. Иран не собирался сбивать американский вертолет «Апач» над Ормузским проливом. С таким утверждением выступил телеканал «Аль-Арабия». По его данным, также по данным его источников, Тегеран проинформировал посредников о том, что инцидент произошел непредумышленно и вследствие напряженности вокруг Ормузского пролива, а также, что иранская сторона по-прежнему не отказывается вести переговоры с США и намерена придерживаться дипломатического вектора. Утром 9 июня стало известно, что вертолет ВВС США «Апач» потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Позже американский президент Дональд Трамп объявил, что вертолет сбил Иран и пообещал ответные меры в отношении Исламской Республики. После этих заявлений с угрозами иранские вооруженные силы приведены в состояние готовности на случай нарушения границ, заявил глава Министерства иностранных дел этой страны Аббас Аракчи. В Калининграде во вторник футбольная сборная России победила в товарищеском матче сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Другие новости спорта представит позже Дмитрий Калугин. А пока о погоде. До конца недели показания термометра в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, в выходные жара немного спадет, прохладу принесут дожди.
4: В центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе. И вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
1: Ранее синоптик предупреждал, что пик жары на этой неделе ожидается в среду и пятницу, однако из-за облаков температура может быть все же не такой высокой. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке, играть по ней разрешается только открытой ладонью. Тем временем бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петерис Кудро вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом «Урала». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – заявил Гусев «Спортэкспрессу». «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. «Ахмат» объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с «Ахматом» на 3 года. В завершении теннис Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованнем Петши Перикару 5-7, 7-6, 6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6, 3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня до плюс 25 градусов, переменная облачность без осадков. В Новосибирске днем 30-32 градуса, покажут термометры. В Красноярске плюс 25 и кратковременные дожди. В Архангельске до 24 градусов без осадков. В Оренбурге 24-26 тепла. В Ярославле и Владимире до 30. Жары, кратковременные дожди и грозы. В Волгограде плюс 28-30. Также обещают дожди с грозой. В Симферополе плюс 25. Дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и столице ночью плюс 15. Днем кратковременные дожди. Возможные грозы. В городе на Неве днем до плюс 22, а в столице до 30 градусов выше 0. Ветер юго-западный. При грозе порывистое атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 21. Осадков не наблюдается.
6: история участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
6: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр у микрофона представляет.
10: Хорошо при свете лампы книжки милые читать. Перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
6: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девоченко.
11: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.

Hammock Sadness из альбома The Second Coming Was a Moonrise, выпущенного собственным лейблом Hammock Music. Во второй половине 90-х Марк Бёрд и Эндрю Томпсон вместе играли альтернативный рок в группе Come On Children. Но записав три альбома, этот коллектив распался. Оставшись неудел, Марк и Эндрю продолжили совместные эксперименты с гитарным звуком, электроникой и оркестровыми аранжировками. Поначалу они даже не предполагали публиковать свои записи, а просто сочиняли музыку для собственного удовольствия. Но когда произвели ревизию накопленного материала, то оказалось, что среди 30 созданных дуэтом композиций уже вырисовываются контуры будущего альбома. Так в столице кантри, городе Нэшвилле, штат Теннесси, в 2004 году появился пост-рок эмбиент дуэт с забавным названием «Hammock» в переводе с английского «гамак». А отобранные из 30 16 треков превратились в дебютный альбом «Кинотик». «Hammock» оставили позади дрим-поп-сцену, откуда изначально пришли, и стали группой, создающей поистине уникальную музыку – трансцендентный шугейз.

0: Это был американский дуэт «Hammock». Прозвучала композиция «We Close Our Eyes So We Can See». «Мы закрываем глаза, чтобы видеть». Из нового альбома «Второе пришествие» оказалось восходом Луны.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает австралийско-итальянский проект «Hugo Reis Fatalists» с композицией «Против всего мира».

Hugh Gray's Fatalist, Against the World, из альбома I Made It All Up For You, изданного Gustav Records. Австралийский певец и гитарист Hugh Gray был участником первого состава The Bad Seeds, но работе с Ником Кейвом предпочел сольную карьеру. В конце 80-х в Берлине он собрал собственный коллектив True Spirit, с которым записал 13 альбомов. Параллельно Хьюго участвует в проекте Dirt Music, а также выступает и записывается вместе с итальянскими музыкантами и единомышленниками из группы Sacri Cuori под вывеской Hugo Reis Fatalists.

Это был бывший гитарист Bad Seeds Хьюго Рейс и его группа Fatalists. Прозвучала песня «I Tread Softly», «Я ступаю осторожно» из нового альбома «Я все это придумал для тебя». А нашу программу продолжает композиция «Мессия» немецкого электронного проекта «The Rorschach Garden».

Дорожший гаден, Мессая, из альбома «Trust the Process», выпущенного лейблом «Анзен». Сад Роршаха – это сольный проект музыканта из баварского города Лаперсдорф Филиппа Мюнха, история которого началась в конце 80-х. Изначально Мюнх был частью андеграундной сцены и создавал экспериментальные коллажные звуковые полотна на стыке между эмбиентом, индастриалом и авангардом. В середине 90-х Филипп вместе с Тимом Книпом запускает новый проект – пост-индастриал Power Noise Duet Synapscape, существующий, кстати, до сих пор. Возрождение The Rorschach Garden началось в 2001 году, когда к Мюнху присоединилась участница группы Monochrome, жена и соавтор Барбара Тейхта. На этот раз направление творчества сместилось в сторону синтепопа и минимал-электро. Сегодня музыка The Rorschach Garden занимает пограничное пространство, где сливаются ностальгия и футуризм. С утонченной точностью балансируя между мелодической меланхолией и ритмической стойкостью.

Это был немецкий сингер-сонграйтер Филипп Мюнх и его проект «The Rorschach-Garden». Прозвучала композиция «Dancing Day» из нового альбома «Trust the Process». А у нас на очереди британское трио «Little Buddy» с песней «Еще больше плохих миль дороги».

Little Barry, Mob at Miles Off Road из нового альбома Gravity Freeze, гравитационная заморозка, изданного лейблом Easy Eye Sound. Трио из Ноттингема, появившееся на рубеже веков, критики причисляют к реаниматорам дерзкого и непричесанного рока 60-х и часто сравнивают с White Stripes и Strokes. Действительно, музыкальные стихи Little Barry – это сырой гаражный рок и британский ритм и блюз, в которые мастерски вплетены элементы серфа, неопсиходелии, фанка и крауд-рока.

0: Это было английское трио Little Barry. Прозвучала композиция Кора Лиза из нового альбома Gravity Freeze.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор создатель групп Sixteen Horsepower и Woven Hand Дэвид Юджин Эдвардс, продолжающий озвучивать свои апокалиптические видения и пропевать религиозные проповеди о борьбе Бога и дьявола за человеческие души. Предлагаю вашему вниманию песню «Солнце гривы».

Дэвид Юджин Эдвардс, «Son of Mainz», из альбома «Mercurial Silence», «Переменчивая тишина», выпущенного лейблом «Sargent House». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня из нового альбома Дэвида Юджина Эдвардса. Она называется «Геуш Урван». Геуш Урван – дословно «душа быка». В персидской зороастрийской мифологии первозверь, созданный Ахура Мазда из земли вместе с первым человеком.

haunted sun, crimson glowing eyes.

0: Музыка большой страны. Валерий Сюткин. Осень. Кошка в рыжих сапогах.
1: Много лет назад на студии Московского дворца молодежи я записывал с Trio Fundament пластинку. В свободное от записи время хозяин студии, блистательный звукорежиссер Игорь Замараев, познакомил меня вот с работой Андрея Мисина. Эта пластинка называлась «Чужой». Но сказать, что мне пластинка понравилась, это будет мелковато. Она произвела ошеломляющее на меня впечатление. Впоследствии мы с Андреем познакомились. И вот не так давно Андрей сказал, что у него на стихи Михаила Гуцериева есть мелодия, которую он слышит в моем исполнении. Так появился на свет художественный шансон «Осень. Кошка в рыжих сапогах». Не надо отказывать друзьям никогда. И все будет хорошо. Но...

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Миллерском районе Ростовской области эвакуируют дом престарелых. В здании произошел пожар из-за падения обломков беспилотника. Трамп не исключает, что мирная сделка с Ираном все еще возможна. Однако Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Глава иранского МИДа предупредил, что армия этой страны не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московского и сия Руси Кирилла. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушовка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Щурово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки.
1: Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» и 551 беспилотник ВСУ самолетного типа. Противник за сутки потерял свыше 1300 военнослужащих на всех направлениях СВО. В Миллерском районе Ростовской области эвакуируют дом престарелых. В здании произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более десятка беспилотников. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он сообщил, что емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области из-за падения обломков беспилотника. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
1: Напомню, накануне в Берлине заявили, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на встрече «Большой семерки». Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает ТАСС. При этом, по информации источников, в ЕС нет уверенности, что все страны Евросоюза поддержат санкции. Ранее Еврокомиссия представила странам ЕС проект 21-го пакета санкций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что под санкции Евросоюза могут попасть еще 170 физических и юридических лиц, но не назвала конкретных имен. Вопрос рассмотрит министр иностранных дел стран ЕС 15 июня в Люксембурге. Для утверждения санкций необходимо единогласное решение всех участников блока, поэтому неизвестно, когда 21-й пакет антироссийских санкций будет утвержден. Соединенные Штаты вновь наносят удары по Ирану. Президент Дональд Трамп назвал это мощным ответом на якобы сбитый американский вертолет. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на «Апач», который был сбит иранцами в Ормузском проливе. В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. При этом Трамп не исключает, что мирная сделка с Ираном все еще возможна. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Вводится лимит на количество банковских карт. Появится красная кнопка на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, технологии стремительно развиваются, поэтому необходимо оперативно вносить определенные изменения в законодательство, чтобы противостоять кибермошенникам.
4: Объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Не отдавайте себя на откуп этому разговору. Вот это первое, что хочется сказать. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. Две прописные истины. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
1: Закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи на срок до 6 часов и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база данных уникальных имей-кодов и идентификаторов мобильных устройств. Управлять багги и вездеходами можно будет с правами категории Б, С и Д. Соответствующий закон приняла Госдума. Такое право получат водители старше 19 лет и со стажем вождения не менее года. Сейчас управление самоходными машинами, багги и вездеходами возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста. В пояснительной записке к закону говорится, что цель изменений – создание условий для активного внутреннего туризма с использованием внедорожников. В Калининграде во вторник футбольная сборная России победила в товарищеском матче сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Другие новости спорта представит далее Дмитрий Калугин.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке, играть по ней разрешается только открытой ладонью. Тем временем бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петер Искудра вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом «Урала». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – заявил Гусев «Спортэкспрессу». «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. «Ахмат» объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с «Ахматом» на 3 года. В завершении теннис Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованни Петчи Перикару 5-7, 7-6, 6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6, 3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области Петропавловск-Камчатском, сегодня днем до плюс 6 градусов, облачные, временами дожди. Во Владивостоке воздух прогреется до плюс 20, осадков здесь не будет. В Тюмени плюс 22-24 и дожди, в Сургуте до плюс 30. В Вологде 27-29 со знаком плюс, кратковременный дождь, гроза. В Кирове столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24 градуса, а в Ярославле и Владимире уже до 30. Здесь пройдут кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе плюс 22-24, кратковременный дождь, гроза. В Ялте до 25 тепла, а также дождливо и ожидаются грозы. Дожди кратковременные пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. Ночью в городах плюс 15, в Санкт-Петербурге днем до 22 градусов, а в столице до 30-31. Во второй половине дня как раз ожидаются осадки. Ветер юго-западный, при грозе порывистое атмосферное давление будет в пределах нормы. В данный момент в Москве плюс 19, ясно, осадков не наблюдается.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть восьмая.
1: Совместными усилиями они вытащили святого отца из-под мула, усадили его в седло и дали ему в руки факел.
2: Передайте своим спутникам мои извинения, ваше преподобие, за обиду, которую я им нанес, исполняя священный долг странствующего рыцаря.
3: Если эти сеньоры пожелают узнать, кто тот храбрец, что так ловко расправился с ними, скажите им, ваша милость, что это знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский по прозванию рыцарь печального образа.
4: Хорошо, хорошо, я обязательно расскажу. Они будут счастливы это услышать, сеньор Дон Кихот Ла-Манчский.
2: Санчо, что это тебе вздумалось назвать меня рыцарем печального образа?
5: Да видите, ваша милость, при свете факела вы показались мне таким несчастным, худым, бледным. На вас жалко было смотреть. Вы, должно быть, совсем измучились с этими сражениями да приключениями.
2: Не, дело в том, Санчо, что мудрец, которому предстоит написать историю моих подвигов, уже счел нужным, чтобы я избрал себе какое-нибудь прозвище. По примеру рыцарей былых времен. Один звался рыцарем пламенного меча, другой рыцарем дев, третий рыцарем смерти. Так вот я думаю, что этот мудрец внушил тебе мысль назвать меня рыцарем печального образа. Отныне я принимаю это имя и при первой же возможности прикажу изобразить на своем щите самое печальное лицо.
5: Незачем, вашей милости, тратить на это время и деньги. Довольно вам поднять забрало, и каждый сразу же назовет вас рыцарем печального образа. Уж вы мне можете поверить, клянусь вам, сеньор. Голод и выбитые зубы так вас украсили, что вы вполне можете обойтись без печального образа на щите.
2: Пожалуй, я не стану с тобой спорить, Санчо. Однако не мешало бы осмотреть погребальную колесницу. Надо быть уверенным, что там человеческое тело.
5: Сеньор, сеньор, послушайте меня, ваша милость. Люди, обращенные вами в бегство, могут спохватиться, что они бежали от одного единственного рыцаря. Устыдившись своей трусости, они, пожалуй, вернутся да зададут нам хорошую трепку. И осел мой в полном порядке.

0: Утопающие везли в своем обозе. Свергался громадный водопад. Под скалами стояли какие-то убогие хижины. И именно из этих хижин доносились пугавшие их удары. Дон Кихот, от всего сердца обратившийся к своей госпоже с мольбою поддержать его в этом опасном подвиге, направился прямо к хижинам. Санчо, прячась за Росинанта, чуть не вывихнул себе шею, желая увидеть, наконец, то, что внушало ему такой ужас. Они медленно обогнули выступ скалы, и тут им внезапно открылся источник зловещего шума. Перед ними стояли 6 молотов сукнобальни, которые своими попеременными ударами и производили этот грохот. Дон Кихот, пораженный этим открытием, словно окаменел. Он взглянул на Санчо и заметил, что щеки у того раздуваются, словно он готов лопнуть от смеха. Несмотря на свое глубокое разочарование, Дон Кихот не выдержал и сам рассмеялся, после чего и Санчо последовал его примеру.
1: Ох, чертовы сукновальни!
2: Великаны-то эти, как очарованные бабры! Ты должен знать, друг Санчо, я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги.
1: Что? Издеваться? Как ты смеешь? Низкий человек, да я тебя!
0: Дон Кихот пришел в такую ярость, что поднял свое копье и 2 раза огрел беднягу по спине. Если бы удары эти пришлись не по спине, а по голове, рыцарь мог бы не беспокоиться более об уплате жалования своему оруженосцу.
2: Все, ваша милость, успокойтесь, клянусь Богом, я только пошутил.
1: Но я-то не намерен шутить. Неужели вы думаете, господин шутник, что если бы вместо валяльных молотов перед нами оказалось какое-нибудь опасное приключение, то у меня не хватило бы мужества довести дело до конца?
2: Полноте, сеньор мой, каюсь, что я хватил через край. И дай бог, чтобы из всех будущих приключений вы выходили здравым и невредимым, как сегодня. Однако, ну, признайтесь, ваша милость, ну, разве не смешно, что мы так перепугались простой сукновальни? Да ведь если рассказать, у нас в деревне...
1: А вот этого делать не следует. Хотя случившееся с нами и достойно смеха, но не все люди достаточно умны, чтобы хорошо разбираться в таких вещах.
2: Во всяком случае, копьем ваша милость действует хорошо, если бы я не отскочил в сторону, ведь вы целили в голову.
1: Прости, что я прибил тебя.
2: Да ладно, как говорит пословица, кто крепко любит, тот крепко бьет.
1: На будущее время это будет тебе предупреждением. Остерегайся и воздерживайся от излишних разговоров со мной, ибо я не помню, чтобы в каком-нибудь романе оруженосец так разговаривал со своим господином, как ты со мной.
2: Да, да, ваша милость, я виноват.
1: Я считаю, что мы оба виноваты. Ты виноват в том, что недостаточно почтителен, а я в том, что не требую от тебя должного почтения. Следует помнить, Санчо, разницу между сеньором и холопом, рыцарем и оруженосцем. И посему, начиная с нынешнего дня, мы перестанем обращаться друг с другом слишком запросто и оставим всяческие дурачества. Если вы чем-нибудь рассердите меня, то только сами от этого пострадаете.
2: Я все понял, ваша милость. Но я знаю, что знатные сеньоры, как только обругают слугу, тотчас же ему жалуют новые штаны. А вот что жалуют странствующие рыцари своим слугам, как только отлупят их? Может быть, какой-нибудь остров или королевство?
1: Обещанные милости и награды придут в свое время. И если я упомянул о твоем жаловании в завещании, то только потому, что мне не хотелось бы, чтобы моя душа на том свете мучилась из-за какой-нибудь мелочи.
2: Избави вас Господь от этого, но на этом свете вы можете быть уверены, что впредь я и рта не открою, чтобы шутить над вашей милостью, и всегда буду почитать вас как своего господина и сеньора.
1: И благо тебе будет, ибо после отца и матери надо больше всего почитать своих господ.
0: Тут начал накрапывать дождь. И Санчо

0: был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне.
1: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, монах Бенедиктинец Михаил Васьков. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, дома-защитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса западного Нила и лихорадки западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса западного Нила и лихорадки западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие – в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте, в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
1: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
1: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня мы поговорим о том, как сохранить здоровье и активность в зрелом возрасте. Нам хочется успевать многое, быть полезными для детей и внуков, заниматься огородом и наслаждаться каждым днем. Однако с возрастом у нас становится меньше энергии, а проблемы со здоровьем могут накапливаться. Как сохранить здоровье, энергию и бодрость, об этом мы поговорим с нашим гостем Светланой Лихачевой. Здравствуйте, Светлана.
5: Здравствуйте. К сожалению, с годами мы не становимся моложе, и здоровье наше не улучшается. А так хочется продолжать вести активный образ жизни, путешествовать, уделять внимание внукам, находить время для себя.
4: Но когда самочувствие ухудшается, нет возможности жить привычной жизнью. Еще вчера мы были полны энергии, а сегодня нам сложно двигаться. Даже по лестнице подняться становится трудно, не говоря уже о повседневных движениях. В чем же причина?
5: Один из секретов долголетия и полноценной жизни – это здоровый опорно-двигательный аппарат. Самым слабым звеном в нем являются суставы и связки. Но именно благодаря им мы обладаем гибкостью и мобильностью. Крепкие кости, гибкие суставы позволяют нам быть уверенными в своих силах. Как говорится, движение – это жизнь. В молодости мы обычно не задумываемся о состоянии наших суставов, потому что они работают исправно, и мы не замечаем их функции. И лишь с годами, когда появляется боль при ходьбе, приседаниях или подъемах по лестнице, мы начинаем осознавать их важность.
4: Многие люди не обращают внимания на первые признаки проблемы.
5: Да, обычно мы не предпринимаем никаких действий, надеясь, что все пройдет само собой. Мы принимаем обезболивающие, продолжаем заниматься своими делами, например, работать на грядках. Дискомфорт и боль при движении, изменение походки, которая становится тяжелой, неуклюжей. Все это признаки таких заболеваний, как артрит, артроз, остеопороз и многих других. Эти недуги лишают нас возможности выполнять привычные дела и заставляют чувствовать себя беспомощными.
4: А что становится причиной этих проблем?
5: Причин много, они разнообразны. Среди них генетическая предрасположенность и наследственность. Травмы, ушибы и переломы также могут повлиять на состояние суставов в будущем. Кроме того, с возрастом хрящевая ткань изнашивается, а в некоторых случаях доходит и до дистрофии. Это называется остеоартроз. Еще одна причина – это лишний вес. Он создает дополнительную нагрузку на суставы, особенно на колени и бедра. Поэтому так важно следить за своим питанием, чтобы не набрать лишний вес. Это может поддержать обмен веществ в хрящах и костях, а также стимулировать выработку суставной жидкости. Однако даже правильное питание не всегда может обеспечить организм всем необходимым.
4: А если говорить конкретнее, что организм должен получать, чтобы поддерживать здоровье суставов? Витамины?
5: Безусловно, витамины и минералы оказывают положительное влияние на организм. Однако особенно важными для организма являются продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, омега-3 и омега-6.
4: Чем полезны полиненасыщенные жирные кислоты для суставов?
5: Полиненасыщенные жирные кислоты, или ПНЖК, это незаменимые для нашего здоровья жиры. Правда, необходима омега в определенной форме, которая легко усваивается. При этом важно понимать, что наш организм не может самостоятельно вырабатывать эти жирные кислоты. Они поступают с пищей.
4: Очевидно, что нам нужны дополнительные источники. Например, я знаю, что жирные кислоты омега-3 содержатся в рыбьем жире.
5: Вы абсолютно правы. Рыбий жир является богатым источником полиненасыщенных жирных кислот, особенно омега-3. Но и тут не все так просто. В желудке жирные кислоты подвергаются воздействию желудочного сока, который обладает низким pH. Это способствует окислению омега-кислот, из-за чего они становятся вредными. Поэтому нельзя употреблять омегу без антиоксидантов, например, витамина Е, который предотвратит этот процесс. Ну и кроме того, существуют и другие полезные жиры. Омега-6, омега-5, омега-9, омега-7, которые в рыбьем жире отсутствуют, но также жизненно необходимы для нашего организма.
4: А существует такой продукт, который бы содержал в себе все эти полезные кислоты и микроэлементы?
5: Да, и он появился на нашем рынке не так давно. Это уникальный продукт Arsil Artra, главным компонентом которого является тюленей жир. Чем он так ценен? Дело в уникальном составе, благодаря которому тюленей жир можно назвать незаменимым продуктом для поддержания здоровья суставов и костей. Он питает их, поддерживает износостойкость, эластичность. При этом он легко усваивается организмом. Также тюленей жир может быть полезен после травм, переломов. Он обладает значительно более высокой питательной ценностью по сравнению с рыбьим. В его составе 24 вида жирных кислот. 5 из них незаменимые, то есть они не вырабатываются организмом самостоятельно. Arsil Artra, созданный на основе тюленьего жира, содержит все известные полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для здоровья наших суставов.
4: Двигайтесь легко и свободно. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте подробности об уникальном продукте Arsil Artra. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
5: К счастью, о ценности тюленьего жира мы узнали не вчера. Народы Крайнего Севера тысячелетиями жили в суровых условиях, а тюлени и рыба были для них основными источниками пищи. Ученые, изучая здоровье жителей этих регионов, обнаружили, что до последних дней своей жизни они остаются бодрыми и активными. У них сильный иммунитет, здоровые кости и суставы, отличная сердечно-сосудистая система и великолепное зрение. Это вдохновило исследователей на изучение тюленьего жира для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата.
4: То есть тюлений жир комплексно поддерживает здоровье нашего организма, и его польза не ограничивается только суставами. Удивительно.
5: Да, именно поэтому он и был взят за основу Arsil Artra. Это натуральные мягкие капсулы, созданные на основе тюленьего жира ларго. Кроме жирных кислот омега, в составе витамин Е, антиоксидант, который помогает правильному усвоению полиненасыщенных жирных кислот. Витамин А, Д, а также масло черного тмина и кунжута. Все это необходимо для роста и укрепления костной ткани. Поддерживает все обменные процессы в организме и помогает нашему телу усваивать элементы, которые важны для здоровья суставов и костей. Это железо, фосфор, селен, магний, кальций. С возрастом хрящи в нашем организме становятся тоньше и менее плотными. Тюлений жир, входящий в состав Arsil Artra, помогает поддерживать здоровье и плотность хрящей. Он также способствует гибкости и эластичности суставов, улучшает качество синовиальной жидкости и общее состояние суставной сумки. Узнать все подробности о продукте Arsil Artra вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Позвольте себе двигаться легко и свободно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А если мы принимаем лекарства, прописанные врачом, то можно ли употреблять Arsil Artra? Не снизит ли он их эффективность?
5: Arsil Artra – полностью натуральный продукт, который можно использовать в сочетании с любыми назначениями специалиста. Его можно принимать в пищу одновременно с лекарственными препаратами. При этом их эффективность не снижается. Отдельно бы хотела отметить, что тюлений жир – уникальный продукт. Это экологически чистое сырье. Ведь тюлени обитают в широтах, где большинство болезнетворных организмов погибает. Его добывают по квоте всего несколько стран. А в России и вовсе одна компания. Поэтому это большая удача, что создатели Arsil Artra смогли взять его за основу своего продукта. И теперь у каждого есть возможность получать омега-жирные кислоты в необходимом количестве и поддерживать здоровье своих костей и суставов.
4: Кто бы мог подумать, что тюлений жир обладает такими уникальными свойствами?
5: И я вам еще не обо всех рассказала. В тюленем жире содержится сквален – природный, ненасыщенный углевод. Наш организм на 80% состоит из воды. И именно с ней сквален вступает в реакцию. В результате выделяется кислород, который насыщает наши клетки. Поэтому сквален называют витамином кислорода. Он обладает уникальной способностью проникать сквозь клеточные мембраны и доставлять полезные вещества в клетки. Изначально наш организм способен самостоятельно вырабатывать сквален. Но с возрастом эта способность теряется. Звоните по телефону 8 800 101 33 или звоните с мобильного «#2203» и узнавайте все подробности об уникальном продукте Arsil Artra. Верните себе энергию и активность. 8 800 101 33 или звоните с мобильного «#2203». «#2203».
4: Вы упомянули, что помимо омега-3 в Arsil Artra содержится 24 вида жирных кислот. Чем они полезны для нашего здоровья?
5: Помимо омега-3 в тюленем жире содержится омега-6, омега-9, омега-5, омега-7 и другие жирные кислоты. Эти кислоты стимулируют выработку собственного коллагена, который необходим для здоровья хрящевой, костной и мышечной тканей. Все эти кислоты также помогают вырабатывать синовиальную жидкость. Это смазка наших суставов и замедляют разрушение суставного хряща. Также большую роль играет соотношение этих кислот в тюленем жире. Оно идеально для человека. Комплекс аминокислот способствует укреплению костей и суставов, помогает поддержать их эластичность, подвижность рук и ног.
4: Напомню, что для наших слушателей работает горячая линия. Звоните по телефону 8 800 101 33 или звоните с мобильного «#2203» и получите подробную информацию о продукте Arsil Artra. 8 800 101 33 или звоните с мобильного «#2203». А много ли сейчас на рынке похожих продуктов с аналогичными свойствами?
5: Arsil Artra – абсолютно новый и уникальный продукт, созданный российскими учеными на основе тюленего жира. Еще раз подчеркну, что добывается тюлений жир только по квоте, и на его добычу есть разрешение лишь у одной компании в России. На данный момент у него нет аналогов. Помните, что крепкие и здоровые суставы – это активный образ жизни и наслаждение каждым моментом. Это новые впечатления, свобода и легкость. Получайте от жизни максимум удовольствия. Позвольте себе быть счастливыми, ведь наше здоровье – это и есть главное. Позаботьтесь о себе прямо сейчас.
4: Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203» и узнавайте подробную информацию об уникальном продукте Arsil Artra. Сохраните здоровье своих суставов, наслаждайтесь движением и жизнью. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159.
3: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть 4.
6: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
3: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
7: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. В Кремле считают неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соединенные Штаты нанесли удары по двум водохранилищам на юге Ирана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Николаевки, Стародубовки, Малиновки, Рай-Александровки и Пескуновки. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» и 551 беспилотник ВСУ. В зоне СВО противник за сутки потерял более 1300 военнослужащих на всех участках спецоперации. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине. По данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога действует в частях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. В Кремле считают неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. А главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
1: Необходимо отметить, что игроки не знали, что их... Напомню, что накануне в Берлине заявили, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на ближайшей встрече «Большой семерки». Соединенные Штаты проводят уже вторую волну ударов по Ирану. Об этом передает издание «Экшес». Американский чиновник заявил, что сейчас целями стали системы ПВО и радиолокационные комплексы.